0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают тебя люди. Слишком очевидно существование твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь ты рабам своим, верность сладчайшая, потому и презрели тебя они. Слишком рано встаешь ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил у меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты. Равно ты велик, и когда славословит тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит тебя мир, тем более величие твое во святых твоих, в очах святых твоих.

0: Тяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Метаморфоза. Странно. Какое-то время мы живем, не замечая течения жизни. А потом вдруг замечаем, что люди, так хорошо знакомые нам с детства, будто устали, сутулились, поблекли, состарились. Были в каком-то однообразном взрослом состоянии и вдруг состарились. Они уже на рубеже. Самая малость отделяет их от вечности. И значит, очередь за тобой. Но я-то совсем другое. Со мной все будет иначе. Иначе. А годы бегут, а лицо сверстника уже похоже на лица твоих родителей. А тебе уже столько лет, сколько было твоей маме, когда она стала бабушкой. Но ты стараешься не смотреть в зеркало и продолжаешь жить той единственной жизнью, что ощущаешь с самого детства. Такой же задорной девчонкой, у которой все впереди.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1913 год. Ростов-на-Дону. Вопрос о нашем образовании, моем и брата Леонида, угнетал мою бедную маму. Средства наши после гибели отца были крайне скудны. И для мамы, помню, было большим облегчением, когда одна знакомая старушка высказала желание учить меня бесплатно. Старушка эта, мать папиного сослуживца, Анна Фадеевна Прозоровская, в молодости была учительницей. Помню, как я в первый раз пришла к ней заниматься. Она сидела в кресле в маленькой своей комнате, где было много книг. Анна Фадеевна достала одну из них, раскрыла передо мной и сказала: «Почитай мне вслух». То был Гончаров, «Фрегат Паллада». Я стала читать, а Анна Фадеевна объясняла мне прочитанное. Далее тем же способом по романам Загоскина мы проходили историю. Читали Аскольдову могилу, и Анна Фадеевна рассказывала мне о Византии, об Олеге, Святославе, Владимире, Ольге. На ее же примере я поняла, как драгоценна духовная жизнь человека, как украшают его познания, как облагораживает труд. Ее сын создал ей спокойную старость. Ни в чем она не нуждалась, и тем не менее постоянно трудилась. Писала мемуары, отвечала на письма, репетировала каких-то гимназистов. Ни одному педагогу за всю мою последующую жизнь я не старалась так угодить, как Анне Фадеевне, хотя она никогда не повышала на меня голос и даже не делала замечаний. Я воображала, что боюсь ее, но это было только мое восхищение ею, мое благоговение перед ее духовностью».

непроглядной, туманной мглой. Ты плывешь, рассуждаешь обо всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном.

Все метусь да метусь. А когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи,

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Сосновый бор неподалеку от села Ключи, что под Воронежем, тихо шумел верхушками деревьев. Теплый летний ветерок ерошил выгоревшие на солнце волосы маленького мальчика по имени Родион Пономарев. Он вместе с мамой шел в бор за земляникой. Ягода совсем поспела. И этим утром на ее сбор отправились не только Родион с мамой, но и другие жители села. Зайдя в лес, люди разбрелись каждый в свою сторону. Отойдя на несколько шагов от вытоптанной высокой зеленой траве тропинки, Родион нашел целую поляну крупной, спелой, ароматной земляники. «Скорее сюда! Сколько тут ягоды!» — громко закричал он. Мать подошла, укоризненно качая головой. «Чего расшумелся?» — недовольно сказала она. «Нашел полянку. Молчи да собирай. А то, гляди, сейчас все сбегутся». Родион огорчился, но не только потому, что слова его отчего-то расстроили маму. Ему было непонятно, что в этом плохого, если и другие придут сюда за ягодой. «Вон ее сколько! Глаза разбегаются. На всех хватит!» Действительно, вскоре на крик Родиона явились деревенские мальчишки, увидели землянику, ахнули и кинулись наполнять лукошки. Мать хмурилась. Наконец она подошла к Родиону и прошептала: «Ты их созвал? Ты им и скажи, чтоб в другое место шли, а здесь мы собирать будем». Родиону стало обидно. Вокруг столько земляники, у них уже полные кузовки, а маме жалко, что и другие наберут. В глазах у мальчика блеснули слезы. «Не стану я прогонять», — тихо, но твердо ответил он. «Бог не для нас одних, а для всех ягоду уродил». И тут Родион увидел, что мама тоже чуть не плачет. Бросив свой кузовок, она подошла к сыну, обняла его и тихо погладила по русой голове. Прошли годы. Родион стал монахом. В постриге он получил новое имя – Иларион. Он поселился в монастыре Оптина-Пустынь. Слава о мудрости, доброте и безграничной любви отца Илариона распространилась далеко за пределами обители. Его уважительно называли старцем. «Умение любить выше всех подвигов и трудов», говорил старец Иларион Оптинский. «Будем сами оказывать любовь ближним нашим, и сердца других, глядя на это, умягчатся и наполнится любовью».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Георгий Полозов.
1: Иногда Господь испытывает нас, попускает скорби и искушения. Порой кажется, что земля уходит из-под ног, мир вокруг рушится, но никогда не нужно отчаиваться. Надо помнить о том, что Господь всегда рядом, всегда поможет, если мы будем к Нему обращаться. Хочу поделиться наставлением святителя Нектария Егинского. Помните, что после искушения следует духовная радость, и что Господь наблюдает за теми, кто претерпевает искушения и страдания ради Его любви. Итак, не малодушествуйте и не бойтесь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога «Соловецкой узницы» Ольги Фторовой-Ефа. «Авгуровы. Острова». 1929-1931 годы. Соловецкий лагерь. Я полюбила стоять у двери, против которой было большое окно, выходившее, как говорили, на Шпалерную улицу. По Шпалерной ходили свободные люди. Один раз я, как часто это делала, хотела облокотиться на горизонтальную чугунную полосу решетки. И вдруг дверь стала открываться в коридор. «Надзирательница!» — испуганно закричала я, торопливо притягивая к себе дверь. «Что такое?» — ворчливо отозвалась надзирательница с площадки лестницы. «Подойдите сюда, пожалуйста». «Зачем?» «Я не могу сказать. Подойдите, тогда скажу». «А я не подойду, пока не скажете. Но это необходимо, я вас очень прошу». Заскрежетал ключ в двери с лестницы в коридор. «Ну что у вас там случилось?» — все так же ворчливо спросила она. «Не у меня, а у вас», — тихо сказала я, медленно открывая дверь камеры. Боже, как испугалась она и как стала рассыпаться в благодарностях, особенно за то, что я не закричала об ее оплошности во всеуслышание. Вот уж спасибо-то. И я почувствовала, что в ее лице приобрела друга.
0: Голос.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Священник Коломенской церкви Михаила Архангела, отец Панкратий Милославин, сидел за письменным столом в своей комнате. Перед ним лежал свежий октябрьский номер Московского церковного вестника за 1905 год. Одну из его статей, снабженную даже несколькими снимками, отец Панкратий рассматривал с особенным вниманием. Еще бы, не приходилось ему раньше читать в журнале о самом себе. Некоторое время назад к нему в храм приехал корреспондент. Его заинтересовала идея общенародного церковного пения, которое отец Панкратий ввел у себя на приходе. Священник не просто позволял пастве во время богослужения громко подпевать хору. Он обучал всех желающих тонкостям партеса, многогласного церковного пения. Многие лица с обширнейшего машиностроительного Коломенского завода находят в этом пении утешение и душевное ободрение после своих недельных работ на заводе и заявляют, что пение это очень желательно, говорилось в статье. За собственное фото, помещенное тут же, отцу Панкратию стало как-то неловко. Публичности он не любил, к славе не стремился и все свои добрые поступки совершал лишь из искренней любви к людям. Кружок по обучению общенародному церковному пению был далеко не единственным начинанием отца Панкратия Милославина. Организовав сбор пожертвований, он приобрел двухэтажное здание, в котором разместилась воскресная школа. В ней бесплатно обучались более 80 учеников, которым помимо закона Божия и церковных дисциплин преподавался и общеобразовательный школьный курс. Гордостью воскресной школы были музыкально-литературные вечера, которые устраивал отец Панкратий. Они пользовались огромной популярностью у жителей Коломны. Живя для людей, отец Панкратий был совершенно счастлив и ничуть не жалел, что отказался принять предложение своей близкой родственницы о переезде в Париж, куда та переселилась сразу после революционных событий 1905 года.

0: Лебедянского уезда, тогда еще Тамбовской, а ныне Липецкой губернии. Но советская власть скоро пришла и в этот тихий уголок. Церковь закрыли, семью священника из церковного дома выселили. Правда, открыли детский дом в усадьбе бывшего помещика. Туда, надеясь на то, что дети будут обеспечены хотя бы пропитанием, определил своих семерых чад и отец Панкратий. Но открыв приют, новая власть словно забыла о том, что его нужно еще и содержать. Снабжения продовольствием не было, и скоро дети начали голодать. Но неожиданно для всех в августе 1919 года село Доброе заняли белые казаки и разрешили отцу Панкратию, давно уже придумавшему способ найти средства для закупки продуктов, устроить благотворительный концерт. С огромным опытом батюшки по этой части трудностей с его организацией не возникло. Пожертвований хватило, чтобы приобрести для детского дома продукты первой необходимости. Но в октябре в Доброе снова вошли красноармейцы. Недоброжелатели донесли на отца Панкратия, и священника арестовали. За пособничество белому движению отца Панкратия приговорили к расстрелу. Жители села и руководство приюта писали просьбы о помиловании батюшки во все возможные инстанции. Но власть осталась глуха к ним. Священника Панкратия Милославина расстреляли за то, что в тяжелую минуту он нашел способ помочь голодающим детям. За это же сегодня его с благодарностью вспоминают потомки тех, кому он дал шанс на жизнь, пожертвовав ради этого собственной.
1: Имена, имена милосердия.

Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глаз упрека надо мною свой гром призывный прокати, и выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел Херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя – также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесные». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесные», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, по просмертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирви велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
1: «Тропарь, да веселятся небесные» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «да веселятся небесные» – один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно – положенное ему воскресение. Песнопение «Да веселятся небесные» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Морское плавание. Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров. Я да маленькая обезьяна. Самка из породы уистите, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно по птичьи. Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку, и она переставала пищать и метаться. Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижную скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим. Густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил и устремлял взор своей мягкой мглой. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле, а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно. Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелым шелковых тканей, бежали одна за другой от носа к парохода и все ширясь, морщись да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами. Молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою. Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы. Изредка всплывал тюлень и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море. На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием. Поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику – обезьяне. Я садился возле нее, она переставала пищать и опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман, и, погруженные в одинаковую бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство, каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, Хозяин щедрый, нет пищи для людей, но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию Твоей славы, песни Твоего блаженства. Могу ли всечеловеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце Твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в Тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне Тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и нощный, сам помоги мне воспеть Тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло Тебя. Всякое дыхание да хвалит Тебя, Господи. Но не ради Тебя, ради нас самих, чтобы, величая Тебя, мы возрастали. Велик Ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать Тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Бывают же на свете собаки. И не просто собаки, а собачьи. По сей день для меня загадка, чем мы приглянулись друг другу. Она из стаи собак-поберушек, белая, с густой овечьей шерстью, словом, белянка. Поначалу я не отмечал кого-либо из них. И если была возможность, отделял их сухариками поровну. Но как-то раз из всей этой братья она одна привстала на задних лапах и потянулась не к лакомству, которого у меня не было в этот раз, а ко мне. Я погладил ее, и с тех пор она стала моей белянкой. Едва завидев меня, несется она навстречу, и не описать, как она, сперва забежав вперед и опустив низко морду, начинает вилять своим тельцем, взглядывая на манер деревенской кокетки, но потом, не выдержав, все же встает на лапы и уже ластится от души. Впрочем, и я радуюсь не меньше. Со временем я убедился, что ею движет именно приязнь ко мне, а не чувство голода. Метров 20-30 мы идем вместе, затем она вежливо отстает, и как я благодарен ей за это. У меня ведь нет возможности взять ее к себе в дом. Иной раз возвращаюсь немного позже обычного, но все равно она встретит меня и проводит. Такая собачья. Но вдруг вчера не ткнулась ко мне, а отбежала опасливо. Вижу, на голове у нее запеклась кровь. Весь день переживал и думал о том, что вот тот человек в ее глазах был таким же, как и я. И ударил. А сегодня, слава Богу, наши отношения восстановлены. Должна же быть хоть одна душа на свете, которая ждет тебя каждый день. И почему не бывает у нас любви без тревоги? Увидимся ли мы завтра?

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэфи «Ностальгия». Села в кресло у окна. Хотелось тихо собрать мысли, заглянуть в себя, подумать. Заметила привязанный у изголовья кровати мой кипарисовый крестик, вывезенный мною несколько лет тому назад из Соловецкого монастыря. Всегда я забываю его. И всегда в последнюю минуту вспоминаю и беру с собой. И это для меня как символ. Отвязала свой крестик, простой, резной. Вспомнила соловки. Тоскливый, отрывистый крик чаек и вечный ветер. Холодный, соленый, обгладывающий тощие ветви сосен. И изможденные лица послушников, их мочально-белокурые прядки и волос под ветхой скуфейкой. Северные строгие лица, лики. Крестики, четки, тканые с молитвой пояски в монастырской лавочке. Я выбираю кипарисовый крестик. Несколько лет висит он у меня у моего изголовья. В страшные, бессонные, черные ночи многое-многое схоронила я под этим крестиком.
0: Голоса

Еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет, тоска по-прежнему сжимает грудь мою, и взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю. Юлия Жадовская.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: 15-летний Родион Пономарев, сын воронежского портного, приехал в Москву. Отец, научив Родиона азам своего ремесла, отправил его в Первопрестольную перенимать опыт у знатных мастеров. Юноша поступил в подмастерье к известному московскому портному немцу Завтлибину. Артель 40 человек хозяин обеспечивал жильем и обедами. Еду готовили для всех одну и ту же, и независимо от того, постный был день или нет, на стол подавалась скоромная пища. С детства верующему в Бога Родиону приходилось, хоть и не по своей воле, нарушать посты. Юноша был очень опечален таким положением вещей и однажды поделился своими переживаниями со священником. Тот был благочестивым и ревностным пастырем. На следующий же день он пришел к Завтлибину разбираться и строго потребовал, чтобы портной больше не препятствовал православным исповедовать свою веру, пригрозив в противном случае донести властям. Хозяин испугался, и с той поры, к радости Родиона, в артели прекратили подавать скоромную пищу в постные дни. Однако очень скоро выяснилось, что далеко не все рабочие были довольны этими переменами так же, как Родион. Оказалось, большинство артельных не были строгими постниками, и скоромная пища на столе по средам и пятницам их не смущала. Недовольство росло, и однажды вечером, остановив Родиона в коридоре общежития, рабочие набросились на него с бранью. «Ишь, какой богомолец выискался!» — возмущались они. «А мы вот из-за тебя хорошей еды лишились!» У себя в комнатке, молясь перед иконами на сон грядущий, Родион едва не плакал. Ведь он-то хотел как лучше. Родиону стало стыдно за то, что он думал об одном только себе. На следующий день юноша с поклоном попросил у рабочих прощения. Через несколько лет Родион Пономарев принял монашеский постриг с именем Иларион. Портновское мастерство пригодилось ему и в монастырских стенах. Иларион шил облачения для братьев. Он поселился в обители Оптина Пустынь. Смирение, кротость и доброта отца Илариона привлекали к нему множество людей, которые стекались к монаху за советом и поддержкой. Они почтительно звали отца Илариона старцем. Ревность о своем благочестии тогда только похвальна, когда другим неудобства не чинит, говорил старец Иларион Оптинский. Лучше не исполнить дело служения, чем отступить от заповеди Божьей – любви к ближнему.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Георгий Полозов.
1: Бывает так, что люди ропщут на Бога за то, что их просьбы Господь исполнять не спешит. Бывает так, что предъявляют Богу претензии. Дескать, молитвы наши о добром и благом деле. Почему же, Господи, ты не слышишь нас? Но одно дело ропот, другое дело дерзновение. Не оставляйте своих молитв, не отчаивайтесь. Просите, и дано будет. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Нектария Гинского. Просите Бога и не теряйте смелость. Не думайте, что поскольку стремление ваше свято, у вас есть право жаловаться, когда молитвы ваши бывают не услышаны. Бог исполнит ваше пожелание тем способом, о котором вы не ведаете. Итак, успокойтесь и воззовите к Богу.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1903-1910 годы. Мы с матерью ездили в Оптину и в Шамардино. Навестила схимонахиню Марию, сестру Льва Николаевича Толстого. Она радушно приняла меня и оставила у себя попить с ними кофе. У нее была своя келья, то есть домик, выстроенный на ее средства, состоящий из нескольких комнат с маленьким садиком и огородом. У нее было две келейницы. Одна младшая готовила и подавала кофе, а другая старшая, матушка София, интеллигентная, сестра игумени Екатерины. Здесь, за столом, разговор коснулся и брата ее, Льва Николаевича. Видно было, что она любила его, но много огорчений ей доставляло его умонастроение. Она сказала: «Я не люблю, когда Лёва, говоря о Боге, выражается так запанибратски. Это меня очень огорчает».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Конец мая 1912 года для юной Тани Варнек, дочери дворянина, морского офицера Александра Варнека, был радостным. Девушка окончила гимназию. Осенью она собиралась поступать в рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств, а пока, полная надежд и планов на будущее, отправилась отдыхать на юг, в принадлежавшее их семье имение Москалевка под Туапсе. Лето уже подходило к концу, когда Татьяна получила письмо от своей лучшей подруги. Она тоже хотела поступать в рисовальную школу вместе с Таней, но теперь сообщала, что передумала и собирается пойти на курсы сестер милосердия Кауфманской общины и звала Татьяну с собой. Девушка долго размышляла над письмом подруги. «Выйдет ли из меня художница, еще неизвестно», – рассуждала она. «Остав сестрой милосердия, я буду приносить людям пользу, помогать им». И Татьяна Варнек приняла решение. Вернувшись осенью в Петербург, она записалась на курсы. После Рождества началась практика в Обуховской больнице. Условия были тяжелыми. Поблажек новоиспеченным сестрам милосердия не делалось. И в результате, не выдержав нагрузки, ушла едва ли не половина курса. Но Таня осталась. Она была уверена, что встала на верный путь. Чувствовала, что нашла свое призвание. Поэтому, когда в 1914 году началась Первая мировая война, Татьяна приняла решение отправиться на фронт. Местом ее назначения был городок Жолкев, неподалеку от Львова, у самой линии Юго-Западного фронта. Таня добиралась до него по железной дороге. В Киеве была пересадка, и, сойдя с поезда, девушка увидела, что вокзал заполнен ранеными. Они лежали прямо на полу в ожидании перевязки. Татьяна, собиравшаяся было перекусить и немного отдохнуть, тут же отбросила эти мысли и предложила фельдшеру свою помощь. Не покладая рук, она проработала несколько часов до самого прихода своего поезда. «Это было мое боевое крещение», – позже вспоминала она. В станционном госпитале Жолкева молодой сестре милосердия пришлось нелегко. Раненые с линии фронта, казалось, поступали каждую минуту. Татьяна работала по 36 часов, а потом, после недолгого отдыха, вновь шла на смену. Однажды на станции остановился транзитный поезд, полный раненых. Он следовал во Львов без медицинского сопровождения. Раненые кричали, просили пить и есть. Татьяна побежала к начальнику лазарета и сообщила об этом. Девушка была уверена, что получит приказ накормить раненых и оказать им помощь. Однако начальник категорически запретил Варнек и другим сестрам идти к поезду. Татьяна возмутилась и, не обращая внимания на запрет, вместе с другими сестрами и санитарами побежала к поезду, захватив из лазарета хлеб и воду. Пока поезд стоял, они успели напоить, накормить и перевязать солдат. В ноябре 1918 года Татьяна стала сестрой милосердия добровольческой армии белого военного формирования на юге России. Она самоотверженно трудилась в госпитале в городе Екатеринодаре, так тогда назывался Краснодар, а через несколько месяцев получила назначение в 4-й передовой отряд Красного Креста при Терско-Кубанской дивизии, пройдя с нею в боях весь нелегкий путь. В 1921 году Татьяна Варнек вместе со многими тысячами беженцев была вынуждена покинуть родину. Она оказалась в Болгарии. В ее столице, городе София, Варнек обратилась в болгарский Красный Крест с просьбой определить ее в качестве сестры милосердия в один из госпиталей. И вдали от родины Татьяна желала помогать людям.
0: имена милосердия.

Радио «Вера». Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. Владислав Ходосевич.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В каждый из дней Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, православная церковь молитвенно вспоминает последние события из земной жизни Иисуса Христа. Так, в Великий Четверг, в четверг Страстной недели, большинство песнопений, звучащих во время богослужения, рассказывает нам о Тайной Вечере, последней трапезе Спасителя со своими учениками. Христос вместе с апостолами пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать там иудейскую Пасху, торжество в память об освобождении древних евреев из египетского плена. Обязательной частью праздника была трапеза, во время которой читались отрывки из Писания, посвященные событию исхода из Египта. Спаситель, понимая, что скоро его ждет расставание с апостолами, использовал пасхальную вечерю, чтобы установить на ней таинство Евхаристии. Спаситель благословил хлеб и чашу с вином. Внешне хлеб и вино остались прежними, но изменилась их сущность. Они таинственным образом стали телом и кровью Христовыми. Проникновенно о духовном значении последней трапезы Христа рассказывает песнопение «Вечери Твоя тайная днесь». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Вечери Твоя днесь» звучит в православных храмах на литургии Великого Четверга. Звучит в особенный момент, когда священник переносит хлеб и чашу с вином в алтарь, где они будут впоследствии освящены и станут телом и кровью Христовыми. Хор в это время поет такие слова: «Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прийми. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, як Иуда, но як разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем». В переводе на русский язык эти слова значат следующее: «Сын Божий, сделай меня сегодня участником Твоей тайной вечери. Я врагам Твоим не открою тайны и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник, покаявшийся на кресте, верую в Тебя и говорю Тебе, вспомни меня, Господи, в Твоем царстве». Песнопение говорит нам сразу о нескольких важных вещах. Первое – это то, что литургия – особое богослужение, которое возвращает нас на тайную вечерю, делает нас ее участниками наравне с апостолами. Еще одним важным моментом является то, что на Тайной Вечере присутствовал Иуда, и он даже причастился. Но участие в таинстве не принесло ему пользы. Лжеапостол уже предал Христа в своем сердце и принимал тело и кровь Спасителя лицемерно.
1: Молитвословие «Вечери Твоя тайная днесь» звучит в православных храмах не только в Великий Четверг. Священник на каждой литургии перед началом причащения прихожан громко произносит его вслух. Так он призывает людей ответственно относиться к участию в Евхаристии, помнить о том, что литургия переносит нас на Тайную Вечерю. Разделить трапезу со Христом могут только люди, имеющие, как благоразумный разбойник, покаяние перед Богом. Давайте послушаем песнопение «Вечери Твоя тайная днесь» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Армену Саэляну 43 года. Он рано повзрослел. С 11 лет работал и помогал маме. После детства без отца мечтал о большой дружной семье. С женой Эрмине у них трое детей. Две дочери и сын. Все свободное время мужчина старался уделять близким. Так было и 8 марта прошлого года. Армен пошел за цветами для супруги и дочерей, но купить их не успел. По дороге в магазин Армен потерял сознание и ударился головой об бордюр, получив черепно-мозговую травму. Мужчину экстренно прооперировали. Сначала в родном Владимире, затем в столичной клинике. Тяжелая травма и две медикаментозные комы привели к потере зрения и нарушению сознания. Но семья Армена не опустила руки. Супруга Эрмине сопровождает его на реабилитациях, а о детях помогают заботиться родственники. Папа никогда не оставлял в беде нуждающихся. 2 года назад у наших соседей сгорел дом. Он бросил все дела, чтобы помочь пострадавшим. А однажды на Новый год подарил семье беженцев телевизор, рассказывает дочь Армена Сирануш. Сейчас, благодаря курсам реабилитации, Армен научился самостоятельно дышать, стал лучше есть. У него восстановились мышцы головы и шеи. Теперь мужчина может ездить на инвалидной коляске при поддержке близких. Специалисты дают хороший прогноз на восстановление сознания, снятие трахеостомы и зонда, через который Армен получает питание. Это облегчит уход за мужчиной для его родных. Подарить Армену еще один курс реабилитации можно на сайте фонда географиядобра.рф. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пустыми. Какими же пустыми стали для меня советы мудрецов человеческих, с тех пор, как Твоя мудрость потрясла разум и сердце мое, святый Боже. Не верят свету Твоему те, кого темные похотения сердец влекут в пропасть. Камень, падающий с горы, не найдет преграды. Чем пропасть круче и глубже, тем более стремительно и неудержимо падение камня. Одно греховное желание, одержав победу, побуждает второе. Второе, третье. До тех пор, пока все доброе в человеке не иссякнет, а все злое, что в нем было, не хлынет бурным потоком и не разрушит в нем храм Духа Святого. До тех пор, пока презирающие святыни не начнут презирать самих себя и учителей своих. До тех пор, пока сластолюбцы не задохнутся от смрада сластолюбия своего. До тех пор, пока те блага, ради которых убивали они соседей своих и разрушали чужие дома, не станут обличать мерзость их. Тогда украдкой воздевают они глаза к небу и всем своим обезумевшим, гноящимся существом вопиют: «Святый Боже!» Словно стрела раскаленная жжет мое сердце тщеславие их силою своею, с тех пор, как я познал всесильную руку Твою, святый крепкий. Воздвигают башни каменные и говорят: «Мы строим лучше Твоего Бога». «Разве вы или отцы ваши создали звезды?» — спрашиваю их. А они тщеславятся: «Мы и под землей нашли свет, мы знаем больше Твоего Бога». «А кто сокрыл под землю свет, чтобы вы нашли его?» — спрашиваю их. Летают по воздуху и надменно говорят: «Вот, мы сделали себе крылья, а где же Бог твой? А кто указал вам на крылья, если не птицы небесные, которые не вами созданы?» — спрашиваю их. «Но вот когда ты, Господи, откроешь им глаза на немощих, когда твари бессловесные покажут им силу свою, когда разум их исполнится восхищением дворцами звездными, что без колонн и опор парят в воздухе, когда сердца их наполнит страх от бессилия и безумия своего, тогда они со стыдом и сокрушением протягивают руки свои к Тебе и вопиют: «Святый крепкий». Как скорблю я о том, что люди так ценят жизнь эту быстротечную, с тех пор, как познал я сладость бессмертия Твоего, святый бессмертный. Близорукие, лишь эту жизнь видят они, видят и говорят: «Делами нашими сделаем ее бессмертной». Отвечаю им: «Если начало жизни вашей подобно реке, должно оно иметь исток. Если подобно оно дереву, то должно иметь корень. Если лучу света оно подобно, где солнце, от которого исходит? И еще говорю: среди смертных ищите бессмертие своего. Вы разводите огонь в воде, но когда посмотрят они в лицо смерти, страх перехватит дыхание, и ужас сожмет сердца их. Когда вдохнут тленный запах плоти мертвых невест своих, когда опустят в могилу друзей, с лицами на которых печать смертная, когда обнимут бездыханные тела сыновей, когда узнают, что ни цари властью своей не могли откупиться от смерти, ни герои силою своею, ни мудрецы мудростью, тогда почувствуют они леденящее дыхание смерти и, пав на колени, преклонят головы свои над побежденной гордостью своей и возопят к Тебе: «Святый бессмертный, помилуй нас».

0: Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Отец. Мой отец, кажется, умел делать все на свете. На фронте он сам быстро научился играть на трофейном аккордеоне, а после войны вдруг стал писать картины масляными красками и золотить для них багетные рамы. Еще он делал красивый инструмент. «Дядь Жор, а сделайте мне голубя!» – просили мои друзья, когда он выходил во двор и, сидя на лавочке, делал из исписанных школьных тетрадей необыкновенных голубей. Наверное, он научился их делать в детстве, живя на Урале. Мы облепляли лавочку и с нетерпением ждали, когда он сделает очередную длинную птицу. Наши голуби, быстро дав полукруг, втыкались носом в землю. Отец же аккуратно складывал голубя, делая ему клювастую голову, широкие крылья, а затем выверенно обрывал лишнюю бумагу у хвоста и, разгладив пальцами длинные крылья, высоко подбрасывал голубя в небо. Сидящий рядом мальчишка вскакивал и долго бежал за волшебным голубем, который большими кругами неимоверно долго парил по двору. Эти голуби вызывали у нас тайный восторг. Мы с братом любили смотреть, как отец что-то мастерит по дому. Из рыжего ранца он доставал сверкающие инструменты, а мы извлекали из него разноцветные глазки для лампочек, электродетали, никелированные и вороненные винты и шурупы, замысловатые реле, цветастые проводки и зеленые заклепки. Отец иногда просил: «А ну-ка, подержи-ка вот тут». Или: «Где кусачки?» И мы хватали по незнанию пассатижи или держали вовсе не там, где было надо. «Помогают они тебе?» – интересовалась мама, проходя мимо нас. «А то как же!» – отвечал отец и гладил нас по голове. «Помощники растут!» И мы сияли, как лампочки, а у пухленького братика на щеках появлялись ямочки –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма архиепископа Шанхайского и Западноевропейского Иоанна Максимовича детям из приюта святителя Тихона Задонского. 1954 год. Париж. Дорогие мои дети, поздравляю вас с днем основания приюта святителя Тихона Задонского. Всею душою ощущаю происходящее с вами и скорблю за вас. Вы находитесь на пороге перемен, могущих изменить всю вашу жизнь. Оставайтесь, мои дорогие, всегда детьми святителя Тихона Задонского. Не прельщайтесь приманками и не бойтесь опасностей. Некоторым кажутся тяжелыми посты и другое, что нужно православным христианам. Не поддавайтесь искушениям дьявола, который Адама и Еву соблазнил плодом, а самому Господу Иисусу Христу предложил камни превратить в хлеб или, поклонившись Ему, получить все царства мира. Будьте православными христианами не только по имени. Не увлекайтесь и другими соблазнами. Не бойтесь, что вы останетесь одинокими и беззащитными, если не найдете себе новых покровителей. Ваш покровитель с вашего раннего детства – святитель Тихон Задонский не оставит вас, если будете ему верны. Он сохранил вас в тяжелые годы в Шанхае, против всех опасностей перевел вас через море в страну, где находитесь ныне. Крепко держитесь того, что было основой его дома, в чем вы воспитывались. Он поможет вам и ныне.
0: Голоса.

0: Светлое радио.
1: Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мученья за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Родион Пономарев, 16-летний подмастерье московского портного, шел по поручению хозяина домой к одному из трудившихся у них в артели мастеров. В общежитии и пропитании, как другие работники, этот мастер не нуждался и работал у себя на квартире. Родиона часто отправляли к нему отнести материю, выкройки или мерки, забрать готовое платье. Работник этот был очень добр, всегда радостно приветствовал Родиона и приглашал в гости. Однако к дверям квартиры своего коллеги Родион обычно подходил с опаской, внимательно прислушиваясь. Вот и сейчас, прежде чем дернуть за шнурок звонка, он приложил ухо к двери. Так и есть. Оттуда доносился смех и громкие крики. «Неужто опять запел?» — горько подумал Родион, но делать было нечего, и он со вздохом позвонил. Дверь открыл хозяин, нетвердо стоящий на ногах, в мятой рубашке. Увидев Родиона, он радостно воскликнул: «А, вот и пополнение! Заходи, друг, присоединяйся!» Родион осторожно заглянул в комнату. Там за столом сидели еще несколько мужчин, вероятно, приятелей мастера. Стол был уставлен початыми бутылками. «Нет, спасибо, я лучше в другой раз», — скромно опустив голову, ответил Родион. Но хозяин его не слушал. Взяв Родиона за руку, он втащил упирающегося молодого человека в комнату и усадил за стол, где подвыпившие гости уже разливали по бокалам вино. Рядом на скатерти лежала колода карт. Родион сидел, смиренно опустив голову, и неслышно молился: «Господи, помоги! Господи, оборони!» За столом же продолжалось веселье. Вдруг один из гостей с улыбкой обратился к Родиону: «А что это, юноша, у нас все молчит? Поведайте нам что-нибудь. Ну, например, расскажите, кем желаете стать в будущем?» Родион поднял глаза и тихо проговорил: «Монахом». Гости изумленно замолчали. Шум и шутки вмиг стихли. «Ты, брат, прости нас», — со слезами на глазах сказал Родиону хозяин. И беседа повернула совсем в другое русло. Заговорили о монастырях, о святынях, вспоминали, кто в каком паломничестве бывал. К вину и картам никто больше не притронулся. Родион спустя годы действительно стал монахом. В постриге он получил новое имя – Иларион. Монах Иларион поселился в монастыре Оптина-Пустынь, а кротостью и молитвенной жизнью снискал себе славу далеко за пределами обители. Люди шли к нему со своими бедами и заботами и почтительно называли отца Илариона старцем. «Молитва и смирение – сильнейшее оружие против всякой страсти», – говорил старец Иларион Оптинский. «Кто имеет дух смиренный и в искушениях о Господе памятует, тот повсюду сеет мир».
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: В наше время человек испытывает постоянный стресс. На работе думает о домашних проблемах, не может сосредоточиться. Дома его не отпускают неприятности на работе. Человек все время суетится, мечется, нервничает. Вернуть душевный покой поможет молитва. Просите Бога о помощи. Читайте, например, много раз «Господи, помилуй» в течение дня. Не забывайте благодарить Бога. Хочу поделиться с вами духовным советом святителя Феофана Затворника. Ищите такого настроения, чтобы телом делать обычные дела, а духом всегда быть с Господом. Милостивый Господь дает без попечения благодатное спокойствие среди дел, по которому все делается в свое время, но ничто не озабочивает и не томит. Ищите, просите, и дастся.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники. Из письма епископа Дмитровского Серафима Звездинского «Своей пастве». 1923 год. Москва. Бутырская тюрьма. «Всем моим дорогим, о Господе возлюбленным и родным чадам посылаю благословение. Спаси вас, Господи, за все ваши заботы о мне грешном, за всю вашу любовь. Молюсь за всех вас, поминаю и вспоминаю всех. Храни вас, Господь, от всяких бед, скорбей и напастей. Благодарю вас, благодарю, друзья мои, детки мои, за ваши заботы о мне грешном. Ваша любовь ко мне — солнце. Ваши заботы о мне — лучи этого солнца, горячие, нежные. Темно в камере моей. От этих лучей светло стало. Да утешит всех вас Господь, как вы меня утешаете. Я духом бодр и крепок, телом занемог, но теперь поправляюсь. Христос и в тюрьме есть. Сладко беседовать с Ним можно и здесь.
1: Голоса времени.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Летом 1900 года в приемной обер-прокурора Синода Константина Победоносцева появился очень скромный человек, больше похожий на крестьянина. Это был купец второй гильдии, почетный житель города Яранска Вятской губернии Федор Яковлевич Рощин. Он в пояс поклонился обер-прокурору. «Прошу ваше превосходительство разрешить мне построить женский монастырь вот здесь». Вынул из кармана географическую карту, положил ее на стол и ткнул пальцем в село Куженер Уржумского уезда Вятской губернии. Так, с помощью купца Федора Рощина на свет появился Куженерский Свято-Никольский женский монастырь. Федор Рощин с самого детства привык к скромности и простоте. Родился в семье бедного крестьянина, рано осиротел. Чтобы заработать на хлеб, устроился к известному книгоиздателю Ивану Сытину, книгоношей. Благодаря своей сметливости и предприимчивости Рощин смог скопить небольшое состояние, а потом и разбогатеть. Сам неграмотный, Федор Яковлевич хорошо понимал необходимость для народа дешевой, понятной и доступной книги. Именно такие книжки Рощин продавал в своих многочисленных магазинах и лавках. Также купец всегда ратовал за доступное каждому образование. На свои средства выстроил и обеспечил всем необходимым школу в селе Зарайском. Для земского училища в местечке Знаменка, недалеко от Яранска, приобрел большой участок для устройства сада, оказывал материальную помощь учащимся и финансировал ремонт здания училища. Федор Яковлевич не способен был оставаться в стороне от невзгод бедных людей. По первой просьбе выделял им денег на покупку коровы или помогал построить избу. На строительство Яранского дома трудолюбия, сапожно-башмачной мастерской, в котором бедняки могли сами заработать себе на пропитание, Рощин выделил 1500 рублей и закупил необходимое оборудование. Рощин широко использовал свои средства на благотворительность в пользу города. На устройство в Яранске водопровода Федор Яковлевич затратил 10 тысяч рублей, за что земляки были ему очень благодарны. Рощин состоял почетным попечителем Мариинского детского приюта. Пожертвовал на различные нужды сирот более 4 тысяч рублей. Главным делом своей жизни Рощин считал создание Свято-Никольского женского монастыря в селе Куженер. Поскольку население окружающих деревень было практически нищим, община в начале 20 века жила исключительно на пожертвования щедрого купца. Федор Яковлевич помогал настоятельнице Куженерской обители во всем – и делом, и вкладом, и советом. Главный собор обители во имя святителя Николая Чудотворца был тесным и нуждался в благоустройстве. Рощин пригласил из Вятки, ныне это город Киров, архитектора Чарушина, составившего проект

этот народ. Некоторые молитвы и литургические песнопения звучали в храме на родном для марийцев языке. В 1898 году при обители была открыта церковно-приходская школа, в которую приняли 42 ученицы – русских и марийских девочек. К 1902 году с помощью Рощина было выстроено светлое, просторное и удобное двухэтажное здание для школы. 20 девочек жили в школе на полном содержании. Федор Яковлевич Рощин заботился о Куженерской обители до самых своих последних дней. Он скончался в 1916 году и был погребен в монастыре у стен Преображенского храма. На его отпевании собралось огромное количество народа. Все, кто любил и уважал милосердного и щедрого купца.

Радио «Вера». Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная Церковь верит в троичного Бога – Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле Он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «В начале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Смысл песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением Своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
2: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Кот. Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Например, он считает, что участок под моим окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу. Правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил. Никто из соседей не возражает и вообще. А этот кот залезает на стол с грязными ногами, еще и развалится демонстративно на виду. Мало того, что он орет по вечерам под самым окном без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все-таки собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока. Но это пока все, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке пару строчек своих следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода письменное подтверждение права на это место. И вот, возвращаюсь я домой, вижу, сидит у меня на крыльце стервец, лицом к двери, главное, как будто в гости пришел. Нашел я хлесткий прутик, подкрадываюсь сзади, замахнулся, а он повернулся так, посмотрел, вроде как, да ладно тебе. Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти. Посидели маленько. Вечер-то какой теплый. Да, скоро весна.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Мы постоянно задаем Богу вопросы. Почему ты терпишь зло? Почему негодяи процветают, а праведники страдают? Почему в церкви рядом со святыми живут лицемеры? Не лучше ли проявить волю и выжечь все под корень? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Когда оставили народы, приидя в дом Иисус...»
10: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
9: «Имея уши слышать, да слышит».
8: Плевелы – это разновидность сорняковых трав, которые на ранних стадиях роста практически неотличимы от пшеницы. В древности враги часто мстили своим неприятелям именно так. Ночью подмешивали семена плевела в пшеницу. Коварство заключалось в том, что распознать подлог можно было только тогда, когда растения вырастут. В отличие от золотистых колосьев пшеницы, колосья плевелов начинали чернеть. Но вырвать их было уже нельзя, ведь корни пшеницы и сорняков тесно переплелись под землей. Начнешь прополку – лишишься урожая. Так при помощи этого образа Христос дает своим ученикам ответ на вопрос, почему Бог не упраздняет зло в этом мире. Логика ответа Спасителя очевидна. Бог не искореняет зло немедленно не потому, что бессилен, а потому, что долготерпит. Так Он оставляет возможность покаяния даже для тех, кто закоснел в грехах. И история христианской церкви свидетельствует о том, как это работает. Благоразумный разбойник покаялся на кресте и первым наследовал Царство Небесное. Мария Египетская долгое время предавалась разврату, а после ушла в пустыню, провела там 47 лет в подвиге и приобрела благодать Божью. Преподобный Моисей Мурин, святой мученик Варвар Луканский в молодости были предводителями разбойничьих банд, грабили, убивали, насильничали. Однако при разных обстоятельствах Бог коснулся их сердец. Они отозвались, радикально изменили образ жизни и явили миру великую святость. Но не только в этом причина сосуществования добра и зла в нашем мире. Бог знает, как тесно переплетены корни добра и зла в человеке. И речь даже не о том, что плохие и хорошие люди вынуждены жить вместе и нередко связаны семейными, рабочими и даже дружескими отношениями, а в том, что нет в чистом виде ни хороших, ни плохих людей. Тесным образом зло сосуществует с добром в сердце каждого из нас. Ведь, как говорит апостол Павел, все мы в Адаме согрешили. Все мы с самого рождения носим в своем сердце закон греха. Просто в случае одних это приобретает масштабы социальной катастрофы. А в случае других эта болезнь точит душу незаметно для окружающих. Но если Господь вдруг решит начать прополку, то обречено все человечество в целом. Ни один из нас не оправдается перед Его судом. Ведь Ему открыты даже те движения нашего сердца и мысли, которые не осознаем мы сами, но из которых зачастую и вырастают плевелы в нашей душе. Кто имеет уши слышать, да слышит. Так Евангелие призывает нас обратить особое внимание на эту притчу. Когда в очередной раз внутри у нас поднимется возмущение поведением другого человека, вместо того, чтобы провалиться в справедливое негодование, попробуем остановиться и поразмыслить. Если этот человек ходит и дышит, значит, для него не все еще потеряно. Значит, сам Бог терпит его и бережет для чего-то. А после сделаем самое важное. Развернем внимание на самих себя. Самое время рассмотреть свои плевелы. Ведь именно в момент возмущения поведением других становится заметна наша собственная злоба, неприязнь и страхи. Вот именно это, как говорит сегодня Господь, и сгорит в последний день, когда Он придет судить мир. А потому у нас есть прекрасная возможность получить ответ на главный вопрос: останется ли от меня хоть что-то, когда я сам встречусь с Богом лицом к лицу?

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. Дождик. Мы пели песни допоздна. Гитара шла по кругу, и друзья остались у нас ночевать. Наша старшая, тогда единственная дочка Даша, уснула на диване рядом с Сашенькой, пятилетней дочерью друзей. А потом наступило утро понедельника, и девочек нужно было вести кого в первый класс, кого в детский сад. На полпути к метро нас застал дождь. Неприятные, внезапные, крупными холодными каплями. Я уже было раскрыла рот, чтобы произнести что-то ободряющее, в том смысле, что мы сильные, мы все преодолеем, и до метро всего-то 5 минут. Но Оля, Сашенькина мама, вдруг рассмеялась и запела детскую песенку. «Пусть падают капли, а мы веселимся, ни капли, ни капли дождя не боимся». И Сашенька тут же побежала в припрыжку. Смотрю, и Даша моя уже подпевает тихонько. С тех пор прошли годы, но я помню этот урок смирения, радостного и доверчивого принятия всего, что приходит. Нет, не обязательно веселиться в ответ на каждую неожиданность, но помнить, что все от Бога и все для чего-то необходимо. А у девчонок тогда глаза блестели счастьем. И понедельник начался замечательно. И, кстати, никто не простудился.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня, 9 июля, исполняется 60 лет художнику-камнерезу, ювелиру и автору мозаичных икон для храма Святой Троицы в Антарктиде Сергею Бусыгину, а духовной миссии в Антарктиде епископ Шуйский и Тейковский Иоанн.
2: Мне довелось служить вот на Русском Севере, в Воркутинской епархии, по благословению Священного Синода Святейшего Патриарха, я был первым архиереем воркутинским с таким титулом. И, конечно, часть нашего служения была именно миссия, в том числе вот в тех местах, где трудятся оленеводы. Конечно же, есть православные, практикующие причем вот оленеводы, которые действительно, где есть храмы, они прям приходят в храм, молятся, исповедуются, причащаются. А вот по Антарктиде, можно сказать, что интересный такой опыт. Там, конечно, нет такого большого числа населения, но там очень важно молиться за вот тех людей, которые трудятся, там вот наши станции полярные в Антарктиде, конечно, в трудных условиях. Вот в прошлом году отец Федор Конюхов как раз нес служение на острове Смоленский, так он именуется вот в нашей русской традиции, на краю Антарктиды, как подвижник. Он один прожил там несколько месяцев, и он поставил там крест поклонный такой деревянный, а у основания креста прикрепил шуйской смоленской иконы образ, который мы ему передали, вот по моему благословению, резной образ им деревянный. Он просил, чтобы был не писанный красками образ, а тот, который может выдержать этот суровый климат. Он пробыл там все это время, отец Федор перед ним молился. И когда его, по окончании его миссии, значит, он уезжал, там все надо было за собой, так сказать, почистить, экологи требовали. Но крест и этот образ там так и остался, он там стоит. То есть для, возможно, будущих людей, которые будут там жить или посещать этот остров. Безусловно, отец Федор молился не только за свой остров Смоленский, он был временно, а за всю нашу антарктическую миссию. В помощь тем, которые рискуют жизнью, здоровьем там, конечно, очень иногда непростых условиях. Наверное, неверующих там практически нет. А первый храм Троица Сергиева Лавра строила, и, конечно, участвовал ювелир, камнерез Сергей Бусыгин. Ему Божьей помощи в трудах и благословение Божие.
0: Актуальная тема.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 9 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Икона». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Каждый день я читаю и слушаю много историй из жизни людей. Среди них есть одна, которая особенно врезалась в мою память. Узнала об этой истории от моей однокурсницы Алины. Ей тогда было примерно 10 лет. Они с семьей жили в Тульской области. Алина вместе с друзьями часто бегала играть к реке, русло которой давно пересохло. Как-то раз осенью ребята пришли к обрыву у реки. На самом его краю стояло большое дерево. Ребята решили на него взобраться. Первой полезла Алина, а за ней все остальные. Процесс очень увлек детей, и они не заметили, что поднялись слишком высоко. На мгновение Алина посмотрела вниз и потеряла равновесие. Девочка чуть было не сорвалась. Вовремя успела ухватиться рукой за одну из веток. Друзья пытались подобраться к ней с разных сторон и помочь. В это время ветка, на которой висела Алина, надломилась. Стало понятно, что падение с обрыва неминуемо. Девочка была напугана и не знала, что делать. Но тут она вспомнила молитву «Отче наш», которую они читали вместе с мамой, и стала повторять ее про себя. Внезапно Алина ощутила уверенность в том, что все будет хорошо. Она зажмурила глаза и разжала руки. «Это было самое мягкое приземление в моей жизни», — вспоминала потом не раз моя однокурсница. Тогда ей удивительным образом удалось проскочить между двумя большими валунами. Она упала в кучу осенней листвы. Это ее и спасло. А еще спасла детская искренняя вера, с которой она живет и по сей день. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 9 июля, церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готвского. Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из тех, что написал апостол Лука. В V веке она была перенесена из Иерусалима в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. За 70 лет до взятия Константинополя турками икона исчезла из храма и явилась близ города Тихвина. На месте явления образа был возведен храм в честь Успения Богородицы и устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить эту обитель. Однажды, видя, как приближается шведское войско, иноки решили бежать из монастыря вместе с чудотворной иконой, но не могли сдвинуть ее с места. Чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Немногочисленные монахи успешно отражали атаки мощного противника, и обитель выстояла. В память чудесного одоления врагов церковь установила празднование, посвященное Тихвинской иконе Божией Матери. После закрытия Успенского монастыря в 1920 году икона была помещена в Тихвинский краеведческий музей. Затем была вывезена в Чикаго, где хранилась в Свято-Троицком соборе. В 2004 году икона была торжественно возвращена в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу росшей тебя, ты сам, прежде чем я встал, стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Поэтому церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной и молится: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

Певицу Анну Герман воспитывала бабушка. Глубоко верующая женщина, она учила внучку первым молитвам, читала ей Библию, рассказывала истории о святых. Вместе по воскресеньям они ходили в храм. Всю жизнь певица хранила самые теплые воспоминания о детстве, проведенном рядом с бабушкой. В 1970 году в руки к Анне Герман попал сборник стихов польской поэтессы Анны Новак. Одно из стихотворений навеяло певице воспоминания о любимой бабушке. Оно называлось «Грошики фантазий». Стихотворение так понравилось Анне, что она написала к нему музыку, простую, задушевную и трогательную, напоминающую старомодный вальс. Известный поэт-переводчик Асар Эппель перевел текст песни на русский язык. С тех пор ни один концерт певицы не обходился без композиции «Грошики фантазий». Проникновенный голос Анны Герман уносил слушателей в собственные светлые воспоминания о детстве, о близких людях, о родном доме.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеку свойственно верить в собственный разум. Неизвестно по какой причине, но в нас живет убеждение, что мы все способны понять и все постичь. А апостол Павел не был согласен с этим убеждением. И свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 3 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Никто же себе допрельщает, аще кто мнится мудр быть и в вас».
3: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий».
2: «Вся ваша суть, вы же Христовы, Христос же Божий».
1: Священное Писание через множество примеров показывает, что истинная мудрость – это Божий дар, который подается чтущим Бога людям, хранящим свое сердце от всякой греховной скверны. Тот, кто хочет обрести мудрость, должен в первую очередь искать ее у Бога. Однако человек со свойственным ему упрямством пытается доказать себе и всему миру, что он способен быть мудрым без Бога. Это стремление сопровождает нас очень давно. Так поступать пытался первый из рожденных людей – Каин. Если следовать книге Бытия, то Каин весьма преуспел. Его потомки строили города, обрабатывали металлы, и вообще земная их жизнь складывалась удачно. Мудрости этих людей вполне хватило для обустройства в физическом мире. Да и вообще мудрости человеческой вполне достаточно для благополучия в земной жизни. Доказательство тому – преуспевшие люди, корпорации и государства, которые живут без всякой оглядки на Бога и не пытаются постичь мудрость, сходящую свыше. Сложности начинаются тогда, когда привыкший полагаться на свой ум и свои таланты человек пытается выстроить диалог с Богом. Ведь оказывается, что в духовной жизни мудрость человеческая, как мы только что о том услышали, это безумие перед Богом. Написав эту фразу, апостол Павел тут же и объяснил, почему человеческая мудрость превращается в свою противоположность перед лицом Бога. «Уловляет мудрых в лукавстве их». Это довольно странная фраза, и она нуждается в нашем внимании. Апостол Павел, направляя услышанные нами сегодня слова в Коринф, подразумевал совершенно конкретную ситуацию. Он обличал тех людей, которые, опираясь на свое красноречие, образование и таланты, пытались противопоставить учению апостола свое собственное учение. Мы не знаем о том, что именно проповедовали эти люди, но мы можем сделать вывод о популярности их проповеди. Видимо, она поражала людей своей стройностью, логичностью и красотой. Так было до того времени, пока апостолы не вышли на борьбу с искаженным учением. Когда же это случилось, то оказалось, что не имеющие специальных риторических навыков люди, но имеющие благодать Святого Духа, поставили в тупик мнящих себя разумными лжеучителей. Апостолы увидели лукавство их проповеди и сделали это лукавство очевидным для всех. Блаженный Феофилакт, комментируя прозвучавшие сегодня слова, написал так: «Одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигнуть сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они особенно перед другими имели нужду в Боге, они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя всеведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники». Если продолжить мысль блаженного Феофилакта, то можно сделать следующий вывод. Человеческий ум пленяет и поражает. Но если мы хотим чего-то большего, чем простого земного благополучия, нам не стоит забывать об ограниченности человеческого разума тогда, когда речь заходит о постижении Бога. Эта мысль проста, но, увы, мы ее часто забываем. И Церковь вынуждена нам ее напоминать, предлагая нашему вниманию прозвучавшие сегодня слова святого апостола Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре «Адели Пенза». Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию о

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Честно признаюсь, я склонна к унынию. Прекрасно осознаю, что подобное состояние души – это производное гордыни, действие лукавого, но часто ничего с собой поделать не могу. Оно так незаметно проникает в душу, что его власть распространяется на все – отношения с близкими, работу. И даже если ты здорова, то в этом состоянии сама себе кажешься больной и несчастной. Недавно я отметила некую закономерность. Как только ты начинаешь расстраиваться по мелочам, количество этих неприятных мелочей увеличивается. Ты как бы погружаешься в черную яму негативных мыслей и чувств, перестаешь радоваться и забываешь о том, что благодарное сердце ни в чем не нуждается. И уж если происходит действительно что-то серьезное, может показаться, что Бог вообще тебя не слышит. Неправильные, страшные мысли, духовное затмение, лабиринт, из которого самостоятельно не выбраться. Такое происходило у меня не раз. Но был и другой духовный опыт, другие ситуации, с которыми получалось справляться. Конечно, с Божьей помощью. И тут совсем другой механизм. Когда настигали искушения в семье, трудности в отношениях с близкими, какая-то болезнь, казалось, что сил абсолютно нет, я брала в руки акафист «Слава Богу за все». Сначала читала через усилия, через слезы, потом спокойно, а потом уже с радостью. Льется молитва, светлеет ум, лечится изможденная душа. Читаешь, вдумываешься в смысл каждой строчки. «Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир». И ты в этот момент действительно ощущаешь себя Божьим ребенком. Он, любящий отец, наполняет тебя силой, радостью жизни. И когда ты начинаешь благодарить Господа за трудности, испытания, Бог открывает твои духовные очи, и ты видишь свет там, где совсем недавно было темно и страшно. Бог словно несет тебя на руках над всем тем, что расстраивало, и очерствевшее сердце смягчается. Я много раз испытывал состояние невероятного духовного подъема именно после того, как благодарила за скорби и испытания. Ведь именно в этот момент я особенно ярко ощущала поддержку Бога, свою защищенность и Его безусловную любовь. Благодарное сердце ни в чем не нуждается. Испытано на себе.
0: Частное мнение.
3: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане.

Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готвского. Святитель Дионисий, в миру Давид, принял монашество в Киево-Печерской лавре. В Нижнем Новгороде он основал Печерский Вознесенский монастырь, который действует и сейчас. В 1374 году святой Дионисий стал епископом Суздальским и Нижегородским. Под редакцией святителя Дионисия была составлена знаменитая лаврентьевская летопись, вдохновлявшая русских на борьбу с монголо-татарским игом. После смерти московского митрополита Алексия преподобный Сергий Радонежский предлагал великому князю Димитрию избрать на митрополитчью кафедру епископа Дионисия. Но князь пожелал видеть митрополитом своего духовника, священника Митяя, спешно возведенного в сан архимандрита. Святитель Дионисий смело указал великому князю, что избрание митрополита без воли Вселенского Патриарха будет незаконно. Митяй был вынужден ехать в Константинополь. Дионисий также отправился в Византию. Вселенский патриарх высоко оценил достоинство Дионисия и через некоторое время именно его поставил митрополитом на Русь. Возвращаясь в Москву через Киев, Дионисий был задержан литовским князем и заключен в темницу, где и скончался через 2 года. Из Константинополя Дионисий привез реликвии страстей Христовых, которые поместили в драгоценный крестообразный мощевик. Сейчас ковчег святого Дионисия – одна из святынь Московского Кремля. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Дионисием во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством перед Господом Он помогает нам в деле утверждения и сохранения истины Христовой. Мы просим святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. Святой Дионисий, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Могила неизвестного солдата – один из самых известных в России мемориалов, посвященных героизму русского человека и один из главных символов нашей победы в Великой Отечественной войне. Находится он под стенами Московского Кремля в Александровском саду. В дни знаменательных дат и событий к мемориалу возлагают цветы первые лица государства. Да и каждый, кто живет или бывал в Москве, наверняка хоть раз останавливался у этого памятника, склонял голову возле красной гранитной плиты, на которой лежит бронзовое боевое знамя, солдатская каска и лавровая ветвь, а рядом горит вечный огонь славы. Читал простую торжественную надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Однако, вероятно, далеко не каждому известно, что могила неизвестного солдата не просто мемориал. Это действительно место захоронения безымянного советского бойца, павшего смертью храбрых за свою родину. Прах неизвестного солдата был перенесен в Александровский сад в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой. До этого он покоился в братской могиле на 41-м километре Ленинградского шоссе, неподалеку от деревни Крюково. Там, где шли ожесточенные бои за столицу, идея перезахоронения и установки памятника принадлежала тогдашнему руководителю московского правительства Николаю Егорычеву, участнику битвы за Москву. Художественную сторону проекта воплотили в жизнь архитекторы Юрий Рабаев, Дмитрий Бурдин и Владимир Климов, а также скульптор Николай Томский. Солдата из братской могилы в форме со знаками отличия простого рядового торжественно перевезли в Москву 3 декабря 1966-го. При бойце не было никаких документов, подтверждающих личность. Гроб, увитый георгиевской лентой, прибыл в столицу на артиллерийском лафете. Под орудийный залп его опустили в могилу. Над прахом безымянного героя зажгли вечный огонь славы, специально к этому торжественному дню, привезенный с Марсового поля в Ленинграде. С тех пор, вот уже более чем полстолетия, пламя на могиле неизвестного солдата не угасает. Даже когда сотрудники Мосгаза проводят там ремонтно-профилактические работы, они переносят пламя на временную горелку. В 2009-2010 годах на мемориале проходила масштабная реставрация. В этот период вечный огонь славы хранился на Поклонной горе в Парке Победы. Сегодня на могиле неизвестного солдата находится пост номер 1, где с утра до вечера несет караульную службу президентский полк. В 2009 году памятник получил статус общенационального, а в 2014 президент Российской Федерации Владимир Путин учредил День неизвестного солдата. Памятную дату отмечают 3 декабря, в день, когда был открыт мемориал.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Мы постоянно задаем Богу вопросы. Почему ты терпишь зло? Почему негодяи процветают, а праведники страдают? Почему в церкви рядом со святыми живут лицемеры? Не лучше ли проявить волю и выжечь все под корень? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Когда оставили народы, приди в дом Иисус».
3: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать, да слышит».
1: Плевелы – это разновидность сорняковых трав, которые на ранних стадиях роста практически неотличимы от пшеницы. В древности враги часто мстили своим неприятелям именно так. Ночью подмешивали семена плевела в пшеницу. Коварство заключалось в том, что распознать подлог можно было только тогда, когда растения вырастут. В отличие от золотистых колосьев пшеницы, колосья плевелов начинали чернеть. Но вырвать их было уже нельзя, ведь корни пшеницы и сорняков тесно переплелись под землей. Начнешь прополку – лишишься урожая. Так, при помощи этого образа, Христос дает своим ученикам ответ на вопрос, почему Бог не упраздняет зло в этом мире. Логика ответа Спасителя очевидна. Бог не искореняет зло немедленно не потому, что бессилен, а потому, что долготерпит. Так Он оставляет возможность покаяния даже для тех, кто закоснел в грехах. И история христианской церкви свидетельствует о том, как это работает. Благоразумный разбойник покаялся на кресте и первым наследовал Царство Небесное. Мария Египетская долгое время предавалась разврату, а после ушла в пустыню. Провела там 47 лет в подвиге и приобрела благодать Божью. Преподобный Моисей Мурин, святой мученик Варвар Луканский в молодости были предводителями разбойничьих банд, грабили, убивали, насильничали. Однако при разных обстоятельствах Бог коснулся их сердец. Они отозвались, радикально изменили образ жизни и явили миру великую святость. Но не только в этом причина сосуществования добра и зла в нашем мире. Бог знает, как тесно переплетены корни добра и зла в человеке. И речь даже не о том, что плохие и хорошие люди вынуждены жить вместе и нередко связаны семейными, рабочими и даже дружескими отношениями, а в том, что нет в чистом виде ни хороших, ни плохих людей. Тесным образом зло сосуществует с добром в сердце каждого из нас. Ведь, как говорит апостол Павел, все мы в Адаме согрешили. Все мы с самого рождения носим в своем сердце закон греха. Просто в случае одних это приобретает масштабы социальной катастрофы. А в случае других эта болезнь точит душу незаметно для окружающих. Но если Господь вдруг решит начать прополку, то обречено все человечество в целом. Ни один из нас не оправдается перед его судом. Ведь ему открыты даже те движения нашего сердца и мысли, которые не осознаем мы сами, но из которых зачастую и вырастают плевелы в нашей душе. Кто имеет уши слышать, да слышит. Так Евангелие призывает нас обратить особое внимание на эту притчу. Когда в очередной раз внутри у нас поднимется возмущение поведением другого человека, вместо того, чтобы провалиться в справедливое негодование, попробуем остановиться и поразмыслить. Если этот человек ходит и дышит, значит, для него не все еще потеряно. Значит, сам Бог терпит его и бережет для чего-то. А после сделаем самое важное. Развернем внимание на самих себя. Самое время рассмотреть свои плевелы. Ведь именно в момент возмущения поведением других становится заметна наша собственная злоба, неприязнь и страхи. Вот именно это, как говорит сегодня Господь, и сгорит в последний день, когда Он придет судить мир. А потому у нас есть прекрасная возможность получить ответ на главный вопрос: останется ли от меня хоть что-то, когда я сам встречусь с Богом лицом к лицу?

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Меня всегда удивляет необычный праздничный вид елей в темно-зеленых длиннополых платьях, при том, что концы нижних ветвей у них всегда загнуты вверх, наподобие кровли китайской пагоды. Ели словно поддерживают подол своих платьев, как бы желая сделать пред вами реверанс или начать вальсировать друг с другом. Как хотите, но и христианин призван будни для ближних превращать в праздник, радуя окружающих бодрой улыбкой и хорошим настроением. Не этому ли нас учат лесные ели?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает контент-менеджер фонда «Про женщин» Валерия Щелокова.
2: Я хочу с вами поделиться историей, которая произошла со мной под Новый год в декабре 2013 года. Я лежала в Бауманской больнице после неудачного домашнего лечения. У меня был отит, и там ни одна врачебная стратегия даже в больнице не работала. И, откровенно говоря, я начала падать духом. Одним субботним вечером я решила зайти в маленький храм, мимо которого я каждый день проходила, когда отправлялась за кофе для всех девушек из моей палаты. И на двери храма висела табличка «Подойду через 15 минут». Я осталась ждать, и буквально через пару минут дверь храма открылась, и меня встретила приятная женщина, позволила мне зайти вовнутрь. Ее звали Любовь. Мы были в храме вдвоем, и вдвоем провели с ней весь вечер. Я поделилась с ней своей историей, она рассказывала о себе, провела меня по периметру храма, рассказывая о чудесах святых, о каких-то моментах своей жизни. Проведя с Любовью эти несколько часов, я просто окрыленная полетела в свою палату, обновленная и, по моим ощущениям, выздоровевшая. На следующее утро я и девушка из моей палаты пришли еще на службу. В понедельник меня уже выписали. Я глубоко признательна и благодарна этой удивительной женщине за то, что она помогла мне воспрянуть духом и выздороветь от затянувшейся болезни.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 9 июля, церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готского. Преподобный Тихон, в миру Тимофей, родился в Литве. В 1482 году, не желая принимать униатство, он переехал в Россию, в Костромскую губернию. Тихон поставил келью в пустынном месте в окрестностях города Лух и жил там со своими учениками Фотием и Герасимом. Иноки своим трудом добывали пропитание. Преподобный Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. По смирению он так и не принял священство. Скончался преподобный Тихон в такой бедности, что ученики не знали, в чем его похоронить. Суздальский архиерей прислал в подарок подвижнику кафтан, в котором его и предали земле. После смерти преподобного на месте его подвигов была устроена обитель в честь святителя Николая Чудотворца. У гроба преподобного Тихона сразу начали совершаться исцеления больных. Мощи святого были обретены нетленными. Первое житие преподобного Тихона Луховского с описанием 70 посмертных чудес было составлено в 1649 году. Преподобными церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Мы прославляем преподобного Тихона Луховского и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Весной 1902 года русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов создал цикл из 12 романсов. Один из них — «Сирень», написан на слова Екатерины Бекетовой. Это вокальная миниатюра — образец светлой и безмятежной рахманиновской лирики. Струящаяся фактура аккомпанемента напоминает легкое дуновение весеннего ветерка, приносящего аромат пышных, нежных соцветий. Сергей Васильевич настолько любил этот романс, что в 1914 году создал его фортепианную транскрипцию, то есть инструментальное переложение. Появление романса привело к удивительным последствиям. Однажды после концерта Рахманинов получил большой букет белой сирени. К подарку не прилагалось ни открытки, ни карточки с подписью дарителя. С тех пор выступления музыканта часто сопровождались преподношением такого букета, даже если Рахманинов гастролировал за рубежом. Дарительница цветов долго оставалась неизвестной. Друзья композитора даже прозвали ее «белой сиренью». И лишь спустя несколько лет один из них случайно узнал имя этой дамы. Ею оказалась Фёкла Яковлевна Руссо, учительница из Киевской губернии, которая ценила творчество Рахманинова и этим красивым жестом хотела выразить Сергею Васильевичу свою признательность. Композитор написал ей благодарственное письмо, и между ними завязалась переписка. Так романс о расцветающей весне положил начало дружбе между композитором и слушательницей. Фортепианная версия романса «Сирень» Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Алексея Насеткина.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеку свойственно верить в собственный разум. Неизвестно по какой причине, но в нас живет убеждение, что мы все способны понять и все постичь. Апостол Павел не был согласен с этим убеждением. И свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 3 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Никто же себе допрельщает, аще кто мнится мудр быть и в вас».
3: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий».
2: «Вся ваша суть, вы же Христовы, Христос же Божий».
1: Священное Писание через множество примеров показывает, что истинная мудрость – это Божий дар, который подается чтущим Бога людям, хранящим свое сердце от всякой греховной скверны. Тот, кто хочет обрести мудрость, должен в первую очередь искать ее у Бога. Однако человек со свойственным ему упрямством пытается доказать себе и всему миру, что он способен быть мудрым без Бога. Это стремление сопровождает нас очень давно. Так поступать пытался первый из рожденных людей Каин. Если следовать книге Бытия, то Каин весьма преуспел. Его потомки строили города, обрабатывали металлы, и вообще земная их жизнь складывалась удачно. Мудрости этих людей вполне хватило для обустройства в физическом мире. Да и вообще мудрости человеческой вполне достаточно для благополучия в земной жизни. Доказательство тому – преуспевшие люди, корпорации и государства, которые живут без всякой оглядки на Бога и не пытаются постичь мудрость, сходящую свыше. Сложности начинаются тогда, когда привыкший полагаться на свой ум и свои таланты человек пытается выстроить диалог с Богом. Ведь оказывается, что в духовной жизни мудрость человеческая, как мы только что о том услышали, это безумие перед Богом. Написав эту фразу, апостол Павел тут же и объяснил, почему человеческая мудрость превращается в свою противоположность перед лицом Бога. «Уловляет мудрых в лукавстве их». Это довольно странная фраза, и она нуждается в нашем внимании. Апостол Павел, направляя услышанные нами сегодня слова в Коринф, подразумевал совершенно конкретную ситуацию. Он обличал тех людей, которые, опираясь на свое красноречие, образование и таланты, пытались противопоставить учению апостола свое собственное учение. Мы не знаем о том, что именно проповедовали эти люди, но мы можем сделать вывод о популярности их проповеди. Видимо, она поражала людей своей стройностью, логичностью и красотой. Так было до того времени, пока апостолы не вышли на борьбу с искаженным учением. Когда же это случилось, то оказалось, что не имеющие специальных риторических навыков люди, но имеющие благодать Святого Духа, поставили в тупик мнящих себя разумными лжеучителей. Апостолы увидели лукавство их проповеди и сделали это лукавство очевидным для всех. Блаженный Феофилакт, комментируя прозвучавшие сегодня слова, написал так: «Одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигнуть сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они особенно перед другими имели нужду в Боге, они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя всеведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники». Если продолжить мысли блаженного Феофилакта, то можно сделать следующий вывод. Человеческий ум пленяет и поражает. Но если мы хотим чего-то большего, чем простого земного благополучия, нам не стоит забывать об ограниченности человеческого разума тогда, когда речь заходит о постижении Бога. Эта мысль проста, но, увы, мы ее часто забываем. И Церковь вынуждена нам ее напоминать, предлагая нашему вниманию прозвучавшие сегодня слова святого апостола Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Как часто мы, проживая трагические события Страстной недели, подходим к Великой Субботе с почти радостным ажиотажем подготовки столов к Пасхе. Красим яйца, печем и украшаем куличи, носимся по ярмаркам за подарками для близких. А суббота? Как будто день передышки. Все трагические службы позади. Можно подготовиться к ночному празднику. Так вот и я Великую Субботу выспалась, выложила красные яйца на блюдо к праздничному столу, украсила куличи и, да, конечно, отгладила новый атласный платок к пасхальному красному сарафану. Поздно вечером отправилась в храм. И вот звучит долгожданное «Воскресение Христово видевше» и «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Днем меня ждали на приходском празднике в храме, где я помогала миссионеру поздравлять прихожан. Мы раздавали пасхальные ленточки со словами «Христос воскресе». И речь зашла про субботнюю службу. Он отметил: «Вчера на литургии столько новых людей у нас было. Ты не заметила?» «Слушай, я не была утром в храме. Надо же было выспаться перед Пасхой». «Ты что?» – удивился он. «Это же такая важная служба! Господь сошел в ад. Случилась победа над смертью. Дьявол повержен. Христос побеждает именно в это утро и выводит из плена души праведных людей». Мне стало немного грустно от того, что я не пережила такого важного момента на службе. До этого не понимала смысла и, откровенно говоря, нудила себя редкими посещениями продолжительной службы, когда так хочется отдохнуть перед ночным богослужением. Но разговор наш запомнила. И на следующий год уже устроила все так, чтобы утром Великой Субботы быть в храме. Какое же это величественное торжество тишины! Церковь поет в этот день: «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали. Податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе!» Дополняет это величие только белоснежное облачение священства и утопающая в цветах плащаница. Я почувствовала, что именно на этой продолжительной службе начинается праздник. Что чувствует душа в этот момент, сложно описать. Благодарность Богу? Нет, слишком мало. Печаль? Тоже нет. Невместимое для человека чувство безграничной любви Бога к тебе и каждому человеку. Господь умер по-человечески, сошел в ад и разрушил его. Здесь, на этой службе, происходит переход от смерти Христа к Его воскресению, спасению человечества. И мы являемся Его живыми свидетелями. Совершенная победа над смертью, и мы стоим в преддверии радостного восклицания: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» С тех пор я стараюсь не пропускать службу Великой Субботы.
0: Частное мнение.

0: актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно? Ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть,

любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно. А раз у тебя есть и руки,

Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готского. Преподобный Иоанн жил в 8 веке в Таврической Готфии, в селении Партенит на южном берегу Крымского полуострова. В юности он совершил многолетнее паломничество на Святую Землю, возвратился из Иерусалима просвещенным монахом. Жители Готфии горячо просили Иоанна стать их епископом. Чтобы принять посвящение, он отправился в Грузию, поскольку в Константинополе в то время была распространена иконоборческая ересь, а Иоанн был убежденным почитателем святых икон. Католикос Грузии совершил над Иоанном епископскую хиротонию, и он долгое время мудро управлял Готфской церковью. В 787 году Готфию захватили хазары. Они бросили епископа Иоанна в темницу и издевались над ним. Готфам удалось освободить святителя и переправить его в Мастриду. Преподобный Иоанн умер вдали от родины, но его тело было перенесено в Партенит.

Нет и похоронены у подножия горы Аюддак, возле церкви Петра и Павла, которую он построил. В этом древнем храме и сейчас совершаются богослужения. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Мы прославляем преподобного Иоанна, епископа Готского, и просим его: «Святой преподобный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Мама спит, она устала, ну и я играть не стала. Я волчка не завожу, а уселась и сижу. Кто из нас не знает этих строчек родом из детства? Их автор – поэтесса Елена Александровна Благинина. Всю жизнь она писала стихи для детей, которые с удовольствием читали и взрослые. Многие ее тексты, прочтя однажды, запоминаешь надолго. Они кажутся очень простыми, но глубоко трогают сердце и душу. Об этом свойстве творчества Елены Благининой однажды замечательно высказался ее коллега и друг, писатель Вениамин Каверин. «Каждая строчка ее прекрасной поэзии светится радостью жизни, счастьем существования», – писал он. Первые поэтические строки родились у Елены Благининой, когда ей было 8 лет. Тот творческий опыт не сохранился, но поэтесса говорила, что стихи были о ее родном селе Яковлево на Орловщине. Там прошло детство Благининой. Елена Александровна с теплом рассказывала о том времени. «Юность моя утопала в садах и колокольном звоне», – писала она. Вспоминала деда, диакона сельского храма. Юная Лена и сама пела в церковном хоре. На всю жизнь остался в ее сердце огонек веры, зажженный в детстве. Близкие поэтессы говорили, что даже в советское время она отмечала православные праздники и по возможности бывала в храме. Поэтический дар, как считала Елена Благинина, передался ей от матери, Неонилы Михайловны, которая была мастерицей сочинять частушки. От нее же Елена Александровна переняла и душевную доброту. В доме Благининых никогда не отказывали нуждающемуся человеку в куске хлеба или ночлеге. В 1921 году Елена дебютировала на страницах альманаха Курского союза поэтов. Стихотворение «Девочка с картинкой» заметил местный маститый литератор Всеволод Рождественский. Он похвалил молодую поэтессу за простоту и выразительность. И начался путь Елены Благининой в большой литературе. В 30-е годы она была одним из постоянных авторов знаменитого детского журнала «Мурзилка». Печаталась и в главной советской газете для детей и юношества «Пионерской правде». Одна за другой выходили книги, названия которых и сегодня, пожалуй, знакомы многим. «Не мешайте мне трудиться», «Вот какая мама», «Посидим в тишине». Время, свободное от творчества, Елена Александровна тоже посвящала детям. Выступала в домах пионеров, школах, библиотеках, детских садах и детских домах. Литературовед Евгения Александровна Таратута неоднократно бывала на этих выступлениях поэтессы. Она вспоминала, с какой радостью ребята слушали стихи Благининой о том, что было близко и дорого каждому из них. Про ветер, дождик, радугу, про березки, про яблоки и сад. Рассказывала, как в страшном 1937 году, в разгар сталинских репрессий, Елена Александровна не побоялась приютить ее у себя. А ведь это было крайне рискованно. Родителей Таратуты объявили неблагонадежными и выслали из Москвы. Во время Великой Отечественной Елена Благинина своим творчеством поддерживала боевой дух красноармейцев. Она написала несколько пьес для фронтового кукольного театра. Поэтесса говорила, что трудилась тогда для бойцов с особой радостной энергией. Этого потока радости, который Елена Александровна щедро несла людям, не смогла отнять ни война, ни арест мужа, ни тяжелая болезнь, ни безденежье. В письме к своему другу, литератору Генриху Эйхлеру, Елена Александровна писала: «Уверяю вас, все горькое в нашей жизни полно смысла. Главное – равновесие душевное. а остальное приложится. И она действительно всюду умела разглядеть чудо. В каждом дне и времени года, в каждой веточке и травинке, в домашних хлопотах и заботах, в каждой профессии и ремесле. И помогала другим видеть мир ярким и светлым.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: Несколько лет назад, когда я учился на факультете журналистики МГУ, я познакомился с одним из популярных преподавателей на всем факультете, Григорием Владимировичем Пруцковым. Он и по сей день преподает историю зарубежной журналистики и активно ведет социальные сети. Как-то раз я записывал у него интервью, однако оно так никуда не пошло. Ни в студенческие СМИ, ни в зачетные работы. Надо отметить, что Григорий Владимирович – глубоко верующий человек, алтарник. И никогда этого не скрывал. Более того, сам нередко водил студенческие экскурсии по храмам и монастырям Москвы. История, которую я записал с его слов несколько лет назад, связана с одной из самых востребованных и нужных тем – с осознанным приходом к вере. У Григория Владимировича есть хорошая знакомая по имени Татьяна, которая когда-то была абсолютно неверующей. Причем ее родственница долго уговаривала сходить в храм Святой Татьяны на Маховой улице, поговорить со священником. Однако Татьяне это было неинтересно. И в конце концов родственница вручает ей маленький календарик с иконой святой мученицы Татьяны со словами: «Когда у тебя случится сложная или безвыходная жизненная ситуация, попроси ее о помощи, искренне, и она тебе поможет». Ну, Татьяна, не придав этому значения, положила календарь себе в сумку и про него забыла. Но как-то раз она возвращалась домой с работы, получив зарплату. И уже в подъезде ее настиг грабитель, который стал угрожать и требовать отдать ему бумажник. И в этот самый момент Татьяна вспомнила про свою родственницу, про календарик, который она ей подарила, и абсолютно искренне громко взмолилась: «Святая Татьяна, помоги». И произошло действительно чудо. У грабителя случился сердечный приступ. Он упал на пол и стал звать на помощь. Татьяна вызвала скорую, и дальнейшая судьба этого человека неизвестна. Однако известно другое. После этого удивительного случая Татьяна не только поверила в Бога, но стала активно ходить в храм, исповедоваться и причащаться. И ведет такой образ жизни и по сей день.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Мы постоянно задаем Богу вопросы. Почему ты терпишь зло? Почему негодяи процветают, а праведники страдают? Почему в церкви рядом со святыми живут лицемеры? Не лучше ли проявить волю и выжечь все под корень? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Когда оставили народы, приидя в дом Иисус...»
3: «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать и да слышит».
1: Плевелы – это разновидность сорняковых трав, которые на ранних стадиях роста практически неотличимы от пшеницы. В древности враги часто мстили своим неприятелям именно так. Ночью подмешивали семена плевелов в пшеницу. Коварство заключалось в том, что распознать подлог можно было только тогда, когда растения вырастут. В отличие от золотистых колосьев пшеницы, колосья плевелов начинали чернеть. Но вырвать их было уже нельзя. Ведь корни пшеницы и сорняков тесно переплелись под землей. Начнешь прополку – лишишься урожая. Так, при помощи этого образа, Христос дает своим ученикам ответ на вопрос, почему Бог не упраздняет зло в этом мире. Логика ответа Спасителя очевидна. Бог не искореняет зло немедленно не потому, что бессилен, а потому, что долготерпит. Так Он оставляет возможность покаяния даже для тех, кто закоснел в грехах. И история христианской церкви свидетельствует о том, как это работает. Благоразумный разбойник покаялся на кресте и первым наследовал Царство Небесное. Мария Египетская долгое время предавалась разврату, а после ушла в пустыню. Провела там 47 лет в подвиге и приобрела благодать Божью. Преподобный Моисей Мурин, святой мученик Варвар Луканский в молодости были предводителями разбойничьих банд, грабили, убивали, насильничали. Однако при разных обстоятельствах Бог коснулся их сердец. Они отозвались, радикально изменили образ жизни и явили миру великую святость. Но не только в этом причина сосуществования добра и зла в нашем мире. Бог знает, как тесно переплетены корни добра и зла в человеке. И речь даже не о том, что плохие и хорошие люди вынуждены жить вместе и нередко связаны семейными, рабочими и даже дружескими отношениями, а в том, что нет в чистом виде ни хороших, ни плохих людей. Тесным образом зло сосуществует с добром в сердце каждого из нас. Ведь, как говорит апостол Павел, все мы в Адаме согрешили. Все мы с самого рождения носим в своем сердце закон греха. Просто в случае одних это приобретает масштабы социальной катастрофы. А в случае других эта болезнь точит душу незаметно для окружающих. Но если Господь вдруг решит начать прополку, то обречено все человечество в целом. Ни один из нас не оправдается перед его судом. Ведь ему открыты даже те движения нашего сердца и мысли, которые не осознаем мы сами, но из которых зачастую и вырастают плевелы в нашей душе. Кто имеет уши слышать, да слышит. Так Евангелие призывает нас обратить особое внимание на эту притчу. Когда в очередной раз внутри у нас поднимется возмущение поведением другого человека – Вместо того, чтобы провалиться в справедливое негодование, попробуем остановиться и поразмыслить. Если этот человек ходит и дышит, значит, для него не все еще потеряно. Значит, сам Бог терпит его и бережет для чего-то. А после сделаем самое важное. Развернем внимание на самих себя. Самое время рассмотреть свои плевелы. Ведь именно в момент возмущения поведением других становится заметна наша собственная злоба, неприязнь и страхи. Вот именно это, как говорит сегодня Господь, и сгорит в последний день, когда Он придет судить мир. А потому у нас есть прекрасная возможность получить ответ на главный вопрос: останется ли от меня хоть что-то, когда я сам встречусь с Богом лицом к лицу?

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Почему первая славянская азбука называлась «глаголица»? Да, есть там буква «глаголь», но она стоит на четвертом месте. Странно было бы называть азбуку по четвертой букве. Давайте разберемся. Слово «глагол» восходит к звукоподражанию «гол-гол». Именно так воспринимали славяне свою речь. Поэтому и само слово «глагол» стало обозначать речь, говорение. В словаре Владимира Даля данное значение стоит на первом месте. В наше время этот смысл сохранился в архаичных или книжных выражениях. Например, «глаголить истину». В Писании слово «глагол» употребляется лишь несколько раз. Вспомним обращение апостола Петра ко Христу. «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Или рассказ апостола Павла о том, как он был взят на третье небо и слышал неизреченные глаголы. Мы, современные люди, привыкли, что глагол обозначает только действие. Почему же эта его суть не отразилась в названии? Существительное – то, что существует, прилагательное – то, что прилагается. Не лучше ли было глагол назвать, например, именем действенным? Но дело в том, что глагол не просто обозначает действие, а отражает все событие целиком. Глагол дает нам важнейшую информацию о мире. Вы скажете, а как же существительные? Они ведь обозначают предметы и явления. Но существительные только называют предметы, а глагол рассказывает о том, что происходит с этими предметами, когда и с какой целью. Да, в наше время глагол утерял часть своих значений. Мы не употребляем уже таких выражений, как «ходить глаголем», то есть «сутулись». Мы встречаем его лишь в поэтических текстах или в Писании и богослужебных произведениях. Однако, мне кажется, важно знать о многогранности этой части речи. Это позволит еще больше понимать наш удивительный русский язык. Вам глаголила Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские. Это прям видно сразу. Они возле престола стоят. Ну, и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да,
2: территория,
3: да. Вот внизу мы видим по центру князь Владимир, и справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер, здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Митрополит Антоний Сурожский часто писал о том, как важно с вниманием относиться к людям, которых мы встречаем. Не просто пройти мимо и забыть, а по-настоящему увидеть, услышать, возможно, даже посочувствовать. Ведь разглядеть кого-то – значит сказать ему «ты есть, я признаю и уважаю тебя». Для любого человека важно быть замеченным, особенно когда он испытывает трудности. Я вспомнила эти слова митрополита Антония о встрече и внимательном отношении к людям, когда посмотрела небольшой видеосюжет про жителя Бухареста. Больше 10 лет одинокий старик Ион Негрила жил в аварийном доме на окраине города. В здании не было совершенно никаких условий для нормальной жизни. И хотя местные власти уговаривали Иона переехать, тот наотрез отказывался. Этот дом был дорог ему, как память о жене, погибшей здесь во время пожара в 2006 году. Мужчина так и не смог оправиться после трагедии. Он перестал общаться с людьми, следить за своим внешним видом, разругался с родственниками и остался совсем один. Однажды его историю рассказал на своей странице в соцсети местный житель, и с того момента жизнь Иона изменилась. Эту публикацию увидели несколько молодых людей, которые решили помочь старику. В Румынии бывают очень холодные зимы, и теплое жилище мужчине было необходимо. Ребята не стали уговаривать Иона переехать в другое жилище. Они решили построить для него новый дом, рядом с прежним. Денег у них было немного, и они кинули клич в соцсетях по друзьям и знакомым. Собранной благодаря этой акции суммы хватило на покупку старого, но крепкого контейнера, который стал основой для будущего дома. Добровольцы расчистили территорию вокруг будущего дома Иона. Внутри контейнера самостоятельно сделали ремонт, провели электричество, отопление и воду, закупили удобную мебель. Одинокий старик, для которого старались эти молодые люди и другие волонтеры, был поражен таким поступком. Когда он зашел в свой новый дом, то даже не знал, что сказать. Через какое-то время добровольцы поставили Иону забор, деньги на который также собрали неравнодушные люди. Парни были приятно удивлены тем, как их участие помогло мужчине полностью поменять свою жизнь. В доме у старика теперь всегда чисто, есть еда. Он стал более общительным и всегда рад гостям. Сами ребята решили сделать видеосюжет о проделанной работе, чтобы вдохновить других людей на добрые поступки, которые, возможно, смогут изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 9 июля, церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готвского. Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из тех, что написал апостол Лука. В V веке она была перенесена из Иерусалима в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. За 70 лет до взятия Константинополя турками икона исчезла из храма и явилась близ города Тихвина. На месте явления образа был возведен храм в честь Успения Богородицы и устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить эту обитель. Однажды, видя, как приближается шведское войско, иноки решили бежать из монастыря вместе с чудотворной иконой, но не могли сдвинуть ее с места. Чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Немногочисленные монахи успешно отражали атаки мощного противника, и обитель выстояла. В память чудесного одоления врагов церковь установила празднование, посвященное Тихвинской иконе Божией Матери. После закрытия Успенского монастыря в 1920 году икона была помещена в Тихвинский краеведческий музей. Затем была вывезена в Чикаго, где хранилась в Свято-Троицком соборе. В 2004 году икона была торжественно возвращена в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу рождшей тебя, ты сам, прежде чем я встал, стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Поэтому Церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной и молится: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

1935 году польский пианист и композитор Ежи Петерсбургский подарил миру мелодию, без которой сегодня почти невозможно представить эпоху 30-40-х годов прошлого века. Песня на эту мелодию называлась «Последнее воскресенье». В тексте поэт Зенон Фридвальд использовал незатейливый сюжет. Отвергнутый юноша просит свою возлюбленную, которая нашла более богатого жениха, подарить ему последнее свидание. Танго получилось печальным, но публике понравилось. Первые тиражи пластинок были раскуплены моментально. К 1937 году мелодия добралась и до Советского Союза. Здесь родилось несколько вариантов песни. Одна из них называлась «Песня о юге» на стихи Асты Галлы. Ее первой исполнительницей была Клавдия Шульженко. Особого успеха этот вариант не имел и сохранился только в архивах. Вариант же на стихи Иосифа Альвика назывался «Расставание». Впервые этот вариант танго был записан молодым певцом Павлом Михайловым в сопровождении оркестра под управлением легендарного Александра Цвасмана. Над страной впервые зазвучали слова «Утомленное солнце нежно с морем прощалось». Звучат они до сих пор в кино, в театре и на радио в программе «Песня с историей».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеку свойственно верить в собственный разум. Неизвестно по какой причине, но в нас живет убеждение, что мы все способны понять и все постичь. Апостол Павел не был согласен с этим убеждением. И свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 3 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Никто же себе да прельщает, аще кто мнится мудр быть и в вас».
3: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий».
2: «Вся ваша суть, вы же Христовы, Христос же Божий».
1: Священное Писание через множество примеров показывает, что истинная мудрость – это Божий дар, который подается чтущим Бога людям, хранящим свое сердце от всякой греховной скверны. Тот, кто хочет обрести мудрость, должен в первую очередь искать ее у Бога. Однако человек со свойственным ему упрямством пытается доказать себе и всему миру, что он способен быть мудрым без Бога. Это стремление сопровождает нас очень давно. Так поступать пытался первый из рожденных людей – Каин. Если следовать книге Бытия, то Каин весьма преуспел. Его потомки строили города, обрабатывали металлы, и вообще земная их жизнь складывалась удачно. Мудрости этих людей вполне хватило для обустройства в физическом мире. Да и вообще мудрости человеческой вполне достаточно для благополучия в земной жизни. Доказательство тому – преуспевшие люди, корпорации и государства, которые живут без всякой оглядки на Бога и не пытаются постичь мудрость, сходящую свыше. Сложности начинаются тогда, когда привыкший полагаться на свой ум и свои таланты человек пытается выстроить диалог с Богом. Ведь оказывается, что в духовной жизни мудрость человеческая, как мы только что о том услышали, это безумие перед Богом. Написав эту фразу, апостол Павел тут же и объяснил, почему человеческая мудрость превращается в свою противоположность перед лицом Бога. «Уловляет мудрых в лукавстве их». Это довольно странная фраза, и она нуждается в нашем внимании. Апостол Павел, направляя услышанные нами сегодня слова в Коринф, подразумевал совершенно конкретную ситуацию. Он обличал тех людей, которые, опираясь на свое красноречие, образование и таланты, пытались противопоставить учению апостола свое собственное учение. Мы не знаем о том, что именно проповедовали эти люди, но мы можем сделать вывод о популярности их проповеди. Видимо, она поражала людей своей стройностью, логичностью и красотой. Так было до того времени, пока апостолы не вышли на борьбу с искаженным учением. Когда же это случилось, то оказалось, что не имеющие специальных риторических навыков люди, но имеющие благодать Святого Духа, поставили в тупик мнящих себя разумными лжеучителей. Апостолы увидели лукавство их проповеди и сделали это лукавство очевидным для всех. Блаженный Феофилакт, комментируя прозвучавшие сегодня слова, написал так: «Одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигнуть сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они особенно перед другими имели нужду в Боге, они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя всеведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники». Если продолжить мысли блаженного Феофилакта, то можно сделать следующий вывод. Человеческий ум пленяет и поражает. Но если мы хотим чего-то большего, чем простого земного благополучия, нам не стоит забывать об ограниченности человеческого разума тогда, когда речь заходит о постижении Бога. Эта мысль проста, но, увы, мы ее часто забываем. И Церковь вынуждена нам ее напоминать, предлагая нашему вниманию прозвучавшие сегодня слова святого апостола Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: В то паломничество мы собрались ради Свирского монастыря, предусмотренного программой поездки. В Петербурге, который стал нашим основным местом размещения, мы бывали не раз, а вот до Свири добраться своим ходом никак не удавалось. Поэтому мы, не задумываясь, в качестве волонтеров присоединились к этой особой паломнической группе. Без преувеличения скажу, героической. Она состояла в основном из инвалидов, в том числе колясочников. Путь от Петербурга до Свирского монастыря долгий. Не каждому, даже здоровому человеку под силу. А тут сильными духом оказались физически слабые люди. Это хорошо понимали те, кто встретил нас в монастыре. И окружили заботой, накормили обедом, одарили подарками. Несмотря на позднюю осень, в обители вокруг нее была такая красота, и природная, и рукотворная, что аж дух захватывало. Мы любовались, радовались и понимали, что приехали сюда не зря. Да что же я все не о том? Самое главное, самое важное и незабываемое в другом. Для нашей группы открыли раку с мощами преподобного Александра Свирского. Святого, которого называют русским Авраамом, потому что он, так же как ветхозаветный праведник, сподобился при жизни видеть Святую Троицу. Батюшка, сопровождавший группу, прочитал молитву преподобному и поименно помянул всех участников нашего паломничества. По своей певческой привычке я пропела «Аминь» и тут же начала величание. «Ублажаем, ублажаем тебя, преподобный отче Александре!» Пела я и не узнавала собственного голоса. Он звучал глубоко, молитвенно и, осмелюсь сказать, красиво. Наверное, именно таким даровал мне его Господь. Да только по своей немощи и греховности пользоваться им я не умею. А тут, у мощей дивного чудотворца, он сам без моих особых усилий зазвучал так, потому что запела наполненная благодатью душа. Народ благоговения начал неспешно прикладываться к мощам. Я продолжала петь. Звучание стало еще гармоничнее, когда ко мне присоединился батюшка. Как потом поделилась моя подруга, она сначала не поняла, кто поет, и подумала, что пришел кто-то из монастырских певчих. «Вот только почему в хоре женщина?» – удивилась она. В числе последних и я подошла к раке и приложилась к теплой руке святого и к его ногам нетронутым тлением. Нет, я не сподобилась увидеть мироточение, свидетелями которого здесь бывали мои православные знакомые. Не ощутила особого благоухания. Но то, что я почувствовала и пережила в эти несколько минут у святых мощей преподобного, для меня не меньшее чудо. Ведь Господь явно показал, все, что имею хорошего, получаю от Него и по Его неизреченной милости.
0: Частное мнение.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». Пересказки на радио «Вера». Каждый вечер
2: в 21:05.

Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готвского. Святитель Дионисий, в миру Давид, принял монашество в Киево-Печерской лавре. В Нижнем Новгороде он основал Печерский Вознесенский монастырь, который действует и сейчас. В 1374 году святой Дионисий стал епископом Суздальским и Нижегородским. Под редакцией святителя Дионисия была составлена знаменитая лаврентьевская летопись, вдохновлявшая русских на борьбу с монголо-татарским игом. После смерти московского митрополита Алексия преподобный Сергий Радонежский предлагал великому князю Димитрию избрать на митрополитчью кафедру епископа Дионисия. Но князь пожелал видеть митрополитом своего духовника, священника Митяя, спешно возведенного в сан архимандрита. Святитель Дионисий смело указал великому князю, что избрание митрополита без воли Вселенского Патриарха будет незаконно. Митяй был вынужден ехать в Константинополь. Дионисий также отправился в Византию. Вселенский патриарх высоко оценил достоинство Дионисия и через некоторое время именно его поставил митрополитом на Русь. Возвращаясь в Москву через Киев, Дионисий был задержан литовским князем и заключен в темницу, где и скончался через 2 года. Из Константинополя Дионисий привез реликвии страстей Христовых, которые поместили в драгоценный крестообразный мощевик. Сейчас ковчег святого Дионисия – одна из святынь Московского Кремля. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Дионисием во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством перед Господом Он помогает нам в деле утверждения и сохранения истины Христовой. Мы просим святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. Святой Дионисий, моли Бога о нас. –

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Больше 30 лет провести в лагерях и ссылках. И не очерстветь, не потерять веру в Бога и людей. Кто-то скажет, что такое невозможно. Однако у известного богослова и писателя 20 века Сергея Фуделя и его жены Веры это получилось. Сергея за защиту православной церкви многократно репрессировали. Но он не отчаивался, благодаря надежде на Бога и любви супруги, которая не побоялась последовать за ним в ссылку. Трудный путь Сергея начался в 1922 году. Его арестовали и почти полгода держали в тюрьме, решая, как наказать. 21-летний юноша с бесстрашием ждал своей участи, волнуясь лишь об одном – о благополучии невесты Веры. А Вера, узнав, что ее жених попал в тюрьму, стала навещать Сергея при каждом возможном случае. Юноша просил ее быть осторожнее, ведь тогда могли арестовать и бросить в тюрьму по любой причине. Девушка отвечала жениху, что никогда его не оставит. Она выполнила свое обещание. В декабре 22 года Сергею объявили, что его ссылают в Усть-Сысельск, современный Сыктывкар. Попросив у матери благословения отправиться за женихом, Вера поехала к нему. Ее не отпугнули убогая комнатушка, в которой приходилось жить и готовиться к свадьбе, и мрачные перспективы жены ссыльного. Сергей и Вера повенчались в Усть-Сысельске на квартире епископа Афанасия Сахарова, который тоже отбывал здесь ссылку. Денег у молодоженов не было, и венцами им служили веночки, сплетенные из ивовых прутиков. Однако простота и бедность внешней обстановки не нарушили торжественность венчания. Держа в подрагивающих от волнения руках тоненькие свечки, жених и невеста смотрели друг на друга с тихой радостью и светлой надеждой на будущее. Вера скрашивала тяжелую жизнь своего мужа нежной заботой. При виде жены глубокие внутренние переживания Сергея уходили куда-то далеко, ведь в эти минуты рядом с ним, пусть и в ссылке, было его счастье. В последующие годы Фуделя арестовывали еще несколько раз, якобы за антисоветскую деятельность. Вологда, Красноярск, Минусинск, Усмань – все в новые лагеря отправляли Сергея. Увеличившаяся семья, в которой теперь было двое детей, не всегда могла следовать за ним, но общение с любимым мужем и отцом продолжалось через письма. Сын Фуделя Николай, окончив школу, поступил в университет в Москве на литературный факультет. Сергей, прочитавший немало книг и знавший 7 языков, старался помочь сыну, дать совет, научить, как отличить хорошую литературу от плохой. С помощью писем через споры о художественных произведениях Фудель, находящийся в ссылке на другом конце страны, смог воспитать своего сына. Николай навсегда запомнил многие советы отца, который на примерах из книг объяснял сыну суть жизни. Сергей Фудель окончательно освободился лишь в 1952 году. К тому моменту у него за плечами был огромный жизненный опыт, которым он хотел поделиться с семьей и другими людьми. Свою первую книгу о том, что значила для него церковь, Сергей посвятил детям и друзьям. Всего он написал 14 книг, и все о церкви и ее месте в жизни человека. Свои последние дни Фудель проводил за печатной машинкой. Пытался успеть передать детям, внукам и правнукам свою мудрость. Жена Вера помогала ему и вычитывала рукописи. Фудели воссоединились уже немолодыми людьми, но никогда не жаловались на то, что им отпущено мало времени побыть вместе. И умирать супруги не боялись. «Много светлого было в моей жизни. Слава Богу за все», — говорил Сергей. Долгие годы ссылок и разлук не сломили его. В нем чувствовалось как будто врожденное благородство и достоинство, уверенность, что все будет хорошо. Так же держалась рядом с ним и жена. Любой, кто видел Сергея и Веру Фуделей, просто чувствовал исходящую от них любовь. Несмотря на годы испытаний, эта замечательная семья стала настоящей обителью для удивительно крепкой и одухотворенной любви.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Мы постоянно задаем Богу вопросы. Почему ты терпишь зло? Почему негодяи процветают, а праведники страдают? Почему в церкви рядом со святыми живут лицемеры? Не лучше ли проявить волю и выжечь все под корень? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Когда оставлен народ и приидет в дом Иисус...»
3: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать, да слышит».
1: Плевелы – это разновидность сорняковых трав, которые на ранних стадиях роста практически неотличимы от пшеницы. В древности враги часто мстили своим неприятелям именно так. Ночью подмешивали семена плевелов в пшеницу. Коварство заключалось в том, что распознать подлог можно было только тогда, когда растения вырастут. В отличие от золотистых колосьев пшеницы, колосья плевелов начинали чернеть. Но вырвать их было уже нельзя, ведь корни пшеницы и сорняков тесно переплелись под землей. Начнешь прополку – лишишься урожая. Так при помощи этого образа Христос дает своим ученикам ответ на вопрос, почему Бог не упраздняет зло в этом мире. Логика ответа Спасителя очевидна. Бог не искореняет зло немедленно не потому, что бессилен, а потому, что долготерпит. Так Он оставляет возможность покаяния даже для тех, кто закоснел в грехах. И история христианской церкви свидетельствует о том, как это работает. Благоразумный разбойник покаялся на кресте и первым наследовал Царство Небесное. Мария Египетская долгое время предавалась разврату, а после ушла в пустыню, провела там 47 лет в подвиге и приобрела благодать Божью. Преподобный Моисей Мурин, святой мученик Варвар Луканский в молодости были предводителями разбойничьих банд, грабили, убивали, насильничали. Однако при разных обстоятельствах Бог коснулся их сердец. Они отозвались, радикально изменили образ жизни и явили миру великую святость. Но не только в этом причина сосуществования добра и зла в нашем мире. Бог знает, как тесно переплетены корни добра и зла в человеке. И речь даже не о том, что плохие и хорошие люди вынуждены жить вместе и нередко связаны семейными, рабочими и даже дружескими отношениями, а в том, что нет в чистом виде ни хороших, ни плохих людей. Тесным образом зло сосуществует с добром в сердце каждого из нас. Ведь, как говорит апостол Павел, все мы в Адаме согрешили. Все мы с самого рождения носим в своем сердце закон греха. Просто в случае одних это приобретает масштабы социальной катастрофы. А в случае других эта болезнь точит душу незаметно для окружающих. Но если Господь вдруг решит начать прополку, то обречено все человечество в целом. Ни один из нас не оправдается перед Его судом. Ведь Ему открыты даже те движения нашего сердца и мысли, которые не осознаем мы сами, но из которых зачастую и вырастают плевелы в нашей душе. Кто имеет уши слышать, да слышит. Так Евангелие призывает нас обратить особое внимание на эту притчу. Когда в очередной раз внутри у нас поднимется возмущение поведением другого человека, вместо того, чтобы провалиться в справедливое негодование, попробуем остановиться и поразмыслить. Если этот человек ходит и дышит, значит, для него не все еще потеряно. Значит, сам Бог терпит его и бережет для чего-то. А после сделаем самое важное. Развернем внимание на самих себя. Самое время рассмотреть свои плевелы. Ведь именно в момент возмущения поведением других становится заметна наша собственная злоба, неприязнь и страхи. Вот именно это, как говорит сегодня Господь, и сгорит в последний день, когда Он придет судить мир. А потому у нас есть прекрасная возможность получить ответ на главный вопрос: останется ли от меня хоть что-то, когда я сам встречусь с Богом лицом к лицу?

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Вертков.
2: Иван Бунин. Эпитафия. Помню, как мягко и беззаботно шумел летний ветер в шелковистой листве березы, путая эту листву и склоняя до самых колосьев тонкие гибкие ветви. Помню солнечное утро на Троицу, когда даже бородатые мужики, как истые потомки русичей, улыбались из-под огромных березовых венков. Помню грубые, но могучие песни на духа в день. Помню игры солнца под Петров день. Помню величельные песни и шумные свадьбы. Помню трогательные молебны перед кроткой заступницей всех скорбящих. Поле под открытым небом. Жизнь не стоит на месте. Старое уходит, и мы провожаем его часто с великой грустью. Но не тем ли и хороша жизнь, что она пребывает в неустанном обновлении?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: .ру или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: «Радио Вера». Вместе творим добро.
6: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает музыкант Алехандро Торрес Гутьеррес.
2: Историю про доброго полицейского мне рассказал мой хороший знакомый. Случилось это в Екатеринбурге. Его коллега увидел как-то на улице бездомного с голыми ногами. У него даже не было ботинок. Полицейский подошел к нему, поговорил и ушел. Через некоторое время он вернулся совершенно новыми ботинками. Бедный человек долго благодарил полицейского и плакал. Очень приятно, что в мире есть такие люди, которые думают о других, переживают и не жалеют денег на добрые поступки. Эта история научила меня быть внимательным к окружающим, быть добрее и понимать, что иногда человеку много не надо. Ему нужны лишь элементарные вещи. Давайте быть добрее друг к другу. Добро для меня – это такое состояние, которое помогает жить и которое дает силы двигаться дальше.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 9 июля, церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готского. Преподобный Тихон, в миру Тимофей, родился в Литве. В 1482 году, не желая принимать униатство, он переехал в Россию, в Костромскую губернию. Тихон поставил келью в пустынном месте в окрестностях города Лух и жил там со своими учениками Фотием и Герасимом. Иноки своим трудом добывали пропитание. Преподобный Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. По смирению он так и не принял священство. Скончался преподобный Тихон в такой бедности, что ученики не знали, в чем его похоронить. Суздальский архиерей прислал в подарок подвижнику кафтан, в котором его и предали земле. После смерти преподобного на месте его подвигов была устроена обитель в честь святителя Николая Чудотворца. У гроба преподобного Тихона сразу начали совершаться исцеления больных. Мощи святого были обретены нетленными. Первое житие преподобного Тихона Луховского с описанием 70 посмертных чудес было составлено в 1649 году. Преподобными церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Мы прославляем преподобного Тихона Луховского и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас. –

0: шедевров.
1: Имя итальянского композитора Джузеппе Доминико Скарлатти ассоциируется с старинным музыкальным инструментом клавесином, являющимся предтечей современного фортепиано. Это и не мудрено. За свою жизнь Скарлатти написал ровно 555 сонат для любимого инструмента, много выступал как исполнитель-клавесинист и даже коллекционировал клавесины, привезенные из разных уголков Европы. Каждый экземпляр своей коллекции музыкант называл в честь одного из итальянских художников. Можно представить, что многообразие клавесинов, которые отличались по внешнему виду и тембровым нюансам, ассоциировалось у Скарлатти с разными стилями в живописи. В середине творческого пути композитор обращался в основном к сценической, а также духовной музыке. Он состоял на службе в соборе Святого Петра в Ватикане и уделял много внимания изучению богослужебных песнопений. Сонаты же были созданы им по большей части после переезда в Испанию. Именно в этом жанре композитор проявил себя как новатор, применяя необычные для его времени клавирные техники, например, глиссандо, то есть скольжение с нажатием пальцев по клавишам, перекрещивание рук и многие другие. Сонаты Скарлатти искрятся юмором, радостным ощущением жизни, но они не лишены и тонкого лиризма, меланхолии, патетики и даже драматизма. Эти произведения как будто призваны запечатлеть различные нюансы человеческой жизни, воспеть ее гармонию и красоту. Соната до мажор Доминико Скарлатти прозвучит в исполнении французского клавесиниста Пьера Антая.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеку свойственно верить в собственный разум. Неизвестно по какой причине, но в нас живет убеждение, что мы все способны понять и все постичь. Апостол Павел не был согласен с этим убеждением. И свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 3 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Никто же себе допрельщает, аще кто мнится мудр быть и в вас».
3: «Никто не обольщай самого себя». «Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий».
2: «Вся ваша суть, вы же Христовы, Христос же Божий».
1: Священное Писание через множество примеров показывает, что истинная мудрость – это Божий дар, который подается чтущим Бога людям, хранящим свое сердце от всякой греховной скверны. Тот, кто хочет обрести мудрость, должен в первую очередь искать ее у Бога. Однако человек со свойственным ему упрямством пытается доказать себе и всему миру, что он способен быть мудрым без Бога. Это стремление сопровождает нас очень давно. Так поступать пытался первый из рожденных людей – Каин. Если следовать книге Бытия, то Каин весьма преуспел. Его потомки строили города, обрабатывали металлы, и вообще земная их жизнь складывалась удачно. Мудрости этих людей вполне хватило для обустройства в физическом мире. Да и вообще мудрости человеческой вполне достаточно для благополучия в земной жизни. Доказательство тому – преуспевшие люди, корпорации и государства, которые живут без всякой оглядки на Бога и не пытаются постичь мудрость, сходящую свыше. Сложности начинаются тогда, когда привыкший полагаться на свой ум и свои таланты человек пытается выстроить диалог с Богом. Ведь оказывается, что в духовной жизни мудрость человеческая, как мы только что о том услышали, это безумие перед Богом. Написав эту фразу, апостол Павел тут же и объяснил, почему человеческая мудрость превращается в свою противоположность перед лицом Бога. «Уловляет мудрых в лукавстве их». Это довольно странная фраза, и она нуждается в нашем внимании. Апостол Павел, направляя услышанные нами сегодня слова в Коринф, подразумевал совершенно конкретную ситуацию. Он обличал тех людей, которые, опираясь на свое красноречие, образование и таланты, пытались противопоставить учению апостола свое собственное учение. Мы не знаем о том, что именно проповедовали эти люди, но мы можем сделать вывод о популярности их проповеди. Видимо, она поражала людей своей стройностью, логичностью и красотой. Так было до того времени, пока апостолы не вышли на борьбу с искаженным учением. Когда же это случилось, то оказалось, что не имеющие специальных риторических навыков люди, но имеющие благодать Святого Духа, поставили в тупик мнящих себя разумными лжеучителей. Апостолы увидели лукавство их проповеди и сделали это лукавство очевидным для всех. Блаженный Феофилакт, комментируя прозвучавшие сегодня слова, написал так: «Одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигнуть сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они особенно перед другими имели нужду в Боге, они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя всеведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники». Если продолжить мысли блаженного Феофилакта, то можно сделать следующий вывод – Человеческий ум пленяет и поражает. Но если мы хотим чего-то большего, чем простого земного благополучия, нам не стоит забывать об ограниченности человеческого разума тогда, когда речь заходит о постижении Бога. Эта мысль проста, но, увы, мы ее часто забываем. И Церковь вынуждена нам ее напоминать, предлагая нашему вниманию прозвучавшие сегодня слова святого апостола Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Клим Полеха, журналист.
0: Частное мнение.
2: Для чего нужна молитва, если Бог знает все наши потребности? Со мной произошел случай, который помог ответить на этот вопрос. Как-то вечером напарник подвозил меня на машине до дома и неожиданно спросил, зачем нужна молитва? Он считал себя атеистом, и я задумался, как ответить, чтобы избежать недопонимания. «Если Бог все-таки есть, то Он все знает, все наши мысли», – рассуждал коллега. «А значит, и все наши потребности Ему известны. Зачем же Его просить о чем-то?» Я понимал, что лучше будет, если ответит священник. Потому что раньше в беседах на духовные темы у нас с напарником не получалось прийти к согласию. Видимо, я не мог подобрать правильные аргументы. Ехать оставалось минут 20, и я попросил дать мне время подумать. А сам начал молиться, просить Бога послать ответ. Но каких-то светлых мыслей в голову не пришло. И я все-таки решил попробовать объяснить, как могу. Смотри, во-первых, наша молитва нужна не Богу, а нам. При этом у тебя есть свобода выбора. На этих словах в машине раздался громкий щелчок. Не знаю, что произошло, но фары неожиданно погасли. Мы остановились. Вся электроника просто отключилась. Коллега нажимал на кнопки и дергал рычаги, но толку не было. Он открыл капот, проверил проводку и аккумулятор, но поломку не нашел. Я начал тихо молиться, и напарник это заметил. «Погоди-ка», — вдруг сказал он, — «ты сейчас молишься?» «Да», — признался я и добавил с улыбкой. «По-моему, ты уже все варианты перепробовал. Присоединяйся». Он усмехнулся и начал рассуждать. «Предположим, моя душа, если она есть, — это фары. А Бог, если Он есть, — это аккумулятор, источник энергии. Тогда молитва — это кнопка включения. Прости, если обижаю тебя такими сравнениями». Но меня его слова не задели. Наоборот, понравился ход мыслей. «Ну, то есть, чтобы электричество дошло от аккумулятора к фарам, нужно нажать вот эту кнопку», — сказал он и уже в сотый раз надавил на включатель, который до этого не реагировал. Но тут он сработал. Мы одновременно засмеялись. На наших глазах произошло маленькое чудо. Бог ответил на молитву и послал моему неверующему коллеге наглядный пример. Верить или нет — это уже его дело, его свобода, на которую Господь не посягает. Мы благополучно доехали до наших домов. Прощаясь, он сказал, что-то в этом есть, имея в виду разговор о молитве в машине. По-моему, эти слова многого стоят. Как и аналогия, которая родилась в голове атеиста. Если мы не нажмем кнопку, не будем молиться, то так и останемся в темноте. Позже я встретил очень похожую мысль у преподобного Порфирия Ковсоколевита. Старец говорил, где-то есть электростанция, а в комнате лампа. Но если мы не повернем выключатель, то останемся в темноте. Этим я хочу сказать, что вот есть Христос, есть и душа наша. Но если мы не повернем выключатель молитвы, то не увидит наша душа света Христова, и мы останемся во мраке дьявола.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на

Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готвского. Преподобный Иоанн жил в 8 веке в Таврической Готфии, в селении Партенит на южном берегу Крымского полуострова. В юности он совершил многолетнее паломничество на Святую Землю, возвратился из Иерусалима просвещенным монахом. Жители Готфии горячо просили Иоанна стать их епископом. Чтобы принять посвящение, он отправился в Грузию, поскольку в Константинополе в то время была распространена иконоборческая ересь, а Иоанн был убежденным почитателем святых икон. Католикос Грузии совершил над Иоанном епископскую хиротонию, и он долгое время мудро управлял Готфской церковью. В 787 году Готфию захватили хазары. Они бросили епископа Иоанна в темницу и издевались над ним. Готфам удалось освободить святителя и переправить его в Мастриду. Преподобный Иоанн умер вдали от родины, но его тело было перенесено в Партенит и похоронено у подножия горы Аюдак, возле церкви Петра и Павла, которую он построил. В этом древнем храме и сейчас совершаются богослужения. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой.

делами и любовью. Мы прославляем преподобного Иоанна, епископа Готского, и просим его: «Святой преподобный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В середине 20 века группа столичных этнографов посетила город Муром. Ученые собирали устный материал, общались со старожилами, записывали их рассказы о старине и услышали предание о муромских калачах. Городская легенда гласила, что тесто для калачей пекари замешивали на родниковой воде. Да не простой, а из села Карачарова, родины святого богатыря Ильи Муромца. Потому, мол, и не было во всей Руси хлеба вкуснее муромских калачей. Так или иначе, доподлинно известно одно. Именно город Муром является родиной русского калача. Первое упоминание о муромском калаче историки относят к середине 16 столетия. В песцовой книге города Мурома, государственных имущественных записях за 1552 год, значилось, что калачи выпекались на 8 городских дворах. Муромский калач называли «тертым». Тесто для него тщательно разминалось и перетиралось. В результате выпечка становилась необыкновенно воздушной. Отсюда и пошло всем известное выражение «тертый калач». Так стали называть человека, который многое повидал и пережил, которого, так сказать, потерла жизнь. А в 1781 году изображение калачей появилось на гербе города Мурома. С этим событием связана любопытная история, которую в Муроме по сей день пересказывают из уст в уста. Поместить калачи на городской герб якобы велела сама императрица Екатерина II, после того, как, проезжая через Муром, она отведала местную выпечку. О достоверности этой городской легенды историки спорят, но факт остается фактом. Калачи по сей день красуются на муромском гербе. На голубом поле три крупичатых калача, которыми сей город отменно славится. Такое описание можно найти в полном собрании законов Российской империи. Кстати, муромские калачи поставлялись к императорскому столу. Калачи стали очень популярны, и довольно быстро их научились выпекать и в других городах. Например, в Москве. В белокаменное, так называемое «калашное» производство появилось уже к концу 15-го, началу 16 века. Об этом, к примеру, свидетельствует эпизод из жития Василия Блаженного, знаменитого московского юродивого. Однажды на базаре Василий подбежал к прилавку одного из пекарей и опрокинул на землю все калачи. Люди, которые знали о даре прозорливости святого, сразу поняли, что-то с этими калачами не так. И пекарь был вынужден признаться. Он решил сэкономить на муке и подмешал в тесто мел и известь. Между прочим, это было серьезным преступлением. Закон обязывал калашников строго соблюдать рецептуру. Она регулировалась царским указом о хлебном и калачном весе. Форма выпечки тоже была особой. Калач имел ручку и был похож на большой замок или гирю. Кстати, Василию Блаженному наверняка не раз доводилось получать в качестве милостыни ручки от калачей. Их было принято отдавать нищим после того, как съедалась основная часть. Некоторые языковеды полагают, что, вероятно, именно отсюда появилось известное выражение «дойти до ручки», то есть «обеднеть». Само слово «калач», по мнению ученых, скорее всего, происходит от славянского слова «кола», то есть «круг» или «колесо». В наше время калашной столицей считается Коломна. В городе есть музей калача, где можно познакомиться с историей этой знаменитой русской выпечки и, конечно, попробовать ее на вкус. И все же местом, где родился русский калач, остается Муром. Хранителями древнего уникального рецепта стали монастыри. И сегодня в трапезных муромских обителей можно отведать тот самый тертый калач, который восхитил когда-то Екатерину II.
1: Открываем историю.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Мы постоянно задаем Богу вопросы. Почему ты терпишь зло? Почему негодяи процветают, а праведники страдают? Почему в церкви рядом со святыми живут лицемеры? Не лучше ли проявить волю и выжечь все под корень? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Когда оставили народы, приидя в дом Иисус...»
3: «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать и да слышит».
1: Плевелы – это разновидность сорняковых трав, которые на ранних стадиях роста практически неотличимы от пшеницы. В древности враги часто мстили своим неприятелям именно так. Ночью подмешивали семена плевела в пшеницу. Коварство заключалось в том, что распознать подлог можно было только тогда, когда растения вырастут. В отличие от золотистых колосьев пшеницы, колосья плевелов начинали чернеть. Но вырвать их было уже нельзя. Ведь корни пшеницы и сорняков тесно переплелись под землей. Начнешь прополку – лишишься урожая. Так при помощи этого образа Христос дает своим ученикам ответ на вопрос, почему Бог не упраздняет зло в этом мире. Логика ответа Спасителя очевидна. Бог не искореняет зло немедленно не потому, что бессилен, а потому, что долготерпит. Так Он оставляет возможность покаяния даже для тех, кто закоснел в грехах. И история христианской церкви свидетельствует о том, как это работает. Благоразумный разбойник покаялся на кресте и первым наследовал Царство Небесное. Мария Египетская долгое время предавалась разврату, а после ушла в пустыню, провела там 47 лет в подвиге и приобрела благодать Божью. Преподобный Моисей Мурин, святой мученик Варвар Луканский в молодости были предводителями разбойничьих банд, грабили, убивали, насильничали. Однако при разных обстоятельствах Бог коснулся их сердец. Они отозвались, радикально изменили образ жизни и явили миру великую святость. Но не только в этом причина сосуществования добра и зла в нашем мире. Бог знает, как тесно переплетены корни добра и зла в человеке. И речь даже не о том, что плохие и хорошие люди вынуждены жить вместе и нередко связаны семейными, рабочими и даже дружескими отношениями, а в том, что нет в чистом виде ни хороших, ни плохих людей. Тесным образом зло сосуществует с добром в сердце каждого из нас. Ведь, как говорит апостол Павел, все мы в Адаме согрешили. Все мы с самого рождения носим в своем сердце закон греха. Просто в случае одних это приобретает масштабы социальной катастрофы. А в случае других эта болезнь точит душу незаметно для окружающих. Но если Господь вдруг решит начать прополку, то обречено все человечество в целом. Ни один из нас не оправдается перед его судом. Ведь ему открыты даже те движения нашего сердца и мысли, которые не осознаем мы сами, но из которых зачастую и вырастают плевелы в нашей душе. Кто имеет уши слышать, да слышит. Так Евангелие призывает нас обратить особое внимание на эту притчу. Когда в очередной раз внутри у нас поднимется возмущение поведением другого человека, Вместо того, чтобы провалиться в справедливое негодование, попробуем остановиться и поразмыслить. Если этот человек ходит и дышит, значит, для него не все еще потеряно. Значит, сам Бог терпит его и бережет для чего-то. А после сделаем самое важное. Развернем внимание на самих себя. Самое время рассмотреть свои плевелы. Ведь именно в момент возмущения поведением других становится заметна наша собственная злоба, неприязнь и страхи. Вот именно это, как говорит сегодня Господь, и сгорит в последний день, когда Он придет судить мир. А потому у нас есть прекрасная возможность получить ответ на главный вопрос: останется ли от меня хоть что-то, когда я сам встречусь с Богом лицом к лицу?

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Меня всегда удивляет необычный праздничный вид елей в темно-зеленых длиннополых платьях, при том, что концы нижних ветвей у них всегда загнуты вверх, наподобие кровли китайской пагоды. Ели словно поддерживают подол своих платьев, как бы желая сделать пред вами реверанс или начать вальсировать друг с другом. Как хотите, но и христианин призван будни для ближних превращать в праздник, радуя окружающих бодрой улыбкой и хорошим настроением. Не этому ли нас учат лесные ели?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Пандемия коронавируса 2020 года принесла человечеству немало страданий. Но приметы этого тревожного времени стали не только статистические сводки заражений, но и рассказы о доброте, взаимовыручке и поддержке. Так французский комический актер Ноам Картазо во время карантина организовал веселую викторину для своих пожилых соседей. Утешительные развлечения ежедневно транслировались в Инстаграме. В дни самоизоляции парижане установили традицию каждый вечер в 8 часов выходить на балконы, чтобы поаплодировать врачам, борющимся с коронавирусом. Не стали исключением и жители маленькой улочки Сен-Бернар, где проживает Ноам Картазо. Участвуя в акции солидарности с медиками, актер заметил, что его пожилые соседи день ото дня становятся все грустнее. Молодой человек попытался ободрить приунывших. Он включал музыку и приглашал всех потанцевать. Инициативу вежливо отклонили. Комик не отступился от своей идеи поддержать людей. Он объявил конкурс на звание самого сообразительного во дворе, и на этот раз соседи откликнулись. Ноам задавал непростые вопросы. Кто отвечал первым, получал баллы. Набравшим наибольшее количество очков доставались призы. Туалетная бумага, которая на какое-то время попала в разряд дефицита, и вермишель, как символ запасливости. С каждым днем участников викторины становилось все больше. Форму конкурса пришлось менять по ходу. Из индивидуального соревнование стало коллективным. Команды двух домов, стоящих друг напротив друга, увлеченно отвечали на вопросы Ноама Картазо. Опыт показался соседям настолько увлекательным, что они решили им поделиться. Эрудиты создали блог в Инстаграме, где ежедневно выкладывали видеозапись своей интеллектуальной игры. Страница моментально собрала десятки тысяч подписчиков. Признаюсь, что я тоже подписалась. Мой французский не позволял в полной мере оценить искрометные шутки и оригинальные ответы участников викторины. Но то, что веселая затея Ноама Картазо сплотила соседей и помогла прогнать уныние, было понятно и без точного перевода. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио Вера.
2: Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готского. Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из тех, что написал апостол Лука. В V веке она была перенесена из Иерусалима в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. За 70 лет до взятия Константинополя турками икона исчезла из храма и явилась близ города Тихвина. На месте явления образа был возведен храм в честь Успения Богородицы и устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить эту обитель. Однажды, видя, как приближается шведское войско, иноки решили бежать из монастыря вместе с чудотворной иконой, но не могли сдвинуть ее с места. Чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Немногочисленные монахи успешно отражали атаки мощного противника, и обитель выстояла. В память чудесного одоления врагов церковь установила празднование, посвященное Тихвинской иконе Божией Матери. После закрытия Успенского монастыря в 1920 году икона была помещена в Тихвинский краеведческий музей. Затем была вывезена в Чикаго, где хранилась в Свято-Троицком соборе. В 2004 году икона была торжественно возвращена в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу росшей тебя, ты сам, прежде чем я встал, стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом. Поэтому Церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной и молится: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

1966 году Тамара Миансарова получила сразу несколько наград на престижных эстрадных фестивалях. Певице достались первые премии на конкурсах в Германии, Польше, Венгрии и Чехословакии, где она исполнила произведения на языке слушателей. И песни Миансаровой на русском языке иностранная публика принимала благосклонно. На польском телевидении в том же году был снят киноконцерт талантливой исполнительницы. Зрителям особенно понравилось произведение «Это очень хорошо», полное оптимизма и жизнелюбия. Ободряющий текст песни написал поэт Вадим Семернин, человек нелегкой судьбы. Годы его детства пришлись на Великую Отечественную войну. Подростком Вадим пережил голодное послевоенное время, но сохранил способность даже в самых стесненных обстоятельствах не терять надежду и находить причины для радости. Позитивное мироощущение поэта отразилось в стихах, которые легли в основу песни Тамары Миансаровой. Композитор Евгений Птичкин смог подобрать к словам Семернина точные музыкальные интонации. И жизнеутверждающий посыл композиции «Это очень хорошо» оказался доступным даже для иноязычных слушателей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеку свойственно верить в собственный разум. Неизвестно по какой причине, но в нас живет убеждение, что мы все способны понять и все постичь. Апостол Павел не был согласен с этим убеждением. И свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 3 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Никто же себе допрельщает, аще кто мнится мудр быть и в вас».
3: «Никто не обольщай самого себя». «Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий».
2: «Вся ваша суть, вы же Христовы, Христос же Божий».
1: Священное Писание через множество примеров показывает, что истинная мудрость – это Божий дар, который подается чтущим Бога людям, хранящим свое сердце от всякой греховной скверны. Тот, кто хочет обрести мудрость, должен в первую очередь искать ее у Бога. Однако человек со свойственным ему упрямством пытается доказать себе и всему миру, что он способен быть мудрым без Бога. Это стремление сопровождает нас очень давно. Так поступать пытался первый из рожденных людей – Каин. Если следовать книге Бытия, то Каин весьма преуспел. Его потомки строили города, обрабатывали металлы, и вообще земная их жизнь складывалась удачно. Мудрости этих людей вполне хватило для обустройства в физическом мире. Да и вообще мудрости человеческой вполне достаточно для благополучия в земной жизни. Доказательство тому – преуспевшие люди, корпорации и государства, которые живут без всякой оглядки на Бога и не пытаются постичь мудрость, сходящую свыше. Сложности начинаются тогда, когда привыкший полагаться на свой ум и свои таланты человек пытается выстроить диалог с Богом. Ведь оказывается, что в духовной жизни мудрость человеческая, как мы только что о том услышали, это безумие перед Богом. Написав эту фразу, апостол Павел тут же и объяснил, почему человеческая мудрость превращается в свою противоположность перед лицом Бога. «Уловляет мудрых в лукавстве их». Это довольно странная фраза, и она нуждается в нашем внимании. Апостол Павел, направляя услышанные нами сегодня слова в Коринф, подразумевал совершенно конкретную ситуацию. Он обличал тех людей, которые, опираясь на свое красноречие, образование и таланты, пытались противопоставить учению апостола свое собственное учение. Мы не знаем о том, что именно проповедовали эти люди, но мы можем сделать вывод о популярности их проповеди. Видимо, она поражала людей своей стройностью, логичностью и красотой. Так было до того времени, пока апостолы не вышли на борьбу с искаженным учением. Когда же это случилось, то оказалось, что не имеющие специальных риторических навыков люди, но имеющие благодать Святого Духа, поставили в тупик мнящих себя разумными лжеучителей. Апостолы увидели лукавство их проповеди и сделали это лукавство очевидным для всех. Блаженный Феофилакт, комментируя прозвучавшие сегодня слова, написал так: «Одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигнуть сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они особенно перед другими имели нужду в Боге, они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя всеведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники». Если продолжить мысли блаженного Феофилакта, то можно сделать следующий вывод. Человеческий ум пленяет и поражает. Но если мы хотим чего-то большего, чем простого земного благополучия, нам не стоит забывать об ограниченности человеческого разума тогда, когда речь заходит о постижении Бога. Эта мысль проста, но, увы, мы ее часто забываем. И Церковь вынуждена нам ее напоминать, предлагая нашему вниманию прозвучавшие сегодня слова святого апостола Павла.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб «Трезвости».
0: Частное мнение.
2: В определенные моменты жизни каждый из нас подводит итоги, анализирует, что получилось, а что нет из задуманного, строит дальнейшие планы. Вот в один из таких моментов я пришла к выводу, что наши достижения не гарантируют нам ощущение счастья. Приведу несколько примеров. В июне 2015 года я попала в больницу. Мне оперировали ноги, правое колено и 3 раза за месяц левую стопу. Получилось так, что я не могла передвигаться совсем. Ни на костылях, ни на ходунках. Невозможно было наступить на ноги. Боль была очень сильная, и требовалось время, чтобы срослись кости. Все лето я пролежала на больничной койке. Даже переворачиваться первый месяц не могла от боли. О чем я тогда думала? О том, что вокруг меня все люди счастливые. Они ведь могут самостоятельно ходить. Мне буквально хотелось достучаться до них, потрясти их за плечи и сказать: «Люди, вы счастливые! Почему же вы не радуетесь? Вы же можете ходить!» Прошу прощения за подробности, но моей мечтой на тот момент было дойти до туалета. Ведь это очень непросто – ждать, пока тебе принесут утку несколько раз в день. Каждый день 3 месяца подряд. И что же было дальше? Осенью, когда я смогла передвигаться на ходунках, я очень этому радовалась. Но только первое время. А потом мне уже хотелось научиться передвигаться на костылях, потом с палочкой, потом уже без палочки. Это, разумеется, нормально, человек же хочет выздороветь. Но я о другом. О том, что моя мечта исполнилась, я уже могла самостоятельно добираться до санузла. Однако ощущение счастья очень быстро прошло. И я снова была недовольна своей участью. Позже, когда я уже смогла ходить без палочки, я снова нашла массу поводов для расстройства и недовольства. Приведу еще один пример. Бывает так, что человек думает: «Вот куплю себе новый компьютер, или машину, или телефон, или еще что-то, и буду счастлив». Но проходит совсем небольшое время после приобретения, и человек уже не рад. Либо он уже озабочен следующей покупкой, либо это уже не приносит удовольствия. И так далее. Почему я часто нахожусь в состоянии недовольства, совершенно не обращая внимания на то, что у меня есть? Я могу ходить, говорить, петь, слышать, видеть, наслаждаться общением с близкими. Но почему-то я не думаю об этом, принимая это как должное. И нахожу то, о чем можно посокрушаться, как та старуха из сказки Пушкина. Всего ей было мало. Став царицей, все равно не стала она довольной и вернулась в итоге к своему разбитому корыту. Вот так же и мы. Несмотря на то, что жизнь меняется часто в лучшую сторону, кто-то делает карьерный рост, кто-то находит удачную работу, кто-то выходит замуж или женится по любви. У кого-то рождается долгожданный первенец, кто-то строит дом на дачном участке. Много всего радостного происходит с нами, не говоря о том, что мы можем свободно ходить в церковь. Ни богоборчество, ни ковидные ограничения нам не стали помехой. Господь дает все необходимое. Почему же мы не радуемся? Конечно, я обобщаю, но если говорить о себе, то я благодарна Богу за мою болезнь. Если я теперь впадаю в недовольство, я вспоминаю то состояние, когда не могла не то что ходить, перевернуться не могла от боли. Мне есть с чем сравнивать все мои нынешние скорби. Господи, прости. Благодарю Тебя за все.
0: Частное мнение.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Ирина Бакрадзе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет об апостолах Иоанне и Фоме.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готского. Святитель Дионисий, в миру Давид, принял монашество в Киево-Печерской лавре.

В Нижнем Новгороде он основал Печерский Вознесенский монастырь, который действует и сейчас. В 1374 году святой Дионисий стал епископом Суздальским и Нижегородским. Под редакцией святителя Дионисия была составлена знаменитая Лаврентьевская летопись, вдохновлявшая русских на борьбу с монголо-татарским игом. После смерти московского митрополита Алексия преподобный Сергий Радонежский предлагал великому князю Дмитрию избрать на митрополитчью кафедру епископа Дионисия. Но князь пожелал видеть митрополитом своего духовника, священника Митяя, спешно возведенного в сан архимандрита. Святитель Дионисий смело указал великому князю, что избрание митрополита без воли Вселенского Патриарха будет незаконно. Митяй был вынужден ехать в Константинополь. Дионисий также отправился в Византию. Вселенский Патриарх высоко оценил достоинство Дионисия и через некоторое время именно его поставил митрополитом на Русь. Возвращаясь в Москву через Киев, Дионисий был задержан литовским князем и заключен в темницу, где и скончался через 2 года. Из Константинополя Дионисий привез реликвии страстей Христовых, которые поместили в драгоценный крестообразный мощевик. Сейчас ковчег святого Дионисия – одна из святынь Московского Кремля. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Дионисием во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством перед Господом Он помогает нам в деле утверждения и сохранения истины Христовой. Мы просим святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. Святой Дионисий, моли Бога о нас. –

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Художник-реставратор, историк искусства, культуролог и писатель Савва Ямщиков говорил, что живет одновременно в двух мирах – сегодняшнем и минувшем. Каждый раз при работе над восстановлением уникальных произведений древней иконописи Савве Васильевичу казалось, что он отправляется в путешествие на машине времени, попадает в мастерские псковских и новгородских средневековых мастеров, наблюдает, как иконописец Дионисий с сыновьями расписывает Ферапонтов монастырь, слышит, как другой древний иконописец Феофан Грек подсказывает что-то своему талантливому ученику Андрею Рублеву. В постоянном удивительном общении с миром древней иконы прошла вся жизнь Саввы Ямщикова. За 40 лет работы ему удалось возродить сотни образов и открыть людям бесценные шедевры древнерусского искусства. Реставратор всея Руси, называли его коллеги. Детство Ямщикова пришлось на тяжелые годы, сразу после Второй мировой войны. Семья жила в бараке на Павелецкой набережной в Москве. В 5 часов утра мальчик бежал занимать какую-нибудь очередь. За спичками, керосином, маслом, мукой. Потом шел в школу. А вечером, дома, брал в руки книгу и уносился в прекрасные миры. «Русская литература проторила мне дорогу в мир искусства», — говорил Савва Васильевич. Его бабушка и мать были глубоко верующими, поэтому иконы, храмы и богослужения стали неотъемлемой частью детства и юности Саввы. Ямщиков вспоминал, что Евангелие и Псалтирь были дома обиходными книгами. Все это, безусловно, также повлияло на его жизненный выбор. В 1958 году Савва поступил на вечернее отделение исторического факультета Московского государственного университета по специальности искусствоведения. Вечернее, потому что днем надо было работать, чтобы помогать семье. Ямщиков трудился грузчиком на заводе шлифовальных станков. А на втором курсе института один из преподавателей, заметив талант студента, пригласил Ямщикова на работу во Всероссийский реставрационный центр. Так Савва попал в отдел реставрации иконописи. А в 1962-м, почти сразу после окончания университета, произошла еще одна судьбоносная встреча. 24-летний Ямщиков познакомился с режиссером Андреем Тарковским. Тот как раз работал над созданием фильма об иконописце Андрее Рублеве. Узнав, что Ямщиков имеет дело с иконами, Тарковский предложил ему стать консультантом картины. В поисках объектов для будущих съемок Ямщиков объехал всю Карелию, Вологодчину, побывал в храмах Великого Новгорода, Суздаля, Владимира, Пскова. Во время этой поездки Савва увидел, сколько уникальных древних икон погибают от неумолимого времени. А реставрировать их в глубинке некому. Но многие святыни еще можно было спасти. Именно этим и занялся Савва Ямщиков. 28 декабря 1968 года в Москве на Кузнецком мосту состоялась первая выставка русских икон, отреставрированных Ямщиковым. Большинство экспонатов приехали в столицу из историко-архитектурного музея-заповедника на Карельском острове Кижи. Это были образа, вывезенные фашистами в Финляндию во время Второй мировой войны и вновь вернувшиеся на родину. Савва Васильевич уделял большое внимание возвращению временно утраченных отечественных культурных ценностей. Так, например, он принимал активное участие в организации передачи из Германии в Россию Псковско-Покровской иконы Божьей Матери. Ямщиков много ездил по русской провинции. В музеях маленьких городов он отыскивал настоящие шедевры, реставрировал. Плодом этих поездок стали многочисленные выставки, всего около 300, и уникальный справочник, реставрационная опись произведений иконописи в музеях России, а еще более 30 книг по искусствоведению, среди которых не только научные, но и научно-популярные. Например, «Радость открытия», записки художника-реставратора, «Спасенная красота», рассказы о реставрации памятников искусства и многие другие. Часто Ямщикова узнавали на улицах. Незнакомые люди подходили, благодарили его за все, что он делает. Близкий друг Саввы Васильевича, журналист Виктор Линник, писал о реставраторе. Он был делателем добра, не знающим усталости и отдыха, подвижником, без остатка отдающим свой труд во благо Отечества.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Мы постоянно задаем Богу вопросы. Почему ты терпишь зло? Почему негодяи процветают, а праведники страдают? Почему в церкви рядом со святыми живут лицемеры? Не лучше ли проявить волю и выжечь все под корень? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Когда оставили народы, приидя в дом Иисус...»
3: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать, и да слышит».
1: Плевелы – это разновидность сорняковых трав, которые на ранних стадиях роста практически неотличимы от пшеницы. В древности враги часто мстили своим неприятелям именно так. Ночью подмешивали семена плевелов в пшеницу. Коварство заключалось в том, что распознать подлог можно было только тогда, когда растения вырастут. В отличие от золотистых колосьев пшеницы, колосья плевелов начинали чернеть. Но вырвать их было уже нельзя, ведь корни пшеницы и сорняков тесно переплелись под землей. Начнешь прополку – лишишься урожая. Так, при помощи этого образа, Христос дает своим ученикам ответ на вопрос, почему Бог не упраздняет зло в этом мире. Логика ответа Спасителя очевидна. Бог не искореняет зло немедленно не потому, что бессилен, а потому, что долготерпит. Так Он оставляет возможность покаяния даже для тех, кто закоснел в грехах. И история христианской церкви свидетельствует о том, как это работает. Благоразумный разбойник покаялся на кресте и первым наследовал Царство Небесное. Мария Египетская долгое время предавалась разврату, а после ушла в пустыню, провела там 47 лет в подвиге и приобрела благодать Божью. Преподобный Моисей Мурин, святой мученик Варвар Луканский в молодости были предводителями разбойничьих банд, грабили, убивали, насильничали. Однако при разных обстоятельствах Бог коснулся их сердец. Они отозвались, радикально изменили образ жизни и явили миру великую святость. Но не только в этом причина сосуществования добра и зла в нашем мире. Бог знает, как тесно переплетены корни добра и зла в человеке. И речь даже не о том, что плохие и хорошие люди вынуждены жить вместе и нередко связаны семейными, рабочими и даже дружескими отношениями, а в том, что нет в чистом виде ни хороших, ни плохих людей. Тесным образом зло сосуществует с добром в сердце каждого из нас. Ведь, как говорит апостол Павел, все мы в Адаме согрешили. Все мы с самого рождения носим в своем сердце закон греха. Просто в случае одних это приобретает масштабы социальной катастрофы. А в случае других эта болезнь точит душу незаметно для окружающих. Но если Господь вдруг решит начать прополку, то обречено все человечество в целом. Ни один из нас не оправдается перед Его судом. Ведь Ему открыты даже те движения нашего сердца и мысли, которые не осознаем мы сами, но из которых зачастую и вырастают плевелы в нашей душе. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Так Евангелие призывает нас обратить особое внимание на эту притчу. Когда в очередной раз внутри у нас поднимется возмущение поведением другого человека – Вместо того, чтобы провалиться в справедливое негодование, попробуем остановиться и поразмыслить. Если этот человек ходит и дышит, значит, для него не все еще потеряно. Значит, сам Бог терпит его и бережет для чего-то. А после сделаем самое важное. Развернем внимание на самих себя. Самое время рассмотреть свои плевелы. Ведь именно в момент возмущения поведением других становится заметна наша собственная злоба, неприязнь и страхи. Вот именно это, как говорит сегодня Господь, и сгорит в последний день, когда Он придет судить мир. А потому у нас есть прекрасная возможность получить ответ на главный вопрос: останется ли от меня хоть что-то, когда я сам встречусь с Богом лицом к лицу?

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Однажды я сделала маленькое открытие. Оказывается, язык – это не просто способ общения, а еще и хранитель мировоззрения народа. И в этом смысле русский язык не перестает удивлять. Как-то раз я объясняла своим ученикам правила о слитном и раздельном написании слов с частицей «не». Напомню, что часть правила гласит: слово «с не» пишется слитно, если к нему можно подобрать синоним «без не». Например, за окном стоит невысокий дуб. Невысокий равно низкий. Значит, пишем слитно. Маленькая оговорка. Я не буду говорить о других частях этого правила. Там, конечно, есть и другие аспекты. Противопоставление с союзом «а» и так далее. Хочу обратить ваше внимание именно на синонимы без частицы «не». Итак, перед нами фраза. Это была неправда. Слово «неправда» мы напишем слитно, поскольку можем подобрать синоним – ложь. Здесь противоречий нет. Однако попробуем перевернуть фразу и получим такое предложение. Это была не ложь. И удивительно то, что в данном случае мы напишем частицу «не» отдельно, потому что слово «не ложь» не равняется по значению слова «правда». Когда мы говорим «неправду», мы лжем. Но когда мы не лжем, мы не обязательно говорим правду. Например, на вопрос «куда ты идешь?» я могу ответить «не скажу». Сказала ли я правду? Нет. Но не сказала и ложь. Какая глубокая философская мысль заключена в таком, казалось бы, обычном правиле. Вот так русский язык показал мне, как мировоззрение народа отражается даже в грамматике. Надеюсь, мы с вами совершим еще много замечательных открытий о нашем родном языке. С вами была Нина Резникова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Сербии День памяти святителя Савы Сербского – настоящий праздник для всех учеников и учителей. Чем знаменит этот святой? Почему он считается покровителем школы и просвещения? Как его молитвы помогали сербскому народу в трудные времена? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
0: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает сценарист, драматург Илья Бацаев.
2: У меня есть проект «Знамение», вместе с которым мы даем концерты при православных храмах. И вот очередная моя добрая история случилась на одном из таких концертов. Это был концерт, посвященный Дню Матери, который мы планировали делать при храме преподобного Сергия Радонежского в Гальяново. К этому концерту, как ведущий, я особенно готовился, потому что на концерт должна была прийти моя мама. Я даже решил рубашку погладить. Обычно я этого не делал, потому что за пиджаком ее не видно. А тут хотелось маме сделать приятно. Так вот, я погладил рубашку и поехал на концерт. Но где-то на середине дороги я вспоминаю, что как будто бы забыл выключить утюг. Назад возвращаться нет времени. Еду прямо к началу концерта. Ведущий не может опаздывать. Но и вести концерт с мыслью о том, что у тебя горит квартира, тоже не хочется. Особенно если учесть, что она арендованная. И вот я приезжаю на концерт и встречаю своего друга Игоря Журавлева. Игорь приехал к нам из Видного в Гальяново, то есть это где-то 2 часа езды на машине, ради одного стихотворения. И вот я подхожу к нему и говорю: «Игорь, ты мог бы выполнить одну мою просьбу?» Игорь на меня смотрит, понимает, что это опять какая-то авантюра, в которую он по-дружески ввяжется. И вот начинается концерт, я иду на сцену, а Игорь едет из Гальянова на Преображенскую площадь. Итак, я веду концерт, но все мои мысли в это время в квартире. И я думаю о том, что там может происходить. Игорь в это время направляется туда, и до его номера остается где-то 6 или 7 выступающих. В итоге часть концерта проходит для меня на автопилоте. И в какой-то момент я вижу Игоря. И прямо со сцены я у него спрашиваю в микрофон: «Игорь, ну что, как квартира?» Он делает мне знак, что все хорошо, и говорит: «Все в порядке, Илья, квартира не горит». Это история о друзьях, о настоящих друзьях, которые готовы выручить тебя в любой ситуации. И даже если ты придумал себе в голове пожар в квартире, которого на самом деле не было. Игорь приехал, все проверил, утюг был выключен, а потом после этого уже под бурные овации выступил со своим стихотворением. Спасибо Игорю Журавлеву и спасибо тем, кто также помогает своим друзьям.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 9 июля, церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери. Вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готвского. Преподобный Тихон, в миру Тимофей, родился в Литве. В 1482 году, не желая принимать униатство, он переехал в Россию, в Костромскую губернию. Тихон поставил келью в пустынном месте в окрестностях города Лух и жил там со своими учениками Фотием и Герасимом. Иноки своим трудом добывали пропитание. Преподобный Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. По смирению он так и не принял священство. Скончался преподобный Тихон в такой бедности, что ученики не знали, в чем его похоронить. Суздальский архиерей прислал в подарок подвижнику кафтан, в котором его и предали земле. После смерти преподобного на месте его подвигов была устроена обитель в честь святителя Николая Чудотворца. У гроба преподобного Тихона сразу начали совершаться исцеления больных. Мощи святого были обретены нетленными. Первое житие преподобного Тихона Луховского с описанием 70 посмертных чудес было составлено в 1649 году. Преподобными церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Мы прославляем преподобного Тихона Луховского и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Николая Андреевича Римского-Корсакова называют композитором-сказочником. 9 из его 15 опер написаны на фантастические сюжеты. Да и в других сочинениях композитор неоднократно обращался к теме народных преданий и сказок. Римского-Корсакова привлекали яркие сценические образы, красочные фольклорные сцены, а также возможность изобразить в звуках природу, зверей и птиц, которые часто являются героями таких повествований. В опере «Сказка о царе Салтане», созданной в 1900 году, эффектно изображены сразу несколько персонажей из мира животных. Это и лебедь, обернувшаяся царевной, и белочка, грызущая золотые орехи. Но особую любовь слушателей завоевал шмель, в которого по сюжету сказки превратился князь Гвидон, чтобы тайно повидать отца. Композитор максимально реалистично изобразил стремительный полет маленького насекомого, чье движение не останавливается ни на миг. Римский-Корсаков, обладавший абсолютным слухом, мог с точностью угадать ноты в трели соловья или в стрекотании кузнечика. Оказывается, голос почти каждого божьего создания можно изобразить средствами музыкальных инструментов. В заметках композитора сохранились нотные расшифровки, жужжание мошкары, пчелы и других живых существ, среди которых присутствовал и шмель, который, по мнению Николая Андреевича, гудит на ноте «до». Возможно, именно поэтому мелодия «Полета шмеля» то и дело возвращается к этому звуку. Послушаем сцену «Полета шмеля» Римского-Корсакова в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра. Художественный руководитель Юлий Риентович.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеку свойственно верить в собственный разум. Неизвестно по какой причине, но в нас живет убеждение, что мы все способны понять и все постичь. А апостол Павел не был согласен с этим убеждением. И свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 3 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Никто же себе допрельщает, аще кто мнится мудр быть и в вас».
3: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий».
2: «Вся ваша суть, вы же Христовы, Христос же Божий».
1: Священное Писание через множество примеров показывает, что истинная мудрость – это Божий дар, который подается чтущим Бога людям, хранящим свое сердце от всякой греховной скверны. Тот, кто хочет обрести мудрость, должен в первую очередь искать ее у Бога. Однако человек со свойственным ему упрямством пытается доказать себе и всему миру, что он способен быть мудрым без Бога. Это стремление сопровождает нас очень давно. Так поступать пытался первый из рожденных людей – Каин. Если следовать книге Бытия, то Каин весьма преуспел. Его потомки строили города, обрабатывали металлы, и вообще земная их жизнь складывалась удачно. Мудрости этих людей вполне хватило для обустройства в физическом мире. Да и вообще мудрости человеческой вполне достаточно для благополучия в земной жизни. Доказательство тому – преуспевшие люди, корпорации и государства, которые живут без всякой оглядки на Бога и не пытаются постичь мудрость, сходящую свыше. Сложности начинаются тогда, когда привыкший полагаться на свой ум и свои таланты человек пытается выстроить диалог с Богом. Ведь оказывается, что в духовной жизни мудрость человеческая, как мы только что о том услышали, это безумие перед Богом. Написав эту фразу, апостол Павел тут же и объяснил, почему человеческая мудрость превращается в свою противоположность перед лицом Бога. «Уловляет мудрых в лукавстве их». Это довольно странная фраза, и она нуждается в нашем внимании. Апостол Павел, направляя услышанные нами сегодня слова в Коринф, подразумевал совершенно конкретную ситуацию. Он обличал тех людей, которые, опираясь на свое красноречие, образование и таланты, пытались противопоставить учению апостола свое собственное учение. Мы не знаем о том, что именно проповедовали эти люди, но мы можем сделать вывод о популярности их проповеди. Видимо, она поражала людей своей стройностью, логичностью и красотой. Так было до того времени, пока апостолы не вышли на борьбу с искаженным учением. Когда же это случилось, то оказалось, что не имеющие специальных риторических навыков люди, но имеющие благодать Святого Духа, поставили в тупик мнящих себя разумными лжеучителей. Апостолы увидели лукавство их проповеди и сделали это лукавство очевидным для всех. Блаженный Феофилакт, комментируя прозвучавшие сегодня слова, написал так: «Одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигнуть сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они особенно перед другими имели нужду в Боге, они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя всеведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники». Если продолжить мысль блаженного Феофилакта, то можно сделать следующий вывод. Человеческий ум пленяет и поражает. Но если мы хотим чего-то большего, чем простого земного благополучия, нам не стоит забывать об ограниченности человеческого разума тогда, когда речь заходит о постижении Бога. Эта мысль проста, но, увы, мы ее часто забываем. И Церковь вынуждена нам ее напоминать, предлагая нашему вниманию прозвучавшие сегодня слова святого апостола Павла.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Лана Колосова, музыкант, певчая церковного хора.
0: Частное мнение.
2: Бывало, накрывают меня мысли, как темные волны. Вот я, забитая, зашоренная, вечно чем-то недовольная. Среда обитания – дом, храм, работа, поликлиника или больница. Это как повезет. Больше ничего у меня нет. Все мои подруги и знакомые давным-давно успели создать семьи. Со многими потеряла связь, люди теперь заняты, семейные, некогда. На их фоне я казалась себе неудачницей, а вопросы коллег по работе, как на личном фронте, все больше и больше выводили из себя. Темные волны еще больше накатывали. Вот у Даши, я понимаю, полная чаша, любящий муж, дети, а у меня ни семьи, ни детей, даже друзей не осталось, ничего. Так сетовала я, лишь только находила свободное время подумать о своем наболевшем. Но однажды, снова погрузившись в эти свои эмоции совсем глубоко, заметила, что в душе стала подниматься уже просто какая-то муть. Уже не было конкретных мыслей, только дурное общее ощущение. «Что это?» – недоумевала я. «Что за странные, непонятные, неприятные чувства? Ни на что не похоже!» А потом поняла – недовольство жизнью, ропот на Бога. Я была совершенно изумлена, если не шокирована, что ропот – это не обязательно только слова или мысли, произнесенные вслух или про себя. Оказывается, бывает чувство ропота. Невероятно. Я еще ни слова не произнесла, а в душе поднялась целая буря какого-то негодования и горечи. Это тот же ропот. И нечего себе оправдывать, что я все принимаю по жизни и грехом ропота не болею. Сердце не обманешь. Безмолвный ропот. Это как молитва без слов, только наоборот. В первом случае душа стремится к Богу, а во втором – противится Творцу. После такого неприятного открытия я не могла успокоиться. Анализировала то, что со мной происходит. Очень хотелось выбраться из этого капкана, в который я сама себя и загнала. И вот в воскресенье, возвращаясь со службы, присела на остановке ждать автобуса. Его долго нет. Ну и пусть. Зато есть время подумать, разобраться в себе. Я сижу на высокой лавочке, свесив ноги. Солнце в дымке. Надо мной каждые 2 минуты летают самолеты. Рядом аэропорт. Счастливые люди по миру летают. Я мечтательно улыбаюсь. Да, вот бы и мне так путешествовать. Затем оборачиваюсь и долго смотрю в сторону нашего храма. Сердце замирает. Вот оно, мое счастье. Я смотрела на других, на то, чего бы мне хотелось, на видимый блеск, хотя откуда мне знать, что там внутри. А вот своего счастья почему-то не замечала. Вот же оно, рядом, в шаговой доступности. Неприятно было осознавать тот факт, что я чего-то требовала от Бога. Не просто просила, требовала. Зачем? Нужно ли мне это? Полезно ли? По силам ли мне такая ноша? Я об этом прежде не задумывалась. Ведь у меня все было, что необходимо. Именно то, что для меня, именно для меня приготовил любящий Бог. Любимое дело, дорогие сердцу люди. Многие из них пришли в мою жизнь в самые трудные минуты. Почему я принимала это как должное? Ведь это бесценный дар Божий, за который нужно благодарить каждую минуту своей жизни. Вот так. Вышла после службы и получила все ответы. Получила утешение в том солнечном свете на остановке. Господь рядом и всегда дает нам лучшее для нас. Лучшее.
0: Частное мнение.

0: остановка есть самое пригодное вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
6: Послушай, что если счастье – это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой –

Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готского. Преподобный Иоанн жил в 8 веке в Таврической Готфии, в селении Партенит на южном берегу Крымского полуострова. В юности он совершил многолетнее паломничество на Святую Землю, возвратился из Иерусалима просвещенным монахом. Жители Готфии горячо просили Иоанна стать их епископом. Чтобы принять посвящение, он отправился в Грузию, поскольку в Константинополе в то время была распространена иконоборческая ересь, а Иоанн был убежденным почитателем

святых икон. Католикос Грузии совершил над Иоанном епископскую хиротонию, и он долгое время мудро управлял готфской церковью. В 787 году Готфию захватили хазары. Они бросили епископа Иоанна в темницу и издевались над ним. Готфам удалось освободить святителя и переправить его в Мастриду. Преподобный Иоанн умер вдали от родины, но его тело было перенесено в Партенит и похоронено у подножия горы Аюддак, возле церкви Петра и Павла, которую он построил. В этом древнем храме и сейчас совершаются богослужения. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Мы прославляем преподобного Иоанна, епископа Готфского, и просим его: «Святой преподобный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Судьба Леонида Чичагова изумляла знавших его людей. Офицер царской армии, врач, композитор, художник. На пике военной карьеры он оставил службу и принял священный сан. Спустя много лет похожий поступок совершила внучка Чичагова, Варвара. Будучи химиком с мировым именем, она стала монахиней. Представитель старинной русской фамилии, потомок адмиралов, Леонид Чичагов закончил пажеский корпус. Участвовал в русско-турецкой войне. Насмотревшись на страдания раненых, Леонид всерьез занялся медициной. Потом создал благотворительное общество в помощь военным пенсионерам. Помогал детям, отцы которых погибли на войне. Но, несмотря на блестящую карьеру военного, Чичагов решил посвятить себя Богу и стал священнослужителем. Вместе с женой и дочками он переехал в Москву. Первым тяжелым испытанием для Чичагова стала смерть жены. После ее ухода он принял монашество с именем Серафим. Службу начал военным священником. Потом в сане архимандрита служил настоятелем монастыря в Суздале и проделал громадную работу по прославлению Серафима Саровского. Спустя время Чичагова возвели в сан епископа. Где бы ни служил владыка Серафим, везде он искренне интересовался жизнью прихожан, никогда не забывал о благотворительности и был заметной фигурой в общественной жизни страны. Все это перечеркнула революция. Большевики объявили Чичагова реакционером. Стремясь уберечь его от репрессий, патриарх Тихон возвел Серафима в сан митрополита с назначением в Польшу. Но уехать Чичагов не успел. Новая власть выслала его в Марийскую область. Отбыв срок, митрополит вернулся в Москву. В 1933 году он ушел на покой и поселился на подмосковной станции Удельная. Жил тихо, читал книги, играл на физгармонии и сочинял музыку. Частой гостьей в его доме была внучка Варя. Когда она родилась, владыка Серафим сам ее крестил. Золотой крестик, помнивший руки деда, Варвара носила всю свою трудную жизнь. Испытания начались с самого детства. На Первой мировой войне погиб отец. После революции семья Вари уехала из Петербурга. Дедушка помог, отправив дочь и внучек в деревню, где их приютили в монастыре. Спасаясь от голода, они много и тяжело работали. Зато Варя на свои деньги в летние каникулы ездила к дедушке. Она знала, что его то сажали в тюрьму, то держали в ссылке, но никак не могла понять, за что наказывают такого доброго человека. Уже став студенткой, Варя 2 года прожила у митрополита Серафима. Дед никогда не ложился спать, не дождавшись внучку. Варя тоже ждала этих встреч. Атмосфера в доме действовала на нее умиротворяюще. Ей нравилось сидеть в комнате деда, когда он играл на физгармонии. Нравилось спать на диване, над которым висел образ Христа в белом хитоне, написанный дедом. Владыка Серафим всегда благословлял внучку на ночь. Он тогда уже очень болел и не мог передвигаться без помощи. Таким его и арестовали в 1937 году. Варе не было дома в ту страшную ночь. Узнав об аресте, она в отчаянии бегала по московским тюрьмам, и везде ей отвечали, что Леонида Чичагова у них нет. След дедушки оборвался на долгих 50 лет. Уже потом Варвара Васильевна узнала, что его арестовали с формулировкой как авторитета православной церкви и обещали сохранить жизнь, если он отречется от веры. Митрополит Серафим не отрекся. Его приговорили к высшей мере наказания. Варвара Васильевна говорила, что дед невидимо помогал ей всю жизнь. «Он вымаливал для меня у Бога его милость. Его небесное заступничество весило больше, чем благорасположение любого земного начальника», вспоминала Варвара Васильевна. Однажды она увидела удивительный сон. Дедушка собрался куда-то уезжать. Варвара попросила взять ее с собой, а он сказал: «Нет-нет, ты мне еще послужи». И внучка поняла, что должна издать книги деда. Информацию собирала по крупицам. Это было почти невозможно, но богословские труды митрополита Серафима увидели свет. Позже Варвара Васильевна издала исторические и медицинские книги владыки. Она всю жизнь занималась наукой, была знаменитым химиком. уже на пенсии получила от судьбы неожиданный подарок. Зайдя в церковь Илии Пророка в Обыденском переулке, Варвара Васильевна застыла от изумления. Прямо на нее смотрел Христос с той самой иконы, что висела в доме деда. Уйти из храма Варвара Васильевна не смогла. Устроилась туда продавать свечи. А потом приняла монашеский постриг и в память о дедушке получила имя Серафима. Ей было уже 80 лет. Последние годы жизни матушка Серафима целиком посвятила служению Богу и восстановлению доброго имени деда. Благодаря ее стараниям митрополита Серафима Чичагова полностью реабилитировали, а в 1997 году он был причислен православной церковью к лику святых.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи епископа Антония Храповицкого. 1905 год. Житомир. Городской собор. Искреннее благочестие остается неполным, если не украшается любовью и состраданием к ближним. И сию любовь наш государь проявил в первые же месяцы по своем воцарении, когда, по примеру всероссийского праведника отца Иоанна Кронштадтского, начал повсюду учреждать дома трудолюбия для бедных, ибо именно в этом нуждается городская беднота.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Алло! Алло, Иван, ты слышишь меня? Алло! Просто ты молчишь, и мне кажется, что связь прервалась. Ну, то есть, ты не сможешь мне помочь? Да какая там сумма, я сейчас за каждую копейку буду благодарен. Нет, я понимаю, все прекрасно понимаю, просто... Просто это катастрофа! Алло! Ну вот и на телефоне деньги кончились. Простите, я, кажется, напугал вас. У меня все кипит внутри, и эмоции волной накатывают.
2: Ну что вы, молодой человек, в жизни много сложностей. А катастроф не бывает, если человек правильно относится к жизни. Кстати, знаете, что вода – древний и яркий образ бедствий?
1: Древний?
2: Да, ему, по крайней мере, 3000 лет. Именно 30 столетий назад израильский царь Давид взывал к Богу: «Спаси меня, Боже, ибо волны скорбей настигли душу мою. Погряз я в тени глубокой, и нет у меня опоры. Канул я в глубину морскую, и бурные воды потопили меня».
3: Ему что, тоже разорение грозило?
2: Разорение? Я даже не знаю, рассматривал ли кто-нибудь невзгоды царя Давида с этой точки зрения. Дело в том, что бедствия его были настолько обширны, а страдания настолько глубоки, что лишение материального достатка выглядит на этом фоне незначительной проблемой. Давид упоминает о своих лишениях в 68-м псалме. «Ненавидящих меня напрасно стало больше, чем волос на голове моей. Укрепились враги мои, преследующие меня неправедно. То, чем владел я, отнято у меня». Ну и здесь едва ли он скорбит о потере каких-то вещественных благ.
3: О чем же он так печалился?
2: В жизни царя-псалмопевца было много горьких моментов. Когда он утрачивал дружбу, безвинно терял доброе имя, хоронил детей. В молодости Давид был несправедливо гоним своим тестем, израильским царем Саулом. В зрелые годы он был вынужден скрываться в пустыне от родного сына Авессалома, который поднял против отца восстание. Во многих псалмах Давид плачет, страдая. Он скорбит о предательстве близких, о лицемерии и коварстве окружающих, о том, что, пребывая на чужбине, не имеет возможности сходить помолиться в походный иудейский храм Скинию. Но я не припомню, чтобы Давид сильно расстраивался от того, что потерял богатство.
3: Может, он его и не терял?
2: Да нет, бывали моменты, что псалмопевец ночевал под открытым небом и даже не имел куска хлеба. Тут, что называется, вопрос приоритетов.
1: А вот этот псалом, в котором про воды бедствий, он при каких обстоятельствах был написан?
2: Тут толкователи расходятся во мнениях. Одни уверяют, что 68-й псалом был написан во время гонения Давида царем Саулом. И действительно, в то время оболганный псалмопевец находился в таком униженном положении, что многие просто не желали с ним знаться. И даже его горячая вера в Бога становилась предметом насмешек. Давид в своей песне рассказывает об этом Творцу. «Ради тебя претерпел я позор, бесчестие легло на лицо мое. Стал я чужим братьям моим, стал чуждым сыновьям матери моей, ибо снедает меня ревность о доме твоем, и поношения поносящих тебя пали на меня. И облек я постом душу мою, и стал терпеть поругание, и оделся я в рубище, и стал для всех притчей. Надо мной глумились сидящие у ворот, обо мне пели песни пьющие вино».
3: А другие толкователи что говорят?
1: Вы сказали, что есть еще одна точка зрения.
2: Другие считают, Давид создал его гораздо позже, как богослужебную молитву, в которой выражена боль праведника, несправедливо терпящего поношения. И надо полагать, многие люди в истории были благодарны псалмопевцу за то, что он нашел нужные слова, чтобы излить боль Творцу. «Я возношу молитву к тебе, Боже. Пришло время благоволения, Боже. По великой милости Твоей услышь меня. ибо ты воистину спасешь нас. Извлеки меня из тины, да не погрязну, да избавлюсь от ненавистников моих и от глубоких вод, да не потопят меня бурные воды, да не поглотят меня пучина, и да не уловят меня уста колодца. Услышь меня, Господи, ибо ты благ в милости твоей. По множеству щедрот твоих воззри на меня, не отврати лица твоего от слуги твоего, ибо я скорблю, не замедли услышать меня. Внемли зову души моей, избавь ее от врагов моих, избавь меня.
1: Да, не поспоришь. Слова такие, что всякий в трудную минуту может примерить их на себя.
2: Особенность 68-го псалма еще и в том, что здесь в описании страдающего человека пророчески отобразился образ страдающего Бога, его вселенское одиночество на кресте. Унижений ожидала душа моей страданий, и ждал я сострадающего, и не было его, и утешающих ждал, и не обрел их. Невероятно точно предсказаны обстоятельства распятия Христа, вплоть до деталей, и дали в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.
1: Но вы же сказали, что псалом был написан 3000 лет назад, то есть задолго до Рождества Христова. Откуда же автор мог знать, что Иисуса на кресте станут поить уксусом, смешанным с желчью?
2: Происхождение пророчеств Давида известно. Его при любых обстоятельствах душа была устремлена к Богу. Псалмопевец не просто соблюдал заповеди и исполнял положенные иудеям священные ритуалы. Всей своей жизнью, каждой ее минутой он являл верность Творцу. Он говорит в своей песне: «Восхвалю имя Бога моего в песнопении, возвеличу его, прославляя. И эта жертва будет угоднее Богу, чем телец юный с рогами его и копытами». И других призывает: «Ищите Бога, и жива будет душа ваша. Ибо услышал убогих Господь и рабов своих не унизил. Да восхвалят его небеса и земля, море и все живущее в нем». Всецелое пребывание в Боге приоткрывает любящим его тайны бытия. Вот и Давиду открылось, что в его роду родится Бога-человек, Мессия, спаситель людей.
1: Послушайте, а ведь мне полегчало, пока я с вами разговаривал. Деньги. Что деньги? Сегодня нет, а завтра есть. Были бы мы живы, все можно исправить. Ведь верно я говорю?
2: Верно. Очень даже верно. Вот увидите, все образуется.
4: Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать.

0: Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готского. Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из тех, что написал апостол Лука. В V веке она была перенесена из Иерусалима в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. За 70 лет до взятия Константинополя турками икона исчезла из храма и явилась близ города Тихвина. На месте явления образа был возведен храм в честь Успения Богородицы и устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить эту обитель. Однажды, видя, как приближается шведское войско, иноки решили бежать из монастыря вместе с чудотворной иконой, но не могли сдвинуть ее с места. Чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Немногочисленные монахи успешно отражали атаки мощного противника, и обитель выстояла. В память чудесного одоления врагов церковь установила празднование, посвященное Тихвинской иконе Божией Матери. После закрытия Успенского монастыря в 1920 году икона была помещена в Тихвинский краеведческий музей. Затем была вывезена в Чикаго, где хранилась в Свято-Троицком соборе. В 2004 году икона была торжественно возвращена в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу росшей тебя, ты сам, прежде чем я встал, стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Поэтому Церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной и молится: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»
1: Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Свидание с шедевром.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, в вашем магазине есть альбомы художников-передвижников?
2: Добрый день. Да, конечно. Посмотрите, пожалуйста, вот на этих полках слева.
1: Спасибо, нашла. Вы не будете против, если я немного полистаю?
2: Ну, конечно же, нет. Можете за стол присесть.
1: Благодарю. Замечательно. Именно это я искала. Я возьму этот альбом.
2: Хорошо. Подождите минутку, я его упакую.
1: О, не беспокойтесь, пожалуйста. У меня с собой есть пакет.
2: Извините за любопытство. Можно спросить, а что вы искали? Какую-то конкретную картину?
1: Да. Полотно художника Василия Максимовича Максимова. «Больной муж». Его почему-то не часто публикуют.
2: А можно взглянуть? Ух ты! Удивительная картина. Даже слезы на глаза навернулись. Бедная крестьянская изба. На сколоченном из досок топчане лежит в забытии мужчина. А рядом с ним стоит тарелка с едой. Но он к ней даже не притронулся. Мужчина, наверное, тяжело болен. А рядом, перед иконами, на коленях стоит его жена. Она склонила голову и, наверное, молится. Просит у Бога исцеления для своего супруга.
1: Максимов написал картину «Больной муж» в 1881 году. Реакция публики на эту его работу была схожа с вашей. Например, художник и критик Владимир Стасов говорил: «Эта картина – одно из высших произведений всей новой русской школы по правде, простоте и чувству».
2: С этим трудно не согласиться. Вот смотришь на картину, и ситуация становится понятной до мелочей. Например, ясно, что мужчина зарабатывает на жизнь ловлей рыбы, и семья, вероятно, только этим и жила. На стене висит сеть, повсюду разбросаны снасти. А теперь кормилец заболел.
1: Василий Максимович Максимов написал картину, опираясь на свои детские воспоминания. Когда ему было 6 лет, тяжело заболел отец. Мальчик вставал перед образами и молил Бога о его выздоровлении. Этюды для будущего полотна художник рисовал во время путешествия по Поволжью, где он жил среди простых крестьян.
2: А я обратила внимание, что полка с иконами, кажется, это называется «Красный угол», самая светлая часть картины. От икон буквально льется тихий свет. Он падает на склоненную голову женщины и словно говорит о том, что надежда есть. А вы как думаете, мужчина выздоровеет?
1: В Евангелии Христос говорит: «По вере вашей да будет вам». Если просить у Бога милости с верой, то Он непременно все устроит к лучшему.
2: Ой, спасибо вам огромное. Вы прям открыли для меня эту картину. Я без вас бы о ней и не узнала. А скажите, где можно увидеть подлинник полотна Василия Максимова «Больной муж»?
1: Он хранится в Государственной Третьяковской галерее. Обязательно приходите посмотреть.
0: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Раздражительный человек подобен скрипучей телеге на жестких колесах. Каждая кочка на дороге отдается содроганием.
1: К такой звучной аналогии обратился в своей книге «Мучения любви. Келейные записки» архимандрит Лазарь Абашидзе, грузинский иконописец и церковный писатель 20-го, начала 21-го столетия. «Раздражительному человеку, — пишет он, — мир, увы, видится злополучным скоплением неудобств. Череда обстоятельств для него — не спасительный промысел Божий, не полезные испытания для души, а бессмысленная несуразность, действующая по какому-то закону подлости». Продолжая образный ряд, отец Лазарь в качестве рессор от раздражительности предлагает терпение и покладистость.
0: Цитата.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое алтарь?
5: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
6: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
7: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которого мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
8: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайное, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
9: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
10: В храме есть три части. Первая – это притвор, второй – это храм, а третий – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы, священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой, когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Раскрывает эпоху царственной династии от избрания на царство первого из Романовых Михаила Федоровича до времени правления последнего русского императора Николая II. Каждому из правителей посвящена увлекательная биографическая статья. Текст сопровождается великолепными иллюстрациями. Среди них мы найдем цветные портреты всех монархов из рода Романовых, а также фотографии членов правящей семьи, которые здравствовали на момент первого издания книги. Стоит отметить, что новейшее издание сборника в точности повторяет первоисточник. В нем мы найдем уникальные иллюстрации, выполненные в одной из известнейших типографий России того времени – петербургской книжной мастерской «Голики и Вильборга». Кстати, и текст в книге тоже остался без изменений – в дореформенной орфографии, что, впрочем, совсем не препятствует легкому чтению. Из кратких исторических очерков в книге Ивана Божирянова «Романовы. 300 лет служения России» можно узнать множество интересных деталей. К примеру, о предании, согласно которому преподобный Геннадий Костромской благословил семейство родоначальника Романовых, боярина Романа Юрьевича Захарьина, и предрек его потомкам славное царственное будущее. Весьма любопытно и описание выбора невесты первым Романовым на русском престоле, царем Михаилом Федоровичем. Представительницам знатнейших боярских фамилий молодой правитель предпочел служанку одной из них. Скромная незнатная девушка стала царицей Евдокии Лукьяновной. Узнаем мы из яркого динамичного повествования и о славных делах Романовых царей, их трудах на благо процветания государства российского. О реформах Петра I, просвещенной монархии Екатерины II, попытках объединить Европу под знаменем христианских заповедей императора Александра I. Читая книгу Ивана Божирянова «Романовы. 300 лет служения России» и рассматривая уникальные иллюстрации и исторические документы на ее страницах, мы пронесемся через эпохи и ощутим собственную неразрывную связь с историей нашего великого государства. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить. Закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». География Веры. Преподобный Ефросин Псковский родился в 1386 году в селе Виделебье под Псковом. Мальчик выучился грамоте и полюбил читать Евангелие и жития святых. В юности принял постриг в Псковском Снетогорском монастыре. В 1425 году поселился отшельником на берегу реки Толбы в 30 километрах от города. Рядом с кельей подвижника стали жить другие иноки, искавшие подвига во славу Божию. Так образовался монастырь. Насельники построили деревянную церковь. Место для нее преподобный Ефросин выбрал не случайно. Согласно летописи, подвижнику явились святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст и указали, где должен стоять храм. Церковь посвятили этим трем святителям. Череду богослужений и распорядок жизни насельников определял устав, составленный преподобным Ефросином. По этим правилам монахам запрещалось носить одежду из дорогих материалов, владеть золотом и серебром, держать в келье еду и напитки. При этом в монастыре всегда радушно принимали странников и кормили нищих. Сам Ефросин был для братьев примером аскетической жизни. Перед смертью он принял самую строгую степень монашества схиму с именем Елеазар. И обитель, основанная им, получила название Спасо-Елеазаровская. В 1549 году церковь прославила псковского подвижника в лике святых.
1: Радио «Вера» в Пскове можно слушать на частоте 88.8 FM.
2: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
3: А как по-украински колобок?
2: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
4: для детей
3: и взрослых.
0: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеку свойственно верить в собственный разум,

0: пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий.
1: Вся ваша суть, вы же Христовы, Христос же Божий.
2: Священное Писание через множество примеров показывает, что истинная мудрость – это Божий дар, который подается чтущим Бога людям, хранящим свое сердце от всякой греховной скверны. Тот, кто хочет обрести мудрость, должен в первую очередь искать ее у Бога. Однако человек со свойственным ему упрямством пытается доказать себе и всему миру, что он способен быть мудрым без Бога. Это стремление сопровождает нас очень давно. Так поступать пытался первый из рожденных людей – Каин. Если следовать книге Бытия, то Каин весьма преуспел. Его потомки строили города, обрабатывали металлы, и вообще земная их жизнь складывалась удачно. Мудрости этих людей вполне хватило для обустройства в физическом мире. Да и вообще мудрости человеческой вполне достаточно для благополучия в земной жизни. Доказательство тому – преуспевшие люди, корпорации и государства – которые живут без всякой оглядки на Бога и не пытаются постичь мудрость, сходящую свыше. Сложности начинаются тогда, когда привыкший полагаться на свой ум и свои таланты человек пытается выстроить диалог с Богом. Ведь оказывается, что в духовной жизни мудрость человеческая, как мы только что о том услышали, это безумие перед Богом. Написав эту фразу, апостол Павел тут же и объяснил, почему человеческая мудрость превращается в свою противоположность перед лицом Бога. «Уловляет мудрых в лукавстве их». Это довольно странная фраза, и она нуждается в нашем внимании. Апостол Павел, направляя услышанные нами сегодня слова в Коринф, подразумевал совершенно конкретную ситуацию. Он обличал тех людей, которые, опираясь на свое красноречие, образование и таланты, пытались противопоставить учению апостола свое собственное учение. Мы не знаем о том, что именно проповедовали эти люди, но мы можем сделать вывод о популярности их проповеди. Видимо, она поражала людей своей стройностью, логичностью и красотой. Так было до того времени, пока апостолы не вышли на борьбу с искаженным учением. Когда же это случилось, то оказалось, что не имеющие специальных риторических навыков люди, но имеющие благодать Святого Духа, поставили в тупик мнящих себя разумными лжеучителей. Апостолы увидели лукавство их проповеди и сделали это лукавство очевидным для всех. Блаженный Феофилакт, комментируя прозвучавшие сегодня слова, написал так: «Одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигнуть сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они особенно перед другими имели нужду в Боге, они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя всеведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники». Если продолжить мысль блаженного Феофилакта, то можно сделать следующий вывод. Человеческий ум пленяет и поражает. Но если мы хотим чего-то большего, чем простого земного благополучия, нам не стоит забывать об ограниченности человеческого разума тогда, когда речь заходит о постижении Бога. Эта мысль проста, но, увы, мы ее часто забываем. И Церковь вынуждена нам ее напоминать, предлагая нашему вниманию прозвучавшие сегодня слова святого апостола Павла.
3: Апостольские чтения.

0: тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В южной части Владикавказа есть исторический район Осетинская Слобода. Здесь, на улице Рождественской, в 500 метрах от набережной реки Терек, стоит старейшая церковь города. Храм посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы. Он был основан в 1814 году. На тот момент Владикавказ представлял собой военную крепость у входа в Дарьяльское ущелье. Форт построили в 1784 году по указу царицы Екатерины II для защиты южных рубежей Российской империи. За мощными стенами русского укрепления нашли защиту от соседних племен осетины, прежде обитавшие выше в горах. Это были потомки аланов, христианского народа, пострадавшего от монгольских завоевателей в 13 столетии. За многие века горцы утратили церковные традиции. Вернуться к вере им помогли русские миссионеры. Именно они построили в Осетинской Слободе церковь Рождества Богородицы, вначале деревянную, а спустя несколько лет – каменную. В дальнейшем в среде осетинского народа появились свои просветители. Так, в 1862 году настоятелем храма Рождества Богородицы стал священник Аксо, а в русском произношении – Алексей Колиев. Он заботился о том, чтобы соотечественники имели возможность изучать Священное Писание на родном языке. Важнейшей задачей отец Алексей считал развитие женского образования на Кавказе. Он говорил, что грамотная мать сможет прочитать Евангелие и передать благую весть своим детям. На собственные средства священник организовал школу для девочек и сам преподавал в ней. Миссионер перевел на осетинский язык многие молитвы и писал духовные стихи. При нем церковь Рождества Богородицы стала духовным центром Владикавказа. В храме сложилась дружная община. Когда после революции 1917 года старинное здание собирались снести, прихожане встали на его защиту. Церковь удалось спасти. Многие годы в ней размещался музей. Героем экспозиции стал поэт Костахи Тагуров, основоположник осетинской литературы. В 1993 году храм Рождества Богородицы вновь стал действующим. Сегодня под его сводами регулярно совершаются богослужения. Голубое здание стоит на возвышенности, и золотой крест над шатровым куполом виден за несколько кварталов. Со смотровой площадки у церкви открывается потрясающий вид на Кавказские горы. Этой панорамой любовались и первые жители Владикавказа.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя, как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

Вера. Светлое радио. Для Бога мертвых нет. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Большей частью самая страшная для умирающего мысль та, что он отходит, умирает одиноко, то есть он был частью общества, семьи, жизни, а теперь вдруг настала смерть, и ему никто не может помочь. И мне кажется, что очень важно любому человеку, даже неверующему, подойти и дать умирающему почувствовать, что он не один. В начале войны я был хирургом в полевом госпитале, и в моем отделении умирал молодой солдат. Я его, конечно, посещал днем, а в какой-то вечер подошел, взглянул на него, и мне стало ясно, что он не жилец. Я его спросил: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Он на меня взглянул глубоко, спокойно. Он был крестьянин, поэтому в нем была такая тишина полей, тишина лесов, тишина неспешной жизни, и сказал: «Я сегодня ночью умру». Я ответил: «Да, сегодня ты умрешь. Тебе страшно?» «Умирать мне не страшно. Но мне так жалко, что я умру совершенно один. Умирал бы я дома, при мне были бы и жена, и мать, и дети, и соседи. А здесь никого нет». Я говорю: «Нет, неправда. Я с тобой посижу». «Ты не можешь просидеть со мной целую ночь?» «Отлично могу». Он подумал, сказал еще: «Знаешь, даже если ты будешь здесь сидеть, пока мы разговариваем, я буду сознавать твое присутствие. А в какой-то момент я тебя потеряю и уйду в это страшное одиночество, в момент, когда страшнее всего умирать». Я ответил: «Нет, не так. Я с тобой рядом сяду. Сначала мы будем разговаривать. Ты мне будешь рассказывать о своей деревне, дашь мне адрес своей жены. Я ей напишу, когда ты умрешь, если случится, навещу после войны. А потом ты начнешь слабеть, и тебе будет уже невозможно говорить. Но ты сможешь на меня смотреть. К тому времени я тебя за руку возьму. Ты сначала будешь открывать глаза и видеть меня, потом закроешь глаза и уже меня видеть не сможешь. Уже не будет сил открывать их. Но ты будешь чувствовать мою руку в своей руке или свою руку в моей. Постепенно ты будешь удаляться, и я это буду чувствовать, и периодически буду пожимать твою руку, чтобы ты чувствовал, что я не ушел, я здесь. В какой-то момент ты на мое пожатие руки ответить не сможешь, потому что тебя здесь уже не будет. Твоя рука меня отпустит, я буду знать, что ты скончался. Но ты будешь знать, что до последней минуты не был один». И так случилось.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Армения – древнейшее из существующих ныне христианских государств. Христианская проповедь зазвучала на армянских землях еще в первом веке, когда сюда в рамках миссионерского путешествия пришел ученик Иисуса Христа, апостол Фаддей. С собой, как говорит армянское предание, Фаддей принес уникальную святыню – копье римского легионера Лонгина, которым умершему на кресте Спасителю была нанесена рана в область сердца. Об этом эпизоде говорится в Евангелии от Иоанна. Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Легионер Лонгин впоследствии стал христианином и принял мученическую смерть за Спасителя. Апостолу Фаддею удалось многих жителей Армении обратить ко Христу. Принесенным копьем он совершал многие чудеса и исцеления. Деятельность апостола вызвала большое неудовольствие местных языческих жрецов, которые в итоге добились казни святого. Фаддей был погребен армянскими христианами, а над его могилой был основан монастырь Таде. Сегодня он находится на территории Ирана. Копье Лонгина язычникам уничтожить не удалось. Армянские христиане смогли его надежно спрятать. Место, где хранилось копье, со временем превратилось в монастырь Гигардаванг, в переводе на русский – монастырь копья. Святыня пребывала в Гигардаванге до 13 века, а затем была перенесена в главный монастырь армянской церкви Эчмиадзин, где находится до сих пор и доступна для поклонения. В мире сегодня, кроме армянского копья Лонгина, существует еще три копья, которые претендуют на статус древней святыни. Это так называемые Ватиканское, Венское и Краковское копья. Однако после проведенных исследований было убедительно доказано, что Краковское копье является копией Венского, а Венское, в свою очередь, было изготовлено в VII веке. Так называемое Ватиканское копье попало в Рим только в XV веке. Оно было привезено из Константинополя после его взятия турками. Ватиканское копье по своей древности могло бы претендовать на то, чтобы быть тем самым евангельским копьем, если бы не один факт. Форма копья, его размеры не соотносятся с формой и размерами раны, нанесенной Христу и отобразившейся вместе с его телом на Туринской плащанице. Копье из Эчмиадзина – единственное, которое и по форме, и по размеру совпадает с раной Спасителя на Туринской плащанице. К сожалению, начиная с V века армянская церковь не состоит в общении с православными церквами. Тем не менее, армяне не препятствуют православным паломникам приезжать в Эчмиадзин и поклоняться великой святыне. Кроме копья святого Лонгина, в Армении хранятся другие, почитаемые всеми христианами реликвии. К ним относится, например, частица креста Спасителя, мощь апостола Анании, святого Григория Просветителя и мученицы Репсимии. И, конечно же, в Армении вам обязательно расскажут, что именно на этой земле нашел пристань библейский ковчег святого Ноя, который по армянскому преданию до сих пор находится во льдах на вершине горы Арарат. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о копье святого Лонгина и иных общехристианских святынях Армении.

православие. Радио «Вера».

0: Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готского. Святитель Дионисий, в миру Давид, принял монашество в Киево-Печерской лавре. В Нижнем Новгороде он основал Печерский Вознесенский монастырь, который действует и сейчас. В 1374 году святой Дионисий стал епископом Суздальским и Нижегородским. Под редакцией святителя Дионисия была составлена знаменитая лаврентьевская летопись, вдохновлявшая русских на борьбу с монголо-татарским игом. После смерти московского митрополита Алексия преподобный Сергий Радонежский предлагал великому князю Дмитрию избрать на митрополитчью кафедру епископа Дионисия. Но князь пожелал видеть митрополитом своего духовника, священника Митяя, спешно возведенного в сан архимандрита. Святитель Дионисий смело указал великому князю, что избрание митрополита без воли Вселенского Патриарха будет незаконно. Митяй был вынужден ехать в Константинополь. Дионисий также отправился в Византию. Вселенский патриарх высоко оценил достоинство Дионисия и через некоторое время именно его поставил митрополитом на Русь. Возвращаясь в Москву через Киев, Дионисий был задержан литовским князем и заключен в темницу, где и скончался через 2 года. Из Константинополя Дионисий привез реликвии страстей Христовых, которые поместили в драгоценный крестообразный мощевик. Сейчас ковчег святого Дионисия – одна из святынь Московского Кремля. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Дионисием во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством перед Господом Он помогает нам в деле утверждения и сохранения истины Христовой. Мы просим святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. Святой Дионисий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами в переводе с греческого «старейшинами», то епископами в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Вот только при чем тут святой Антоний? Как писал лично знавший Авву Антония святитель Афанасий Великий, старец всегда находился в спокойном и радостном состоянии духа. В достопамятных сказаниях об Антонии Великом хорошо видны его добродушие и чувство юмора. Для своего романа Флобер выбрал один из самых известных сюжетов в мировой культуре – «Искушение святого Антония». Речь идет об эпизоде из жизни Антония Великого, когда он, чтобы испытать себя, затворился в пустой гробнице фараона. В житии святого Антония сказано: «Вскоре, как бы раздвинув четыре стены, в гробницу со страшным шумом ворвались демоны». Это было похоже на вторжение плохо воспитанных молодых людей или разбойников. Антоний выдержал духовную брань и после этого словно родился заново. А в романе Флобера герой страдает многие годы. Его искушение все длится и длится. Подвижника искушают царица Савская, Будда, олимпийские божества, сама смерть в человеческом обличии. Роман напоминает мираж в пустыне. Он состоит из бесконечных видений. Лишь временами этот мираж рассеивается, когда Флобер с присущим ему мастерством пишет о жизни египетских пустынников.
5: «Вспоминается мне странствие мое с Аммоном в поисках уединенной местности для монастырей. Был последний вечер, и мы ускоряли шаг, напевая гимны, идя друг подле друга, не разговаривая. По мере того, как опускалось солнце, тени наши удлинялись, как два все выраставших обелиска, которые как бы шли перед нами. Обламывая наши посохи, мы тут и там втыкали кресты, чтобы отметить место кельи. Ночь надвигалась медленно, черные волны расползались по земле, а небо все еще было охвачено необозримым розовым сиянием».
4: Только в финале Антоний в романе Флобера наконец-то освобождается от своих бесконечных видений. Правильно поставить точку, Гюстав Флобер знал в этом толк.
5: «День наконец настает, и как подъемлемые завесы шатра, золотые облака, свиваясь широкими складками, открывают небо. В самой его середине, в солнечном диске, сияет лучами лик Иисуса Христа. Антоний осеняет себя крестным знамением и становится на молитву».
4: Последнее слово в романе Флобера «Искушение святого Антония» – молитва. И это не случайно. Именно молитва помогает преодолеть любые искушения и укрепиться духом. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Бог тайно утешает того, кто молится, страдает за мир и помогает людям. Иерархимонах Исаак Аталах.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У святого Нила Синайского, подвижника и духовного писателя V столетия, есть изречение: «Ничего не предпочитай любви к ближнему». Эти слова можно было бы поставить эпиграфом к одной из сцен романа «Хорошие жены» американской писательницы Луизы Олькотт. В этом романе, продолжении «Маленьких женщин», она создала образ четырех сестер – Мэг, Бет, Эми и Джо. Джо – самая одаренная из сестер. Кроме того, она неугомонна, взбалмошна, ее одолевают честолюбивые стремления, в голове всегда кипят замыслы и планы. Она мечтает вырваться из дома и увидеть весь мир. Бет – ее полная противоположность. Тихая, впечатлительная, чуткая девочка, переболев в детстве скарлатиной и так и не оправившись, к 18 годам медленно угасает. Незадолго до смерти Бет просит Джо позаботиться о папе и маме. Старшие сестры уже далеко от родительского дома. «Даже если тебе будет нелегко, Джо, — просит она, — постарайся. Твои планы и замыслы, они хороши, но ты просто помни, я теперь хорошо это понимаю, любовь — единственное, что мы можем унести с собой». Джо выполняет просьбу сестры и пытается заменить ее родителям, окружает их теплом и любовью, стараясь смягчить утрату. Поступая так, она и сама обретает утешение. Джо впервые в жизни чувствует, что делает именно то, что нужнее всего ей самой и другим – дела любви. Вот как писал о таких делах архимандрит Георгий Лавров, преподобный исповедник российский: «Жизнь наша в том, чтобы как можно больше света и теплоты давать окружающим людям». Чем заканчивается повесть Олькотт? Успех не уходит от Джо. Напротив, она обильно пожинает его плоды, став известной писательницей. Но сначала Джо собирает в своем сердце главное сокровище – любовь.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка цифровых прав Олег Ушаков и руководитель благотворительного фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет об апостолах Иоанне и Фоме.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Мы постоянно задаем Богу вопросы. Почему ты терпишь зло? Почему негодяи процветают, а праведники страдают? Почему в церкви рядом со святыми живут лицемеры? Не лучше ли проявить волю и выжечь все под корень? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Когда оставили народы, приидя в дом Иисус...»
4: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: «Имея уши слышать и да слышит».
2: Плевелы – это разновидность сорняковых трав, которые на ранних стадиях роста практически неотличимы от пшеницы. В древности враги часто мстили своим неприятелям именно так. Ночью подмешивали семена плевелов в пшеницу. Коварство заключалось в том, что распознать подлог можно было только тогда, когда растения вырастут. В отличие от золотистых колосьев пшеницы, колосья плевелов начинали чернеть. Но вырвать их было уже нельзя. Ведь корни пшеницы и сорняков тесно переплелись под землей. Начнешь прополку – лишишься урожая. Так, при помощи этого образа, Христос дает своим ученикам ответ на вопрос, почему Бог не упраздняет зло в этом мире. Логика ответа Спасителя очевидна. Бог не искореняет зло немедленно не потому, что бессилен, а потому, что долготерпит. Так Он оставляет возможность покаяния даже для тех, кто закоснел в грехах. И история христианской церкви свидетельствует о том, как это работает. Благоразумный разбойник покаялся на кресте и первым наследовал Царство Небесное. Мария Египетская долгое время предавалась разврату, а после ушла в пустыню, провела там 47 лет в подвиге и приобрела благодать Божью. Преподобный Моисей Мурин, святой мученик Варвар Луканский в молодости были предводителями разбойничьих банд, грабили, убивали, насильничали. Однако при разных обстоятельствах Бог коснулся их сердец. Они отозвались, радикально изменили образ жизни и явили миру великую святость. Но не только в этом причина сосуществования добра и зла в нашем мире. Бог знает, как тесно переплетены корни добра и зла в человеке. И речь даже не о том, что плохие и хорошие люди вынуждены жить вместе и нередко связаны семейными, рабочими и даже дружескими отношениями, а в том, что нет в чистом виде ни хороших, ни плохих людей. Тесным образом зло сосуществует с добром в сердце каждого из нас. Ведь, как говорит апостол Павел, все мы в Адаме согрешили. Все мы с самого рождения носим в своем сердце закон греха. Просто в случае одних это приобретает масштабы социальной катастрофы. А в случае других эта болезнь точит душу незаметно для окружающих. Но если Господь вдруг решит начать прополку, то обречено все человечество.

значит, для него не все еще потеряно. Значит, сам Бог терпит его и бережет для чего-то. А после сделаем самое важное. Развернем внимание на самих себя. Самое время рассмотреть свои плевелы. Ведь именно в момент возмущения поведением других становится заметна наша собственная злоба, неприязнь и страхи. Вот именно это, как говорит сегодня Господь, и сгорит в последний день, когда Он придет судить мир. А потому у нас есть прекрасная возможность получить ответ на главный вопрос: останется ли от меня хоть что-то, когда я сам встречусь с Богом лицом к лицу?

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Аркадий Новоторжский.
1: В XI веке за городом Вязьма, что на Смоленщине, прямо за крепостной стеною начинался лес. Горожане ходили туда за грибами, ягодами, целебными травами. Не раз замечали они на пригорке под соснами странного молодого человека. Он стоял на коленях на большом плоском камне, воздев руки к небу. Звали юношу Аркадий. Он был сыном купца. С самых юных лет Аркадий решил посвятить себя служению Богу. Там, в лесу, на камне, он каждый день молился о людях, знакомых и незнакомых. Отказавшись от комфорта, Аркадий покинул родной дом и ночевал на улице. Вот почему по вечерам вяземцы видели его спящим на паперти храма. Такое поведение Аркадия, однако, казалось горожанам странным. Они открыто смеялись над молодым человеком, задевали его злобными шутками, обижали. И невдомек им было, что юноша каждый день испрашивал для них у Бога милости и благоденствия. Однажды, когда Аркадий, как всегда, молился на камне в лесу, мимо него проходила женщина с ребенком. С насмешкой она бросила какую-то колкость. Ребенок засмеялся, показывая на Аркадия пальцем. Но тот не отвечал и лишь усерднее молился. Прохожие скрылись за деревьями. Вдруг через какое-то время оттуда донесся громкий крик. Аркадий, почувствовав неладное, бросился на помощь. Увидев его, женщина заголосила еще громче. «Змея! Дитё ужалило! Окаянная!» Ребенок лежал на траве и тяжело дышал. Аркадию в детстве приходилось видеть смертельные змеиные укусы. По отекшему

0: почерневшему месту, он сразу понял. Змея была ядовитой, и яд успел глубоко проникнуть в тело. Оставалось только молиться. Аркадий опустился на колени и, по обыкновению, воздев к небу руки, стал горячо просить Господа исцелить малютку. Сколько прошло времени, Аркадий не знал. Но когда он опустил взгляд и посмотрел на ребенка, тот улыбался, а от страшного укуса не осталось и следа. Рядом плакала от радости его изумленная мать. «Спасибо тебе!» — поклонилась она Аркадию. «Не погнушался обидчиками своими, а меня, глупую, прости за то, что над тобою потешалась. Ты, видно, праведник, раз Господь твою молитву слышит». С тех самых пор все жители города, даже прежние обидчики, стали почитать его за святого. Но недолго после того случая пробыл Аркадий в Вязьме. Вскоре он удалился в леса близ города Торжок, где жил его духовный наставник, преподобный Ефрем Новоторский. Вместе они основали Борисоглебский монастырь. Там Аркадий и оставался до конца своей жизни. «Не избирайте, кому добро творить, но и к хулителям своим милосердными будьте, и введет их в разум Господь», — говорил Аркадий Новоторский, которого Русская Православная Церковь прославила в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Аркадий Новоторский.

Радио «Вера». Жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков –

Радио «Вера». Светлое радио. Когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание за него молиться и помогает в этой молитве преподобный Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1945 год. Москва. У меня начался в позвонках туберкулезный процесс. И меня приютила моя бабушка Брайна в темноватой квартире в Печатниковом переулке. Бабушка была очень старенькая, но все время трудилась, держа хозяйство в своих руках. Целый день она сновала из своей комнаты, где лежала я, на кухню и в комнату дочери на другом конце длинного коридора. Лицо поворачивалось ко мне, улыбалось всеми морщинами. Бабушка старалась почаще подходить ко мне и даже просила меня помогать ей. Я, пыжась от гордости, вдевала ей в иголку нитку и чувствовала себя нужным человеком. Я чувствовала любовь бабушки Брайны, как тепло солнца, батареи, печки, физически. Я боялась потерять ее расположение. Одним своим появлением и доброй улыбкой она могла унять любой мой каприз, развеять истерический накал, который я в себе раскочегаривала для очередного нападения на тех, кого я не желала слушаться.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На вечерних службах ближе к концу богослужения поется короткая молитва «Светилен». Название этого песнопения связано с тем, что время его исполнения в древности приходилось на рассвет, когда небо начинало светлеть с появлением утренней зари. Текст светильнов зависит от того, какое событие отмечается в этот день. Например, накануне Покрова Пресвятой Богородицы вечером в храмах поют светилен, посвященный этому великому празднику. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. В переводе с церковнославянского на русский язык текст молитвы звучит так: «О Пресвятая Госпожа Дева Богородица, покрой нас чудесным Твоим амофором, сохраняя город и людей от всякого зла. Как некогда Тебя видел причудный Андрей во Влахернской церкви молящейся. И ныне, Госпожа, пошли нам великую Твою милость». Давайте послушаем, как звучит это песнопение на церковнославянском языке в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Текст светильно-праздника Покрова Богородицы описывает событие, которое произошло во Влахернском храме Константинополя в 910 году. Во время вечернего богослужения один из прихожан, юродивый Андрей, увидел Пресвятую Деву, стоящую на облаке в сиянии солнечного света и молящуюся. Она распростерла свой покров или амафор над людьми в храме. В праздник Покрова 14 октября я вспоминаю о том, как во времена школьной юности побывала в древней церкви Покрова на Нерли во Владимирской области, как мы с классом шли к ней по осенней дороге, наступая на подмерзшие лужи, и как внезапно пошел снег, падая на нас крупными пушистыми хлопьями. Как радостно было потом вернуться в теплый автобус, где учителя угощали нас горячим чаем из термоса и бутербродами. Мы побывали тогда и в Боголюбово, узнали многое о русском князе Андрее, сыне Юрия Долгорукого. Но главное, мы увезли с собой чувство причастности к древней русской истории, культуре и православной вере. Давайте еще раз вместе послушаем светилен Покрова Пресвятой Богородицы в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готвского. Преподобный Тихон, в миру Тимофей, родился в Литве. В 1482 году, не желая принимать униатство, он переехал в Россию, в Костромскую губернию. Тихон поставил келью в пустынном месте в окрестностях города Лух и жил там со своими учениками Фотием и Герасимом. Иноки своим трудом добывали пропитание. Преподобный Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. По смирению он так и не принял священство. Скончался преподобный Тихон в такой бедности, что ученики не знали, в чем его похоронить. Суздальский архиерей прислал в подарок подвижнику кафтан, в котором его и предали земле. После смерти преподобного на месте его подвигов была устроена обитель в честь святителя Николая Чудотворца. У гроба преподобного Тихона сразу начали совершаться исцеления больных. Мощи святого были обретены нетленными. Первое житие преподобного Тихона Луховского с описанием 70 посмертных чудес было составлено в 1649 году. Преподобными церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Мы прославляем преподобного Тихона Луховского и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Участие в этом эпизоде Кавказской войны.
2: Вот как. И сколько же ему тогда было лет? Дайте соображу.
1: А, не трудитесь считать, Маргарита Константиновна, я вам точно скажу. 20. А Айвазовский только что окончил Академию художеств с золотой медалью. Юного мариниста отправили практиковаться в Крым. И там он познакомился с адмиралом Михаилом Лазаревым.
2: И что же, полководец пригласил юношу участвовать в войне?
1: А именно так. Но не матросом, а художником. Лазарев предложил Айвазовскому живописать победы русских войск на Кавказе. Так Иван стал частью команды военного корабля и принял участие в операции, которой руководил генерал Николай Раевский.
2: А в чем был смысл этой операции?
1: Войска должны были высадиться в устье реки Субаши. Сейчас это микрорайон Головинка в Сочи. Вот они, военные. На картине плывут на шлюпках от кораблей к берегу. Их задача состояла в том, чтобы отбить участок земли у воинственных горцев и основать на нем оборонительный форт.
2: И как же Айвазовский участвовал в этом?
1: Самым непосредственным образом. Десантировался вместе с другими. Ивану выдали пистолет. Так, с оружием в одной руке и карандашом в другой, он и высадился на берег. Ради безопасности генерал Раевский приставил к юноше своего товарища, лейтенанта Фредерикса. Однако получилось наоборот. Айвазовский спас жизнь своего телохранителя.
2: Как же это произошло?
1: Фредерикса ранили, и художник под огнем помог ему эвакуироваться на корабль. А затем опять вернулся на берег. Сделал десятки набросков, из которых год спустя, в 1839-м, родилось произведение, что висит перед нами. Айвазовский подарил его своему военачальнику. На обороте полотна есть надпись: «Принадлежит старшему вроде Раевских без права продавать».
2: История потрясающая.
1: Потому я и стою зачарованный перед картиной. Всматриваюсь в детально вычерченную оснастку старинных кораблей. Пытаюсь разглядеть людей на шлюпках. Наблюдаю, как пороховой дым сливается с кучевыми облаками.
2: Теперь понимаю вас. Работа Ивана Айвазовского, десант Николая Раевского у Субаши хранит правдивые приметы сурового эпизода русской истории.
3: Картину Ивана Айвазовского «Десант Николая Раевского у Субаши» можно увидеть в Самарском областном художественном музее.
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Довольно часто в наше время молодые люди, вступая в брак, не хотят детей. Говорят, что сначала надо пожить для себя. Такие слова особенно печально бывает слышать от христиан. В них нет любви ни к Богу, ни к ближним. Хочу поделиться с вами рассуждением преподобного Паисия Святогорца. Есть супруги, которые в первую очередь стараются упорядочить все прочие проблемы, и лишь затем начинают думать о детях. Такие люди совсем не берут в расчет Бога, а другие супружеские пары говорят: «Нынешняя жизнь нелегка, пусть у нас будет один ребенок и хватит, тут и одного-то попробуй вырасти», и не рожают других детей. Эти люди не понимают, насколько они согрешают, думая подобным образом, не полагаясь с доверием на Бога. Бог сердоболен. Ему легко перестать давать супругам детей, если он увидит, что их вырастить им уже не под силу.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Священник Андрей Ткачев однажды, сам, вероятно, того не подозревая, максимально четко охарактеризовал свое не только пасторское, но и писательское кредо. Он сказал: «Талант дается человеку не для того, чтобы красиво поведать миру, как мне плохо, а для того, чтобы сказать читателю, которому так же плохо, куда идти, чтобы стало лучше». С удивительным даром отца Андрея, глаголом «жечь сердца людей», сегодня знакомы не только воцерковленные люди, но и все, кто на досуге не прочь провести время с умной и талантливо написанной книгой. У отца Андрея таких книг уже 13. Среди них замечательный сборник авторских размышлений и рассказов о святых под названием «Письмо к Богу». Книга, прежде всего, попытка привлечь внимание человека, замкнувшегося в извечном круговороте «работа, дом, магазин», к куда более высоким материям. Однако высоким не значит недоступным. Напротив, все то, о чем пишет в своем «Письме к Богу» протоиерей Андрей Ткачев, всем нам близко, понятно и старо как мир. Уважение, взаимопомощь, семейные ценности, любовь, наконец. Другое дело, что хорошенько подумать об их истинном смысле нам приходится нечасто. Быт, как говорится, заедает. И в этом мы, кстати, очень похожи на одного из героев книги – Петровича из рассказа «Страна чудес». Сильный и крепкий таксист услышал однажды слова, после которых жить как прежде уже не смог. Их произнес священник на проповеди после церковной службы, на которой Петрович и явился-то чуть ли не в первый раз в жизни, да и то по случаю юбилея. О любви к ближнему, творящей чудеса, читаем мы в рассказе «Эдит». А в эссе под названием «Не суди» получаем несколько потрясающих уроков такого искусства. В очередной раз подчеркивает автор и истинность библейской мудрости, предупреждающей нас о том, что всему свое время. В рассказе «Дамская история», обращенном, кстати, не только к дамам. А завершают книгу увлекательные и очень современно написанные рассказы о великих святых, прославленных Русской Православной Церковью: Николае Чудотворце, Серафиме Саровском, Сергии Радонежском. Названия у книги, несомненно, говорящие, потому что каждая наша мысль, оторванная от земной суеты и обращенная в небо, каждое доброе слово и дело – это весточка, посылаемая нами Богу. Весточка о том, что мы его не забыли. Ну а если вдруг начнем забывать, погружаясь в житейскую трясину, есть хорошее напоминание. Книга протоиерея Андрея Ткачева «Письмо к Богу». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Часть речи.
1: Вальдемар Балязин. Отрывок из книги «Восточные славяне и нашествие Батыя». Иларион пробыл митрополитом всего 3 года, до смерти Ярослава Владимировича, случившейся 2 февраля 1054 года. Уже на следующий год Иларион оставил митрополичью кафедру.
2: Кафедра. В переводе с греческого – седалище, сиденье. В буквальном смысле так называется трон для архиерея, священнослужителя высшей степени церковной иерархии. В традиции Русской Православной Церкви архиерейское кресло устанавливают в храмах на горнем месте, на возвышении в центре восточной стены алтаря. В определенные моменты богослужения архиерей восседает на кафедре, знаменуя собою Христа Вседержителя. Кафедры также называют епархию, то есть церковно-административный округ, которым архиерей управляет.
0: Часть

0: Радио «Вера». География Веры. Преподобный Серапион Псковский родился в 1390 году в Юрьеве, сейчас это эстонский Тарту. Город был основан в XI веке киевским князем Ярославом Мудрым. Затем относился к Новгородской республике. В 13 столетии Юрьев захватили немецкие рыцари-меченосцы. В течение долгих десятилетий они насаждали католицизм и притесняли православных. Преподобный Серапион, будучи прихожанином русской Никольской церкви, отстаивал отеческую веру. Он хорошо знал Священное Писание и убеждал людей сопротивляться унии, союзу с католиками. За это власти преследовали праведника, он претерпел оскорбления и побои. И в 1426 году удалился под Псков, где поселился в маленькой лесной обители, которой управлял преподобный Ефросин. Серапион принял самую строгую степень монашества, великую схиму, и дал обет безмолвия. Душой Серапион был светел и прост. Он во всем слушался своего наставника, преподобного Ефросина. Сподвижники 55 лет пребывали рядом, помогая друг другу во всем. Церковь молитвенно вспоминает святых в один день, 28 мая. В праздничных песнопениях преподобный Серапион Псковский именуется другом и сопутником преподобного Ефросина.
1: Радио «Вера» в Пскове можно слушать на частоте 88.8 FM.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеку свойственно верить в собственный разум. Неизвестно по какой причине, но в нас живет убеждение, что мы все способны понять и все постичь. Апостол Павел не был согласен с этим убеждением. И свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 3 главы первого послания к Коринфянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Никто же себе допрельщает, аще кто мнится мудр быть и в вас».
3: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий».
2: «Вся ваша суть, вы же Христовы, Христос же Божий».

0: Его потомки строили города, обрабатывали металлы, и вообще земная их жизнь складывалась удачно. Мудрости этих людей вполне хватило для обустройства в физическом мире. Да и вообще мудрости человеческой вполне достаточно для благополучия в земной жизни. Доказательство тому – преуспевшие люди, корпорации и государства, которые живут без всякой оглядки на Бога и не пытаются постичь мудрость, сходящую свыше. Сложности начинаются тогда, когда привыкший полагаться на свой ум и свои таланты человек пытается выстроить диалог с Богом. Ведь оказывается, что в духовной жизни мудрость человеческая, как мы только что о том услышали, это безумие перед Богом. Написав эту фразу, апостол Павел тут же и объяснил, почему человеческая мудрость превращается в свою противоположность перед лицом Бога. «Уловляет мудрых в лукавстве их». Это довольно странная фраза, и она нуждается в нашем внимании. Апостол Павел, направляя услышанные нами сегодня слова в Коринф, подразумевал совершенно конкретную ситуацию. Он обличал тех людей, которые, опираясь на свое красноречие, образование и таланты, пытались противопоставить учению апостола свое собственное учение. Мы не знаем о том, что именно проповедовали эти люди, но мы можем сделать вывод о популярности их проповеди. Видимо, она поражала людей своей стройностью, логичностью и красотой. Так было до того времени, пока апостолы не вышли на борьбу с искаженным учением. Когда же это случилось, то оказалось, что не имеющие специальных риторических навыков люди, но имеющие благодать Святого Духа, поставили в тупик мнящих себя разумными лжеучителей. Апостолы увидели лукавство их проповеди и сделали это лукавство очевидным для всех. Блаженный Феофилакт, комментируя прозвучавшие сегодня слова, написал так: «Одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигнуть сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они особенно перед другими имели нужду в Боге, они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя всеведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники». Если продолжить мысль блаженного Феофилакта, то можно сделать следующий вывод. Человеческий ум пленяет и поражает. Но если мы хотим чего-то большего, чем простого земного благополучия, нам не стоит забывать об ограниченности человеческого разума тогда, когда речь заходит о постижении Бога. Эта мысль проста, но, увы, мы ее часто забываем. И Церковь вынуждена нам ее напоминать, предлагая нашему вниманию прозвучавшие сегодня слова святого апостола Павла.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
1: Белградский храм во имя Святой Троицы – выстраданное детище русской общины. Иммигранты, спасшиеся от большевистского террора после революции 1917 года, горячо желали создать на чужбине уголок Отечества. В начале 20-х годов 20 века они организовали сбор средств, чтобы построить церковь, которая будет центром объединения беженцев. Пожертвования вносили практически все выходцы из России, обретшие приют в Белграде. Их было несколько сотен человек. Автором проекта Троицкой церкви стал один из эмигрантов, талантливый русский архитектор Валерий Сташевский. Организацией строительства занялся священник из Новороссийска Петр Беловидов. Закладка камня в основании храма состоялась 21 сентября 1924 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Сербские власти поддержали инициативу русских. Председатель Совета министров Сербии Никола Пашич, бывший посол в России, выделил из казны на строительство 40 тысяч динаров. 5 июля 1925 года небольшой однопрестольный храм в старинном псковском стиле открыл свои двери для прихожан. Его первым настоятелем был назначен отец Петр Беловидов. Главной святыней Троицкого храма стала Курская коренная икона Божьей Матери. Этот древний образ вывез за пределы Отечества епископ Феофан Гаврилов, спасая от поругания большевиками. В Белграде реликвия нашла свое пристанище после изгнания с родины. Ее установили в новой церкви под резной сенью. В годы Второй мировой войны Богородица по молитвам перед ее чудотворным образом хранила Троицкий храм от фашистских снарядов. Русская церковь оказалась единственным уцелевшим зданием на улице. Вокруг нее все дома были разрушены во время артналетов. Чудотворная икона пребывала в Белграде до 1944 года, а затем проделала путь через Карловы Вары, Мюнхен и Женеву в Нью-Йорк, куда переселились многие русские эмигранты. Храм Святой Троицы и в наши дни остается уголком России в Сербии. Он имеет статус подворья Русской Православной Церкви. Здание существенно пострадало во время бомбардировок НАТО в 1999 году, но его удалось отстроить заново. 25 марта 2007 года восстановленную Троицкую Церковь освятил митрополит Кирилл, ныне патриарх Московский и всея Руси.
0: Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и у Бога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

Радио «Вера». Светлое радио. Умей жить чужой радостью. Самое редкое искусство. Анатолий Алексин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Олега Волкова «Погружение во тьму». 1929 год. Ленинградская область. Лагерь для заключенных. Наряженный как-то дневалить в помощь заключенному Прохорову, я понес вместе с ним хлебный ящик к коптерке, оказавшейся на запоре. И вот мы, сидя в сторонке на штабеле накатанных бревен, внезапно разоткровенничались. Он горевал о беспомощной семье, с берущими за душу подробностями вспоминал отнятую пашню, заботы о лошади. Не мог он с ними расстаться, вступить в колхоз, из-за чего и был раскулачен и заключен на 5 лет в лагерь, хотя отроду не держал работников и числился середняком. Рассказ его, заурядный и скорбный, открывал в оболганном враге, будто бы бессердечном мироеде и корыстном приобретателе, исконную и высокую привязанность к земле и к крестьянскому труду, справедливость в суждениях и поступках, широту и терпимость. Это объясняло мне, почему отец мой так безусловно верил в крестьянскую правду, в мужицкий мир. И вот человек из этого мира отлучен от поля, брошен в лагерный барак дневалить после того, как потерял ногу на лесоповале. И даже здесь, голодный и без поддержки больной, он добросовестно делает свое дело, вручает всем пайку в неприкосновенности с пришпиленными деревянными палочками, 10-граммовыми довесками.
0: Голоса

Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, нельзя, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Произнося фразу «Вавилонское столпотворение», зачастую мы не вспоминаем, что за ней стоит вполне конкретное историческое событие. Столпотворение или творение столпа описано в Библии в книге «Бытие». В главе 11 Ветхого Завета рассказывается о том, как Нимрод, царь хамитов, решил построить город Вавилон и башню высотою до небес, чтобы приблизиться к Богу. Предание о Вавилонской башне стало притчей во языцах и прочно вошло в историю человечества как пример людской гордыни. Библейское повествование о Вавилонской башне многими считалось вымыслом, легендой, хотя сам город Вавилон был обнаружен еще в XII веке. В марте 1899 года экспедиция немецкого археолога Роберта Кальдевея прибыла на место, где лежали развалины Вавилона, на левый берег Евфрата, приблизительно в 90 километрах к югу от Багдада.
1: Исследования, проведенные в 1899 году, помогли установить область, где ранее не проводились никакие раскопки. Таким местом был выбран холм Амран ибн Али. А уже в апреле следующего, 1900 года, члены экспедиции приступили к раскопкам. Археологи были вынуждены пробивать целую систему глубоких штолен и шахт. Смешанный с золой щебень постоянно грозил обвалиться. Шахты все глубже уходили в землю. Постепенно среди длинных ходов штолен начали вырисовываться контуры гигантской постройки. На огромном четырехугольнике размером 450 на 550 метров раскопки обнаружили хорошо сохранившийся кирпичный фундамент башни. Четырехугольник со сторонами 91,5 метра и остатки трех лестниц.
0: Древний Вавилон описан в трудах Аристотеля и Геродота. Последний, в частности, писал: «Башня поднималась к небу гигантскими террасами. Ее составляли 7 башен, поставленных друг на друга. Основание башни было шириной 90 метров, и столько же башни имело в высоту. На первый этаж приходилось 33 метра высоты, на второй — 18 метров, и на остальные 4 — по 6 метров». Верхний этаж высотой 15 метров, покрытый золотом и облицованный голубым глазурованным кирпичом, горел на солнце сине-золотым огнем и был виден за многие километры.
1: Строение, обнаруженное на месте раскопок, это огромная башня в форме квадрата шириной не менее 90 метров. В целом остался только первый этаж сооружения, поэтому оно не очень высокое, хотя можно предположить, что в древности оно поднималось на десятки метров вверх. Клинописные же тексты, найденные в самом сооружении, сообщают, что Вавилонская башня состояла из 7 суживающихся кверху ступенчатых террас и в основании представляла собой квадрат, каждая сторона которого приблизительно равнялась 90 метрам. Раскопки полностью подтвердили эти данные.
0: Открытия экспедиции Роберта Кальдевея подтвердили существование Вавилона и его архитектурных чудес, известных ныне всему человечеству. Он нашел остатки Эсагилы, храма языческому богу Мардуку, висячих садов Семирамиды, царского дворца, моста через Евфрат. Но одним из главных достижений ученого можно считать доказательство существования Вавилонской башни.

0: Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готского. Преподобный Иоанн жил в 8 веке в Таврической Готфии, в селении Партенит на южном берегу Крымского полуострова. В юности он совершил многолетнее паломничество на Святую Землю, возвратился из Иерусалима просвещенным монахом. Жители Готфии горячо просили Иоанна стать их епископом. Чтобы принять посвящение, он отправился в Грузию, поскольку в Константинополе в то время была распространена иконоборческая ересь, а Иоанн был убежденным почитателем святых икон. Католикос Грузии совершил над Иоанном епископскую хиротонию, и он долгое время мудро управлял Готфской церковью. В 787 году Готфию захватили хазары. Они бросили епископа Иоанна в темницу и издевались над ним. Готфам удалось освободить святителя и переправить его в Мастриду. Преподобный Иоанн умер вдали от родины, но его тело было перенесено в Партенит и похоронено у подножия горы Аюддак, возле церкви Петра и Павла, которую он построил. В этом древнем храме и сейчас совершаются богослужения. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Мы прославляем преподобного Иоанна, епископа Готского, и просим его: «Святой преподобный Иоанн, моли Бога о нас».
1: Вы слушаете радио «Вера».

0: законом себе поставь – никогда никому не изъявлять своего неудовольствия. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера».

0: Страницы летописи. В истории многих народов есть люди, которых называют «отцы нации». Они побеждали на полях сражений, создавали из разрозненных говоров литературные языки, приводили народы к независимости, открывали школы. Портреты отцов нации украшают учебники истории, их изображения высекают в камне и помещают на денежные знаки. У православного грузинского народа тоже есть такой человек. Его именем тоже называют улицы и школы, а сказать по фотографии, кто это, может каждый грузин. Но этого человека не просто вспоминают в особо торжественных случаях. Ему молятся, а его лик изображают на иконах. Святой Илья Праведный, поэт, просветитель и общественный деятель, отец грузинского народа. Илья происходил из благородного кахетинского рода князей Чевчевадзе. Родился он в 1837 году. К этому времени Грузия находилась в составе Российской империи. Отец Ильи и большинство его родственников служили в русской императорской армии. Многие из рода Чевчевадзе были награждены орденами и героически пали на полях сражений. Илья выбрал гражданскую карьеру. В 20 лет он поехал в Санкт-Петербург учиться в университете. Имперская столица радушно встретила грузинского студента. Общественно-политическая жизнь накануне отмены крепостного права кипела. Студенты зачитывались сочинениями Чернышевского и Герцена. Следили за подвигами Джузеппе Гарибальди. Интересовались социалистическими идеями. Чевчевадзе с головой погрузился в модные увлечения своей эпохи. Он был знаком с самим Чернышевским. Был романтично влюблен в Софью, сестру Петра Ильича Чайковского. В конце концов, через 4 года за участие в студенческих волнениях его исключили из университета. Но уже тогда было в нем нечто, что отличало его от вольнолюбивой студенческой братии. Это глубокая религиозность, ставшая для Ильи основой творчества и будущей общественной деятельности. Именно в Евангелии студент Чевчевадзе черпает вдохновение для многих своих стихов. «Мы живем и тем самым владеем божественным даром, но порой свою жизнь мы впустую расходуем даром. Нам, рожденным из праха, обреченным в грядущем на тленье, не пора ли понять невозвратность любого мгновения? Неужели живем мы, Христова завета не зная, что для жизни грядущей дана человеку земная? И не он ли велел нам, хоть век всех живущих мгновенен, как небесный Отец, будь и ты, человек, совершенен?» Не окончив университет, молодой князь возвращался в родные края по военно-грузинской дороге. Первым земляком на его пути оказался бедный грузин Горец. Завязался разговор, который Илья запомнил на всю жизнь.
1: «А скажи мне ради Бога, что за монастырь на том берегу Терека?»
2: «Да пребудет милость ее над нами. Это церковь Святой Троицы. Случалось, когда подымутся в народе большие споры, тогда созывали там народный сход. Выбирали судьями мудрых старцев и сажали их в келью судить. И то, что те судьи решат и скажут именем Святой Троицы и по испрошенной у Господа благодати, этого никто не мог нарушить».
1: «А почему ж теперь этого нет? Почему люди не собираются в церкви Святой Троицы на совет?»
2: «А где теперь народ? Где его единство? В старину, если народ, так уж народ, сердце, так сердце, мужчина, мужчина, женщина, так женщина, друг другу помощью были, берегли сирот, вдов, в доме черту, в поле вражьей силе противостояли. А теперь распалось единство народное. Завелся блуд. Зависть и корысть одолели. Нет прежнего единодушия. Кто ныне болеет о сиротах, о вдовах? Кто утешит да порадует плачущего? Кто подымет упавшего?
0: По возвращении на родину князь Илья Чевчавадзе положил всю свою жизнь на то, чтобы помочь тем грузинам, которые находятся в бедственном положении, и вернуть христианские начала в жизнь Грузии. Илья становится лидером неформального общества грузин, получивших современное образование в России и стремящихся к модернизации своей страны. Он активно участвует в деле освобождения крестьян. Затем организует и возглавляет первый грузинский банк, созданный с целью кредитования обедневших землевладельцев, чтобы они могли сохранить свои земли и заниматься хозяйством. Руководит обществом по распространению грамотности среди грузин, которое содержит сеть народных школ и библиотек. Возглавляет редакции журнала «Вестник Грузии» и газеты «Иверия». Параллельно он пишет стихи, поэмы, повести, политические памфлеты и исторические очерки. В творчестве Чевчавадзе находит отражение прошлое грузинского народа, его современное состояние, и задаются стандарты грузинского литературного языка. В литературе и общественной жизни Илья Григорьевич служил мостом между Россией и Грузией. Много времени он уделял переводам Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Но попытки вытеснить грузинский язык русским, которые предпринимались имперскими чиновниками, вызывали крайне болезненную реакцию князя-просветителя. Национальную культуру он считал сферой, где раскрывается божественный замысел о каждом народе. Согласно церковному преданию, когда апостолы кидали жребий о месте будущей проповеди, древняя Иверия выпала самой Божьей Матери. Для Ильи этот факт подчеркивал живую связь между вечным и национальным. «О Матерь Божия, отчизна твой удел, заступницею будь истерзанного края, прими как жертву кровь, которую Картвел столь щедро проливал, в страданиях погибая. Довольно этих мук для родины моей, верни моей стране стремление ко благу, даруй ей бытие далеких славных дней, вдохни в сердца сынов отцовскую отвагу». К началу 20-го столетия авторитет князя Чевчавадзе был настолько велик, что его называли некоронованным царем Грузии. Тем ужаснее была весть, омрачившая конец лета 1907 года. Илья вместе с женой путешествовал в открытой коляске. Экипаж окружила группа вооруженных молодых людей. «Я Илья, не стреляйте!» – успел сказать князь. «Именно потому, что ты Илья, мы должны стрелять», — был ответ. Отца грузинской нации убили. Формальным поводом было ограбление, но есть все основания предполагать, что это было политическое убийство. Илья Чевчавадзе с его религиозностью и идеей сотрудничества разных классов во имя общего блага нации был нестерпим для революционеров-безбожников. До конца это преступление так и не было раскрыто. В Сионском соборе Тбилиси убитого поэта и родителя за грузинские интересы оплакивала вся Грузия. Господь призвал князя в канун великих потрясений, но оставленное им наследие помогло грузинам сохранить свою веру в эпоху гонений. В 1987 году святейший католикос, патриарх всея Грузии Илия II прославил Илью Чевчавадзе в лике святых. «Из вечности с иконных ликов на молящихся взирает святой, одетый в привычный для нашего времени пиджак. Святой, руководивший банком и писавший стихи, верный Христу и его церкви до конца. Илья праведный».
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Без смирения невозможно иметь успокоение. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Посеешь поступок – пожнешь судьбу», – говорит народная пословица. Насколько она верна? Может ли то, что сейчас нам кажется мелочью, всерьез повлиять в будущем на нашу жизнь? Поиску ответа на этот вопрос посвящен научно-фантастический рассказ Джека Уильямсона «Ретроспективный взгляд». Сюжет рассказа таков. В далеком будущем Земля порабощена космическим императором. Брэк Веронар, изобретатель мощного оружия «Автовизор», переходит на сторону тирана. 20 лет спустя на Земле поднимается восстание, которым руководит бывший друг Веронара Тони. Веронар уверен, что одержит победу, но выясняется, что Тони сумел разработать более совершенную модель автовизора. Флот Веронара был разбит за 2 минуты боя. Веронар, однако, не сдается. С помощью фантастического аппарата он сканирует прошлое, чтобы узнать, отчего его друг смог изобрести более совершенное оружие. Аппарат находит ответ. 20 лет назад Веронар пропустил лекцию по ядерной физике, которая подарила бы ему идею для более совершенного автовизора. Пропустил он ее, потому что однокурсница позвала его на танцы. Именно она, как установил Веронар, 20 лет назад определила исход космической битвы. Так один поступок повлиял на судьбу планеты. Научная фантастика любит такие парадоксы. Но разве в реальной жизни их не бывает? Как часто случается, что, начиная распутывать клубок событий, мы наталкиваемся на один единственный поступок, решение, слово, и понимаем, что вот этот поступок, это решение, это слово определили во многом наше настоящее. В финале рассказа Веронар запускает механизм изменения прошлого. И однокурсница адресует приглашение на танцы не ему, а Тони. Ее поступок влияет на будущее, и 20 лет спустя в повторном бою автовизор Веронара оказывается мощнее оружия Тони. Но в последний момент, когда победа была уже в его руках, Веронар понимает, он не в состоянии предать друзей. Он намеренно выводит из действия свой автовизор, чтобы Тони и земляне победили. Когда читаешь этот рассказ, думаешь, нам бы такой аппарат, чтобы понять, где и что в прошлом пошло не так. Понять и исправить свои ошибки покаянием.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Сербии День памяти святителя Савы Сербского – настоящий праздник для всех учеников и учителей. Чем знаменит этот святой? Почему он считается покровителем школы и просвещения? Как его молитвы помогали сербскому народу в трудные времена? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Мы постоянно задаем Богу вопросы. Почему ты терпишь зло? Почему негодяи процветают, а праведники страдают? Почему в церкви рядом со святыми живут лицемеры? Не лучше ли проявить волю и выжечь все под корень? Ответ на эти вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Когда оставили народы, приидя в дом Иисус...»
4: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: «Имея уши слышать и да слышит».
2: Плевелы – это разновидность сорняковых трав, которые на ранних стадиях роста практически неотличимы от пшеницы. В древности враги часто мстили своим неприятелям именно так. Ночью подмешивали семена плевелов в пшеницу. Коварство заключалось в том, что распознать подлог можно было только тогда, когда растения вырастут. В отличие от золотистых колосьев пшеницы, колосья плевелов начинали чернеть. Но вырвать их было уже нельзя, ведь корни пшеницы и сорняков тесно переплелись под землей. Начнешь прополку – лишишься урожая. Так, при помощи этого образа, Христос дает своим ученикам ответ на вопрос, почему Бог не упраздняет зло в этом мире. Логика ответа Спасителя очевидна. Бог не искореняет зло немедленно не потому, что бессилен, а потому, что долготерпит. Так Он оставляет возможность покаяния даже для тех, кто закоснел в грехах. И история христианской церкви свидетельствует о том, как это работает. Благоразумный разбойник покаялся на кресте и первым наследовал Царство Небесное. Мария Египетская долгое время предавалась разврату, а после ушла в пустыню, провела там 47 лет в подвиге и приобрела благодать Божью. Преподобный Моисей Мурин, святой мученик Варвар Луканский в молодости были предводителями разбойничьих банд, грабили, убивали, насильничали. Однако при разных обстоятельствах Бог коснулся их сердец. Они отозвались, радикально изменили образ жизни и явили миру великую святость. Но не только в этом причина сосуществования добра и зла в нашем мире. Бог знает, как тесно переплетены корни добра и зла в человеке. И речь даже не о том, что плохие и хорошие люди вынуждены жить вместе и нередко связаны семейными, рабочими и даже дружескими отношениями, а в том, что нет в чистом виде ни хороших, ни плохих людей. Тесным образом зло сосуществует с добром в сердце каждого из нас. Ведь, как говорит апостол Павел, все мы в Адаме согрешили. Все мы с самого рождения носим в своем сердце закон греха. Просто в случае одних это приобретает масштабы социальной катастрофы. А в случае других эта болезнь точит душу незаметно для окружающих. Но если Господь вдруг решит начать прополку, то обречено все человечество в целом. Ни один из нас не оправдается перед Его судом. Ведь Ему открыты даже те движения нашего сердца и мысли, которые не осознаем мы сами, но из которых зачастую и вырастают плевелы в нашей душе. Кто имеет уши слышать, да слышит. Так Евангелие призывает нас обратить особое внимание на эту притчу. Когда в очередной раз внутри у нас поднимется возмущение поведением другого человека, вместо того, чтобы провалиться в справедливое негодование, попробуем остановиться и поразмыслить. Если этот человек ходит и дышит, значит, для него не все еще потеряно. Значит, сам Бог терпит его и бережет для чего-то. А после сделаем самое важное – развернем внимание на самих себя. Самое время рассмотреть свои плевелы. Ведь

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Девятилетний Вася Гаврилов сидел на полу посреди нетопленной избы и плакал. Со вчерашнего утра он ничего не ел, а в доме не было даже кусочка хлеба. Мама Василия давно умерла. Больной отец не мог работать и до крайности обнищал. Поэтому двое его старших детей просили по дворам милостыню. Вася, как самый маленький, редко ходил вместе с ними. Обычно он оставался дома и с нетерпением ждал возвращения братьев. Но не всегда ему давалось выпросить у людей Христа ради хоть чего-нибудь съестного. Бывало, по несколько дней подряд сидели Гавриловы голодными. Но как бы тяжело им ни было, Бога не забывали. Утром и вечером отец собирал детей на молитву и учил во всем полагаться на Божью волю. Вот и сейчас, не в силах от подступившего голода дождаться возвращения братьев, Вася стал на колени перед иконой и взмолился Богу о том, чтобы он послал ему хоть кусок черствой корочки. Помолившись, Вася вышел на улицу. У одного из богатых домов крестьянин разливал по глиняным кувшинам мед. В воздухе витал его густой, сладкий цветочный аромат. Вася остановился, не в силах оторвать взгляд от тягучей золотой массы, льющейся в широкое горло крынки. Вдруг крестьянин неосторожно двинул рукой, крынка с медом упала на пол и разбилась. Вася ахнул, и тут только хозяин дома его заметил. «Эй, малец, иди сюда!» – позвал он мальчика.

0: Потом поднял черепок от разбившегося кувшина. Он был полон пахучего меда, который не успел еще пролиться на землю. Крестьянин протянул черепок Васе. «Бери, ешь», — сказал он. Никогда еще Вася не ел такой вкусноты. Сытый, довольный, он отправился в обратный путь. На крыльце соседнего дома стояла женщина. Она уже давно наблюдала за происходящим.
1: «Ишь ты, благодетель!» — сердито покачала она головой. «Черепок сироте кинул».
0: Но Вася был счастлив. «Что вы, тетенька?» — воскликнул он. «Ведь это сам Господь мои молитвы услыхал и не корку хлеба послал, а медовой сладости дал отведать». Прошли годы. Василий повзрослел. Он принял монашеский постриг, в котором ему нарекли новое имя – Василиск. Монах Василиск много странствовал по святым местам, пока, наконец, не поселился в Свято-Николаевом монастыре близ сибирского города Туринска. Туда, за духовным утешением, к отцу Василиску стекалось множество народа. За кротость, смирение и покорность Богу люди уважительно звали его старцем. «За всякую малость должно благодарить Бога», — говорил старец Василиск Сибирский. «Ибо по милости и любви своей к нам Господь всегда посылает больше того, чего мы достойны».
2: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера».
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Богоматери.

Радио «Вера». Светлое радио. Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. Митрополит Антоний Сурожский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Юлии Ден, подруги императрицы Александры Федоровны Романовой, о великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии. 1908 год. Движущим стимулом в жизни этих очаровательных существ была любовь к семье. Ни о чем другом, как о домашнем очаге, они и не думали. Объектами их привязанности были родители, брат и немногие друзья. На первом месте у них стояли их величества. Первое, что неизменно спрашивали дети, как мы их называли, это «А папа, это понравится?» «Как ты полагаешь, это или то, мама, одобрит?» К своим родителям они обращались просто «мама» и «папа».
0: Голоса

0: псалтыри.
1: Андрей Борисович! Андрей Борисович!
2: А? Вы меня окликнули, Алексей Сергеевич? Простите, я в наушниках не слышу совсем.
1: А что это вы вдруг в рабочее время музыку надумали послушать?
2: Да я сейчас анализирую современные переводы псалтыри. Вот нашел творческое переложение 78-го псалма, созданное иеромонахом Василием Росляковым.
1: Постойте, постойте. Не тот ли это Василий Росляков, которого убили в Оптиной пустыне на Пасху в 93-м году с двумя, кажется, еще монахами?
2: Да, именно он.
1: Вот это да. А у меня с ним мама училась в МГУ на параллельных потоках. А можно послушать его произведение?
2: Ну, конечно, пожалуйста.

0: А поет тоже отец Василий?
1: Нет. Исполняет песню и иеродиакон Рафаил Романов, создатель православной музыкальной группы «Сыновья России». Он признавался в одном из интервью, что псалмы, переложенные отцом Василием на современный язык, сильно тронули его своим особым внутренним смыслом. И иеродиакон Рафаил почувствовал, что музыка уже заложена в них. Оставалось только гитару взять и наиграть.
0: А меня знаете, какие слова потрясли? Где автор призывает Бога так отомстить обидчикам, чтобы погребенный услышал. И самый конец, где он выражает надежду: «Тогда, может, нас, обреченных на смерть, спасешь ты невидимо духом чудесным». Это что, отец Василий про себя писал? Он что, предчувствовал, что на смерть обречен?
1: Все не так мрачно, Алексей Сергеевич. В известном смысле мы все обречены на смерть. Нет человека, которого это минует. Но христианин уверен в том, что земная кончина вовсе не окончательное завершение жизни. И важно еще здесь душой прилепиться к Богу, стать причастным небесному царству, чтобы, перешагнув заветную черту, оказаться в нем. Христос сказал: «В чем застану вас, в том и буду судить». Поэтому горько бывает хоронить человека, умершего в озлобленном состоянии, погруженного в свои страсти. А монах, невинно убиенный на пике пасхальной радости о воскресении Господа, без всякого сомнения, стал небожителем. И невозможно себе представить, чтобы ангельская его душа желала мщения, как и Иисус молился на кресте о распинающих его. Так и отец Василий наверняка просит Бога простить своего убийцу, как неведающего, что он натворил.
0: Но все-таки знал отец Василий Росляков о том, что его ожидает и когда? Или не знал? Ведь если верить псалму, который он перевел, то явно же знал, Андрей Борисович.
1: На столе у отца Василия среди книг лежало Евангелие в кожаном переплете. Закладка указывала на отрывок, который иеромонах читал в последний раз. Это были слова из послания апостола Павла к своему ученику Тимофею: «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». Такое совпадение подсказывает нам, что Бог милостиво открывал своему чаду, что его ожидает. А что касается перевода 78-го псалма, то он был создан отцом Василием в ряду многих других творческих переложений песен из Псалтыри. Автор наверняка сочувствовал трагедии, которая в нем описана, но едва ли соотносил ее со своей судьбой.
0: А о какой трагедии рассказывает 78-й псалом?
1: О разрушении великолепного Иерусалимского храма, построенного царем Соломоном. Полчища Навуходоносора ворвались в город и устроили там настоящее зверство. Вот как об этом пишет псалмопевец Асаф: «Боже, пришли язычники во владения Твои, осквернили храм Твой святой, сделали и Иерусалим подобным хранилищу овощей, бросили трупы рабов Твоих на съедение птицам небесным, тела праведников Твоих на растерзание зверям земным. Пролили кровь их, как воду, у стены Иерусалима, и некому было их погребать. Стали нас поносить соседи наши, предали нас позору и поруганию, живущие окрест нас».
0: А, так вот за что автор псалма призывал Бога наказать пришлых в песне на стихи отца Василия.
1: Да, именно так. Для тех иудеев, которые не только остро воспринимали свои личные отношения с Богом, но и осознавали миссию своего народа как хранителя единобожия, буквально рушился мир. Автор 78-го псалма Асаф был как раз из таких людей. Вот представьте себе, святой город захвачен, большинство его жителей погибло, храм в руинах, а захватчики-язычники насмехаются: «Где же ваш Бог? Что же он вам не поможет?» И псалмопевец взмолился горячо: «Доколе, Господи, гневаться будешь на нас? Доколе палить будет нас, словно огонь кара Твоя? излей гнев твой на народы, не знающие тебя, и на царство, где имени твоего не призывают. Ибо терзали они Иакова, и земли его опустошали».
0: Наверное, это был очень сильный духом человек. Не всякий сможет в такой ситуации молиться. Гораздо ведь легче начать унывать и отчаиваться, по себе знаю.
1: Это вы верно подметили. А еще больше мужества нужно было иметь для того, чтобы осознать, что в бедах, которые тебя постигли, есть и твоя вина. Асав же молился Богу не только о заступничестве и об отмщении врагам, но и о прощении грехов своих и своего народа. «Не помяни наших былых беззаконий. Поспеши явить нам щедроты твои, Господи, ибо мы вконец обнищали. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, во славу имени Твоего. Господи, избавь нас от грехов наших и очисти нас во имя Твое. Да не скажут язычники, где их Бог».
0: Андрей Борисович, а как в псалме звучат те строки, которые мы прослушали в исполнении отца Рафаила?
1: Отец Василий переложил 78-й псалом творчески, но очень близко к оригиналу. Вот, например, для сравнения, перевод, выполненный Российским библейским обществом напрямую с древнееврейского языка. «Хватит язычникам смеяться, где же Бог их? Да узнают они на наших глазах, как ты за кровь рабов твоих мстишь. Стоны узников пусть достигнут тебя, ты могуч. Сохрани обреченных на смерть. Семикратно нашим соседям воздай за то, Господь, как они поносили тебя. А мы, народ твой, и овцы стада твоего, вечно будем тебя прославлять из поколения в поколение, петь тебе хвалу».
0: Счастливый вы все-таки человек, Андрей Борисович. Предмет вашего исследования пережил 30 веков, а интерес к нему не иссякает.
1: Это точно, Алексей Сергеевич. Псалтырина такая, бессмертная.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Владимир Николаевич, добрый день. Рада видеть вас в Третьяковской галерее.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Рад взаимно. Особенно в такую минуту, когда хочется поделиться впечатлениями. Вы только взгляните, какой портрет написал Иван Крамской. Словно фотография. А между тем, это масляные краски на холсте.
1: Да, портрет художника Федора Васильева и впрямь похож на старинный снимок. Такое впечатление возникает, потому что картина написана в монохромной технике. Видите, здесь использованы разные оттенки одного и того же цвета – коричневого.
2: Интересно, Крамской специально решил отказаться от разнообразия палитры, чтобы добиться сходства с фотоотпечатком?
1: Трудно сказать. Это 1871 год. Фотография в то время стремительно развивалась. И звучали суждения, что со временем она полностью заменит живопись в создании портретов. Иван Крамской знал об этом не понаслышке, поскольку 4 года работал ретушером у фотографа. Вполне возможно, что он решил доказать, кисть художника точнее и глубже воспроизводит образ человека, чем фотографический аппарат.
2: И как вы считаете, доказал?
1: Давайте попробуем вместе ответить на этот вопрос. Вот что вы можете сказать о Федоре Васильеве, который изображен на портрете?
2: Что сказать? Щеголь лет 20. Костюм тройка, белоснежная рубашка, под воротничком черный бант, на жилете цепочка с украшением. При этом взгляд у молодого человека мягкий, проникновенный, участливый.
1: Вы ухватили суть картины, Владимир Николаевич. Именно таким и был Федор Васильев. Он производил впечатление яркого франта. Изысканно одевался, в разговоре мог перейти на французский или немецкий, изящно употребить выражение на латыни. Прекрасно играл на фортепиано. Можно было подумать, что Васильев – богатый наследник княжеского рода. А между тем он был сыном бедного петербургского канцелярского служащего. В 15 лет потерял отца и взял на себя заботу о матери, сестре и двух младших братьях.
2: Как же он о них заботится в таком юном возрасте?
1: Помогать родителям Федор начал еще раньше, лет с 10. Будучи гимназистом, подрабатывал на почте, сортировал и разносил письма. При этом всегда находил время для рисования. В 15 поступил в школу живописи при Академии художеств. Работал там помощником реставратора.
2: Неужели этого заработка хватало, чтобы и семью содержать, и одеваться франтом?
1: Нет, конечно. Деньги у художника появились, когда его талант взял под опеку щедрый меценат, граф Строганов. Вращаясь в кругах своего покровителя, Федор быстро освоил языки, игру на фортепиано, светские манеры. Про Васильева говорили, что он обучался всему с невероятной легкостью, усваивал новое, как будто вспоминал забытое.
2: Не испортила юношу богемная жизнь?
1: По сути, его жизнь осталась прежней. Переняв внешний лоск, Федор не перестал быть тружеником. Каждую свободную минуту он посвящал творчеству. К 20 годам достиг высочайшего уровня мастерства. Старшие коллеги, маститые художники признавали, что у Васильева есть чему поучиться. Илья Репин заметил как-то, что у Федора есть особый талант развиваться в лучшую сторону.
2: И Крамской симпатизировал Васильеву, судя по этому портрету.
1: О, да. Их связывала настоящая дружба, несмотря на разницу в возрасте в 13 лет. Иван Николаевич ценил в молодом художнике не только талантливого мастера с живой кипучей натурой, но и человека, глубоко чувствующего, способного заботиться о близких. И портрет Федора Васильева, что представлен в Третьяковской галерее, эти черты отражает.
2: Не уверен, что фотография настолько же полно передала бы характер человека. Пожалуй, доказал Иван Крамской. Фотоаппарат пасует перед кистью художника.
1: Во всяком случае, когда эта кисть в руках одаренного человека, испытывающего добрые чувства к своей модели.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Христос пришел на землю, чтобы спасти всех людей. Он любит каждого, независимо от национальной принадлежности и территории, на которой проживает человек. Иногда спрашивают, совместима ли любовь к родине с любовью к Богу, не противоречат ли они друг другу. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного. Потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Доктор Лиза, так называли Елизавету Петровну Глинку, врача-реаниматолога, известного современного филантропа и благотворителя. Кажется, подобным образом можно обращаться только к очень близкому, родному человеку, к тому, кому доверяешь и кого любишь. И доктору Лизе действительно доверяли. За свою недолгую, в сущности, жизнь она помогла тысячам бездомных, тяжело и неизлечимо больных, оставшихся без крова и пищи людей. Елизавета Глинка и погибла в 2016 году в авиакатастрофе над Черным морем, что называется, при исполнении. Сопровождала партию медикаментов для пострадавших в Сирии. Доктора Лизу часто сравнивают с известным филантропом прошлого, доктором Гаазом. Его девиз «Спешите делать добро» Елизавета Глинка сделала своим жизненным кредо. В память об этой удивительной женщине, готовой пожертвовать всем и даже жизнью ради блага ближних, издательство АСТ выпустило книгу под названием «Елизавета Глинка. Я всегда на стороне слабого». В издание вошли интервью с доктором Лизой, воспоминания родных и тех, кто трудился рядом. Основу же книги составляют дневники Елизаветы Глинки. Небольшие заметки, которые она публиковала в своем интернет-блоге. Это потрясающие и проникновенные тексты. Без тени пафоса, настолько же простые, насколько и глубокие. Их, пожалуй, можно было бы назвать автопортретом доктора Лизы. В них вся Глинка со своей прямотой, искренностью, внутренним светом и почти физически ощутимым сердечным теплом. Эти истории не получается читать без слез, и хотя Елизавета не склонна к сентиментальности, чувствуется, что все то, о чем она пишет, трогает ее до глубины души. Например, рассказ «Людка» про бездомную женщину, больную раком. В разговоре с Елизаветой открываются чистые и добрые грани ее души. И в этом тоже была удивительная особенность доктора Лизы. Видеть свет в любом человеке, неважно, рафинированный ли это интеллигент или привокзальный бродяга. Именно об этой глубоко христианской способности доктора Лизы вспоминает в книге «Я всегда на стороне слабого» ее близкая соратница Ксения Соколова. Она рассказывает о непоколебимой уверенности Елизаветы в том, что человек есть образ и подобие Божие, а потому его надлежит уважать, сострадать и оказывать помощь, даже если он находится в самом жалком состоянии. Супруг Елизаветы Глеб Глинка вспоминает в послесловии к книге, как радовалась его жена, когда удавалось кому-то помочь, облегчить боль, выручить из беды и вернуть надежду. Частичка этой радости остается в душе после прочтения этих воспоминаний и дневников. И хочется хоть немного быть похожими на Елизавету Глинку, удивительного доктора Лизу, которая всегда была на стороне слабого. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке и где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И столько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Здесь только и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка цифровых прав Олег Ушаков и руководитель благотворительного фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет об апостолах Иоанне и Фоме.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
3: Перед совершением крещения священник помазывает желающего креститься святым маслом. Наряду с глазами, ушами, ногами и руками священник должен помазать святым маслом и междарами. Как вы догадались, слово это принадлежит церковнославянскому языку. В основе его лежит понятие «рамо». О нем и пойдет сегодня речь. В эфире программы «Ларец слов» и ее ведущий – священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «рамо». Междарамие, которое священник должен помазать желающему принять крещение, – часть человеческого тела. Междарамием наши предки называли лопатки. Дословно «междарамие» переводится на русский язык как «междуплечье», ведь «рамо», лежащее в основе «междарамия», есть не что иное, как «плечо». Согласно словарю Фасмера, слово «рамо» пришло в церковнославянский язык из древнепрусского, где «ирмо» обозначало «рука», «плечо». В несколько измененном виде «рамо» сохранилось в различных славянских языках. «Рамьей» или «рамий» называют плечо болгары, чехи. В церковнославянской Библии слово «рама» употребляется неоднократно. Например, праотец Иаков предсказывает своему сыну Иссахару, что он преклонит рамы, то есть склонит плечи перед трудом. В Библии выражение «взять на рамена» означает «нести трудности». Так в пророчестве Исаии говорится о рождении Христа, на рамена которого ляжет тягость власти над Израилем. Итак, запомним, что церковнославянское слово «рамо» переводится на русский язык как «плечо».
0: Ларец слов.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На северо-восточном побережье Черного моря раскинулся город Сочи, крупнейший курорт Краснодарского края. В 2014 году этот живописный уголок стал местом проведения международных олимпийских игр. За несколько лет до соревнований в городе началась подготовка к ним. Основной площадкой состязаний избрали Имеретинскую низменность между реками Мзымта и Псоу. Проводя здесь масштабные работы, строители обнаружили развалины древнего христианского храма. Ученые исследовали руины и датировали их IX веком. В то далекое время территория, на которой расположен современный Сочи, была частью Византийской империи. Государство взяло находку под охрану, и археологи занялись раскопками. Тогда же, перед Олимпиадой, в Имеретинской низменности начиналось возведение церкви для православных участников и гостей спортивного праздника. Сочинцы решили, что новый храм должен стать историческим преемником обнаруженного неподалеку византийского собрата. Камень из древней стены положили в основание будущей церкви. Строительство завершилось в начале января 2014 года. Храм исполин с мощным куполом-шлемом стал украшением олимпийской деревни, обустроенной в Имеретинской низменности. Церковь осветили в честь нерукотворного образа Христа Спасителя.

0: Спасителя. На Рождество 2014 года здесь состоялось первое богослужение. На нем присутствовал президент России Владимир Путин. Он подарил храму, украшенный сусальным золотом, старинный образ Иисуса Христа «Спас нерукотворный». Февраля 2014 года святейший патриарх Кирилл совершил в Спасской церкви молебен в преддверии Олимпиады. В богослужении приняли участие спортсмены из России, Украины, Белоруссии и Молдовы. На протяжении международных состязаний храм в Олимпийской деревне посещали люди со всех концов земного шара. Сегодня церковь нерукотворного образа Спасителя – одно из любимых мест у жителей Сочи и гостей города. Величественное здание окружено парком, а у входа бьет фонтан. Колокольня оснащена автоматической системой звонов. В ее репертуаре несколько десятков мелодий. Вечером церковь озаряет подсветка. По утрам православный люд спешит в Олимпийскую деревню на богослужение. Соборная молитва в Спасской церкви совершается ежедневно.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается в стих.

Светлое радио. Нельзя привыкнуть к добру. Надо неустанно ценить его. И тогда оно не иссякнет. Анатолий Алексин.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи епископа Антония Храповицкого. 1905 год. Житомир. Городской собор. Искреннее благочестие остается неполным, если не украшается любовью и состраданием к ближним. И сию любовь наш государь проявил в первые же месяцы по своем воцарении, когда, по примеру всероссийского праведника отца Иоанна Кронштадтского, начал повсюду учреждать дома трудолюбия для бедных, ибо именно в этом нуждается городская беднота.
0: Голоса времени.

Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Новый Валаам – самый известный православный монастырь в Финляндии. Он был образован в 1940 году после того, как из древней русской монашеской обители Старый Валаам, расположенной на островах Ладожского озера, были эвакуированы все населявшие ее тогда монахи. Причиной послужила Советско-финская война. Новым местом пребывания монахов стала усадьба Папиньеми на берегу финского озера Юо-Ярви. Так и образовалась Нововалаамская обитель. Первоначально монастырское богослужение совершалось в бывшем сарае, перестроенном и ставшем храмом. Спали насельники в бараках. Со временем все изменилось к лучшему. В 70-е годы на территории обители были возведены Величественный собор в честь праздника Преображения Господня, новый братский корпус, гостиницы для паломников. В монастыре работает небольшой свечной завод, продукция которого обеспечивает все православные храмы Финляндии, их около 50. Открыты в Нововалаамской обители и свои реставрационные мастерские. В монастыре действует православная академия, где для мирян читаются лекции по православной истории, церковной архитектуре и письменности. Проводятся тут также занятия по хоровому пению и иконописи. Ежегодно курсы посещают до 3000 человек. Посещаемость Нового Валаама достаточно высока, до 150 тысяч паломников в год. В первую очередь их привлекают знаменитые православные святыни – Валаамская и Каневская иконы Божьей Матери. Эти иконы, привезенные из Старого Валаама, являются главными святынями монастыря. Они же служат связующими нитями с российским прошлым обители. В 70-е годы прошлого столетия на Новом Валааме произошла важная перемена. Монашеский постриг стали принимать молодые православные финны. Появление монахов из местного населения было как нельзя кстати. Первое поколение насельников, переехавших со Старого Валаама, неуклонно сокращалось. Русские монахи один за другим уходили в мир иной. С приходом монахов-финнов в обители стали появляться самобытные традиции. Главное состояло в том, что монастырь, вслед за остальной финской православной церковью, перешел на григорианский календарь. Пасху на Новом Валааме также стали праздновать по западному времяисчислению. Финская церковь, единственная в православном мире, празднует Пасху вместе с западными христианами. Вторая традиция оказалась связанной с языком богослужения. В основном службы в обители ведутся на финском языке. Но если в храме присутствуют русские паломники, а их монахи сразу распознают, специально для них многие песнопения дублируются на церковнославянском. Надо сказать, что монахам и певчим, все из которых теперь финны, это дается с большим трудом. Но несмотря на сложности, традиция продолжает жить. Когда-то Нововалаамский монастырь подчинялся русской церкви. Теперь входит в состав финской церкви. Но это не значит, что все связи с российским прошлым обителю были потеряны. Как было уже сказано, на Новом Валааме продолжают сохранять церковнославянский язык на богослужении. При обители действует музей. В нем можно увидеть уникальные экспонаты, привезенные со Старого Валаама. Например, рисунки императрицы Александры Федоровны Романовой и цесаревича Алексея. Новый Валаам продолжает помнить о своих русских корнях. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о традициях и святынях Нововалаамского монастыря, одного из главных центров финского православия.

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: В литературе XX века, особенно в дневниках, мемуарах, нередко можно встретить документальные свидетельства о людях, достигших святости. Современники понимали, им дарована встреча с людьми исключительными. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святой мученице, великой княгине Елизавете Федоровне Романовой и книге Михаила Нестерова «Воспоминания». Место действия – Москва. Время действия – начало XX века. В начале 1905 года в жизни великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой произошла трагедия. Ее муж, великий князь Сергей Александрович, брат императора Александра III, был убит бомбой террориста. С той поры в память о муже все свои силы Елизавета Федоровна посвятила созданию в Москве Марфо-Мариинской обители труда и милосердия, где воспитывались и служили людям сестры милосердия. Вскоре в Марфо-Мариинской обители началось строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы по проекту архитектора Алексея Викторовича Щусева. Для создания иконостаса и росписи храма Елизавета Федоровна пригласила известного русского художника Михаила Васильевича Нестерова. Вот как вспоминает об этом сам Нестеров.
3: «Таким образом мы с Щусевым призваны были осуществить мечту столько же нашу, как и великой княгини, одной из самых прекрасных, благородных женщин, каких я знал. Женщины, привлекательной столько же своей внешностью, сколько и душевными своими богатствами, добротой, отзывчивостью, милосердием, доброй волей ко всему, что может быть на пользу людям».
2: 4 года, работая над росписями храма, Нестеров близко общался с Елизаветой Федоровной и неизменно восхищался добротой, деликатностью, художественным вкусом великой княгини. Свои впечатления от этих встреч художник записывал в своем дневнике. Многие из них вошли в его книгу «Воспоминания».
3: «Беседы с великой княгиней оставляли во мне впечатление большой душевной чистоты, терпимости. Нередко она была в каком-то радостном, светлом настроении. Когда она шутила, глаза ее искрились, обычно бледное лицо ее покрывалось легким румянцем. Костюм ее в те дни был по будням серый, сестринский, с покрывалом. Под ним апостольник, такой же белый по праздникам. Он сделан был по ее рисункам, присланным мне для просмотра и потом подаренным мне на память».
2: На Благовещение 1911 года роспись Покровского храма была почти готова. В основу композиции легла по-нестеровски самобытная картина «Путь ко Христу», и художник с нетерпением ожидал, когда сможет показать ее великой княгине. Но буквально накануне этого дня обнаружилось, что из-за небрежности подмастерья, который грунтовал стену, краска на картине вздулась, фреску нужно было полностью счищать и писать заново. Вот только как сообщить об этом заказчице Елизавете Федоровне?
3: Она пришла радостная, оживленная, приветливая, обратилась ко мне со словами благодарности. Минута была не из легких. Я набрал воздуха в грудь, собрался с духом и рассказал ей о беде с центральной фреской. Первую минуту Елизавета Федоровна была растеряна, а потом вдруг принялась меня утешать, уговаривать оставить картину, полагая, что со временем дырки можно будет закрасить, картину можно будет сохранить. Но мы сделали все же так, как действительно было нужно. Счистили картину, и я переписал ее на медном листе. Мы стояли у фрески Благовещения, и Елизавета Федоровна сказала: «Я преклоняюсь перед вашим смирением. Должно быть, вы научились ему у той, которая всегда с любовью умела принимать любую волю Божию».
2: Великое смирение и мужество явила и сама настоятельница Марфы Мариинской обители Елизавета Федоровна во время ареста в 1918 году большевиками. «Господь нашел, что нам пора нести его крест. Постараемся быть достойным этой радости», — говорила она сестрам обители. Великую княгиню Елизавету Федоровну увезли в Сибирь и вместе с другими членами царской семьи Романовых убили, сбросив в шахту возле города Алапаевска. За 4 года до этого Михаил Васильевич Нестеров написал портрет великой княгини Елизаветы Федоровны в белом полумонашеском одеянии с букетом цветов в руках. Как сказал о Елизавете Федоровне один из ее современников, где бы она ни появлялась, о ней всегда можно было спросить, кто эта блистающая, как заря, светлая, как солнце. Она всюду носила с собой чистое благоухание лилии. Быть может, поэтому она так любила белый цвет. Это был отблеск ее сердца. Светлый образ святой мученицы Елизаветы Федоровны Романовой запечатлен и на страницах книги Михаила Нестерова «Воспоминания». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Учиться духовной жизни означает совмещать молитву и образование.
1: Так считал многолетний духовник монастыря Оптина-Пустынь схий-архимандрит Илий Ноздрин, отошедший ко Господу в 2025 году. По мысли старца, чтобы совершенствовать свою духовную жизнь, человеку надо постоянно молиться и учиться. Православие понимает образование как стремление к образу Божьему. Процесс познания может и должен служить богоуподоблению, которому призван христианин. Чтение Священного Писания и духовной литературы, беседы со священником помогают глубже понимать вероучение. Важны в просвещении и православные средства массовой информации. Они, по мысли старца, также способствуют аудитории в постижении истины. Обогащает читателя и классическая литература, если она проникнута духовным содержанием. Самым перечитываемым церковным автором, по словам самого старца, для него был праведный Иоанн Кронштадтский, а светским – Иван Андреевич Крылов. Басни последнего отец Илий называл «остроумными притчами». Образование непременно должно сопровождаться молитвой. Такой союз приносит плоды для духовной жизни. Так учил схий-архимандрит Илий Ноздрин.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В одном из своих посланий святой апостол Павел заповедует христианам всегда радоваться. Иногда эта заповедь кажется особенно трудной, например, когда наваливается тоска. Как бороться с печалью? Писательница Ирина Токмакова в повести «И настанет веселое утро» переводит этот вопрос на детский язык. И звучит он так: как бороться с хмурцами? Героиня повести, 6-летняя Полина, не знает, кто такие хмурцы. Но она видит, что все в ее доме идет не в лад. Родители ссорятся, бабушка грустит. На помощь Полине приходит девочка-звезда по имени Ая. Она-то и рассказывает о хмурцах, крохотных существах, которые плетут хмурость, чтобы люди были грустными. Ирина Токмакова подчеркивает: хмурцы совсем крошечные, действуют они едва заметно. Они всего лишь похищают улыбку тут, веселое слово там и только. Но в результате семья едва не разрушается. Неужели хмурый вид, тусклый взгляд, кислое лицо могут быть опасны? Святитель Нектарий Игинский, подвижник начала 20 века, предупреждал: «Знай, что твое благодушие радует ближних. Раздражение же и хмурость передаются и другим, и тогда убегает из дома радость». Это и происходит в доме Полины. Но как же девочке прогнать хмурцев? Ая подсказывает: в дом должно прийти веселое утро. Чтобы этого добиться, Полина и Ая отправляются в прошлое, в первый послевоенный год. В финале повести они приносят из 1946 года чудесные розы, а папа, не подозревая, откуда они, дарит их маме и бабушке. Так маленькое добро, небольшая радость, которую Полина, Ая и папа доставили близким, превращается в настоящее чудо и прогоняет хмурцев.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Первый источник.
1: Витя, здравствуй. Слышал, ты работу поменял?
2: Привет, Илья. Да, так и есть.
1: А начальник? Я с ним не знаком, но слухов много ходит. Что скажешь, хороший?
2: Отличный. Для него все одинаковы. Он оценивает нашу работу без предубеждения. Как говорится, нет ни эллина, ни иудея.
1: Интересное выражение. А что оно означает?
3: Выражение «нет ни эллина, ни иудея» о том, что все люди равны. Оно происходит из послания святого апостола Павла к Колоссянам. Известно, что церковь из язычников в городе Колоссы была основана учеником Павла Епафрасом. Он прибыл в Рим к апостолу Павлу, где тот находился под арестом, за советом, как управлять Колоссской церковью в свете угроз лжеучений. Апостол не оставил просьбу своего ученика без внимания и направил горожанам свое послание. Случилось это между 62 и 64 годом. И вот Павел писал: «Отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезанья, ни необрезанья, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем – Христос». В своих наставлениях христианам апостол призывает их освободиться от страстей и украшать себя добродетелями, которые соответствуют существу нового человека. Обновившись, христианину стоит забыть о своих национальных и общественных преимуществах. Эту же мысль апостол Павел высказывал и ранее в послании к Галатам, которое было написано им в конце 54-го, начале 55-го года. Церковь в Галатии, области в Малой Азии, апостол Павел основал в свое второе апостольское путешествие. Галаты хорошо приняли апостола, однако после его отъезда попали под влияние сторонников обязательного исполнения иудейского закона. Желая предотвратить галатов от такого влияния, Павел пишет им послание. Его целью было утвердить их в мысли, что для перешедшего в христианство язычника не нужен закон Моисеев, и без этого он становится наследником обетований, данных Богом Аврааму. Мы прочтем следующее. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». С дохристианских времен до нас дошли слова, авторство которых приписывают древнегреческому философу Фалесу. Он говорил, что за три вещи благодарен судьбе. Во-первых, что он человек, а не животное. Во-вторых, что он мужчина, а не женщина. В-третьих, что он эллин, а не варвар. Еврейские раввины к этому добавляли благодарность, что Бог сотворил их не язычниками и не рабами. Апостол Павел же призывает думать иначе. Через Христа каждый человек становится одинаково достойным с другими в Боге. В современном русском языке оборот «ни эллина, ни иудея» выражает идею равенства всех людей.
0: Первый источник.

0: Путешествуем со смыслом.
1: Север Челябинской области – озерный край. Водоемы рассыпаны на карте этой местности, словно крупный жемчуг. Один из них расположен близ федеральной трассы между Екатеринбургом и Челябинском. Круглое, словно вычерченное циркулем озеро, называется Куяш, что в переводе с башкирского языка означает «солнце». Вдоль западного берега водоема изогнулся подковый поселок Большой Куяш. Он был основан в конце XVIII века. Богатый русский промышленник Алексей Турчининов выкупил тогда участок земли у местных жителей, башкир, и переселил сюда своих крепостных крестьян из Тамбовской, Нижегородской и Псковской губерний. Главная достопримечательность поселка – старинный церковный ансамбль. Это два храма – Покровский и Богородица-Рождественский, обнесенные общей оградой. Здание построили в начале 19-го столетия на рукотворной насыпи, окруженной глубоким рвом с водой. На холм остров с двух сторон вели каменные мостки. Первой здесь появилась церковь Рождества Богородицы, приземистая с одним куполом. Ее построили в 1807 году на средства вдовы Алексея Турчининова Филанцеты Степановны. По праздникам небольшое здание не вмещало молитвенников, и рядом с заботами помещицы возвели еще один храм, просторный и величественный. Строительство завершилось после Отечественной войны 1812 года. Церковь, освященная в честь праздника Покрова Божьей Матери, стала памятником победы над Наполеоном. Храмовый комплекс многие десятилетия служил духовным центром поселка. Дети учились в школе при Покровской церкви, а взрослые посещали библиотеку, которая работала тут же. Прихожане вместе встречали праздники и преодолевали невзгоды. 20 век принес испытание, которое надолго прервало общинную жизнь. Безбожники, захватившие власть в стране в октябре 1917-го, повсеместно закрывали храмы. В 1936-м прекратились богослужения и в поселке Большой Куяш. Покровскую и Богородице-Рождественскую церкви разорили. Позолоченную утварь вывезли в Челябинск, а в зданиях устроили клуб и склад. К концу 20-го столетия храмовый комплекс превратился в руины. Православным жителям поселка Большой Куяш пришлось немало потрудиться, прежде чем уникальный архитектурный ансамбль вновь стал церковной собственностью. Возродить обе церкви, и Покровскую, и Богородице-Рождественскую, удалось к 2012 году, к памятной дате победы над Наполеоном. Звонницу тогда оснастили новыми колоколами, а на самом большом сделали надпись «К 200-летию со дня основания Покровского храма». С тех пор колокольный звон снова плывет над озером Куяш.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Радио «Вера». Светлое радио. Места

0: Гудя в пароходы, приближаюсь к живописному берегу большой реки. Бьют часы на колокольне Кремлевского собора. И далеко разносится по Волжской глади мелодия из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Красуйся, ликуй, любуйся Россия на гранитной набережной, величественные соборы, неповторимые виды русских городов. Россияне как будто просыпаются ото сна и открывают для себя Россию. И открывают для себя город Кострому, преображенную, встречающую их колокольным звоном Костромского Кремля, который, как царский град, поднялся на высоком холме над городом, украсив его со столичным размахом. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы приглашаем вас в старинный город Кострому, Костромской Кремль, в дом Пречистой Богородицы, Богоявленский собор, где вновь встречает гостей и горожан ее чудотворный образ – Федоровская икона Божьей Матери. Когда-то на этом холме стоял деревянный Кремль, высились рубленные стены, укрепленные рядом высоких башен – Воскресенская и Дебринская, Волжская и Успаских ворот. Все они имели свое предназначение. Сверху, внутри стен, на палатях, укреплялись ряды бревен – катки, которые могли сбрасывать на неприятеля в случае нападения. Располагались сторожевые смотровые площадки. А сейчас человек может подняться на колокольню Богоявленского собора и увидеть всю Кострому и далеко впереди – Волжский путь. Каким он был в древности для купцов и путешественников? Но, несомненно, то, что, подплывая к Костроме, они не знали, что их ждет за высокими кремлевскими стенами. Вот в веке 20-м от величественных строений, украсивших Костромской Кремль каменными соборами, ничего не осталось. Лишь груда камней, которая с ревом неслась в Волгу в 1934 году, когда Кремль, два прекрасных храма, Успенский и Богоявленский, с великолепной колокольней, на которой гудел по временам 16-тонный колокол, звон которого был слышен в Ярославле, были разрушены. Трудно представить, как это могло случиться. Но приезжая еще 10 лет назад на свою малую родину, как может, наверное, сказать каждый русский человек, потому что здесь родилась великая Российская империя, наше государство, отечество. Я видела, как на этом холме возвышалось лишь несколько зданий и располагался сквер. А теперь вновь визитной карточкой Костромы является не только пожарная каланча и торговые ряды, но и Костромской Кремль, высящийся над городом главной вертикалью, с сияющими крестами на куполах. Об этом сказал его высокопреосвященство митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.
1: Конечно, у соборов Кремля Костромского несколько значений. Понятно, что первое – это мы восстанавливаем именно святыню, собор, кафедральные соборы. Вот получается, что было два собора, они оба считались кафедральными. И икона летом пребывала в Успенском соборе, поскольку он холодный, неотапливаемый зимой, поэтому переносилась в Богоявленский собор. Действительно, собор по проекту Воротилова, потом он был расширен. Сегодня, к сожалению, нет такой необходимости, потому что расширен он был из-за огромного количества людей, которые не помещались в соборе, особенно в большие праздники. Сегодня помещаются люди у нас. Да. Вот. Ну, вот еще второй собор Успенский. Собственно говоря, он более важный, наверное. Ну, как в историческом плане. Он просто был старше. Богоявленский собор помоложе. Вот. Но как раз переходя ко второму большому значению, значению такому архитектурно-культурному, я бы сказал. То есть, конечно, мы получили сейчас архитектурный доминант. Мы сейчас уже ее получили. Почему и начали, и Виктор Иванович это предложил, это было, в общем-то, идея решения, которую мы поддержали, устанавливать сначала Богоявленский собор, поскольку вот у нас теперь есть видовая прекрасная колокольня. И, конечно, теперь вот эта колокольня видно издалека, и с Волги, и с многих мест города. И мы получили прекрасное архитектурное вот сооружение. Плюс у нас теперь там есть серьезный колокольный звон в виде тысячепудового, то есть 16-тонного колокола, который, собственно, и был такой же колокол до революции. Ну вот, ну и там были такие даже там легенды, не легенды, что когда этот колокол бил в тихое время, имеется в виду, когда не было там ветра, вот такой, то звук по Волге доходил даже до Ярославля. Такое могло быть, потому что не было городского шума. Сейчас, конечно, промышленный шум все-таки вот на большом расстоянии он забивает эти звуки колокола. Тогда могло вполне такое быть.
0: Путешествуя в самый центр России, проплывая по Волге на теплоходах, отправляясь в паломничество и посещая святыни, человек имеет прекрасную возможность познакомиться с историей своего государства. Как на этих рубежах, где в веке 12-м, во времена святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского, его брата, великого князя Всеволода, Большое гнездо, совершались столкновения с волжскими булгарами и мордовскими племенами, когда кочевники разоряли волжские земли, мудрый поступь великого князя Юрия Долгорукого оставила своим потомкам такое богатое наследство. Памятник князю Юрию расположен на центральной улице Костромы, протянувшейся вдоль Волги. О том, как рождалась Кострома на этих берегах, мы беседовали с историком, искусствоведом Ольгой Святославной Кукалевской.
2: Архивных сведений о дате основания Костромы не сохранилось. И, наверное, не случайно первые известия о основании Костроме мы получаем из книги «История государства российского», написанную Татищевым, нашим первым русским историком. 1152 год. То есть это середина XII века. Кто управлял территорией, которая вот сейчас называется Кострома, она входила в состав Владимиро-Суздальского княжества. И Юрий Долгорукий, князь киевский и великий князь Владимиро-Суздальский, он каким-то образом двигался по Волге. Ну, понятно, что Волга – это один из самых насыщенных путей вот, для передвижения. По земле могли двигаться только по особым тропам, так скажем, которые не всем были известны особенно. И зимой Волга, естественно, хорошо замерзала, по ней хорошо двигались на санях, и не только благочестивые люди, но и неблагочестивые.
0: Разбойники.
2: Разбойники. Как, например, новгородские ушкуйники. Они же дважды сжигали Кострому.
0: Чего она им так не понравилась?
2: Да. Им нравилось все, что было у местных жителей. Вот, а местные жители, оказав сопротивление, тут же уничтожались. И вот князь Юрий Долгорукий, как-то путешествуя по Волге, он решил укрепить территорию Волги как транспортной артерии, естественно, построив какие-то крупные населенные пункты с крепостями. И эти населенные пункты возводились как раз на возвышенностях, немалых возвышенностях. Вот, чтобы был хороший обзор, доступность воды присутствовала, ну и так далее. То есть удобные для житий людей и защиты этой территории.
0: Расположение Костромского Кремля на этом месте, в высоком берегу Волги, известно уже со времени великого князя Василия Ярославича, середины XIII века. Он был младшим братом святого благоверного великого князя Александра Невского, был младше его на 20 лет и воспитывался в его семье, так как и его мама, благоверная великая княгиня Феодосия, и отец, великий князь Ярослав Всеволодович, отошли ко Господу, когда он был еще совсем ребенком. Князь Василий и образование, и воспитание получил великокняжеское. Читал по латыни и гречески, владел воинским искусством, умел управлять и строить. И город Кострома по праву считают его своим князем. Несмотря на то, что он получил ярлык на великое княжение, стал великим князем Владимирским, он не оставил любимый город, который получил в удел от своего отца, великого князя Ярослава, когда ему было 5 лет. И была для этого особенная причина. И великие князья, и простые люди на Руси понимали, что значит благословение Господне. И когда князь Василий стал свидетелем того, как образ Божьей Матери явился городу Костроме, как покров Царицы Небесной в тот страшный для Руси век, когда она полыхала огнем монголо-татарского ига, защищала и помогала русским людям выстоять, князь остался верным Костроме и своим подданным. На территории Кремля был создан первый каменный храм во имя Пречистой Богородицы, чудотворной иконы Федоровской, где упокоился великий князь Василий. Ольга Святославовна поделилась тем, что первоначальный каменный храм не был найден, потому что Кремль, как и вся Кострома, часто горели.
2: Археологические раскопки показали, что в XIII веке уже на этой территории стоял каменный храм. В XIII веке. Но потом, видимо, за ветхостью, а может, после очередного пожара, кстати, сказать надо, почему так мало сохранилось архивных источников, Кострома горела каждые 30-40 лет. Причем порой горела дотла, что однажды произошло и на территории вот нынешнего кремлевского ансамбля в 1773 году. Кострома сгорела дотла таким образом, что остался только один Успенский собор, и то выгоревший и почерневший. Все остальные постройки, как монастырские, монастырь Крестовоздвиженский мужской, так и осадные дворы, в том числе и дома Романовых, все сгорело. И было принято решение не возобновлять Кремль потому что сгорели и крепостные стены, и крепостные башни, и мосты, все сгорело. Федоровскую спас один из иереев Успенского кафедрального собора, вынес ее из горящего внутри собора на груди, убежал на Волгу, на лодке, его на середину Волги отогнали, и он там вот таким образом спас чудотворную Федоровскую. А костромичи, уже которые поняли, что с таким огнем бороться невозможно, они стояли, они все сбежались в Волгу, это был летний период, стояли по грудь в воде. А вот об этом архивный источник сохранится. Поэтому сгорели все архивные источники.
0: Не оставила Федоровская икона Божией Матери костромичей, спасших свою покровительницу. После пожара 1773 года город Кострома стал стремительно отстраиваться. XVIII век подарил городу не только регулярный план, который сам по себе является его украшением, когда все улицы словно веером разлетаются в стороны от главной площади. XVIII век даровал Костроме, провинциальному городку на Волге, неповторимый архитектурный облик наравне с лучшими образцами обеих столиц. Это свидетельствовал и Костромской Кремль, на территории которого был восстановлен Успенский собор и построен новый Богоявленский собор, который приобрел такую величину, о которой немало спорят. Как из типового проекта, благодаря искусству зодчего, возглавившего строительство на Кремлевской площади, вырос такой шедевр – Богоявленский собор с величественной и грациозной одновременно колокольней. Автор этого шедевра – Степан Андреевич Воротилов. Архитектор – самоучка, выросший в среде костромских зодчих и создавший облик Костромы такой, какой мы видим ее сейчас, сохранившимися торговыми рядами, так уютно собирающими центр города в одно единое целое и прекрасными храмами. И этот шедевр, разрушенный в 1934 году, в наши дни возродился. Столько лет костромичи и гости города спускались по Липовой аллее в беседку Островского вдоль казенных учреждений, ставших жилыми домами. А теперь главной достопримечательностью Костромы, видной издалека, с Ловских просторов, является Костромской Кремль, Богоявленский собор. Мне было интересно спросить коренных костромичей, а как они воспринимали возвращение святыни такого масштаба? Вот что сказал клирик Богоявленского собора иерей Михаил Мостовой.
3: На самом деле, вот эта история превращения холма в Кремль лично в моей жизни – это чудо. Это неожиданность, которую я не знал. Я с 4 лет в Костроме. И через много-много лет я понял, что на том месте, где красивый холм, откуда можно посмотреть на реку Волгу, на большой этот разлив, на закат в эту огненную реку, вот, где стоял при мне уже в одном из мест, где как раз алтарь Богоявленского собора, тут стоял вообще теннисный корт. Или там еще танцульки устраивали тоже на День города. Там, оказывается, был Кремль. Там был собор Богоявленский, был Успенский собор, была соборная площадь, был некрополь, где захоронены были разные великие люди костромские, в том числе архиереи. И стояло множество разрушенных сараек. Оказывается, все это даже стояло на некрополе, где были похоронены архиереи. И через какое-то время это все превратилось в большую стройку, когда святейший патриарх Кирилл в 2015 году по обращению нашего владыки Ферапонта он благословил благотворителю Виктора Ивановича Тырышкину восстанавливать Успенский собор. Вот. Но так как была проведена археология под колокольней Богоявленского собора, он и начал с этой колокольни. А колокольня связана с самим собором.
0: Возрождение святыни такого масштаба затрагивает все уровни для решения многих вопросов. Такое удивительное время мы наблюдаем. Взаимопонимание и поддержка и государственной власти, и Русской Православной Церкви, и российских благотворителей. О том, как было принято решение о возрождении Костромского Кремля, сказал Высокопреосвященнейший Владыка Ферапонт.
1: Это действительно делается промыслом Божиим, знаете. Причем самый законный способ действия промысла Божия через священноначалие. Так, собственно, и должно быть. Кремль наш возрожден по благословению святейшего патриарха Кирилла. Но, видите, было несколько попыток начать возрождать Кремль. Я тогда еще не был архиереем. То есть, действительно, и один из мэров нашего города, Борис Константинович Коробов, тогда вот когда-то было время, пытался, значит, начать как-то. Я даже помню, выкопали котлован первый там под собор, потом закопали. Ну, какой-то, я не знаю, это был точно год, 2002 или 2003 приблизительно тогда. Тогда это не получилось, понимаете, то ли время не пришло, то ли что. А потом, когда я только был назначен на кафедру, буквально через несколько месяцев, у молодых архиереев у нас была встреча с святейшим патриархом, мы рассказывали о том, как у нас идут дела, и вот я тогда и говорю, что ваше святейшество может быть, рассмотрим возможность восстановления Костромского Кремля. Я бы мы тут смету посчитали. Я бы вам предложил, если вы соблаговорите, может быть, как-то пробить какую-то целевую государственную программу. Он говорит, это же, наверное, очень дорого. Я говорю, ну вот, я помню до сих пор, 1,7 миллиарда рублей тогда нам посчитала тут просто строительная фирма как бы. Он говорит, ну нет, эта сумма-то такая, не такая страшная. Я, говорит, подумаю, это хорошая идея восстановить Костромской Кремль, сказал тогда патриарх. А через полгода была очередная встреча, готовился визит Святейшего Патриарха к нам для того, чтобы осветить восстановленный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ипатьевском монастыре. И вот уже на второй встрече патриарх не забыл эту историю и сказал, что как раз, значит, присутствовал губернатор, я, поскольку готовился визит, я сказал, я, говорит, наверное, программа, говорит, сложная, а, говорит, я, наверное, вам найду благодетеля. Ну, и вот уже в приезд его в июле месяце 2015 года Святейший Патриарх пригласил Виктора Ивановича Тырышкина, вот, и просил его, и благословил восстанавливать наш вот собор Костромского Кремля. Так происходила эта история. Поэтому мы, конечно, очень благодарны нашему предстоятелю, потому что какое-то, в общем-то, все это реализовалось, скажем так, это воля Божия, промысел Божий, реализовались все-таки именно через него. Это его благословение, и благодетеля он нам прислал. То есть мы не были до этого знакомы с Тырышкиным. Патриарх его пригласил. Вот с 15 года, уже 11 лет, мы с Виктором Ивановичем знакомы, и он вот восстанавливает Кремль.
0: Сколько людей в наши дни, приезжая в Кострому, выходя на берег, на стоянках круизных многопалубных судов. Первым делом видят на Волжском берегу огромный холм, на котором возвышается Костромской Кремль. Сияют золотом купола Богоявленского собора и устремляющиеся в небо колокольни. И каждые 15 минут часы напоминают нам о том, что время отсчитывает дни нашей жизни. Что успеют посмотреть за эти несколько часов в Костроме туристы? Ну а о главном, наверное, они успеют задуматься, как на эти земли в середине 13 века промыслом Божиим была явлена икона Пресвятой Богородицы, названная Феодоровской, в такое сложное для Руси время, когда русская земля томилась под гнетом монголо-татарских завоевателей. Отошел ко Господу святой благоверный великий князь Александр Невский, а чудотворная икона Божией Матери в 1263 году стала на этих рубежах хранительницей самого главного богатства на Руси – православной веры. Мне посчастливилось много раз побывать у чудотворного образа в Богоявленском соборе и наблюдать, как многочисленные отдыхающие с пароходов, немного тушуясь, понимая, что их туристический облик иногда не соответствует красоте собора, его торжественной обстановке, спешат приложиться к Феодоровской иконе Божией Матери. Дом Пречистой Богородицы, так называли и Успенский собор во Владимире, где пребывала Владимирская икона Царицы Небесной, и Новодевичий монастырь в Москве, где хранилась Смоленская икона Пресвятой Богородицы, и из Кремля к ней вела улица Пречистенка, по которой ежегодно совершались крестные ходы во главе с государем российским к чудотворной святыне. И вот сейчас, на наших глазах, этот путь волжский к Пречистой Деве, Богородице, Феодоровской иконе Божьей Матери все увеличивает свой поток. А стройка тем временем продолжается. Владыка Ферапон поделился тем, что и светские власти поддержали возрождение Костромского Кремля. Ведь поистине это стало украшением города Костромы.
1: Здесь очень важное, конечно, участие светской власти, потому что такого масштаба проекты без светской власти не решаются. И сам вопрос, именно вопрос строительства Кремля, это историческая территория, здесь нужно было принимать определенные решения, даже на уровне законодательных актов областных, вот чтобы вообще появилась принципиальная возможность на этом месте поставить вот эту вот святыню. Поэтому интересно так, что у нас в регионе за все это время губернатор не менялся, и мы вот с Сергеем Константиновичем Ситниковым все эти годы втроем, я имею в виду губернатор Виктор Иванович Тырышкин и я, вот совместно, так сказать, трудимся, чтобы организовывать вот это вот возрождение.
0: Удивительно то, что возрождение Костромского Кремля стало возможно в такие сроки, а Богоявленский собор в Кремле был освящен 24 сентября 2023 года благодаря дерзновению одного человека. Принять благословение осуществить строительство такого масштаба даже в наши дни больших строек говорит о многом. Владыка Ферапонт рассказал о том человеке, который возрождает Костромской Кремль. Это генеральный директор корпорации «ВИД» Виктор Иванович Тырышкин.
1: Мы делаем большое общее дело. Это самое главное. Второе, конечно, что за такой длинный уже достаточно период общения человека узнаешь лично. Конечно, я очень уважаю Виктора Ивановича, любим его, но древо, как говорит Господь, познается по плоду. Да, вот Виктор Иванович не только Костромской Кремль восстанавливает, он очень много храмов восстановил и построил. Может быть, не так много по количеству, но, например, один кафедральный собор Ярославской епархии Дачево-Стоя, то есть это главный храм города Ярославля, ну и другие, монастырь Переславле, Залесском и так далее. Поэтому, конечно, когда он зашел в Кострому, он был уже человек очень известный как благотворитель церковный, как светский меценат. Но и люди, которые готовы жертвовать такие суммы, значительные суммы от своих там доходов, это же люди неординарные, мы это понимаем. Поэтому, конечно, Виктор Иванович и как личность очень интересный человек, человек с отзывчивым сердцем, без сомнения, человек глубоко верующий, молитвенный. Горюсь, конечно, за него, чтобы, во-первых, Господь дал ему здравие, долгоденствие, ну и, конечно, благословил ему завершить вот этот проект, потому что сейчас, в настоящий момент, идет активное строительство Успенского собора Кремля. Сейчас его пока не видно, потому что делается фундамент. Но мы надеемся, что буквально через несколько месяцев начнут вырастать уже стены, и тогда эта стройка уже будет видна, как говорится, невооруженным взглядом, да.
0: Виктор Иванович Тырышкин возродил Спасо-Преображенский собор в городе Рыбинске. Построил собор в честь святителя Николая Чудотворца в Переславском Свято-Никольском женском монастыре и церковь усекновения главы святого пророка Претечи Крестителя Господня Иоанна. Отреставрировал в обители Благовещенский храм. Построил кафедральный собор в Ярославле в честь Успения Божьей Матери и Богоявленский собор Костромского Кремля с величественной колокольней. В Подмосковье была построена церковь в честь святой блаженной Матроны Московской. И благодаря трудам Виктора Ивановича осуществилась реставрация одного из старейших белокаменных храмов Домонгольской Руси – Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Эти труды во славу Отечества были отмечены высокими государственными наградами. Русская Православная Церковь наряду со множеством орденов вручила генеральному директору корпорации ВИД Виктору Ивановичу Тырышкину орден «Славы и чести». За этими высокими наградами заслуженного строителя Российской Федерации мы можем увидеть человека, всецело вручившего себя промыслу Божьему и послушанию Святой Церкви. Для него главным ориентиром в жизни стали слова «Святая Русь».
4: Для меня главное – это строительство храмов. Я не только храмы строю. Я строю и школы, и там детские дома, и там сад построили, подарили. Подоходит 200 человек сейчас Пушкина. И многое-многое другое. Издаю книги, выкупаю монастыри. Оно построило 5 соборов. И мне кажется, что на какой-то сантиметр мы сдвинулись в сторону Святой Руси. То есть, ну, пусть вот, конечно, что может один человек? Очень мало, практически ничего. Но все равно, ну, тем более мне очень сильно повезло, что центр-то России, он как раз от Ярославля, тоже Рыбинск, тоже Кострома. И все это на Великой реке. Вот эти 3 собора, которые построены. И вот это меня очень, очень радует.
0: Наверное, немало в России людей, которые готовы посвящать свою жизнь служению своему Отечеству. Рассказывая о себе, Виктор Иванович удивляет не только своей силой характера, но и великодушием и добротой. Какая-то неуловимая простота в общении позволила мне спросить его о том, как складывалась его жизнь, кто стал для него примером. Мне всегда интересно узнать, как среди наших современников рождаются великие люди, созидатели, строители, ученые, герои войны и духовного поприща. И все задатки великого благотворителя зародились в нем, по его словам, в его семье. Наверное, обычной семье своего времени, середины 20 века, в селе Белое Кировской области.
4: Были... Вот бабушка, дед, их родители. Вот революция гонит там народ на поселение. И вот они приходят там в деревню, вот, там Ганина такая деревня. Спрашивают, где остановиться, вот там бы что-то. Не, никто не пустит. Вот только вот одни есть, к нему и дети. И бабушка ночь напролет там вычесывал от жирности. И кормил. Мыло, а потом ухаживала за больными людьми во время эпидемии. Масса людей умерла от спадки. И даже до смерти, когда уже она совсем, ей там дадут апельсин какой-то там, мандарин или конфету. Вот она возьмет это и побежит по улицам смотреть, кому же хуже, чем ей, чтобы это вот просто взять и отдать. Да и родители мои, Клавдия Федоровна и Иван Иванович, они вот в последние годы очень много консервировали, варили варенье, работали в школе-интернате для детей. И они одни. И вот они берут саночки, ставят там несколько банок и вдвоем повезли туда. Вот. Может быть, это все это мало, но это была доброта. Да и вообще, я говорю, я встретил в своей жизни удивительное количество замечательных людей, очень красивых людей. Я по сравнению с ними никто. А вот так.
0: Восстановление здания районной больницы в городе Пушкино Московской области, строительство детского сада, школы-интерната для детей в Переславле-Залесском. Многие труды, о которых Виктор Иванович не говорит, были им осуществлены за эти годы. Но мой вопрос о том, что, наверное, самым главным в его жизни является строительство церквей, он сказал о том, что хотелось бы еще больше помогать людям в их бедах и нуждах.
4: Нужно было бы все-таки еще больше помогать людям. Я и так, собственно, вот заработал рубль. Я 66 копеек отдаю на беду, на строительство храмов. И вообще, 1/3 у меня идет на расширение, там, на поддержание. Да, конечно, я постепенно там сначала там, но и это великая милость Господня. Так живем.
0: Виктор Иванович сказал о том, какое впечатление производит на него Кострома. По его словам, один из прекрасно сохранивших свой уникальный архитектурный ансамбль «Русский город». Рядом с Богоявленским собором осуществляется строительство Успенского собора, который был возведен на Кремлевском холме в 15 веке. И в планах восстановления замечательных триумфальных святых врат, ведущих на территорию Костромского Кремля. Но, несомненно, уже сейчас это место, как центр притяжения паломников и туристов, является самым красивым в Костроме. Когда бы ты ни приблизился к Богоявленскому собору, с какой бы стороны набережной не увидел его вертикаль, украшенный такой невыразимо прекрасной колокольной, ты невольно задумываешься, как могли разрушить эту красоту. Но то, что являлось символом мощи российской государственности, оплотом духовной и светской власти, царской династии Романовых, старались снести из памяти русского человека. И то, что Костромской Кремль восстанавливается, это, несомненно, прекрасный символ возрождения России. Не все храмы, стоявшие вдоль Волжского берега до революции, украшают сейчас панораму Костромы, но то, что каждые 15 минут с колокольни Богоявленского собора звучит бесценная русская «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин», как будто окрыляет россиян, мирно прогуливающихся по Костроме. И мне очень радостно, что наша программа «Места и люди» может донести до наших современников имя современного строителя Костромского Кремля. Хотя Кремль восстанавливается по абсолютным размерам, чертежам и фотографиям, сделанным накануне его разрушения в 1934 году. Ирий Михаил Мостовой тоже сказал теплые слова о человеке, который вдохновил служителей Русской Православной Церкви, Костромской епархии и светские власти к таким великим трудам.
3: Во-первых, он послушал благословение Святейшего Патриарха. Патриарх ему благословил, он послушался. То есть послушание. Бог это видит. Во-вторых, царь Давид тоже хотел построить собор, да, ему почему-то Господь не дал. То Виктор Иванович дает построить собор, и не один, мы знаем, что очень много воссоздал, построил соборов в нашем краю, как раз в Ярославском, Рыбинский собор, допустим, там Переславский собор. Все направление, это Ярославское, в Костроме теперь. Видимо, Господь его видит, натуру, что она, пускай человеческая, грешная, но она настоящая, и вот ему можно доверить, потому что многие брались, но ни у кого не получалось. А вот у него почему-то получается. Может быть, за смирение, может быть, за терпение, может быть, за веру. Его он все верующий человек. Он не просто дает деньги, да? Он благотворитель, который исповедуется и причащается. Он приезжает сюда, исповедуется и причащается. А это очень важное дело, что человек сам христианин. Он к этому относится как к делу жизни. Как благословение Божие. Я вот прям вижу, что его Господь благословляет своей милостью восстанавливать собор. Одному Богу это известно. А мы видим просто, что он трудится, Виктор Иванович Трюшкин, ему важнее дела в жизни нет. Он бы мог там строить себе дома, деньги есть, если, да, зачем эти соборы? А он именно их строит. Причем так строит, что он продает свои участки, свои дома, машины какие-то, все свое продает, чтобы достроить собор. Он достраивает, а потом радуется. Приезжает, споедуется, причащается, соборуется. Вот у него семья такая христианская, все они. Людмила Арсентьевна, супруга, дети, внуки. Вот он человек, у которого нет полумеров. Если верит, то верит на 100%. Если делает, то делает максимально, что он может. Вот у него по жизни такой, видимо, подход к жизни. что вот он уже выявил себе, как это все можно делать. Вот. Уникальный человек, на самом деле, дай бог ему здоровья, чтобы и дальше получалось так же восстанавливать. Он ведь не просто здесь строит, он еще параллельно где-нибудь, вот, допустим, Богоявленский построил, как бы можно было бы копить на Успенский собор, а он параллельно восстановил вот главки, кресты и крыши в городе Любиме на храме на одном старинном. И вот быстренько, за один год все это, хоп, и сделал. Но вот теперь Успенский.
0: По словам царственной страстотерпицы, государыни Александры Федоровны Романовой, христианина отличает именно действие. Но, наверное, чтобы не мечтательно относиться к своей жизни во Христе, человеку еще нужно понять, что действует в нас Господь. Это Ему мы можем быть благодарны за таких прекрасных людей, которые создавали на русской земле кремлевские ансамбли, храмы и монастыри, возводили огромные больницы, богадельни, учебные и благотворительные заведения – вкладывали свои средства в украшение российских городов. Первый костромской великий князь Василий Ярославич был удостоен за свои самые лучшие намерения, труды и подвиги, явления чудотворного образа Божией Матери Федоровской. И многие-многие люди в последующие века преображали Кострому в зависимости от своих возможностей и дерзновения, желания послужить своему Отечеству. Благодарные потомки спешат наши дни на Костромской берег и другие волжские берега, в Самару, Саратов и Нижний Новгород, счастливые возможности отдохнуть, показать своим детям русские достопримечательности и внести ей свою лепту в это созидание России, благотворение на родной земле. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Костромском Кремле. Месте притяжения русского человека к самому настоящему и возвышенному.
4: Ну, во-первых, если бы жизнь, да вот взять да и начать сначала, я так уж шучу, говорю, то я вообще не строитель, я просто заслуженный. То я бы, конечно, получил образование серьезно для того, чтобы сделать больше и лучше. Но поскольку это все уже нереально, а вот я делаю то, что могу.

0: места и люди. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
0: Места и люди.
2: Утро провинциального волжского города. Солнце поднимается, отражаясь в высоких главках храмов. Рассвет окрашивает нежными переливами водную гладь. По мостам вдоль набережной машины спешат доставить пассажиров на работу и учебу. Но неизменно, торжественно и спокойно возвышается над городом шпиль колокольной Костромского Кремля с башенными часами, отбивающими такт времени. Какое оно для современного человека? Нервно бегущее или затаившее дыхание? Но как бы мы ни отсчитывали мгновения своей жизни, каждый день, каждый час оно течет для нас одним, единым потоком. Мы вместе совершаем этот путь. И во многом определяет его ритм что-то неприходящее, постоянное на нашей земле. Этим постоянством для русского человека всегда являлась вертикаль, взгляд в небо, его устремление, благодарение, посвящение всех своих чувств, мыслей и желаний Богу. Так жили наши предки. Они это знали. А еще они знали, что во всех их бедах и скорбях есть для них заступница усердная, надежда и покровительница, утешение и радость, Пресвятая Богородица. Так много на Руси чудотворных образов Божьей Матери, и в каждом из них бездонная глубина материнской любви. Для города Костромы, а дальше и по всей Руси спешат верующие люди приложиться к ее чудотворному образу – Федоровской иконе Пресвятой Богородицы. По словам правящего архиерея Костромской митрополии, митрополита Костромского и Нерехского Ферапонта, Федоровская икона путешествует по всей стране. Так велико благословение Божьей Матери всему русскому народу.
3: Конечно, эта икона относится к ряду самых-самых почитаемых на Руси икон в России сегодня. Но дело в том, что не так-то много у нас осталось все-таки, как говорится, подлинников или самих образов, да, потому что утеряно, к сожалению. У нас есть Владимирская, конечно, икона, но она такая икона государственного значения, находится в Москве. Федоровская икона в этом смысле особенная, она не изымалась советской властью, и советской тоже. Вот, она всегда была в церкви. И, знаете, вот, начиная с 2000 года, 2001, икона наша стала путешествовать по разным епархиям Русской Православной Церкви. Но она в 2001 году была принесена в Москву, а затем стали нас приглашать. И с благословения и согласия Святейшего Патриарха вот, мы это делаем. Я не знаю других вот таких образов такого масштаба, которые бы так часто путешествовали, потому что, собственно, не было возможности. Владимирскую икону даже об этом разговора не было. И я не знаю, будут ли такие путешествия, потому что все-таки это вот икона такая, ну, как бы центральная. Да. А Федоровскую икону, да, и мы вот, в моей статистике, где-то уже скоро будет 70 поездок у нас, начиная с 2001 года. Конечно, очень благодарят всегда за эти поездки туда, куда мы ее приносим. Все это бывает, понятно, что к приглашению правящих архиереев, но, как правило, почти всегда приходят поклониться иконе светские власти в лице губернаторов тех регионов, куда мы ездим. Конечно, огромное количество людей. Потом иногда к нам приходят письма, где люди говорят, что вот мы помолились у Федоровской иконы, произошло такое-то чудо, событие, наша молитва была услышана. Причем надо понимать, что пишет об этом очень маленькое число людей, у которых что-то произошло. Но что-то произошло благодаря Богу, а вот некоторые говорят, считают необходимым написать. И мы благодарны, потому что как-то мы собираем тоже эти свидетельства о чудесах, которые происходят от Федоровской иконы. Очень много свидетельств о разрешении вопросов с деторождением. Действительно, очень часто, очень много случаев мы знаем, люди говорят, что когда помолились Федоровской иконы, вот решились вопросы с рождением детей. Поэтому не случайно, это не какие-то выдумки, что наша икона, вот она обладает такой благодатью, что молится перед ней о благополучии рождения детей.
2: В Костроме много мест, связанных с пребыванием чудотворной Федоровской иконы Божией Матери. Это и древний, неповторимый Воскресенский храм на Дебрях, где есть свой чудотворный список, украшенный многими привесами, в знак благодарности Божией Матери за ее милость. Это и Богоявленский, Анастасий, Инженский монастырь, где под дивной сенью находится очень красивый список Федоровской иконы Пресвятой Богородицы. И в каждом, несомненно, храме по всей России мы можем найти эту икону. А история связана с покровителем города Костромы, великомучеником Федором Стратилатом и великим князем Василием Ярославичем. Когда он в воскресный день после божественной литургии отправился на охоту, в лесу его привлек свет, струящийся с вершины дерева. Он приблизился и увидел стоящую на ветвях икону Пресвятой Богородицы. Дважды князь Василий протягивал руки, чтобы снять образ благословенной сосны, но она поднималась выше и не позволяла себя взять. Князь, смущенный, вернулся в город и рассказал об этом явлении священнослужителям. И тогда с хоругвями и крестами к месту явления иконы отправился крестный ход во главе с протопопом соборного храма в честь великомученика Федора Стратилата. И они, торжественно отслужив у богородичного образа молебное пение, благоговейно взяли икону и принесли ее в Кострому, где оказалось, что костромские жители накануне видели шествующего по улицам воина Федора Стратилата, который держал в руках этот образ. Так и стала называться эта икона Федоровской. А на месте явления иконы близо речки Запрудня на окраине города был устроен первый на Костроме мужской монастырь, который был наречен в честь Спаса Нерукотворного. Именно в день образа Спасителя князю Василию было явлено это чудо. И каждый год в Костроме из кремлевских храмов несли чудотворную икону Федоровскую в монастырь, а затем в приходской храм на Запрудне. Крестные ходы в Костроме были очень частыми, до 50 в год. На них собирался весь город. Духовенство с Федоровской иконой впереди, городская знать и все сословия сопровождали икону, выходили на улицы, встречая образ, приносили детей, помогали приложиться болящим. И в дома и учреждения часто приносили икону по просьбам горожан, на молебен, на закладку здания, открытие благотворительных учебных заведений. Так любили свою заступницу костромичи.
3: Как бы все развивается в течение истории, да? Ну, вот крестные ходы. Сначала возникли городские, потом стали икону носить в ближайшие города, такие как Галич и Буй. Действительно, икону костромичи любили, действительно, крестные ходы были очень массовыми. Особенно вот эти городские, как мы говорим, генеральные крестные ходы, главные. В советское время понятно, что все это прекращается. Но как хранили эту традицию? Хранили в смысле памяти. Знали, что это было раньше, и как только пришли новые времена, вот уже в 1990 году первый крестный ход, ну, первый после нескольких десятилетий прекращения, кстати, тоже был очень массовый крестный ход, большое количество людей было, когда прошли тогда еще от Воскресенского собора, где икона находилась с 60-х годов по 90-е, по началу 90-х, вот на Запрудню, место явления иконы. После 90-го года крестный ход стал ежегодным, без перерыва совершается все эти годы. Единственное, что надо заметить, что, да, икону потом перенесли в Богоявленско-Анастасийный монастырь, она здесь пребывала около 30 лет, а затем уже вот после возрождения, восстановления Богоявленского собора Костромского Кремля, она в 1023 году была перенесена на место своего исторического пребывания, потому что на территории Кремля, я говорю на территории, потому что Богоявленский-то собор был построен во второй половине 18 века, да, это был Успенский собор, сначала деревянный, потом каменный. Вот она в этих соборах находилась приблизительно 400 лет, Федоровская икона, на территории Кремля. Вот сейчас она возвращена вот в это свое место исторического пребывания.
2: Самым главным генеральным крестным ходом, а их в течение года насчитывалось 9 в Костроме, стал крестный ход «День явления чудотворного образа Федоровской иконы Божией Матери», Спасский храм на Запрудне, где и явилась икона великому князю Василию. По новому стилю это событие празднуется 29 августа. Икону торжественно приносили в храм, служили там божественную литургию и относили обратно в Кремль. И еще одно событие сугубо праздновалось в Костроме – воспоминание того, как Михаил Федорович Романов зашел на царский престол. Это произошло 14 марта 1613 года по старому стилю. Памятно для Романовых было и то, что мама царя благословила своего юного сына принять на себя избрание всем народом его в государи российские. Произошло это в стенах Ипатьевского Свято-Троицкого монастыря в Костроме, где пребывали в те значимые дни для России будущий царь Михаил со своей матерью. Инокиня Марфа благословила на царство своего избранного народом сына списком Федоровской иконы Божией Матери, который хранится сейчас в Ипатьевской обители. А пребывали в Костроме бояре Романовы, инокиня Марфа и ее сын Михаил, потому что на Костромской земле находились родительские вотчины бояр Шестовых, из рода которых была супруга Федора Никитича Романова, будущего патриарха Филарета. И на территории Костромского Кремля у них находился осадный двор, куда пребывали все те, кто мог укрыться в Кремле во времена нападения неприятеля. Смутное время заставило боярыню Романову с сыном приехать в Кострому, так как в селе Домнино, где была их вотчина, находиться было опасно. Повсюду действовали воровские шайки, отряды поляков. Что представлял собой Костромской Кремль в 1613 году, рассказала историк-искусствовед Ольга Святославовна Кукалевская.
4: В это время это была территория Костромского Кремля. И она довольно была большая, значительно больше, нежели то, что сейчас мы можем себе представить. Она имела ограждение, мощные крепостные стены, 16 крепостных башен, деревянных, двухъярусных. И на территории ее располагались осадные дворы костромского дворянства, в том числе и старицы Марфы, то есть Романов двор располагался здесь. И вообще собственники этих дворов, как правило, жили вне территории, Костромы. Потому что Костромской посад развивался за пределами Кремля. Строились соборы. Надо сказать, что к 1920 году на территории Костромы существовало действующих каменных 49 храмов на территории Костромы. Какая была красота! 11 из них располагалось вдоль береговой линии Волги.
2: А в самом Кремле какие были храмы?
4: А в самом Кремле
2: к этому времени?
4: К этому времени стоял Успенский собор 15 века, Троицкий собор. Успенский собор был холодным храмом, то есть он не отапливался, использовался только для летних богослужений. Троицкий собор был зимним храмом, он тоже был каменным. Во время вот пожара этого 1773 года он сгорел, его не восстанавливали. И большое место занимал еще мужской крестовоздвиженский монастырь, так назывался, крестовоздвиженский мужской монастырь в Осыпи. Осыпи. То есть часть помещений хозяйственных жилых находилась внутри Кремлевского холма. На сегодняшний день Кремлевский холм, наверное, на две трети срыт. Начали срывать его и уничтожили все внутренние в холме вот Крестовоздвиженского монастыря. Сразу после уничтожения соборного ансамбля в 1934 году.
2: Осадные дворы располагались на территории Костромского Кремля по двум улицам и переулку. Всего насчитывалось 203 осадных двора. На улице Большой находились подворья монастырей – Московских, Чудово и Троица Сергиева, Костромских, Ипатьевского и Богоявленского. Также были осадные дворы бояр, Годуновых, Салтыковых, Морозовых и многих других. Казенные здания – Государева житница, Кузница казенная и осадной – колодец. В Костромском Кремле в свое время укрывался великий князь Дмитрий Донской со своей супругой, великой княгиней Евдокией, в иночестве Ефросинии, что говорит о том, что Кострома всегда представлялась для Москвы местом надежного тыла. Об этом сказал его высокопреосвященство митрополит Ферапонт.
3: Город не такой уж был как бы малоизвестный, вот, хотя он был небольшой, но здесь происходили разные события. Вот он был достаточно тесно связан с Москвой, которая постепенно становится столицей Руси. Сюда приезжали московские великие князья достаточно часто. Даже искали здесь поддержки и защиты при, например, набегах татар здесь. И Дмитрий Донской спасался, было дело, когда в 1382 году, через два года после Куликовской битвы, татары пришли и разорили Москву. Князь был вынужден со своей семьей уйти, потому что нечем было город защищать. Ну, таких событий было много. Поэтому Кострома такой-то, еще раз говорю, вроде небольшой город, все-таки имел определенное значение. Князь Василий Ярославович, младший брат Александра Невского, которому как раз явилась икона Божией Матери чудесным образом, он ведь стал великим князем, тогда еще Владимирским, Владимир был тогда столицей, но предпочел находиться в Костроме, не захотел уезжать в столицу, вот здесь пребывал.
2: Вот это, вместившее в себя все значимые события многих эпох места, стало для России и русских государей надежным якорем, где родилась царская династия. К празднованию 300-летия рода Романовых в Костроме на Кремлевском холме сооружалось масштабное строение – памятник, где на величественном пьедестале должны были расположиться все представители царского дома. Часть фигур уже была отлита в бронзе. Но революция помешала этому событию государственного значения. Пьедестал для памятника был поставлен, но на нем вознесли героя совсем другой эпохи, которая снесла с Кремлевского холма все воспоминания о величии Российской империи. Два собора с великолепной колокольней были разрушены. Когда в Костроме гремели взрывы, казалось, земля стонет от этого святотатства. Но Федоровская икона, хранившая Кострому многие века, устояла. Великая благодать Царицы Небесной, которую костромичи в советские годы чувствовали особым заступничеством над колыбелью рода Романовых, сохранила три храма, в которых продолжались богослужения. И Федоровская икона Пресвятой Богородицы пребывала сначала в церкви в честь апостола-евангелиста Иоанна Богослова в плену у обновленцев, где и сокрыла свой лик, потемнев. Затем в храме святителя Иоанна Златоуста. А с 1964 года ее перенесли в ставший кафедральным Воскресенский собор на Дебрях. В 1991 году, когда кафедру Костромского владыки перенесли в Богоявленский Анастасий Женский монастырь, более 30 лет икона находилась в обители. Я спросила многоуважаемого владыку Ферапонта, а что нужно знать самое главное о духовном значении города Костромы туристам и паломникам, отправляющимся в путешествие по волжским городам.
3: Если брать Кострому древнюю, действительно, можно говорить о таких двух основных элементах святости. Это Федоровская икона Божией Матери, которая явлена в Костроме приблизительно в конце 50-х годов XIII века, приблизительно, то есть через 100 лет после основания города. И можно сказать, что вот Матерь Божия так вот благословила Кострому этим образом давным-давно. Второй момент, важный момент святости Костромской земли – это то, что Костромская область, если сейчас говорить современным языком, является частью Северной Фиваиды. Но это немножко более поздняя история, да, это конец XIV, XV века и дальше, когда сюда шли из такой центральной Руси, из Москвы, скажем так, монашествующие, в первую очередь ученики преподобного Сергия,

0: Многие представители рода Романовых считали своим долгом побывать в Костроме, как малой родине царской династии. Императрица Екатерина Великая заложила уникальный план города, пожертвовав на строительство сгоревшего Успенского собора 12 тысяч рублей. Приезжали в Кострому и государи, когда в Святых Вратах останавливалась царская карета, венценосные особы выходили и пешком следовали в собор поклониться Федоровской иконе Божьей Матери. Приезжали в Кострому император Николай I, Александр II, Александр III с семьей и цесаревичем Николаем Александровичем. А празднование 300-летия дома Романовых было ознаменовано визитом всей царской семьи Николая II в Кострому. И это торжество проходило на берегах Волги с невиданным размахом. Вдоль всей набережной реки располагалось такое число построенных к этому празднику павильонов. Со всей страны съехались в Кострому умельцы и фабриканты, демонстрируя свои ремесла, изделия, технические новинки. Весь город встречал монарха, и посещение Кремлевского собора, где пребывала Федоровская икона Божьей Матери, было и для государя, и его семьи большим событием. В семье последнего русского императора очень почитали этот образ Божьей Матери. Какие великие смыслы, какое глубокое духовное значение может иметь посещение Костромского Кремля для каждого русского человека. Как когда-то остатки Романовых отбывали с берегов Крыма на чужбину, так на Костромском причале невидимо до сих пор пребывает их фрегат, оставшийся в вечности у этих берегов, рядом с этим храмом, где государь поистине чувствовал себя царем огромной страны, осененной покровом Царицы Небесной, любимой своим народом. И святость этой земли, ее царские корни, ее великое значение в наши дни пробуждают нашу историческую память в замечательном событии, которое проходит накануне дня, когда государь со всей своей семьей, царственной супругой, государыней Александрой Федоровной, царственными детьми, великими княжнами Ольгой, Татьяной, Марией Анастасией, наследником цесаревичем Алексеем, были расстреляны в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. В Костроме вот уже в 9-й раз, накануне 17 июля, проходят царские дни. Их открытие будет ознаменовано большим крестным ходом, в котором Федоровскую икону Божьей Матери перенесут Свято-Троицкий и Ипатьевский мужской монастырь, где будет отслужена ночная божественная литургия. А затем в течение нескольких дней Кострома станет центром православного праздника для многих-многих туристов и паломников, отдыхающих на волжских лайнерах, горожан и жителей окрестных мест. Царские дни собирают под свой амафор лучших звонарей России. Трудно представить, как с колокольни Богоявленского собора разольются по всей Волге колокольные переливы. И кто знает, может быть, и до Ярославля тысячепудовый колокол донесет свою мощь. Мастер-классы по колокольному звону и ремеслам, ярмарки, реконструкции, самые яркие подарки и рукоделия. Кострома удивит не только своими привычными для туристов промыслами, но, знакомясь с программой фестиваля, я подумала о том, что венец лета поистине станет здесь царским. Нам бы там побывать. А владыка Ферапон поделился, что паломническая служба Костромской епархии «Стезя», располагающаяся на территории Костромского Кремля, и в течение всего года приглашает приехать по костромским маршрутам многих и многих любящих родную историю русских людей. Потому что в Костромском крае подвязалось только учеников святого преподобного Сергия Радонежского, создавших мощные оплоты православной церкви на этой земле, монастыри, что их обязательно нам с вами надо посетить. А местом встречи стоит все-таки назначить Костромской Кремль. С него и надо начинать путешествие в Кострому.
1: Здесь, конечно, главная святыня – это Федоровская икона. Мы это понимаем. Мы считаем, что наш город находится под особым покровительством Царицы Небесной. Мы не понимаем, почему так происходит. Но это никто не знает, почему Господь, Матерь Божья, выбирает места, вот, где особое такое благословение дается. У нас небогатый регион. В принципе, мы не можем там похвастаться какой-то там мощной промышленностью. Вот. Но зато у нас есть Федоровская икона, понимаете? Мы говорим, что вот у нас Матерь Божья хранит. И святые наши. Многие здесь действительно подвязались. Многие здесь пребывают своими мощами. Таких святых у нас тоже много, прямо вот чисто костромских. То у нас только сегодня действующих монастырей 11, причем большинство из них – древние монастыри, основанные как раз вот святыми отцами. Поэтому у нас есть кому молиться здесь, слава Богу. Вот как раз в плане святынь Кострома – это очень богатый регион. Что такое время Городецкий, сегодня никто не вспомнит. А вот если взять 15, 16, 17 век, туда приходило огромное количество людей. У нас книги, которым посвящено, там По-моему, около 100 чудес зафиксированы, которые происходят уже от мощей. Такие чудеса-то настоящие, когда человек приносит на носилках, буквально как Евангелие, потом он уходит своим подом. И вот таких святых у нас, ну, около десятка, да, то есть к которым раньше ходила вся Россия. Это интересно, вот при этих монастырях устраивали громадные ярмарки.

0: Ярмарки. То есть это когда вот был праздник преподобного, туда сходилось много паломников, людей, естественно, торговля, купцы приходили туда, чтобы продать свои товары. Соответственно, другие люди приходили уже на ярмарку, заодно заходили в монастырь свечку поставить. И вот это были такие мероприятия, где скапливалось несколько тысяч людей, которые ходили на службу, молились святым и на ярмарке, соответственно, решали свои торговые дела. Забыты сегодня эти святые. Я говорю, вот если человека среднего в Москве, христианина, который ходит в храм, спросить, кто такой Яков Железноборовский или Пахомий Невский, никто, конечно, не скажет. А зря, потому что вот церковь сегодня уделяет большое внимание развитию паломничества. У нас в течение последних там нескольких лет было благословение создавать везде паломнические службы. И вот у нас она, слава богу, создана уже заранее, мы давно работаем, потому что Кострома – это, конечно, место паломничества. У нас есть куда приехать, кому помолиться, что показать в этом плане. И еще раз говорю, что мы будем очень рады. И нам надо, конечно, эту работу, ну, активизировать со своей стороны, чтобы люди, если соберутся к нам ехать, они комфортно могли это совершить. Самые знаменитые святые наши – это Макарий Унжинский, Авраамий Городецкий, Яков Железноборовский. Есть Паисий Галичский монастырь, есть прекрасный большой монастырь, я имею в виду по количеству населения, Пахомий Невский. Здесь в центре Костромы у нас Богоявленский Анастасий монастырь, где вот мы с вами беседуем. Здесь у нас преподобный Никита, основатель этого монастыря. В этом году обители, ну, по крайней мере, по официальной исторической версии, 600 лет. Кострома вообще очень удобна для посещения. Кстати, в Богоявленский Анастасий монастырь много туристов приезжает, паломников. Еще многие ездят сюда по старой памяти, что здесь находилась Федоровская икона, она уже 3 года перенесена, но здесь очень красивый список у матушки и игумени, поэтому зачастую сюда едут еще по старой памяти. Вот, но к Федоровской иконе мы всех приглашаем все-таки уже, конечно, в Костромскую Кремль, к самой нашей святыне. Нет смысла идти к списку, да, если есть сам образ. Но здесь твоя благодать, свою святыню, здесь преподобный Никита, поэтому милости просим, будем очень рады. Я думаю, что люди, которые приедут в паломничество в наши вот эти вот обители, помолиться у этих святых, к молиться им, конечно, через эту молитву, я думаю, получим большую духовную пользу. Ну и плюс это очень интересно с точки зрения познания и своей истории, и своей какой-то географии. Авраамий Городецкий монастырь, например, я там тоже начинал послушник, но это красивейшее место, монастырь на высокой горе над громадным Чухровским озером. И когда смотришь в некоторых направлениях, то видишь только озеро и лес до бесконечности. Впечатление, что ничего больше на земле не существует. Поэтому здесь у нас действительно красивые места, интересная архитектура.
1: Как созвучны слова многоуважаемого владыки Ферапонта всем прекрасным словам, которые я услышала в эту поездку от всех тех людей, которые рассказывали о Костроме с такой любовью и верностью своему любимому городу. И когда ты стоишь на Кремлевском холме у подножия Богоявленского собора, и твой взгляд устремляется по бесконечно уплывающей вдали, в Волжской глади, то кажется, что и вся Кострома, и этот собор – это огромный многопалубный корабль православия, наполненный городскими церквями, монастырскими храмами, торговыми рядами, большой площадью с пожарной каланчой, присутственными местами, великими памятниками, простым русским людям, отдавшим жизнь за царя, и великим князьям, окняжившим эти земли. И становится как-то очень тихо и спокойно внутри тебя. Потому что ты чувствуешь себя дома, на родине. Такой, какая она есть. Прекрасной, яркой, необыкновенной, самобытной, щедрой, радостной, твоей родине. И хочется сердечно поблагодарить Виктора Ивановича Тырышкина, построившего Костромской Кремль, который, по его словам, обязательно украсится еще и Успенским собором, и высокопреосвященнейшего митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта, и святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла за это благословение начать здесь строительство Костромского Кремля, и многоуважаемого губернатора Костромской области Сергея Константиновича Ситникова, всеми силами поддержавшего это великое дело, которое всегда в России совершалось купно заедино, всем миром, всей русской землей. Как написал Михаил Иванович Глинка, завершив свою оперу «Жизнь за царя» хором «Славься». Хорошо бы внимательно вслушаться в эти простые слова. «Славься».

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77 90 935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 9 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Икона». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио «Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с исполнительным директором Ассоциации экспертов рынка цифровых прав Олегом Ушаковым.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Здравствуйте. У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Мы ведем запись с Петербургского международного экономического форума. И я с удовольствием приветствую нашего гостя Олег Ушаков, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка цифровых прав.
3: Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо большое, что уделили время. И, наверное, я бы начала с общего такого вопроса. Как вы считаете, вообще вот этика в широком смысле и экономика – это вообще совместимые понятия или они живут где-то в параллельных реальностях?
3: Я думаю, точно совместимые. Я думаю, что даже успех предпринимательства во многом зависит, в том числе, от этичности ведения бизнеса. Потому что если бизнес ведется с нарушением этики, то в итоге он все равно рано или поздно потерпит крах. То есть какие-то недобрые дела, они потом бумерангом возвращаются, что называется, да. Вот. И наоборот, если ты ведешь бизнес честно, то это, ну, такое твердое основание для твоего дела.
2: Знаете, сразу приходят на ум такие примеры, я думаю, они часто встречаются в жизни, когда как раз-таки нарушение каких-то принципов этических, ну, допустим, нечестность, обман или даже там хамство, пренебрежение интересами контрагента или партнеров, оно сулит какую-то выгоду, может быть, на ближайшем отрезке. Вот, и вот как вам кажется, с какими вызовами сталкивается руководитель, предприниматель вот в таких ситуациях, когда вроде бы можно схитрить, получить сейчас, да, какие-то плюшки, но как бы что будет потом? Ну, а может, и не задумываться вообще об этом. То есть вот как этот выбор на самом деле устроен?
3: Ну, я думаю, да, что как раз дьявол так многих и цепляет, именно показывает им вот какие-то видимые как бы плюшки, да, вот на какое-то ближайшее время. И человек действительно может на это повестись, и так часто бывает. Но действительно это все лишь порождает какую-то вот, ну, там, зависимость и недолгосрочный результат. То есть в конечном счете человек в итоге проигрывает. Вот. То есть, ну, то есть это распространенная ситуация, но, ну, опять же, так сказать, если строить дом, так сказать, на каком-то твердом основании, то ну, здесь просто необходимо соблюдать, ну, некоторые этические, там, элементарные нормы, вот, ну, просто банально для того, чтобы ну, репутация у человека была такой кристально чистой, что называется, да, то есть и люди, ну, просто даже банально знали, что вот этот человек не обманывает, да, то есть и к нему тогда, опять же, долгосроки и идут. Вот, вы знаете, я сейчас вспомнил еще ну, немножко из другой области, но все-таки, да, вот у Уоррена Баффета спросили, почему люди просто банально не повторяют то, что он делает, да, а он говорит, что просто люди, к сожалению, зачастую не готовы инвестировать в долгосрок. Да, то есть все стремятся вот там спекулировать, там, ну, какую-то быструю выгоду урвать, что называется, да, вот, а если, опять же, именно рассматривать какое-то, ну, долгосрочное вложение, то там немножко другая стратегия может быть, да, то есть, ну, и в конечном счете она будет выигрышной.
2: А что может людей сподвигнуть смотреть как раз за горизонт, смотреть в долгосрочный период и в этом смысле даже где-то поступаться краткосрочной выгодой, вот, как бы, что может человека замотивировать это делать? Правильные ценности, какое-то воспитание, идущее с детства, или такой сознательный моральный выбор, который он совершает, может быть, уже в процессе становления?
3: Я думаю, что для того, чтобы человек прочувствовал, что ему нужно поступать так или иначе, ну, так каким-то условно там более правильным образом, он должен понимать, что те действия, которые нарушают интересы других людей, то есть где-то вредят людям, они в конечном счете вредят и самому же этому человеку. Да, то есть понятно, что там к вере надо еще прийти, то есть это какой-то путь определенный. Но вот просто такая очень банальная и простая вещь, что когда ты вредишь другим людям, ты вредишь в том числе и прежде всего самому себе. То есть, то есть тебе же самому будет потом больно. То есть это очень легко понять, мне кажется, и принять. Да? То есть вот, вот когда вот этот человек прочувствует, наверное, что-то начнет меняться. А пока не прочувствует, ну там жизнь в итоге будет наказывать.
2: А как вы считаете, вот соблюдение не просто этически норм, которые у нас в законодательстве во многом находят отражение. Я думаю, вам, как юристу, этот тезис абсолютно очевиден, наверное. Да, вот мы сейчас говорили о том, что во многих случаях соблюдение этических принципов, оно, в общем-то, и репутацию укрепляет. То есть мы можем сказать, что даже какие-то бонусы экономические, да, компании при долгосрочном подходе к своей деятельности получают от такого морально правильного поведения. Но вот если мы идем дальше и говорим именно о христианской этике руководителя или о христианских принципах, на котором там в целом руководство компании строит свою деятельность, то вот идут ли эти принципы в приложении к экономической деятельности дальше, ну, скажем, чем идет законодательство, да, дальше, чем идут какие-то, ну, совсем уж общепринятые там нормы приличного поведения, да, или порядочного поведения. То есть, условно говоря, ну, христианская этика, она идет дальше человеческой порядочности и юридического кодекса.
3: Она точно идет дальше. Ну, и опять же, она идет дальше в пользу человека же, да. То есть, ну, допустим, если сравнить с юридическими нормами, да, самыми простыми. Вот есть договор аренды. И понятно, что юридически мы не можем обязать арендодателя не выселять арендатора. То есть договор закончился, ну, все, договор закончился, значит, так сказать, надо освободить помещение, допустим, да. И тут уже неважно, есть у человека там другое жилье или нет. Но при этом возможно, что в каких-то ситуациях, я сейчас не говорю какие-то универсальные нормы, но в каких-то ситуациях, там, может быть, сердобольный арендодатель может позволить еще остаться. Кстати говоря, не всегда, может быть, это нужно таким образом действовать, но я так немножко фантазирую, что называется, да. То есть в каких-то ситуациях, когда человек знает, что там арендатор может быть добросовестный, там, добросовестно ищет какое-то жилье там или работу, ну, может быть, в какой-то трудной ситуации. Вот, он, руководствуясь, ну, там, своими какими-то внутренними принципами, несмотря на то, что договор закончился, позволяет ему там пожить еще, какое-то время, да, то есть там входит в положение, в ситуацию. Вот, или, опять же, там, законодательство нам позволяет судиться, да, то есть кто-то обязательства не исполнил, понятно, что должен быть какой-то порядок разрешения спора, и это нормально, в принципе, да. Но, с другой стороны, в каких-то ситуациях христианин, опять же, может быть, чтобы просто, знаете, не тратить свою жизнь на какие-то разборки, там, да, вот, знаете, там часто за наследство там люди спорят, там, судятся и так далее, да. Вот он просто может сказать: все, забирай. Мне вот не нужно, да, то есть вот тебе нужно это наследство, да, возьми, пожалуйста, я просто вот не хочу тратить свою драгоценную жизнь, которую мне Бог даровал, вот на эти все разборки, да, и он просто отдает. Ну, то есть это да, такой подход. Но, опять же, я сейчас не говорю, что в любом случае надо взять и все отдать, то есть это, ну, в каких-то случаях, может быть, даже и посудиться нужно, то есть, ну, это как-то индивидуально. Ну, вот, да, не знаю. Короче говоря, каждая ситуация, конечно, индивидуальна все-таки, да, но в каких-то случаях, может быть, лучше просто взять и не спорить, да, и отступиться,
2: и, там, и отдать, с миром расстаться.
3: Да, и отдать свою рубашку, там, так сказать, свою, да, вот, и действительно сохранить этот мир в душе, да.
2: А вот знаете, если мы эту ситуацию перевернем немножко в другую, когда у нас на месте человека, принимающего решение, находится, допустим, руководитель христианин, да, и он взаимодействует со своими сотрудниками по какой-то проблеме, по какой-то теме. И вот, допустим, есть вещи, связанные с эффективностью сотрудников, да, как сейчас модно говорится, их KPI, то есть показателями их эффективности, там, выполнение каких-то должностных регламентов или достижение установленных целей, результатов. А есть, например, аспекты такие более человеческие или социальные. Ну, например, у сотрудника не выросли показатели эффективности, но образовалась какая-то нужда. Да, ну, не знаю, что-то произошло, в семье изменились какие-то обстоятельства. Вот, допустим, в такой ситуации сотрудник приходит, я сейчас немножко фантазирую, да, импровизирую.
3: Да.
2: Сотрудник приходит, руководитель, и говорит, вы знаете, я хотел бы вот повышение зарплаты в связи с тем, что у меня вот изменились обстоятельства, хотя как бы по должностным регламентам, да, ну и по общей логике, сотрудник, чисто экономическая, да, вне такая нравственная логика, сотрудник растет по экономической лесенке, если он ну, какие-то целевые там показатели, да, в своей деятельности достигает. Вот как в этой ситуации может ли быть применима метафора «отдай вот, да, вторую рубашку», евангельская метафора?
3: Ну, мне кажется, в той ситуации, которую вы описали, мне кажется, что это неприменимо. Как раз тут скорее другой должен быть вопрос. То есть, если этот сотрудник не выполняет какие-то KPI, пусть радуется, что его вообще не увольняют. То есть, я как раз думал, что вы мне в этой области зададите вопрос, то есть, должен ли руководитель его уволить, да? То есть, и тут надо индивидуально смотреть, да? То есть, вот действительно там на его ситуацию, ну, в каких-то случаях, может быть, и можно уволить, в каких-то случаях, может быть, имеет смысл там войти в положение на какое-то время, да? То есть, если все равно речь идет о бизнесе, да, вот, но если сотрудник неэффективный, приходит еще и повышение зарплаты просит, ну, это немножко странно, честно говоря.
2: Ну, то нет, есть, можно это, исходить это, из да. того, что он, мы можем исходить из того, что его эффективность не понизилась, он такой же эффективный, как и был, просто он просит, допустим, повысить ему зарплату на основании его изменившихся, объективно изменившихся потребностей, да, какой-то нужды. KPI, допустим, у него остался тот же самый.
3: Ну, здесь, опять же, индивидуально надо смотреть, но при этом, как сказать, ну, в организации есть разные сотрудники, да, то есть если там это как-то, ну, регламентировано внутренне там, то подход должен быть для всех одинаковый принципиально, да, то есть, ну, если этот сотрудник там какой-то действительно очень хороший, ну, там потенциально, возможно, какой-то премирование, то есть, ну, мне кажется, что здесь подход должен быть... Ну, какой-то равный для разных сотрудников, ну, для всех сотрудников, да.
2: Да, иначе, получается, нарушатся принципы справедливости, да, именно отношений в коллективе. То есть
3: мне кажется, да, это будет
2: сердобольность, немножко... так сказать, ну, да, ну, не то хочу то сказать хозяина, но руководитель пойдет в противоречие.
3: Да, руководитель, он не должен быть в кавычках добреньким, да, то есть он принимает решения, иногда, может быть, там, не всегда популярные, там, да, среди сотрудников. Просто он должен быть честным.
2: А вот, кстати, говоря как раз о честности и о других принципах, я так понимаю, у вас богатый опыт работы в крупных организациях. Вот тут вообще вопрос широкий. Вот, наверное, и из ваших, на основании ваших убеждений, и на основании вашего опыта, как вам кажется, вот какие принципы, так сказать, наиважнейшие, да, для формирования, ну, если так можно выразиться, христианской корпоративной культуры? Это, когда я говорю христианская корпоративная культура, я не подразумеваю, что каждому сотруднику выдается Евангелие, то есть это не прямая проповедь, а формулирование принципов работы и ценностей компании на основании, да, каких-то общих христианских ценностей, принципов. Вот просто по вашей вот, да, насмотренности, по вашему опыту, какую вот выжимку, ну, вы считаете правильной, что ли?
3: Ну, мне кажется, надо относиться к другому действительно так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. То есть, ну, хотя бы с уважением, да, то есть в каждом... видеть Сына Божия, да, то есть вот каждый человек, он, ну, несет в себе огромную ценность, да, то есть это, ну, все мы дети Божии, соответственно, когда общаешься с каждым человеком, ты должен это видеть и не забывать про это, да. Ну, поэтому должна быть какая-то уважительная, дружелюбная атмосфера, как сказать, и получается, что если человек, ну, разделяет какие-то вот действительно там христианские ценности, он, скорее всего, добровольно будет там ответственно выполнять все поручения, да, то есть, ну, там, так сказать, если я себя ставлю на позицию руководителя, у меня такой тоже опыт есть, да, вот, соответственно, ну, как-то вот у меня, конечно, бывали конфликты, но бывали и очень хорошие примеры, то есть, когда у нас команда работала как какой-то слаженный оркестр. То есть, мне не нужно было кого-то убеждать в том, что следует выполнить там то или иное поручение, потому что люди как-то самостоятельно и добровольно понимали, что это необходимо для общего дела. То есть, даже вот такого какого-то вопроса не возникало, там, для чего это нужно, почему. То есть, и вот действительно такой вот какой-то оркестр у нас получался, это, и музыка звучала приятная.
2: Здорово. А как вот участников оркестра, да, таких музыкантов в кавычках, можно вообще воспитать? воспитать в рамках своей компании. Мне кажется, любой руководитель мечтает в душе о том, чтобы сотрудники именно по доброй воле, по своему сознательному выбору, ну, были честными, порядочными, ассоциировали свои интересы с интересами компании, да, то есть как в некотором роде служение воспринимали бы свою работу. Это, мне кажется, вообще мечта просто вот любого руководителя на любой позиции, в любой сфере. Вот, но как... Может ли, на самом деле, ли руководитель своими какими-то усилиями, действиями, а может быть, личным примером, вот добиться такой, взращивания такой атмосферы?
3: Я думаю, что да. То есть своим личным примером и действиями. То есть, и на самом деле это очень банальная вещь. Большую роль играет отбор с персонала. То есть сразу на каком-то входном этапе бывает видно, с кем стоит работать, с кем нет. Да? Но там понятно, что могут быть и ошибки какие-то. Бывает, что с людьми иногда приходится расставаться. То есть в том числе, ну, потому что они по каким-то ценностям не соответствуют, то есть и, ну, как-то по-другому себе видит порядок работы. Ну, такова жизнь, такое бывает, да. То есть, ну, соответственно, вот смотрим внимательно на этапе отбора, на этапе испытательного срока, и потом в процессе работы вот какие-то вот эти соприкосновения возникают. Ну, и, собственно, все время это какое-то тестирование, но при этом, как сказать, ты, конечно, не ставишь себе какие-то марки, так, вот это плохо, да, а просто вот в целом живешь жизнь, работаешь с человеком и понимаешь, что если вот совсем не едет телега, ну, тогда, может быть, не стоит ее толкать. А если все хорошо, ну, и слава богу, ну, и действительно, от руководителя многое зависит, он может, условно говоря, либо там только погонять, условно говоря, там, одна модель, да, то есть вот... Ну, это может не всегда вдохновлять сотрудников, а может, наоборот, своим примером там, идти вперед, там, делать больше всех, может быть, даже не меньше, а больше всех. Ну, и тогда другие смотрят, все работают, руководитель работает. Наверное, как-то неприлично будет балду гонять, так сказать, да?
2: Вы знаете, сейчас есть такое мнение, оно формируется и набирает свою популярность, что если руководитель христианин, то он должен и определенную миссионерскую деятельность на своем предприятии проводить. Ну, понятно, что это не какой-то консенсус вокруг этого, да, все руководители-предприниматели православные считают по-разному, но вот какова ваша точка зрения? Значит, если... мы имеем дело вот с верующим, руководителем, церковленным человеком. Вот хорошо ли, во благо ли будет какая-то вот форма такой открытой проповеди? Может быть, там устраивать молебны в компании или какие-то совместные походы куда-то, связанные вот с христианской тематикой, либо же что-то еще. Или только лишь ограничиться личным примером, да, как бы вот, ну, как бы личной благочестивой жизнью, и на этом ограничиться. Здесь понятно, что в этой области нет правильных и неправильных ответов. Мы скорее здесь обмениваемся мнениями. В вашем случае, конечно, хотелось бы именно вот, ну, просто опереться на ваш опыт, да, вот просто вот как вы считаете.
3: Ну, мне кажется, что не должно быть обязаловки, да, то есть какие-то добровольные мероприятия, в принципе, почему нет, свободное от работы время. То есть я думаю, что самое главное не должно быть навязывания. Вот это самое важное. То есть люди могут знать, что руководитель христианин. И дальше действительно там многое зависит от его личного примера, потому что, ну, часто бывает так, что человек там где-то крестит лоб, а где-то тут же как-то ведет себя неподобающим образом, то есть буквально вот, скажем так, в интервале небольшом временном, да, то есть и это вызывает только, наоборот, скепсис какой-то, да, вот, то есть я думаю, что не нужно ничего навязывать, но если что-то добровольно организуется, в принципе, почему нет, это хорошо, вот я знаю, что даже начало этого форума, да, проводилась литургия, мне вот ссылочку присылали.
2: Да,
3: я думаю, это хорошее дело, то есть почему нет, прийти, помолиться, пожалуйста. Ну, естественно, там всех участников кто не загоняет, то есть у нас и многоконфессиональная сторона, и вообще это дело добровольное, то есть к вере надо прийти.
2: Да, спасибо вам большое за ваше мнение. Вот вы занимаетесь, да, вы в экспертной среде находитесь, рынка цифровых прав. Звучит так очень умно, отвлеченно. Вот не могли бы вы для нас пояснить, вот, что такое цифровые права и связано ли это как с нашей темой этики?
3: Ну, косвенно это может быть связано, да, то есть если очень просто, то цифровые права, я бы даже лучше здесь скорее, то есть цифровые права – это термин, который в российском законодательстве используется, но я бы даже вот для объяснения этого вопроса лучше бы использовал более универсальный термин «цифровые активы». Он, кстати говоря, более известный, этот термин, да. То есть что такое цифровой актив? Это запись в информационной системе, которая удостоверяет право на определенную ценность, ну, материальную, то есть не духовную ценность, так сказать, а некую материальную ценность, да, то есть, ну, например, то есть вот самый простой пример, то есть проведем аналогию, то есть у вас есть, допустим, банковский счет, соответственно, у вас есть запись в системе банка.
2: Да.
3: Вот, соответственно, вы можете получить там свои деньги, да? Угу. Вот то же самое с цифровыми активами. То есть цифровые активы это не деньги, но тоже есть запись там, в определенной информационной системе, которая может удостоверять ваши права. Например, если, скажем так, это не деньги, но это может быть право на получение денег там, от какого-то третьего лица, например, да? Угу. Или право на получение какого-то имущества, там, не знаю, золотого слитка, там, потенциально. Там, ну, или что-то еще вот в этом духе может быть. Ну, и в основном в России сейчас вот эти цифровые активы, цифровые права используются для привлечения финансирования, да, то есть речь идет об инвестициях. Соответственно, где здесь вопросы этики возникают? То есть если ты взял в долг, ну, такой самый простой пример, то, конечно, ты обязан его вернуть, да, то есть есть документ при выпуске цифровых, там, финансовых активов, допустим, по российскому праву так называется, он называется решение о выпуске. Соответственно, там прописываются твои обязательства, да, как лица, которые выпускают эти цифровые активы. То есть, ну, вот самые простые обязательства, это могут быть по возврату долга с выплатой процентов, да, то есть если ты это обещал, будь добр, верни. Ну, вот сейчас там первый дефолт у нас возникли на этом рынке, вот, соответственно, тут есть свои проблемы, там инвесторы не всегда понимают, куда идти, есть и другие проблемы на этом рынке, поэтому мы с коллегами-энтузиастами вот создали нашу ассоциацию экспертов, и наша основная цель по развитию регулирования для того, чтобы оно стало более универсальным. То есть и в конечном счете я верю в то, что цифровые активы, как инвестиционный инструмент, и также в некоторых случаях, как и инструмент расчетов, международных расчетов, может повлиять на развитие экономики в целом, да. То есть это необходимо для того, чтобы у нас, скажем так, денежные отношения циркулировали не только по вертикали, что называется, сверху вниз, да, то есть там от бюджета до граждан, но и в том числе очень важно, чтобы все больше развивались какие-то горизонтальные отношения, да, то есть когда граждане дают долг предприятию, предприятие, естественно, должно вернуть эти деньги, да, ну и в том числе не ограничивать с кредитами, да, потому что, ну, допустим, когда ты берешь кредит, ты часто вынужден, скажем так, подстраиваться под требования банка, под их скоринг. Он зачастую связан с твоими какими-то предыдущими показателями, да, то есть вот как ты вел бизнес.
2: С кредитной историей?
3: Да, с какой-то там, сильно там, в том числе кредитной историей. Вот. А здесь могут быть какие-то более широкие подходы, может быть, какой-то венчурный подход, то есть это может быть совершенно какая-то новая история потенциально. Но вот мы сейчас в ассоциации как раз в том числе прорабатываем более, скажем так, рынка малого и среднего бизнеса, то есть зачастую вот мы видим, что боль этого рынка как-то немножко остается в стороне, да, а мы считаем, что нужно акцентировать внимание в том числе на небольших предприятиях, то есть какие у них нужды, и как необходимо изменить подходы в регуляторике, чтобы вот эти компании тоже получали финансирование для своего развития. Вот от этого в том числе зависит экономика страны в целом. То есть вот здесь тоже наша некая такая миссия.
2: Слушайте, а есть ли какие-то инструменты, которые позволяют, допустим, гражданам вот так вот горизонтально инвестировать в предприятия напрямую, например, минуя банковский сектор? Есть вообще такое или задумывается ли
3: такое? Да, да, конечно, есть. То есть это то, что называется альтернативным финансированием. Ну вот я сейчас уже говорил про цифровые права, цифровые активы. Также у нас развивается краудфандинг, то есть можно на специальных платформах, инвестиционных платформах там, предоставлять займ каким-то компаниям, эмитентам. Угу. Ну и классические тоже формы инвестирования – это акции, облигации.
2: Да, через фондовый рынок.
3: Да, через фондовый рынок. То есть тут тоже, так сказать, есть там разные нюансы, скажем так, но в целом, да, то есть, соответственно, там, если это облигации, то это, как правило, долговое финансирование, если это акции, то это вхождение в капитал. То есть, в принципе, это все у нас развивается.
2: А как вы считаете, в нашей стране есть перспектива вот такого вот прямых форм инвестирования в предприятие? То, что вот вы сказали, да, альтернатива альтернативные...
3: Альтернативные формы.
2: Формы, да.
3: Ну, я думаю, да. Другое дело, что вот именно через цифровые финансовые активы могут появиться те формы инвестирования, которые до сей поры еще не развиты, да. То есть вот, допустим, мы просто привыкли вот к этим стандартным формам ценных бумаг, как акции или облигации, да. То есть если это облигация, то это классический долг. Если это акция, то это три классических правомочия, да. То есть это право голоса, право на получение дивидендов и право на получение остатка имущества при ликвидации. И как-то вот это какой-то шаблон такой уже, то есть все к этому привыкли. Но потенциально могут появиться формы финансирования, они уже потихоньку появляются, когда инвестор не заходит в капитал компании, да, то есть не является акционером, но при этом фактически инвестирует в какой-то конкретный проект и получает не какой-то фиксированный процент, а часть дохода от этого проекта.
2: А если дохода не будет от этого проекта?
3: То тут уже несет определенные риски. То есть, ну, такие формы тоже возможны. Вот также надо сказать, что вот среди цифровых прав есть такая форма, как утилитарные цифровые права. То есть вот есть цифровой финансовый актив, есть утилитарные цифровые права. То есть когда инвестор получает право либо на получение товара, там, того же золотого слитка, либо, допустим, на получение услуги. То есть я думаю, что в будущем получат распространение такие формы привлечения финансирования, когда, условно, жители какого-нибудь района скинулись на там какую-нибудь хоккейную коробку. Да,
2: да, например.
3: Да.
2: Очень такая востребованная вещь.
3: Вот, соответственно, скинулись ее, там, сделали, построили, и они получили там абонементы на несколько лет вперед. Угу. Такое тоже может быть. Вот. И очень хочется верить в то, что вот, действительно граждане смогут участвовать вот в этих своих каких-то локальных делах, используя эти инструменты. Ну, в том числе очень хочется, то есть то, чего пока еще нет, чтобы через эти инструменты можно было и какие-то вообще насущные вопросы по управлению там, домовым хозяйством решать, там, в том числе, я не знаю, удобное голосование на блокчейне можно было бы делать. Ну, то есть форм здесь может быть очень много, но это нужно развивать в регуляторике.
2: Да, вы упомянули такой термин, как блокчейн. Может быть, стоит пояснить для наших слушателей, что это означает? Сейчас на слуху у многих.
3: Да, ну, это система учета информации, распределенный реестр, да, то есть если очень упрощенно, то одна и та же информация, она фиксируется, ну, я сейчас очень упрощенно говорю, на разных носителях, конечно. Да, то есть и, так сказать, дублируется, да, то есть получается, что она не собрана в каком-то одном месте, а распределена на разных носителях.
2: И таким образом вот такой инструмент, как блокчейн, он может как раз позволить решить проблему доверия или вытекающие из нее проблемы безбилетника, например,
3: совершенно
2: когда
3: верно.
2: Все скинулись на хоккейную коробку, а один какой-нибудь товарищ Иван Иванович не захотел этого делать.
3: Если не скинулся, значит, не участвуешь, да, то есть не участвуешь в благах, скажем так. То есть, ну, основная здесь идея действительно это защита от мошенничества, да, то есть чтобы ну, в каком-то одностороннем порядке те активы, в которые вы инвестировали, не были переведены на какой-то другой счет, например.
2: Спасибо вам большое, Олег. Мне кажется, вы нас прямо так погрузили в новую достаточно, и в принципе в новую сферу, и в такую непривычную для нас, наших слушателей, обогатили наше представление. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами был Олег Ушаков, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка цифровых прав. У микрофона была Мария Сушенцова. И мы рассуждали в рамках нашей программы «Вера и дело», посвященной христианским смыслам экономики. Спасибо вам. Всего доброго.
3: Спасибо большое. Всего доброго.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем. Чему же учит нас история? Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
1: этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с руководителем благотворительного фонда «Подсолнух» Ириной Бакрадзе.
4: Светлый вечер на «Радио Вера».
2: Светлый вечер на «Радио Вера». У микрофона Мария Сушенцова. В этом году «Радио Вера» присутствовала на Петербургском экономическом форуме, и нам удалось взять несколько интересных интервью. И одно из них мы записали с Ириной Бакрадзе, директором благотворительного фонда «Подсолнух», который специализируется на помощи пациентам с иммунодефицитными заболеваниями. Добрый вечер, Ирина.
5: Добрый вечер, Мария.
2: Я знаю, что вы посетили секцию по орфанным заболеваниям. Как раз заболевания, которые курирует ваш фонд, относятся к орфанным и редким заболеваниям. Расскажите, пожалуйста, что удалось узнать, может быть, нового, интересного, важного и полезного для вот вашей сферы деятельности.
5: Спасибо, Мария. Ну, прежде всего, очень рада встретить вас на форуме.
2: Взаимно.
5: Как обычно, с большим удовольствием с вами беседую. Да, действительно, у нас была секция, которая была посвящена орфанным заболеваниям, ну, вот в рамках как раз той части форума, которая называется «Лекарственная безопасность». Но речь шла, безусловно, не только о лекарственном обеспечении, а в целом о всех проблемах, с которыми встречаются наши пациенты. И я выступала на сессии фактически с таким, ну, одним из первых докладов, где в очередной раз презентовала результаты нашего лонгитюдного исследования качества жизни. Почему мы об этом говорим и что в нем нового? Ну, вот мы уже отчасти с вами это затрагивали в наших предыдущих беседах. Самое главное, что мы смещаем фокус поддержки на семью. С учетом тех, не побоюсь этого слова, действительно просто беспрецедентных достижений, которые у нас есть в области орфанных заболеваний, это и неонатальный скрининг, и фонд «Круг добра», и развитие отечественного производства современных качественных препаратов. Ну, вот такие успехи, они и от нас требуют перехода уже в другую плоскость разговора, то есть качественно иного фокуса внимания к этой проблеме. И поэтому как раз мы уже, по сути, меняем терминологию с «спасённый пациент», да, мы уже говорим фактически о жизнеспособной семье. И, повторюсь, это другой фокус. И вот почему мы говорим по семье? Потому что орфанные заболевания, они сопровождают человека всю его жизнь. И, соответственно, болезнь члена семьи, она затрагивает всех членов семейной системы. И сама семейная система должна перестраиваться, потому что, ну, по сути, это не нормативный кризис. А раз это не нормативный кризис, то требуются уже совершенно иные и программы поддержки. Ну и вот здесь как раз мы и говорили о том, что программы в здравоохранении, будь то на государственном или на корпоративном уровне, неважно, они должны, знаете как, измеряться не по отчетам, а по тому реальному влиянию на качество жизни семьи. Вот здесь как раз нам и приходят на помощь основные принципы этики, биоэтики, и мы видим системные разрывы, которые, с которыми сталкиваются, в общем-то, и наши семьи, и вся система здравоохранения в целом.
2: Если я правильно понимаю, то эти системные разрывы подразумевают такие проблемы экономического характера и социального, с которыми сталкивается семья.
5: Абсолютно. Абсолютно. Потому что, казалось бы, мы говорим вот о группе, маленькой группе пациентов, ну, орфанные редкие заболевания, а на самом деле нет. На самом деле мы говорим о системных слепых зонах, которые влияют как на текущее положение семей, так и, в общем-то, на здоровье будущих поколений. Ну, например, чтобы было понятно, автономия пациента, да, которая нарушается в результате разрыва между реальными потребностями как пациента, так и семьи, и содержанием программ помощи. Угу. Неравенство. У нас возрастное неравенство. Пациенты по достижении совершеннолетия в большинстве случаев выпадают из поддержки. Получается вообще абсурдная ситуация. Это не только этический базовый принцип нарушен, но и экономически абсурдно, потому что если смотреть на это с точки зрения бюджета, то государство полностью ведет пациента и обеспечивает его до 18-19 лет, а после этого мы отпускаем его в свободное плавание. Спрашивается, ну, как бы это абсурдно. Это абсурдно, человек не перестает болеть. Региональное неравенство, потому что у нас программа и набор льгот и социальных гарантий зависят от региона проживания. Доступ к лекарственному обеспечению зависит от региона проживания. Я уже об этом говорила и на сессии, но, собственно говоря, чем мы отличаемся? Мы все жители одной страны.
6: Конечно, у нас должны быть равные права на качество
5: абсолютно
6: жизни, касающиеся базового здоровья.
5: Они прогарантированы нам Конституцией.
6: Да, совершенно верно.
5: Но, к сожалению, вот почему мы и говорим, что вот есть такие недоработки, несовершенства системы, и как раз наша задача смотреть в эти слепые зоны, чтобы уже проблему выявить и дальше предложить решение. Гендерное неравенство. Ну, мы с вами уже даже, Мария, говорили об этом в прошлый раз, о том, что, по сути, женщины вынуждены, вот в орфанных семьях, женщины вынуждены отказываться от своего права на социализацию, на профессиональное развитие. Следующий момент – это мощнейший фактор социально-экономической нестабильности. Это ловушка бедности. Это...
6: Давайте поясним для наших слушателей термин экономический, даже научный, ловушка бедности. Что это означает?
5: На самом деле, действительно, очень интересная тема, и мы будем и дальше в нее углубляться уже, скажем так, как раз на стыке здравоохранения и экономики, потому что, действительно, то явление, которое требует очень пристального внимания, изучения и мер поддержки. Ну, если простыми словами, то смотрите, вот у нас данные исследования говорят о том, что свыше 70% пациентов, семей, даже при всех мерах государственной поддержки, они все равно сталкиваются с непредвиденными расходами. Угу. Вычитаем отсюда мать, которая вынуждена оставить работу. Соответственно, да, в хорошей ситуации, если семьи не распадаются, это, к сожалению, тоже большая социально-демографическая проблема, такое случается, и женщина вообще остается одна
6: в одиночестве,
5: с проблемой, да, с больным ребенком. Но даже в хорошей семейной ситуации у нас выпадает один источник дохода, да, уже расходы растут. Потому что, да, повторюсь, большинство семей сталкиваются с непредвиденными расходами, доходы падают, и, соответственно, семьи все меньше и меньше могут, ну, как бы планировать свою жизнь финансово, теряют способность к сбережениям, вынуждены брать кредиты и так далее. То есть мы видим, что семьи не бедны изначально, а они становятся бедными в результате болезни.
6: То есть вынужденно.
5: Вынужденно, абсолютно.
6: И в результате собственных действий или бездействия.
5: Абсолютно, абсолютно. Ну и еще один очень важный момент – это, конечно, постоянное нарастающее эмоциональное, психологическое неблагополучие семей и ухудшение здоровья, физического здоровья всех членов семьи. Поэтому мы и говорим, что вот такой семейный фокус, семейный ракурс проблемы, он как раз нам важен, потому что это существенно расширяет нашу проблематику.
6: То есть, если я правильно поняла, то речь идет о том, чтобы на законодательном уровне закрепить особый статус семей с орфанными заболеваниями.
5: Совершенно
6: где есть
5: верно,
6: да. Семьи,
5: с орфанным
6: там, допустим,
5: пациентом.
6: Ребенок,
5: да,
6: с орфанным пациентом. И это как раз поможет комплексно помогать вот по всем тем направлениям, да, разрывам так называемым, которые образуются.
5: Конечно, потому что сейчас что происходит? У нас в зависимости от нозологии, то есть в зависимости от заболевания, в зависимости от возраста, в зависимости от региона проживания, в зависимости много от чего еще, орфанные пациенты попадают под ту или иную программу поддержки, а несколько заболеваний, сегодня как раз об этом тоже на сессии мы говорили, они вообще у нас выпадают из всех программ госгарантий, и единственное основание для них, возможность, я бы сказала, да, получения льготного лекарственного обеспечения – это инвалидность. Но здесь как раз мы сталкиваемся с другой проблемой, потому что зачастую те льготы, которые семья с орфанным пациентом получает вследствие, ну, там, того же статуса инвалида, да, лица с инвалидностью или ребенка с инвалидом, они излишни, они нерелевантны к потребностям семьи. И получается, что с одной стороны, семья не получает необходимой именно им поддержки, а с другой стороны, государство тратит излишние средства на те льготы, в которых семьи не нуждаются.
6: Угу. То есть бьет мимо цели. Такая
5: абсолютно,
6: поддержка, по сути.
5: Абсолютно.
6: Не является просто востребованной.
5: Ну, она не нужна, да. Это излишние средства бюджета. Семьи все равно не получают то качество жизни, которое им нужно. И, собственно, проблема не решается.
6: А как вы оцениваете вот продвижение этой проблемы на государственном уровне? То есть можно ли говорить о том, что да, вот просматривается какая-то уже обозримая перспектива того, что действительно этим семьям придадут вот этот статус на федеральном уровне, да, я так понимаю, что это федеральный уровень, а не региональный.
5: Конечно, мы начинаем, безусловно, с федерального уровня, ну а дальше уже, собственно говоря, это должно каскадироваться уже на законодательные акты более низшего порядка. Ну, делать прогнозы – такое неблагодарное занятие, знаете, да.
6: Прогнозы экономистов вообще редко сбываются, как известно.
5: Да, поэтому, вот, психологов чаще, но все равно. Поэтому, знаете, ну, я скажу так, мне отрадно, что вот эта инициатива, вот как раз сегодня на нашей сессии, она уже встретила очень такую хорошую реакцию и поддержку коллег. Это дает основание для оптимизма. Дает основание верить, что, в общем-то, ну, мы как бы будем успешно продвигаться в этом направлении. Но, во всяком случае, мы с своей стороны точно будем делать все, чтобы эту инициативу уже внести и продвинуть дальше.
6: Ирина, вы рассказывали мне сегодня о том, что Ростех, который как раз курирует у нас генетические исследования различные, да, вот разработки, связанные со скринингами, и с такой вот, ну, различными, в общем, диагностиками на носительство, допустим, генетических заболеваний там, или их вероятность проявления, получил какие-то новые данные.
5: Тут не совсем Ростех. То есть Ростех поддерживает эту программу как такой, наверное, наиболее заинтересованный, да, сейчас представитель бизнеса. Соответственно, вот данные приводились по результатам уже обработки исследований генома, да, то есть то, что мы называем полногеномное секвенирование, и на достаточно обширной выборке. И вот действительно приводилась цифра, что среди вот данной выборки, которая уже была проанализирована, 3% было выявлено пациентов с потенциальным риском онкологических заболеваний. И это очень большая цифра, мы понимаем, да, что если экстраполировать эти данные на население нашей страны, ну, это 5 миллионов человек. Соответственно, это еще раз подтверждает необходимость и важность, да, именно вот такого скринирования, как профилактического шага. То есть фактически мы здесь говорим уже о переходе, вот тоже такой термин звучал сегодня, уже медицина 3.0, ну, там у нас сейчас, да, мы любим называть там 1.0, 2.0, 3 и так далее.
6: В цифрах.
5: Вот,
6: с нулями.
5: Да, с нулями. Но, собственно говоря, это как раз про то, что мы уже от диагностики должны переходить к профилактике. То есть диагностика для нас в данном случае выступает как таким просто необходимым аналитическим инструментом для того, чтобы дальше профилактировать заболевания и выявлять их, ну, либо на максимально ранней стадии, либо вообще еще до манифестации.
6: Здесь мы, конечно, входим в область уже биоэтики, этики медицины, связанную с проблемой знания как такового, потому что любое знание, которое мы получаем тем или иным способом, возлагает на нас ответственность. То есть пока ты не знаешь, условно говоря, спишь спокойно, и у тебя не возникает проблема морально-нравственного выбора. Как только ты получил какую-то новую информацию или знание, особенно касающееся такой наиважнейшей субстанции, как здоровье, да, как какие-то риски для жизни, возникает ситуация выбора. Любой выбор в нашей жизни морально окрашен. Мы это прекрасно понимаем.
5: Абсолютно.
6: И вот здесь как раз в свете вообще нашей площадки «Радио Веры», да, вот в свете христианского взгляда на любые жизненные процессы, вот интересно узнать ваше видение, как с вашей точки зрения следует относиться к получению нового знания, да? Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что общество в целом, да, там, у нас есть университеты, у нас есть научно-исследовательские институты, мы как бы все в общем и целом за науку, да, за прогресс, за науку, как бы есть некий консенсус в обществе, да.
5: Ну, в целом,
6: это в целом хорошо. Это не что-то предусудительное. То есть это в целом хорошо, это есть некое благо. И вот, переводя этот разговор в плоскость как бы вот этического отношения, тем более христианского отношения, вот что с этим знанием дальше делать? Вот как вам кажется, в чем состоит ответственный выбор человека, да, а вообще ответственный подход человека к новым знаниям вот, о своем здоровье, да, или там, каких-то рисках, вероятностях, допустим, генетических заболеваний, или о таких рисках у своих близких или у своих детей, да, уже рожденных или только тех, о которых человек задумывается на будущее. Вот как
5: да,
6: вы это
5: Мария,
6: видите себе?
5: Спасибо, потому что очень важный, очень глубокий вопрос. И, наверное, до конца на него ответить невозможно, но для меня здесь совершенно очевидно, что, безусловно, это вопрос выбора. Да? Ну, вообще, наша жизнь, мы понимаем, что мы каждую минуту делаем свой выбор. И мне кажется, как раз вот с точки зрения христианского подхода очень важно не потерять свою личную ответственность за свой выбор, не переложить ее, ну, да, как мы часто любим, что на все Божья воля, что безусловно так, но вообще-то человек, как мы знаем, наделен свободой воли. И это то, что его принципиально отличает от всего другого животного мира. И мне кажется, ну, мое личное мнение, что, в общем-то, Господь как раз и хочет от нас проявления нашей свободной воли. И в этом и заключается наш выбор. И в том числе и ответственное отношение к своему здоровью, ну, и к здоровью своих близких. Что касается своего здоровья, знаете, я тоже так, как бы, ну, вот на бытовом уровне, когда меня спрашивают, я говорю, ну, вот, послушайте, ну, как бы нам же дано это тело. Ну, вот нам, например, дали корпоративную машину, но мы должны за ней следить, да, чтобы потом сдать ее в хорошем состоянии, там, проходить ТО, ну, я не знаю, там, бензин хороший заливать. Ну, наш организм, наше тело нам тоже дали, но это наша ответственность вообще-то поддерживать это тело в хорошем состоянии, да. Это я сейчас говорю с таких, знаете, ну, конечно, очень примитивно упрощенных, но вот позиции этики
6: это
5: и морали.
6: Это достаточно неочевидный вывод для многих наших сограждан и вообще.
5: Что... А вы знаете, он на самом деле очень важный на государственном уровне.
6: А вдруг с собой надо, наоборот, пренебрегать, и в этом будет проявление, ну, некой скромности или даже, даже смирения.
5: Я считаю, что мое мнение, что это скорее наоборот, потому что это, помимо всего прочего, это уже неуважение к обществу, это неуважение к государству, потому что в конечном итоге такое пренебрежение здоровьем, оно потом, собственно, реализуется в госпитализациях, в осложнениях, которые ложатся огромным грузом на всю систему здравоохранения. Но это что касается собственного здоровья.
6: Да.
5: Что касается здоровья близких, а особенно детей, то, мне кажется, вот это, ну, особая тема. И здесь очень важно понимать, что мы, как родители, несем ответственность за своих детей, и мы несем ответственность за их здоровье. Какими они родятся, это к вопросу знания, да, это тоже во многом наш выбор. Ну, я сейчас не говорю о таких базовых вещах, которые, ну, мы все женщины понимаем, да, что от того, как мы себя ведем вообще в принципе по жизни, насколько здоровый образ жизни мы ведем при беременности, тоже зависит вообще-то здоровье наших детей. Мне кажется, не надо даже далеко уходить в орфанные заболевания.
6: Да,
5: хорошо
6: да,
5: бы всем
6: конечно.
5: Помнить об этом. И это наша ответственность, и это наш выбор сегодня, который потом будет влиять на жизнь нашего ребенка. Всю его жизнь и на жизнь его детей. Если мы говорим о серьезных заболеваниях, здесь мы, конечно, переходим уже в плоскость вопросов скрининга. Да, у нас сейчас в стране введен неонатальный скрининг. Уже в программу госгарантий введена пренатальная диагностика. Очень много дискуссий ведется о преконцепционном скрининге. И здесь действительно масса...
6: Давайте поясним этот сложный термин, что это значит.
5: Да. Скрининг. Это скрининг будущих родителей на носительство тех или иных мутаций, да, тех или иных заболеваний.
6: Угу.
5: И вот это, конечно, очень сложная проблема. Она сложная не только с точки зрения организации, но она ставит вопросы и этического плана, она ставит

0: самом деле ответственность за знание, конечно, несет не только тот, кто его получает, но и тот, кто его дает. Это тоже надо понимать. Да? Когда мы что-то сообщаем, мы должны понимать, какие последствия это знание окажет на жизнь человека. И зачастую это очень серьезные вопросы, и мы видим это в ситуации скрининга, например, когда можно очень напугать молодую мать, которые, знаете, приходят на второй день и говорят: у вашего ребенка вот неизлечимое заболевание, и мы бы посоветовали вам уже что-то сейчас вот решить, как быть дальше. Знаете, к сожалению, такие случаи встречаются, их очень мало, и все-таки я хочу сказать в защиту нашей системы здравоохранения уже, ну, вот эмпатичность, она просто растет невероятными темпами, но тем не менее. Мы с таким иногда сталкиваемся. И вот здесь, да, женщина просто оказывается в какой-то бездне, отчаяния, непонимания, куда бежать, что делать. И ей тоже нужно принимать решение и делать свой собственный выбор. Поэтому это очень серьезный вопрос ответственности за знание.
1: Да, вы знаете, я сейчас подумала, вы привели как бы два полярных примера, да, что с одной стороны нам нужно знание, чтобы быть подготовленным, вооруженным, с другой стороны это знание, как обоюдоострое оружие, оно может просто убить человека, да, ну там, не дай бог, вот ну, на грани отчаяния его столкнув. И вот мне пришла такая мысль, что, наверное, каким-то серединным решением, добрым решением и в то же время просвещенным было бы, если уж и сообщать человеку такую информацию, то сопровождать ее инструкцией, пошаговыми, дорожной картой.
0: Конечно,
1: вот
0: конечно.
1: Мы тебе сейчас сообщили нечто, но не чтобы напугать и оставить наедине с этим знанием, да, человек там на стенку полезет от груза неопределенности, а сразу прямо дорожную карту,
0: абсолютно
1: что делать с этим.
0: Абсолютно,
1: конечно. А еще лучше какое-то реальное сопровождение и помощь в прохождении этой дорожной
0: карты. Вы знаете, вы сейчас просто вот прям буквально, что называется, пошагово рассказали нашу программу, вот с которой как раз мы вот в контексте скрининга неонатального, сейчас мы проводим селективный, это то, о чем мы все время и говорим, и то, что, ну, разрабатывается и все больше внедряется. Это наша любимая маршрутизация пациента, да, и это разъяснение, и это реальное социальное сопровождение семей. Собственно говоря, та функция, которую как раз и берут на себя экспертные некоммерческие организации, ну и наш фонд в частности. Вот прямо то, как вы сейчас это и обозначили, то есть, безусловно, просто так дать знания, кинуть человеку, это жестоко.
1: Это точно. Ну, просто, да, действительно, оно может вызвать непредвиденные
0: абсолютно
1: последствия,
0: абсолютно,
1: за которые будет отвечать во многом тот, кто сообщил человеку это знание.
0: Абсолютно.
1: Ирина, спасибо вам большое за этот разговор, за такой краткий бриф, который на самом деле погрузил нас в целый пучок тем, как социально-экономических, связанных со статусом семьи с орфанным пациентом. У нас же есть статус многодетной семьи, да, мы все его хорошо знаем, и многодетные родители им с удовольствием пользуются, поскольку он действительно открывает многие двери. Вот, мы поговорили также и затронули этическую проблему, связанную, да, со связкой знания и ответственности обеих сторон, получающего знания и дающего это знание. Ну и, в общем-то, мне кажется, мы даже вышли на более широкую тему прогресса в науке и в медицине, потому что эта тема беспокоила мыслителей во все века. Да? Мы знаем, что там, значит, ученых, открывших гелиоцентрическую систему, там, сжигали на костре. Да, и вообще, как бы, ну, это всегда было очень проблематично. И, в принципе, сейчас, хоть это из, как бы, уже таких санкций в обществе не применяют к людям, да, открывающим большое знание, но проблема по-прежнему стоит остро.
0: Абсолютно, абсолютно. Знаете, как вопрос мирного атома, вот он, собственно,
1: конечно,
0: да, актуален.
1: Конечно, конечно,
0: ну,
1: именно так.
0: Да, да.
1: Именно так. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, что в гостях сегодня у нас была Ирина Бакрадзе, директор благотворительного фонда «Подсолнух», занимающимся помощью пациентам с орфанными заболеваниями, а именно с иммунодефицитом. У микрофона была Мария Сушенцова, и это была программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики и широких таких общественных проблем. Спасибо вам большое.
0: Спасибо,
1: Мария. И, надеюсь,
0: Мария,
1: до новых встреч на просторах Радио Вера.
0: Будем ждать обязательно. Спасибо
1: вам.
0: Всего
1: доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. Воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед, посвященных апостолам, апостольскому служению, апостольской общине, личности этих изумительных, глубоких, выдающихся людей, благодаря которым сегодня есть и церковь, как сообщество верующих, и, в общем-то, можно сказать, что и вся христианская наша культура и история тоже есть благодаря им. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И сегодня у нас с вами речь пойдет об апостолах Иоанне и Фоме. Настолько два разных человека и по темпераменту, и по, наверное, масштабу литературного следа, не наследия, а именно следа, да, скажем так, потому что апостол Иоанн, понятно, он плодовитый автор Нового Завета, а апостол Фома, от него до нашего времени не дошло ничего, ну, если не считать вот этого апокрифа, да, который гностический, который даже во внимание не берем, появившийся, если я не ошибаюсь, в Средневековье, авторство Фомы там, оно даже не под вопросом, это просто ему приписанный текст, там, кем-то, да, или попытка приписать ему текст. Вот, но, тем не менее, апостол Фома у нас в Новом Завете одна из ярчайших фигур, и почему-то именно апостол-евангелист Иоанн из всех евангелистов пишет о нем, наверное, наиболее подробно. Как вы думаете, это случайность или есть что-то такое в апостоле Фоме, на чем Иоанн концентрирует внимание и свое, и нас как читателей?
2: Есть, но, может быть, не только, или даже не столько в апостоле Фоме. Дело в том, что евангелист Иоанн пишет свое Евангелие в самом конце первого столетия, будучи уже человеком глубоко преклонных лет, скажем, не раньше середины 80-х, а то и в начале 90-х. Ну, точность датировок совершенно здесь невозможно добиться никакой точности. Ну вот, это время, когда в христианские общины вместе с язычниками бывшими, вместе с той, с тем религиозным бульоном, который кипит и булькает вокруг христиан, проникают разные странные идеи. В частности, идеи докетистские, как потом стали это называть, когда люди, с одной стороны, хотят быть христианами, и доверять тому, что рассказывают об Иисусе, о том, что он умер и воскрес, и он вот спаситель мира. А с другой стороны, вот не налазит им на голову, как теперь говорят, не помещается идея о том, что Сын Божий может страдать и умереть. Поэтому появляется такая мысль, что это была некая кажимость, видимость. Вот, что никаким таким человеком он не был, воплощения не было или было, но что-то там, значит, типа Бог отвел глаза стражникам, и они в здравом уме и трезвой памяти распялись им на Киринеянина. Короче говоря, дальше на протяжении следующих лет 700 подобного рода еретически нелепые, прям скажем, идеи возникали не раз. Не только в конце первого века. Поэтому в Евангелии от Иоанна, в отличие от синоптиков, которые, ну, в общих чертах, скажем, не окончательно, но в общих чертах, к к рубежу 60-х-70-х были уже написаны. Ну, там, к 75-му, условно тоже скажем. Так вот, для Анны очень важно, что Иисус действительно был по-настоящему человеком. Потом разные христианские течения, как еретические, так и ортодоксальные, на самом деле вот в эту человечность Иисуса верить не хотят или перестают. Сказать, чтобы прямо наша с вами традиция была совсем уж от этого свободна, так нет. Мы тоже, в общем, часто предпочитаем бесчеловечную правильность Христовым ранам. Поэтому для Иоанна Евангелиста важно в Евангелии какие-то нюансы, свидетельства о том, что он реально настоящий человек, поэтому он плачет у гроба Лазаря, плачет прям слезами. И поэтому Фома тоже здесь очень важен. По совершенно нелепой и абсолютно бессмысленной, бессодержательной традиции, почему-то называют неверующим. Хотя как раз вот он-то и верующий.
1: Мне тоже так кажется.
2: Он-то и он говорит, пока я не увижу, что это то самое тело, на котором раны от гвоздей, я не поверю. Мало ли что может быть, какие могут быть видения у людей. Тем более, знаете ли, мне больше нравится версия, что его называли близнецом, потому что он был очень похож на Иисуса. Потом появилась в средние века тоже идея, что он, может быть, был там родственником неким, и даже прям конкретно указывают. Ну, это невозможно обосновать. Ну, версия, что он был внешне похож на Иисуса, мне нравится. Мне кажется, в этом есть некоторое, вот, ну, как сказать, правдоподобие. Нельзя сказать достоверность, правдоподобие. Поэтому Фома знает, что ну, люди бывают похожи друг на друга. Но мало кто как там обознался. Вот так. И он говорит, мне необходимо убедиться, что этот, что это тот самый Иисус, что это мой учитель, за которым я ходил. И пока я не вложу руку в раны на ребре, не у... как правильно сказать, убедюсь или убежусь, пока не получу возможность убедиться
1: да,
2: в том, что реально вот это так произошло, что он по-настоящему умер, потому что, да, пронзено было его сердце, и аби, и зади, кровь, и вода, видимо, свидетельствует это. Вот я не смогу поверить. Для него важно не только порадоваться тому, что, оказывается, каким-то образом Иисус воскрес, и они видели его. Ну, он может сказать, ой, я тоже хочу его увидеть. Чудесно, прекрасно, замечательно. В следующее воскресенье приходи. Нет, нет. Ему важно, что это именно воплотившийся Сын Божий, что он воскрес именно в этом самом теле. Тоже здесь, ну, мы можем только гадать, но все-таки есть некий такой объем у этого короткого фрагмента. Объем этот придается тем, что, ну, вообще говоря, можно же представить себе, что там Господь умер на кресте, а воскрес розовенький, причесанный, прости нас, Господи, да, вот в новеньком теле прямо только что с иголочки замечательным. И будет это метемпсихоз, извините за выражение, переселение душ, вот, вот пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, все как по Высоцкому. Можно себе это представить, и масса людей в то время, когда Иоанн пишет, пытаются приделать к вере христиан, к тому, что христиане еще не забыли от иудеев о помазаннике, о спасении, да, приделать вот это вот переселение душ и все такое прочее. Поэтому Иоанн вспоминает и свидетельствует, и записывает, что вот Фома, он, ему нужно убедиться, что Иисус не просто воскрес, что это тот самый Иисус, но что он воскрес в том же самом теле. И эти раны чрезвычайно важны, потому что без них, без вот того, что потребовал явить и предъявить ему Фома, наша вера невозможна. Какой он не... Он как... Он-то как раз и верующий. Ну, остальные 10 апостолов, вероятно, видели, да, раны на руках Господа, и у них вопрос не возникало. Так что Фома говорит, точно? Это точно он? Потому что надо убедиться, что это он, и что он в том же самом теле. И что наше воскресение мертвых – это воскресение... Как, которого мы чаем по символу веры. Это воскресение мертвых, а не какая-то там фикция фестивального толка.
1: Получается, для апостола Иоанна в фигуре Фомы как раз важно вот это подтверждение абсолютной, стопроцентной, полной реальности, не метафоричности воскресения Христова, да, а реальности вплоть до вот этого, ну, телесного уровня. И понимаю, действительно, апостол евангелист Иоанн свое Евангелие пишет последним и отвечает на те вызовы, которые еще, может быть, не до конца кристаллизовались во времена, когда три евангелиста-синоптика слагают свои тексты. Но вместе с тем, вот смотрите, апостол Иоанн, которого мы называем апостолом любви, потому что его Евангелие, да, оно в себе содержит какой-то концентрат проповеди любви Христовой. Как он вот в этой беседе на Тайной вечере рефреном повторяет: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», да, и говорит о том, что вот как я полюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Вот прям, по-моему, три раза чуть ли не подряд вот это все произносится. Совершенно особый апостол и евангелист Иоанн. И оптика у него совершенно особая. Но вот открываем мы то евангельское повествование, где речь идет непосредственно о нем. И мы видим там не только ученика, который не убежал с Голгофы, да, в отличие от других апостолов, который на Голгофе остался. Не только ученика, который любимый ученик Христов, склонивший ему голову на грудь во время Тайной вечери, но это еще человек, который называется сыном грома и который надеется, когда Христос сядет в славе своей в Царстве Небесном, оказаться по правую или по левую руку от него. Как можно это понимать?
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, вот с этими вопросами, как быть? С трансформацией апостола Иоанна мы здесь имеем дело? Или, не знаю, какой-то иной человеческий замес, что в нем умещается одно и другое?
2: Ну, скорее всего, как и многие другие люди, рядом с Господом Иисусом он очень быстро развивается. И, может быть, где-то, ну, в начале, там он больше думает о помазаннике, который придет освободить народ Божий, погубить или там как-нибудь выгнать оккупантов, и для него это важно. Там таких было и Симон Зелот, и, вероятно, другие апостолы. В общем, это была распространенная такая идея, что сейчас всех выгоним, и отольются кошкины, мышкины слезки, вот это вот все. Ну, довольно быстро люди понимают, что жизнь сложнее. И то, как Господь видит это, сложнее, мягко скажем, да, чтобы не сказать вовсе по-другому. Поэтому, да, конечно, многое меняется. И да, конечно, когда они понимают, что вот, да, он все-таки будет устанавливать царство, потому что он воскрешает мертвых, потому что он, там, за ним идут множество людей, и его слова о Боге и о заповедях, о правде Божьей оказываются внятны и важны для многих людей. Вот, да, царство близко, мы хотим быть рядом с тобой, мы хотим быть по праву, по левую руку. Вот, принять максимальное участие, так сказать, в том, что будет происходить. Ну, да, да, такая мысль в них появляется. Ну, тут же их сразу все ошикали, как мы знаем.
1: Ну и Господь на это говорит, что кто хочет быть первым между вами, да будет всем слугою.
2: Да. И видите, это важное очень откровение вообще о том, как устроен мир Божий. И то, что Иоанн с Иаковом дают возможность для такого откровения, да, поучительную, и потом все это записывают, это тоже чрезвычайно важно. Ах, вот оказывается как. Мы думали, что да, там попросить, не, они же не попросили, в конце концов, первого места, а им попросили два вторых места, да, рядом с Господом. Да, оказывается, все вообще по-другому. Тоже, знаете ли, мы с вами говорили в прошлый раз, что Петр поддался каким-то вот своим представлениям о том, как правильно поступать, да, во дворе первосвященника, и говорил, что я не знаю этого человека, евангелист Иоанн. Да и другие тоже свидетельствуют о том, что в сущности точно так же Иоанн и Иаков, братья Зеведеевы, тоже поддаются своим человеческим представлениям, тоже проявляют человеческую немощь. Мы, может, гораздо хуже бы себя повели в подобных обстоятельствах, но речь не об этом, да, а о человеческой природе, наверное, о том, что мы немощны во многом, и отфильтровать то, что правильно перед лицом Иисуса, не вообще в абстрактных каких-то пространствах, перед лицом Иисуса, то, что правильно или нет, отфильтровать – это совсем не такая простая задача. А дальше какие-то вещи он видит по-другому, по-новому. Понимаете, не развивается только личность, которая душевно больна. Психически здоровая личность развивается. И у меня впечатление, что от призвания там галилейских рыбаков в начале Евангелия и до Голгофы, и до воскресения эти перемены, эти развития происходят со всеми и все ускоряющимися темпами. Вот так, чтобы они потом, через очень недолгое время, да, смогли сказать, что, знаете, ребята, давайте вы тут живите так, как вы считаете нужным. Нам Иисус сказал свидетельствовать о нем, мы пошли.
1: А почему сынами грома Господь называет Иакова и Иоанна? Мало у кого есть такие специфические прозвища. Хотя, ну, понятно, апостол Петр, там, ты Петр Камень, да, Кифа, вот. Но сыны грома, это ж прям как-то...
2: А помните эту историю, как они подходят к селению Сварянскому, и там его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим?
1: Господа не приняли.
2: Да, да, да, Господа не приняли. Ну, потому что был виден, что иудей, что идет в Иерусалим. Нормальный иудей не ходит прямой дорогой, а ходит вокруг.
1: Вокруг Самарии.
2: Вокруг Самарии, да. Обходя места, населенные самарянами. Ну, значит, либо очень торопится, что странно, либо еще по каким-то причинам непонятным. Но видно, что это вот паломник в Иерусалимский храм. Они такого терпеть не могут. Да и иудеи тоже предпочитают так не делать. И что говорят? братья Зеведеевы.
1: Спалим.
2: Они говорят, да, давай, хочешь, мы скажем. Ой, классно, конечно, формулировку. Он еще так рассказывает, я бы сказал, честно. Хочешь, мы скажем, чтобы сошел огонь с неба и попалил их, как пятидесятника с его пятидесятниками.
1: Ну, такие они максималисты, конечно, и причем уверены в своих силах, заметьте.
2: Уверены в своих силах, это тоже здорово. Вот, да, и Господь... Но
1: только не говорит, здорово, к чему они призывают.
2: Ну да, Господь им на это говорит, не знаете, какого вы духа. Ну, видимо, они не менее импульсивные, чем Петр. И вот прямо готовы... Не извести огонь с неба. Вероятно, вот такая вспыльчивость, по сути дела, была в их характере, что и послужило причиной прозвища «Сыны Грома». Мне кажется, это довольно правдоподобная версия.
1: А как сочетается вот это свойство громовитости такой в Иоанне с той кротостью, с которой он на той же Тайной Вечере сидит рядом со Христом и вот, ну, буквально внимает ему, да, и любимый ученик, и такой как будто бы самый, самый трепетный, самый какой-то сыновний, что ли? Может быть, и самый младший, кстати, из 12 апостолов. Опять же, да, вот здесь такая трепетность Алёши Карамазова, а здесь громовитость, сопоставимая с темпераментом апостола Петра.
2: Ну, там достаточно продолжительное время прошло. Ну, потому что личность Иисуса... меняет тех, кто этому, этим переменам не сопротивляется. Потому что рядом с Иисусом, перед Иисусом, ты понимаешь рано или поздно, а если просишь, кстати говоря, то прям совсем рано, понимаешь, что можно себе позволить, что нет. Да, вот в том числе и какие-то... проявление импульсивного характера. Ну, не знаю, на самом, может быть, простом примере. В моем поколении было не принято произносить некоторые слова при дамах.
1: Мат вы имеете в виду?
2: Ну, конечно, угу. Да. Как бы это невозможно. Ну, там, понятно, что мы все вспыльчивые, иной раз там, да, если посмотреть на то, как мы все машину водим, то все понятно, да, как бы это не оправдание. Ну, невозможно. Сейчас это уже не так. В следующих поколениях. Вот. Мне кажется, чуть-чуть это похоже. Вот Иоанн, как и другие апостолы, у ног Иисуса, рядом с ним. И постепенно, наверное, довольно быстро, какие-то вещи становятся невозможными. А другие, наоборот... становятся заметными и ценными, заметными и важными. В частности, то, что Господь говорит о любви. Вот, и дальше он об этом записывает и прощальную беседу, и потом же есть еще первое послание Иоанна, которое очень-очень в этом отношении тоже важно. Так что... Ну, вот так он поменялся. Вот для него действительно, если хотите, это для каждого из нас, для каждого из нас может быть признак личностной зрелости человеческой. Когда ты начинаешь понимать, что простая любовь – страдание, в отношениях между конкретными людьми. Это очень важно, потому что это место присутствия Бога. А все то надуманное величие, ради которого мы часто живем и действуем, это полная ерунда. И в вечность не переходит. Тоже, как как всякое утверждение, это большое упрощение на самом деле. Но тем не менее, вот, грубо говоря, вот он так потрясен тем, что открылось ему в Иисусе. Да, тем, что в сердце Иисуса вот он увидел эту любовь Отца. Любовь явлена нам в том, что Отец отдал Сына Своего Единородного. Там не так, любовь познали мы в том. Вот. И это меняет его. Это меняет. Ну, там мы не будем с вами придумывать, да, какие-то события духовные, душевные, которые происходят в личности евангелиста Иоанна, но так я думаю, что невозможно прикоснуться к любви Иисуса и не меняться.
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Буквально на пару минут прервемся.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
4: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашем цикле, который вот в этом временном сегменте идет с понедельника по пятницу в наших эфирах, в светлом вечере мы говорим об апостолах и об апостольской общине, о наследии, которое апостолы, ученики Христа оставили нам. И сегодня речь идет об апостолах Иоанне и Фоме. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. И отец Антоний, ну, говоря об апостоле евангелисте Иоанне Богослове, еще одно его имя, да, он богослов, почему-то никого больше из апостолов церковная традиция богословом не назвала, а вот его да. Есть среди его текстов, помимо Евангелия и посланий, еще и книга Откровения. Она так и называется «Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». Может быть, это текст, который вокруг себя, ну, максимум спекуляций собрал, каких только не встретишь, и высчитывают по нему точную дату конца света, да, и говорят о магии чисел, и там, и прочее, прочее, чего только там, по-моему, ну, чуть ли не нумерология тоже, да, там как-то подбоченись, временами ссылается на этот текст, ну, в общем, короче. Много самых разных есть попыток паразитирования на этом тексте. А как апостол Иоанн его создает? Почему его зовут богословом? Да, и, ну, есть ли хоть какие-то ключи к пониманию этого текста адекватно, чтобы не в паразитизм впасть, а чтобы попытаться вот этот диалог или, может быть, знаете, пение в унисон человека с Господом Богом там попытаться различить и понять, как это проецируется на нашу жизнь.
2: Что касается именования Иоанна Богослова, ну, прекрасно, очень правильно. Тем более, что он вначале говорит, в начале Евангелия было слово, слово было у Бога. Ну, в общем, это, конечно, та же поэзия. Теперь, что касается откровения. Это действительно важная очень вещь, чрезвычайно важная в истории Церкви, вообще в Новом Завете. И хотя долго она была камнем преткновения для христиан, и до сих пор одна половина, большая часть христианского мира читает за богослужением апокалипсис, православные этого не делают, ну, тому есть ряд исторических причин. И в состав Священного Писания она была включена позже других. Для понимания, к сожалению, довольно мало что в нашей традиции и в том наследии, которое у нас есть, может помочь нам в этом понимании. Драматична судьба апокалипсиса в этом смысле. С пониманием у нас большие проблемы. Ну вот, ну, конечно, там есть более вменяемые, менее вменяемые. Мы можем выбирать только те, да, пути понимания, которые там более или менее нас устраивают. Ну и, в общем, как всегда, в отношении Священного Писания надо смотреть на контекст. Так что происходит? Ну, вот некий человек кому-то пишет, что-то отправляет. Почему? Когда? Кому? Вот, вот это вот все. Значит, согласно преданию, которое хоть и не хорошо доказано, но все-таки отчасти не вызывает больших сомнений, возражений. Евангелист Иоанн пишет апокалипсис в середине примерно 90-х, когда он сидит в тюрьме. в тюрьме. Скорее даже надо назвать каторгой. Там много сказочных деталей в его разных версиях житий, но то, что он сидел, все более или менее сходятся.
1: Это остров Патмос?
2: Патмос, да, остров Патмос. Теперь, до того, как он туда попал, он подвергался гонениям, там, вероятно, пытались его и казнить. Это все так или иначе как-то отразилось отблесками в житии. Это то, что в Малой Азии в начале II века существовало немалое количество христианских общин, которые считались и назывались учениками Иоанна Зеведеева. Заметьте, там и Павел путешествовал и проповедовал, вот, ну, в других, видимо, городах. Но где-то вот в этом углу Малая Азия, Ливан, Киликия, вот в этой области было немало этих общин. Они потом уже к середине II века были известны, влиятельны, какие-то их взгляды были приняты, какие-то не были приняты. Там это касается и даты празднования Пасхи в том числе. Сейчас не это важно. Стал быть, вот, евангелист Иоанн основал эти общины. Ну, как-то они жили, проповедовали, трудились, помогали друг другу, что-то там вот какая-то нормальная христианская жизнь у них происходила. А потом начинаются гонения. Это сначала Нерон в Риме, потом Веспасиан и его сыновья, Тит и Домициан в особенности, мало того, что уничтожили Иерусалим, изгнание, рассеяние иудеев, уход христиан из Иерусалима, преследование иудеев и христиан, одним словом, вдруг после 30 примерно лет или четверти века относительного спокойствия, вдруг начинается прям мясорубка. Все больше и больше христиан начинают хватать, они гибнут, а второго пришествия еще нет. И так и еще долго не будет. И возникает некоторый вопрос, что вообще происходит с этим миром? Почему? Почему гибнут вот все эти люди? В том числе в Малой Азии, в этих общинах. Что происходит с нашей верой? Да почему вызывает она вдруг такую ненависть? Ну ладно, с иудеями еще как-то это можно объяснить. А со всеми остальными-то? Христиане, видимо, как и мы, знаете ли, в начале 90-х, думали, что ой, сейчас все как восхитятся, какие мы прекрасные, да, и с нездешней силой обратятся. Фигушки. Что делать с этим людям? А они знают, что вот здесь, на Патмосе, на каторге, сидит Иоанн. Тот, который основал их общины, тот, который их учитель, тот, который рассказывал им об Иисусе и даже уже, вероятнее всего, записал эти рассказы. Вот он здесь. И они посылают к нему человека с вопросом. Почему? Что происходит? Как ты это видишь? Как ты это объяснишь? Да, потому что мы не понимаем, что нам делать. Почему мы оказались в таком переплете? И вот это, собственно, предыстория. И Иоанн молится, спрашивает Бога, как он сам говорит, был в духе в день воскресный, ну, то есть совершал таинство Евхаристии, был в духе в день воскресный, и дальше он отправляет как бы нарочного, потому что этот список церквей, который упоминается там в первой части, он такой на одном пути на маршруте. Он, видимо, с неким текстом отправляет человека, чтобы он его пронес, прочитал. В первой части, видимо, очень конспективно и коротко, он предлагает посмотреть на то, что мы из себя представляем. Грубо говоря, это ответ в жанре «Вы в зеркало давно смотрели?» Да? «Как ты ни холоден, ни горячий, свергну тебя вон». Или «А ты живешь там, где престол сатаны». Ну, хорошо, хоть не поддался, уже прекрасно. А дальше он, собственно, рассказывает, что ему явилось, открылось в духе в день воскресный. И весь, собственно, основной текст, основная часть апокалипсиса – это рассказ такой, я бы сказал, в жанре метаистории. Что происходит между воплотившимся Сыном Божьим, распятым и воскресшим, и миром, который лежит во зле? Иисус присутствует вот здесь, на престоле, вот Агнец, и вокруг, и этот престол, на котором совершается закаление Агнца, преломление хлеба, полнота присутствия, заметьте, здесь очень важно для откровения, уже некие зачатки богословской позиции о реальности присуществления, вот. Вот он здесь, посреди этого мира, где? В общинах христианских, совершенно незаметно, на престоле небольшой кусок хлеба, да, или там свеча и молитва воскресшему Иисусу. Но это вот вся полнота мира Божьего, поэтому там 24 старца, все там поклоняются, свят, свят, свят Господь Саваоф, который был и есть и грядет. И еще тоже важно, что Иоанн здесь прибегает к языку ветхозаветной апокалиптики. Это тоже определенный стиль, жанр и содержание. Но вот он говорит о том, что да, теперь Иисус, который пришел как вещество с антивеществом, оно это вызывает ответную реакцию окружающего мира, того зла, которое царствует в этом мире, неизбежную. Он пользуется образами Даниила, там вавилонская блудница какая-то, значит, тут же фигурирует. Вот это вот все. Когда надо нагнести ужас, ну, прям и Даниил ему в помощь. Они умеют.
1: Пророк Даниил, вы имеете в виду?
2: Да. Автора. Я имею в виду автора второй половины книги Даниила. А где в этом месте христиане? Вот Иисус, и вот зло, в котором лежит мир. Все эти драконы какие-то кошмарные, просто это фильм «Чужой против хищника», вот это вот все. Ну, вот весь кошмар, да? Иисус, Агнец закланный, которому воспевают хвалу, свят, вот ты, который был и есть, и грядешь. Христиане где в этом мире? Они рядом с Иисусом. Вот, собственно, и попадают в весь этот замес. Понимаете, основная идея откровения в том, что вот весь тот ужас, все те чудовища, которые мы видим и в зеркале, и в телевизоре, вот это вот все, оно не против там нас, потому что мы такие молодцы, нет. Оно против Иисуса. И если мы выбираем быть рядом с Ним, значит, мы выбираем быть рядом с Ним. И, а дальше он говорит о том, что ну, он-то уже победил. Можем пытаться убить Иисуса сколько хочешь, но он же воскрес, уже все. Да, вот эта вот победа, которую драконы, силы зла и прочие вавилонские блудницы еще не до конца поняли, но все решено. И вот Иоанн предлагает своим читателям увидеть этот мир вот таким, где есть явлена настоящая правда Божья, свет и жизнь, Ну да, вокруг оно, конечно. Ну, суньте раскаленный клинок в воду или в масло. Конечно, все будет булькать. Но победа уже есть.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Вот, исходя из того, что вы сейчас сказали про книгу «Апокалипсис», «Откровение Иоанна Богослова», я как раз сижу и думаю снова об апостоле Фоме, который для именно евангелиста Иоанна такая прям особо важная фигура, и апостол Иоанн больше других евангелистов внимание Фоме уделяет. Ведь тоже, да, вопрос свидетельства о воскресении Христовым, в тех страшных обстоятельствах, в которых мы живем, да, несовершенном этом мире, вот это вот все. Но Христос-то воскрес. И апостол Фома, которому труднее других дался этот путь уверения, да, для него это выстрадано было. Для 10 учеников Христовых это, как сказать, внезапно произошло. А Фома, он выстрадал вот эту свою встречу с воскресшим Господом. И да, в несовершенном мире, да, вот это израненное тело Христа, вот они эти следы и от гвоздей, да, и рана от копья, все на месте. Но правда и реальность воскресения во всей полноте у него перед глазами. И вот, может быть, действительно, да, это то, что для евангелиста Иоанна настолько принципиальный момент. И то, о чем он пытается разными языками говорить. В «Апокалипсисе» один язык, да, в его Евангелии язык, может быть, менее образный, да, но он и говорит, в общем-то, о земном пути и проекции небесного вот в эту вот самую земную реальность, а в «Откровении» там же совсем, да, такие запредельные, да, образы, трансцендентность такая. Вот. Но апостол Фома, получается, становится в повествовании Иоанна проводником благовествования таким, самым настоящим. Очень круто.
2: Да, и есть еще одна ведь вещь, которую необходимо помнить, когда мы говорим о апостоле Фоме. Это отчасти тоже перекликается с той картиной, которую Иоанн описывает в «Апокалипсисе». Фома – это тот человек, который, когда Иисус собрался в Иудею...
1: Где его должны убить, говорит,
2: где за ним следят, угу. Прям вот по камерам распознавания происходит, на каком переулке он появился, да, где за ним ходят соглядатые, подслушивают, записывают вот это вот все, чтобы убить. И Иисус говорит: пошли. Фома – это тот человек, который говорит: ну, пошли. Идем, и мы умрем вместе с ним. Это Иисус идет в Иерусалим, это его будут встречать, постилая пальмовые ветви, это ему будут кричать «Осанна, сын Давидова», и его убьют. Но идем, и мы умрем вместе с ним. Потом все равно про Петра мы знаем, что он старался избежать ареста, поэтому во дворе первосвященника там говорил, что я не из них, и я не знаю этого человека. Остальные просто туда вообще не пошли.
1: Иоанн пошел. Но он ходы знал.
2: Там, знаете, какая-то очень странная, на самом деле, история, которую внятно никто не может объяснить. Потому что Иаков и Иоанн Зеведеевы были рыбаками, но в то же время он был вхож во двор первосвященника, где первосвященник, и где они рыбачили. Да, это все-таки достаточно большое расстояние, и тем более социальное тоже не очень понятно, как так оно было. Мне не попадались убедительные версии. То есть кто-то вообще игнорирует, кто-то говорит, что написал не Иоанн Зеведеев, а другой молодой еврей, ученик Иисуса, которого тоже звали Иоанн, как будто это что-то меняет. Ну, тут вот так, загадка. Загадка. Ну, что делать? Приходится в этом мире жить в том числе и с загадками. Умрем, сами спросим. Вот. Но, тем не менее, да, Иоанн пошел туда и даже как-то сумел туда просочиться, и даже вроде как Петра ввести. Если бы они остальные все туда пошли, их бы точно тут же повязали бы и пришили обвинение в мятеже, вообще без колебаний, просто сразу. Поэтому там ни в одной, может быть, трусости дела, может быть, и вообще не в ней, что там думали, понимали, переживали, они в эту ночь, вопрос без ответа. Но про Фому, да, мы знаем, что он понимает, что к чему, и, по крайней мере, в какой-то момент готов на это все пойти.
1: А что касается его прозвища «Близнец», вы уже сказали, что вам близка версия все-таки о внешнем сходстве с Господом, поэтому называется он близнецом. Но ведь есть еще такое толкование, что он такой, ну, вроде как двойственный и колеблющийся. И вроде как этот в очередной раз такой намек на то, что вот Фома неверующий, там Фома усомнившийся и прочее. Мне каждый раз становится, знаете, тоже так не по себе, когда я эти определения слышу, вспоминая его горячность. Идем и мы умрем с ним. Кстати, вы обращали внимание, в синодальном переводе там, я не знаю, везде так или ну, не везде, но вот те издания, которые попадались мне, там с ним написано с маленькой буквы. И я спрашивала у библистов, они говорят, конечно, это опечатка. Ну, то есть, друзья, если вам вдруг попадается вот эта вот фраза «ответ апостола Фомы» или «реплика», апостола Фомы, пойдем и мы умрем с ним, когда он говорит, что за Христом пойдемте вместе в Иерусалим, там с ним должно быть, конечно, с большой буквы.
2: Конечно, то, что имеется в виду Иисус, если нет, то тогда получалось бы, что имелся в виду Лазарь, да. С какого перепуга.
1: Ну да. В общем, да, с ним там должно быть с большой буквы. Так вот, вот этот вот горячий, удивительный ученик Христа, мне кажется, он так глубоко переживал утрату смысла жизни, то, что с ним произошло при распятии Христа. Вот. Для него Христос – это смысл его жизни. И вот этот смысл жизни убивают. И вот он так, мне кажется, глубоко это переживал. Простите, что психологизирую, да, но мне кажется, он нам в этом очень близок. Вот в этом своем поиске, да, своем этом искреннем переживании и искреннем вопрошании. В честности вот в этой своей, что он, когда слышит от своих друзей, что Христос-то воскрес, он его не видел своими глазами, и ему, как мне кажется, в этот момент просто становится страшно поверить не от малодушия, а потому что страшно еще раз пройти через эту боль, а вдруг это окажется неправдой. И тогда он в своем сердце будет второй раз его хранить. Ну, это я не знаю, но если, допустим, человек похоронил жену, да, и вдруг ему там говорят, или жена похоронила мужа, и ей вдруг говорят, что нет, он жив, вы с ума сошли, вы что со мной делаете-то, а? И я только-только вот, да, поднялась там, оторвала глаза от подушки, потому что мне плакать больше нечем. А вы мне говорите, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Вы мне говорите, что он жив. То есть вот психика, она как будто бы отказывается это принять, потому что срабатывает вот этот защитный механизм. Если это будет неправда, а это крайне сложно, да, это крайне сложно принять, то я же не выдержу. Мне конец, мне и так конец. Но это меня добьет. И мне кажется, вот эта боль, ужас от того, что снова придется пройти через похороны Бога, и становится причиной того, что апостол Фома говорит, пока не увижу, не поверю.
2: Да, очень может быть. Эта версия тоже имеет право на существование. Да. Но Знаете, еще ведь не будем забывать, что Евангелие – книга в меньшей степени об апостолах, главным образом о Господе нашем Иисусе Христе. И поэтому так важно, что почти с иронией рассказ вот этот об явлении Господа апостолу Фоме.

0: Да,
1: конечно, да. Не имеет нужды, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке, ибо сам знает все, что в сердце человека. И вот он почти с улыбкой говорит: ну, давай, иди, давай сюда, где ты там, давай, выходи вперед, и вот вложи руки, все. И теперь верь. Вот эта его формулировка «не будь неверен, но верен», она в сущности, правильно ее переводить, вот теперь, с этого момента, теперь верь, говорит Иисус. Когда он говорит с Лукой и Клеопой, он упрекал их за неверие и жестокосердие. Вот. Здесь, в общем, нет этого. Хотя понятно, что там недоверие не всегда одобряется, но в данном случае...
0: Это же искренний поиск такой.
1: Да, да. И Господь говорит: вот, и вот дальше идите, и ты поверил в то, что увидел, блаженны не видевшие и уверовавшие. Здесь пропускается, так сказать, логический переход. И теперь идите, расскажите тем, кто не видел, чтобы они тоже уверовали. И вот это самое их блаженны не видевшие, но верящие. Так что это поручение... Фоме поручение такое, если хотите, аналог того, как это формулирует Матфей в конце своего Евангелия, говоря: идите по всему миру, научите все народы.
0: Ну, вот. Кстати, Фома-то дошел дальше всех.
1: Да, похоже. Ну, да, при том, что мы точно никогда не знаем, да, вот как.
0: Что там под Индией подразумевается?
1: Ну, скорее всего, все-таки Индия, потому что, да, действительно, там очень древние общины, и похоже, что он дошел почти так же, или даже дальше всех остальных. Ну, в конце концов, апостол Иаков тоже до Сантьяго де Компостелло дошел, и это достаточно далеко.
0: Но все равно ближе. Но все равно это Европа, ну, вероятно, а не Индия. Да, да, да. Это сильно дальше. Потом, ну, и апостол Иаков, Сантьяго уже, так сказать, ну, это другая история.
1: Другая история. Вот.
0: А апостол Фома вот с этим своим импульсом, ведь по дороге в Индию еще множество общин основал. То есть вот это какое-то, знаете, мое бесконечное восхищение. И Иоанном тоже, о котором мы говорим, да всеми имя, да, кого не возьми из апостолов, изумительные, при этом каждый личность, выросшая в свою цельность, да, и при этом вот они общину некую тоже представляют, и каждый со своим служением. Но вот Фоме восхищает вот этот его внутренний огонь, который, благодаря которому он и вопросы так задает, по сути, проклятые вопросы, что Господь обязательно на них отвечает. И он слышит эти ответы, что еще очень важно. И доходит с проповедью воскресения Христова дальше всех. Да, ну, конечно, ой, дорогой нашему сердцу, еще благодаря журналу «Фома». Спасибо вам большое, отец Антоний, за этот разговор. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Ну и завтра финальная часть нашего цикла текущего, посвященного разговорам об апостолах. Поговорим про апостолов-евангелистов, которых мы называем синоптиками. Сегодня речь шла об апостоле Иоанне, а завтра про Матфея, Марка и Луку. Поговорим с отцом Александром Прокупчуком. Прощаемся с вами. До свидания.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные и дерзкие незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ее. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее. Облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Три сеньора по мотивам испанской сказки.
2: В горах Кастилии, в небольшом городке, жили три богатых и знатных сеньора. Один был жаден и скуп, другой справедлив и очень строг, а третий славился своей добротой. Никто в городе не называл их по имени. У каждого было свое прозвище. Первого звали сеньор Скряга, второго сеньор Справедливость, а третьего сеньор Доброта. Сеньор Скряга был таким скупым, что нередко носил свои сапоги под мышкой, чтобы не изнашивались подошвы. Сеньор Справедливость был городским судьей. Он был так справедлив, что однажды приказал стражникам арестовать самого себя за то, что опоздал на судебное заседание. А сеньор Доброта не мог спокойно пройти мимо чужого горя и давал свои деньги каждому, кто их у него попросит. Три сеньора были совершенно не похожи друг на друга, но иногда, как компаньоны, вместе вели дела. Однажды в Кастилии выдался на редкость урожайный год, и сеньор Скряга придумал план, как на этом разбогатеть. Если закупить как можно больше пшеницы и продать ее в соседней области, в Андалусии, где все лето лили дожди, то можно получить хорошую прибыль. Сеньор Скряга подсчитал, что для закупки достаточного количества зерна каждому из троих нужно сложиться и внести в дело по 20 тысяч песо – серебряных монет, а прибыль потом разделить поровну. «Я готов вложиться в дело», – согласился сеньор Справедливость, «ведь те, у кого в Андалусии нет хлеба, его получат. Это справедливо». «И мне по душе предложение», — сказал сеньор Доброта. «По-моему, это доброе дело». Три сеньора закупили пшеницы и отправились в разные области Андалусии, договорившись в условный день встретиться в Мадриде. Сеньор Скряга продавал пшеницу не в три, а в 10 раз дороже и получил много звонких монет. «Какова у тебя прибыль?» – первое, что спросил он, встретив в Мадриде сеньора Справедливость. «Как и следует по справедливости», – спокойно ответил тот. «За что купил, за то и продал. Разве было бы честным наживаться на чужом горе? Тогда забирай обратно свои 20 тысяч песо, а на мои барыши не рассчитывай», – рассердился сеньор Скряга. «А где же третий наш компаньон?» «Он сказал, чтоб мы его не ждали», – сказал сеньор Справедливость. «Я случайно встретил его в одном андалузском селении, где он даром раздавал хлеб голодным людям и сказал, что там он сейчас нужнее». Выходит, только один сеньор Скряга остался в выигрыше. Но это смотря в чем измерять богатство. Для тех, кто сокровищем считает любовь и добрую память, ясно, что приобрел его сеньор Доброта. До сих пор, хотя прошли уже столетия, жители маленького городка в Кастилии собираются на рыночной площади и спрашивают друг у друга: «Вы случайно не слышали, скоро ли вернется сеньор Доброта? Кто же нас утешит и поможет несчастье? Скорее бы он к нам вернулся».
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Сегодня туристам, посещающим Армению, среди прочих достопримечательностей показывают монастырь Хор-Верап, расположенный недалеко от границы с Турцией. Обитель основана на том месте, где около 15 лет провел в глубокой каменной темнице святой Григорий, великий просветитель Армении, страны, первой в истории принявшей христианство. Григорий был помощником армянского царя Тиридата, происходил из знатного рода и много лет верно служил своему господину. Однако со временем христианская вера Григория стала вызывать все большее раздражение у царя, бывшего убежденным язычником. Когда, в отличие от других, Григорий отказался принести жертву языческим богам, царь сказал: «Как ты осмеливаешься поклоняться тому Богу, которому не поклоняюсь я? Вот уже много лет, как ты находишься при мне и верно служишь. Я был доволен твоей службой и думал поощрить тебя. Почему ты не исполняешь моей воли?» Григорий ответил: «Богом повелено, чтобы рабы повиновались господам. Я служил тебе всеми своими силами, но веру в Бога никому нельзя уступать». Тиридат рассердился и резко поднялся с места. «Знай, — сказал он громко, — что ты свел на нет свои заслуги. Я подвергну тебя истязаниям, вместо чести унижу тебя. Получишь тюрьму, мучение и смерть, если не согласишься поклоняться богам». Вскоре Григорий был взят под стражу и подвергся жесточайшим пыткам. Так начался мученический путь святого Григория Просветителя, которого еще называют апостолом Армении. Григорию насыпали в ноздри смесь из соли, серы и уксуса, держали голову в мешке с пеплом, подвешивали вниз головой, насильно вливали в рот чрезмерно много воды, забивали ступни в железные колодки с шипами. После первых пыток царь Тиридат позвал Григория и сказал с усмешкой: «Ты напрасно уповаешь на твоего Бога, потому что не имеешь от него никакой помощи». Григорий ответил: «Безумный царь, ты сам готовишь себе мучения. Я же, уповая на моего Бога, не изнемогу. Я не буду щадить ради него и моей плоти». После этого царь приказал бросить Григория в подземную каменную темницу со страшным названием Хор-Верап. Как написано в летописи, этот ров был страшен всякому, даже при одной мысли о нем. В Хор-Верапе, который был шириной всего около 4 метров, царила тьма, постоянная влажность, змеи и насекомые. Достаточно было нескольких дней, чтобы попавший туда узник умирал, сходя с ума от ужаса и истощения. Однако святой Григорий провел в этом рву около 15 лет и остался жив, ведь Бог хранил его для великих дел. Между тем, пока Григорий был в тюрьме, Тиридат продолжал жестокие гонения на христиан. Самым страшным злодеянием царя стала казнь 37 святых дев во главе с Гаянией, которые пришли в Армению, спасаясь от преследований римского императора Диоклетиана. Тиридат был очарован красотой одной из ее учениц, Репсимии, которую он хотел взять себе в жены, но та, желая сохранить обет целомудрия, отказалась. После этого Репсимию, Гаянию и всех дев подвергли жестоким мукам и казням. Возмездием Тиридату стала постигшая его тяжелая психическая болезнь. Однако через его сестру Бог открыл, что освобождение Григория может спасти царя. «Эй, Григорий!» – неожиданно раздался голос сверху. «Если ты жив, выходи!» «Благодатью Бога моего я жив», – ответил Григорий. Изможденный и почерневший, он спустя столько лет был неожиданно извлечен из темницы. Родственники и приближенные сошедшего с ума Тиридата умоляли Григория, чтобы он исцелил царя, а также просили: «Просвети нас и утверди наши мысли, чтобы мы могли стать просителями перед лицом Бога нашего, которого мы не признали». Григорий заставил царя покаяться за казнь святых дев исцелил его и крестил Тиридата и всех придворных в реке Евфрат. Это стало началом великого просвещения Армении. Царь Тиридат, как позднее святой князь Владимир на Руси, полностью изменил свою жизнь, отошел от язычества. Григорию же царь Тиридат поручил просвещать страну. С этой целью святой Григорий объездил почти всю Армению, проповедуя людям Христа и устанавливая в населенных пунктах кресты. Как отметил летописец, Григорий повсеместно сеял для всех слово богопочитание и всех наставлял на путь Господний, знакомя с заповедями Божьими, и во всех городах и селах указывал места для строительства храмов. Кроме того, святой Григорий создал множество училищ для того, чтобы в стране активнее развивалась проповедь Евангелия. Благодаря святому Григорию и царю Тиридату Армения стала первой в истории страной, где христианство было признано государственной религией. А символом армянского христианства стал построенный усилиями Григория и Тиридата кафедральный собор в Эчмиадзине. В последние годы жизни святой Григорий отошел от дел и находился в уединении. Умер он в 326 году, прожив около 74 лет. Мощи Григория Армянского, прославленного православного церковью в лике святых, сегодня почивают в Ереване, в храме, названном в честь святого.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Сербии День памяти святителя Савы Сербского – настоящий праздник для всех учеников и учителей. Чем знаменит этот святой? Почему он считается покровителем школы и просвещения? Как его молитвы помогали сербскому народу в трудные времена? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Замечай на своем пути забытых заблудших детей, чтобы дать им другое будущее.

0: финале картины «Харисты» французского режиссера Кристофа Братье главный герой, подведя черту под очередным этапом своей жизни, грустно подытожит: «Меня зовут Климан Матье. Я неудавшийся музыкант и безработный воспитатель». Фраза, с которой вряд ли согласится неравнодушный зритель, наблюдавший за происходящим на экране. Не согласится и будет прав. Скромный учитель Климан Матье, отчаявшись найти работу, поступает на службу в закрытый интернат для трудных подростков. Мрачная обстановка, жесткая дисциплина и равнодушный персонал во главе со злобным директором напоминают скорее тюрьму, чем учреждение для перевоспитания детей. Несложно быть трудным в такой обстановке. Но Матье, благодаря чуткому сердцу, обнаруживает вокруг себя не преступников, а лишь одиноких сирот, обделенных любовью и вниманием. Закрывая глаза на детские шалости, порой очень обидные, добродушный Матье проявляет удивительное смирение. Он не только прощает воспитанников, но и пытается подружиться с ними. Однажды мальчишки похищают портфель учителя, после чего Матье решается на кардинальные меры. Будучи музыкантом, он придумывает оригинальный метод взаимодействия с воспитанниками. В принудительном порядке он назначает ребятам внеурочные хоровые занятия.
1: Они поют не очень хорошо, но они поют. Неужели с этими мальчишками ничего нельзя сделать? А я поклялся никогда больше не доставать свои ноты. Никогда не говори никогда. Всегда можно начать сначала.
0: Матье, вдохновленный детским расположением, вновь берется за нотную тетрадь. Занятие любимым делом помогает ему обрести веру в себя. Осознавая свою значимость и ответственность за общее дело, дети удивительнейшим образом преображаются. Как просто, оказывается, договориться с человеком, действуя с любовью и добротой. А личным примером и вовсе можно изменить чью-то жизнь. Та истина, которую так и не смог понять директор интерната Рошен. Властный и жестокий человек, уверенный в том, что агрессию можно подавлять лишь агрессией.

0: Все песни в фильме «Хористы» режиссера Кристофа Боратье исполнил детский ансамбль колледжа Святого Марка в Лионе. Пронзительное пение детского хора побуждает сопереживать героям с особой силой. Не случайно автор музыки к фильму стал обладателем престижнейшей премии Европейской академии кино. «Хористы» — трогательная кинолента, поучительная, христианская по духу, простая для понимания и наполненная тонким юмором. В кругу семьи, с друзьями, да и в одиночестве этот фильм захочется пересматривать снова и снова. С вами был Алексей Дементьев. Всего вам доброго и до свидания.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».
2: Когда поймешь умом, что ты один на свете,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Основная часть Библии – это рассказ об истории израильского народа. В этой истории мы видим самые разные времена. Время побед и время поражений, время праведности и время засилия нечестия. Иногда казалось, что Бог навсегда отвернулся от своего народа, и впереди неизбежная тьма небытия. В такие моменты крайне важно было помнить о прежних временах и о том, что Бог всегда верен себе. А это значит, что Он и самый мрачный период истории способен обратить в эпоху благоденствия. Один из псалмов воспоминаний звучит сегодня во время богослужения в православных храмах. Это Псалом 104. Давайте послушаем его первую часть.
2: «Исповедайтесь Господеви и призывайте имя Его».
3: Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы – семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он – Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости».
4: И старцы его умудрите.
1: Далеко не всегда мы понимаем, за что можно было бы прославить Бога. Да, Он дал нам жизнь. Он нас питает. Мы им существуем. Но это все привычно. Точно так же, как привычно, скажем, дыхание. В норме мы не замечаем, как дышим. И точно так же не замечаем Бога. Если же на фоне нормального дыхания у нас начинает болеть, к примеру, сердце, то мы и вовсе становимся неспособны размышлять о самой возможности дышать. Подобное происходит и с жизнью. Если в мире нестроение, то про сам дар жизни мы забываем и перестаем благодарить за него Бога. Наше внимание приковано к происходящим вокруг нас катаклизмам, из которых, как оно и расскажется, нет никакого выхода. Подобное переживали многие поколения людей до нас. Переживали это и древние израильтяне. Только что мы услышали отрывок довольно пространного 104-го псалма. И этот отрывок – ответ на вопрос о том, как стоит поступать чтущему Бога человеку в ситуации кризиса. Псалом начался с призыва прославить Бога. Этот призыв не может утратить своей актуальности. Где бы мы ни были, в какую бы эпоху мы ни жили – основа благополучия человека – это его способность к прославлению Творца. Ну а дальше Псалом начинает краткий рассказ об истории израильского народа, напоминая при этом, что непосредственные адресаты псалма – семя Авраамова, рабы его, сыны Иакова, избранные его. Конечно, автор псалма вкладывал в словосочетание «семя Авраамова» лишь буквальный смысл. Но мы знаем, что в эпоху Нового Завета это понятие было переосмыслено, и святой апостол Павел под детьми Авраама понимал всех верующих во Христа. Поэтому и прозвучавший сегодня псалом – это утешение и напоминание не только древним евреям, но и всем христианам, ведь Бог вечно помнит завет свой. Значит, Он в силах переменить участь человека и всего мира, так как Он сделал это с упоминаемым в 104-м псалме Иосифом, превратив его из раба в фактического хозяина Египта. Однако для того, чтобы это случилось, Иосифу пришлось проявить терпение, стойкость веры и благочестия. К тому же самому псалом призывает и нас.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре «Адели Пенза». Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: для тех, кто хочет верить. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы сегодня едем в Измайлово. И сейчас, пускай ни у кого не будет сомнений, это не совсем, вернее, совсем не то Измайлово, к которому мы привыкли, куда можно приехать в Москве на метро, где Измайловский лесопарк или замечательная усадьба Измайлова, царское имение. Нет, мы едем совсем не туда. Мы едем на юг от Москвы, но совсем недалеко. Мы всего лишь переезжаем Московскую кольцевую дорогу. И удобнее всего это сделать на электропоезде второго диаметра и выйти на станции Битца. И от станции Битца мы проходим примерно 2 километра через поселок Дубровский и попадаем в поселок городского типа Измайлово. Ну, вообще, все это так уже совсем слилось с Москвой, но, тем не менее, все-таки это Московская область, Подмосковье. И мы, что же мы делаем, Елена Валерьевна, в Измайлово?
2: Вот так вот вышли на станции Битца, могли бы выйти на станции Булатникова, Павелецкого направления, там вообще 600 метров до нужного нам места. И идем и любуемся интересными холмами окрестностями.
1: Я рассказал официальный способ, как добираться.
2: Да, да. Вот,
1: и давайте тогда сообщим еще и про Булатникова, действительно.
2: Да,
1: это мое упущение, это уже от Павелецкого вокзала, да, доезжаем до платформы Булатникова, до станции Булатникова, вернее, и здесь действительно ближе, но вот официально почему-то советуется ехать через диаметр.
2: Ну, просто многим удобнее диаметр.
1: Больше
2: поездов, тем более поезда там идут один за другим, и это чаще всего прекрасные Иволги, вот, поэтому как бы приятно ехать. Но, а вообще, друзья мои, ну, действительно, это очень интересный момент. Вроде бы мы находимся в окрестностях города Видное, ну, фактически в 700 метрах от МКАДа, но, с другой стороны, мы находимся уже в загородной зоне, и там уже мелькают скорее за окном маршрутки, например, какие-то холмы, какие-то перелески, и мы попадаем в поселок городского типа, который очень даже похож на сначала на маленький такой провинциальный городок, там стоят пятиэтажечки, а потом мы видим за ними вполне современные дома, и выясняется, что вообще это очень интересное место в плане того, что это своего рода даже и научный городок, потому что, например, в ПГТ Измайлова дом 20 находится Федеральный научно-селекционный технологический центр садоводства и питомниководства. И мы выясняем, что, оказывается, вот есть известный довольно-таки для Подмосковья сорт черной смородины Измайловская, он называется вовсе не по Измайлово московскому, а вот по этому населенному пункту. Здесь выведено огромное количество растений. И крыжовника, и смородины. Кроме того, здесь уникальный совершенно лес. И вообще окрестности невероятные. Почему? Потому что вот здесь водится то, чего не должно было быть. То есть это край теплостанской возвышенности. И, соответственно, здесь не может проявляться, например, залежи известняков. А они здесь есть. Кроме того, нигде...
1: Но мы не будем забывать, что относительно недалеко здесь по Пахре все-таки те самые каменоломни.
2: Но это по Пахре. Это уже гораздо ниже. И,
1: но
2: кроме
1: недалеко.
2: Того, это в бассейне реки. А здесь, ну, Битца – это крошечная река, надо сказать, и длина ее всего лишь 24 километра. километра. Причем она петляет, и на территории Москвы даже она около 3 километров протекает. Вот, а в принципе, вообще она глубиной полметра всего лишь. Но что она могла намыть? И тем не менее, намыла же. Кроме того, здесь растут уникальные растения. Это редкие краснокнижные растения, такие как любка двулистная, ятрышник, например, гнездовка настоящая. Это вообще семейство орхидных. То есть вот мы думаем, орхидеи – это то, что вот, фаленопсисы на окне. Ах, они капризные, ах, они вот откуда-то с юга. Но у нас есть свои орхидные, которые растут вот в этих лесах. Поэтому рвать здесь ничего нельзя. А лес, тем не менее, очень красивый. И этот лес, в котором мы оказываемся, пройдя через небольшое количество жилых построек, это лес-усадьбы. Усадьба, которая называлась совершенно по-разному. Между прочим, эта усадьба принадлежала казне и принадлежала, была царской вотчиной. В частности, одним из ее владельцев был Иван Иванович, сын Ивана Грозного, тот самый царевич Иван, который после ссоры с отцом скончался. И если мы берем чисто историческое представление о вот этих событиях, то, конечно, никаких кровавых событий не было, и это не зафиксировано при изучении костных останков. Он умер, скорее всего, от нервной горячки, от сильнейшего потрясения, ссоры с отцом. А потом это принадлежало...
1: Тут как бы, что так Иван Васильевич виноват,
2: Иван Васильевич виноват. Ну, конечно, да, несчастный Иван. Его во всем сделали виноватым. Но так или иначе, мы, конечно, немножко шутим, так или иначе мы знаем, что вдове царевича Ивана переходят эти земли. И на самом деле, в общем-то, она достаточно рачительная была хозяйка, и она управляла этими землями. Звали ее Пелагея Михайловна, вот эту жену, из-за которой как раз и произошла ссора, как мы знаем, в царском семействе. Ну, а при ней потом она приняла монашеский постриг, и стали ее называть Параскевой. После царственных особ в 17 веке село Губцово, опять же, принадлежало роду Леонтьевых. Тоже знатнейший московский род. И, опять же, мы с вами знаем, есть такое место в Москве, как Леонтьевский переулок. Это все те же самые Леонтьевы. Мы знаем также, что в 1694 году Иван Юрьевич Леонтьев построил на реке Обице, да, Бица называлась Обицей, деревянную церковь Святой Троицы. И в честь этого храма село Губцово стали называть Троицким. Но храм был деревянный, и однажды случился пожар, и уже при следующих владельцах начинается строительство каменного храма. А кто же владеет сельцом Троицким? А им владеет граф Михаил Гаврилович Головкин, государственный деятель времен царицы Анны Иоанны и Анны Леопольдовны, вице-канцлер, который страшно пострадал, когда к власти пришла Елизавета Петровна. Сначала он был осужден на казнь, но потом его отчасти помиловали и отправили его в Сибирь, в Якутию, а его имущество конфисковали. И надо заметить, что когда он умер, он даже не был сначала похоронен нормально в этой Якутии, а он был похоронен около своего дома. И вдова прошением договорилась, что и прошение это было одобрено, что перевести и похоронить мужа в Москве в Георгиевском монастыре. А про Георгиевский монастырь мы тоже очень мало знаем, хотя многие, часто гуляя по центру Москвы и даже заходя в
1: По самому центру, я
2: бы сказал. По самому центру. Да. И заходя в Московский художественный театр, они даже и представить себе не могут, что в двух шагах отсюда находился очень уважаемый, почитаемый Георгиевский монастырь.
1: Даже один корпус от его здания мы можем увидеть во дворе 179-й школы.
2: Да, корпус есть, но на самом деле, конечно, сохранность всего этого. Мы знаем, что на два храма, которые находились вот как раз на территории бывшего монастыря, а бывший монастырь пережил очень трагические дни в момент захвата Москвы французами, когда, собственно, была убита игуменья. И в 1813 году было принято решение монастырь более не восстанавливать. И остались два храма. Казанская икона Божьей Матери и Георгиевский. И вот эти храмы просуществовали до 1934 года.

0: попадаем к интереснейшему храму Троицкому, который сейчас является действующим, и выполнен он в стиле анинского барокко. Это особый стиль, который просуществовал недолго. Почему анинский? Потому что в честь Анны Иоанновны, это вот в ее время. Мы знаем, что в этот момент в Санкт-Петербург возвращаются ученики, студиозусы, отправленные при Петре на учебу в Европу. И вот как раз именно они повлияли на формирование этого стиля. Это Михаил Земцов, например, Иван Коробов. Но на самом деле вот тот стиль, который формируется под их влиянием в первую очередь, в Санкт-Петербурге он более торжественный, более значительный, а в Москве не такой. И мы видим здесь огромное влияние московского барокко. И, конечно, тяготение к октагональным формам, то есть к восьмиугольнику, да, четверик на восьмерике, наша обычная история, связанная с московским барокко, это очень сдержанный плоскостной декор, это лаконичные цветовые решения. В общем-то, все это характерно именно для барокко московского и подмосковного. Дело в том, что почему мы восхищаемся этим храмом и рассказываем о нем? Потому что анинского барокко в Москве почти не осталось. Вот в Санкт-Петербурге есть, а в Москве уже практически нет. И поэтому, конечно, для нас всегда интересны такие истории, которые могут привести благодарного зрителя к этому удивительному месту. Но сейчас там все хорошо, а вот что же произошло, когда советская власть настала? Ну, на самом деле, это был для большинства храмов российских очень тяжелый период, но здесь обосновался Институт физики Земли. И в усадьбе, которая, кстати, была построена одними из последних владельцев, вот, в общем-то, это такая была усадьба очень в стиле приберезовском.
1: Это была... Неоклассическом стиле.
0: Да, это неоклассика, сделано. Это модерн. Вот. Собственно, в усадьбе находился Институт физики Земли, а в церковном здании находилась лабораторная часть, и когда это вернули церкви, все было достаточно быстро восстановлено, и община там сейчас действует.
1: А в здании усадьбы?
0: В здании усадьбы, скорее всего, находится община. Просто вообще ситуация меняется. Мы, во-первых, на территорию не можем попасть, там все закрыто. Вот. Мы можем только в храме побывать. Вот. А, да, там есть... Да, еще там есть замечательный источник.
1: Вот. Да, рядом, но он чуть дальше в лесу,
0: да,
1: здесь. Ну, как в лесу,
0: но
1: в парке.
0: Это три минуты,
1: конечно,
0: буквально пройти. Во всех случаях это место, которое достойно вашего внимания. Туда можно хорошо подъехать на машине, в том числе, ну, кому как удобно. И от маршрутки близко. По крайней мере, рядом находится вполне облагороженное место, где ловят рыбу. Вот. Но это уже совсем другая история.
1: Спасибо большое. Мы в поселке Измайлово, или
0: да,
1: по-другому, если Троицкое на Обице, побывали с Еленой Валерьевной Гераскиной. Вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы. До свидания.
0: До свидания.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Глава четвертая. Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит, чтоб я, говорит, тебе поверил, что ты назад не уйдешь. Ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести. Да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать. Я закручинился. Страсть, как мне не хотелось воровать. Однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов. И я, знавший в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали. А цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному, и другому коню на шее. И мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя. И мы на них к утру стали за 100 верст под городом Карачевым. Тут мы этих коней в раз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке. И стали делиться. За коней мы взяли 300 рублей, разумеется, по-тогдашнему, на ассигнацию. А цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит: «Вот тебе твоя доля». Мне это обидно показалось. «Как, — говорю, — я же тех лошадей крал, и зато больше тебя пострадать мог. А за что же моя доля такая маленькая?» «Потому, — отвечает, — что такая выросла». «Это, — говорю, — глупости. Почему же ты себе много берешь?» «А опять, — говорит, — потому что я мастер, а ты еще ученик». «Что, — говорю, — ученик, ты это все врешь». Да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю: «Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец». А он отвечает: «И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься». Так мы и разошлись. И я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый. Но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит: «Дурак ты, дурак, на что тебе объявляться? Есть у тебя 10 рублей?» «Нет, — говорю, — у меня один целковый есть, а 10 рублей нету». «Ну так, может быть, еще что-нибудь есть? Может быть, серебряный крест на шее? Или вон это, что у тебя в ухе, серьга?» «Да, — говорю, — это сережка». «Серебряная?» «Серебряная. И крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный». «Ну, скидывай, — говорит, — их скорее и давай их мне. Я тебе отпускной вид напишу и уходи в Николаев. Там много людей нужно. И страсть, что туда от нас бродяг бежит». Я ему отдал целковый, крест и сережку. А он мне вид написал и заседатель его печать приложил. И говорит: «Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру. Но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, — говорит, — и кому еще нужно, ко мне посылай». «Ладно, — думаю, — хорош милостивец. Крест с шеи снял, да еще и жалеет. Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного. Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла, всего 3 человека. И тоже все должно быть точно такие, как я, полубродяжки. А нанимать выбежало много людей. И все так нас на расхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня. И прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою. Сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и приподло бронится. А у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит: «Скажи правду, ты ведь беглый?» Я говорю: «Беглый». «Вор, — говорит, — или душегубец, или просто бродяга?» Я отвечаю: «На что вам это расспрашивать? А чтобы лучше знать, какой ты должности годен». Я рассказал все, от чего я сбежал. А он вдруг кинулся меня целовать и говорит: «Такого мне и надо. такого мне и надо. Ты, говорит, верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить. Я тебя в няньки беру». Я ужаснулся. «Как, — говорю, — в няньки? Я к этому обстоятельству совсем не сроден». «Нет, это пустяки, — говорит, — пустяки. Я вижу, что ты можешь быть нянькой. А то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем. Так ты ее мне выкормишь, а я тебе по 2 целковых в месяц стану жалование платить». «Помилуйте, — отвечаю, — тут не о 2 целковых. А как я в этой должности справлюсь?» «Пустяки, — говорит, — ведь ты русский человек. Русский человек совсем справится».
2: «Да что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен.
1: А я, — говорит, — на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю. Ты ее дои, и тем молочком мою дочку воспитывай».
2: Я задумался и говорю: «Конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только все бы, — говорю, — кажется вам, женщину к этой должности лучше иметь».
1: «Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, — отвечает, — не говори. Из-за них-то тут все истории поднимаются. Да и брать их неоткуда. А ты, если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать, да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше. Опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?»
2: Я подумал: «Нет, уже назад не пойду», и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели. А козочку я подоил, и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое, и такое поганое, жалкое, все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник, и никогда про хвостик дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть. А я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корыце, да хорошенько ее вымою. А если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю, или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху, да пойду на лиман белье полоскать. И коза-то и так нам привыкла. Бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета. И дитя мое подросло и стало дыбки стоять. Но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал. Но он ничего на то не уважил и сказал только: «Я, — говорит, — тут чем причинен? Снеси ее лекарю, покажи. Пусть посмотрит». Я понес. А лекарь говорит: «Это аглицкая болезнь. Надо ее в песок сажать». Я так и начал исполнять. Выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть. И как погожий теплый день, я заберу и козу, и девочку, и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс. И дам ей палочек играть и камушков. А коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет. А я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю. По целым дням таким манером мы втроем одни проводили. И это мне лучше всего было от скуки. Потому что скука, опять повторю, была ужасная. И особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать, да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное. И нападает страшное мечтание. Вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит. Слышу, даже имя кричит: «Иван, Иван, иди, брат Иван». Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: «Тьфу, пропасти на вас нет! Чего вы меня вскликались?» Оглянешься кругом. Тоска. Коза уже отойдет далеко. Бродит, травку щипит. Да дитя закопано в песке сидит. А больше ничего. Ух, как скучно! Пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь. А оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит. «Иван, пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь, «Да покажись же ты, лихо тебя возьми! Кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился, и сижу да гляжу в полсна за лиман, и оттоль, как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю, «Тпру! Куда ты, благое? Еще вымочишь!» Ан вдруг вижу, это надо мной стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтером бывший, кнутом засек. Я говорю, «Тпружи! Пошел прочь!» А он это ласково звенит. «Пойдем, Иван! Брат, пойдем! Тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь!» Я его во сне выругал и говорю, «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду?» А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне. И сам не знаю что. Степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Яруслане и в Бове Королевиче, в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что я вижу, послышались мне и гогот, и ржание, и дикий смех. А потом вдруг вихрь, взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышится и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют. «Свят!» Ну, думаю, опять это мне про монашество пошло. И с досадою проснулся. И в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку, на коленях, самого нежного вида, и река рекой разливается, плачет. Я долго на это смотрел, потому что все думал, не длится ли мне это видение. Но потом вижу, что оно не исчезает. Я и встал, и подхожу. Вижу, дама девочку мою из песку выкопала и схватила ее на руки, и целует, и плачет. Я спрашиваю ее, что надо, а она ко мне и бросилась, и жмет дитя груди, а сама шепчет, «Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя». Я говорю, «Ну так что же в этом такое? Отдай, — говорит мне, — ее». «С чего же ты это, — говорю, — взяла, что я ее тебе отдам? Разве тебе, — плачет, — ее не жаль? Видишь, как она ко мне жмется? Жаться, мол, она глупый ребенок, она тоже и ко мне жмется. А отдать я ее не отдам». «Почему?» «Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена. Вон, и коза с нами ходит. А я дитя должен отцу приносить». Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать. «Ну хорошо, — говорит, — но не хочешь дитя мне отдать, так, по крайней мере, не сказывай, — говорит, — моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда, на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла. Это, мол, другое дело. Это я обещаю и исполню».
3: И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману. А барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила и бегит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку и кисет с табаком, и расческу. «Кури, — говорит, — пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить». И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидание. Барыня все с дитем, а я сплю. А порой она мне начнет рассказывать, что она того, замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана злою мачехою. И того, этого мужа своего она не того, говорит, никак не могла полюбить, а того, этого, другого-то, ремонтера-то, что ли, этого любит. И жалуется, что против воли, говорит, своей я ему предана. потому муж мой, как сам говорит, знаешь, неаккуратной жизни. А этот с этими, ну как их, с усиками, что ли, прах его знает. И очень чисто говорит, он завсегда одевается и меня жалеет. Но только же опять я, говорит, совсем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного его товарища. Но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем. И я опять о дите страдать буду. Но что же, мол, делать? Если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать. А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать. И мне жалобами докучает. И вдруг ни с того ни с сего стала все мне деньги сулить. И, наконец, пришла последний раз прощаться и говорит, «Послушай, Иван», она уже имя мое знала, «Послушай, — говорит, — что я тебе скажу. Нынче, — говорит, — он сам сюда к нам придет». Я спрашиваю, кто это такой? Она отвечает, ремонтер. Я говорю, ну так что же мне за причина? А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне 1000 рублей дать за то, чтобы я, то есть ей, ее дочку отдал. Но уж вот этого, говорю, никогда не будет. Отчего же, Иван, отчего же пристает? Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке? Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам. А потому все ремонтеровы 1000 пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне. Она плакать. А я говорю, ты лучше не плачь, потому что мне все равно. Она говорит, ты бессердечный, ты каменный. А я отвечаю, совсем, мол, я не каменный, а такой же, как все, костяной да жильный. А я человек должностной и верный. Взялся хранить дитя и берегу его. Она убеждает, что ведь посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет. Опять-таки отвечаю, это не мое дело. Неужто же, вскрикивает она, неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться? А что же, говорю, если ты, презрев закон и религию, но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что, как нынешние, вроде писари. Идет этот улан ремонтер, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет. Силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсиста. Гляжу на этого гостя и думаю, вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть. И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как не можно хуже согрублю. И авось, мол, мы с ним здесь, Бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно. И того, что мне в это время говорит, и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов.
3: Глава 5. Только решивший себе этакую потеху добыть, я думаю, как бы мне лучше этого офицера раздразнить, чтобы он на меня нападать стал. И взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать. А офицер подходит и прямо к той своей барыньке. Она ему «та-та-та, та-та». Все значит о том, что я ей дитя не даю. А он ее по головке гладит и говорит, «Ничего, это, душенька, ничего. Я против него сейчас средства найду. Деньги, — говорит, — раскинем, у него глаза разбежатся, а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка». И с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит, «Вот, — говорит, — тут ровно 1000 рублей. Отдай нам дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь». А я нарочно невежничаю, не скоро ему отвечаю. Прежде встал потихонечку, потом гребень на поясок повесил, откашлянулся, и тогда молвил. «Нет, — говорю, — это твое средство, ваше благородие, не подействует». А сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них, да и бросил. Говорю, «Тубо, пиль, апорт, подними!» Он огорчился, весь покраснел, да на меня. «Но мне сами можете видеть мою комплекцию. Что же мне с форменным офицером долго справляться? Я его так слегка пихнул, он и готов. Полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулась. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю, «Вот тебе говорю, и храбрость твою под ногой придавлю». Но он хоть силы плох, но отважный был офицерик. Видит, что сабельки ему у меня уже не отнять. Так распоясал ее, да с кулачонками ко мне борзо кидается. Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил. Но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден. Я не беру его денег. И он тоже их не стал подбирать. Как перестали мы драться, я кричу. «Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги. Подбери. На прогоны годится». «Что же вы думаете?» «Ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается. Но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хвать за другую и говорю, «Ну, тяни его! На чью половину больше оторвется?» Он кричит, «Подлец, подлец, изверг!» И с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает. Она в отчаянии прижалобно вопит, и насильно влекомо за ним хотя следует, но глаза и руки сюда, ко мне, и к дитё простирает. И вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти. В эту самую минуту от города вдруг вижу, бегит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет. И он все стреляет из того пистолета, да кричит, «Держи их, Иван, держи!» «Ну как же, думаю себе, так я тебе и стану их держать. Пускай любятся». Да догнал барыньку с уланом. Даю им дитя и говорю, «Нате вам этого пострела. Только уже теперь и меня, говорю, увозите. А то он меня правосудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту». Она говорит, «Уедем, голубчик Иван, уедем. Будем с нами жить». Так мы и ускакали. И девчурку мою воспитонку с собой увезли, а тому моему барину коза да деньги, да мой паспорт остались. Всю дорогу я с этими своими сновыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал, хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил, ведь он присягу принимал и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему по его чину, может быть, выговорит. А я, дурак, его так обидел. А потом это передумаю, начну другое думать. Куда теперь меня еще судьба определит? А в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит, «Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя». Я говорю, «Почему же?» А потому, отвечает, «Что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет». «Нет, у меня был, говорю, паспорт, только фальшивый». «Но вот видишь, — отвечает, — а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе 200 рублей денег на дорогу и ступай с Богом куда хочешь. А мне, признаюсь, ужас, как неохота было никуда от них идти. Потому что я-то дитя любил, но делать нечего. Говорю, ну прощайте, говорю. Покорно вас благодарю на вашем награждении. Но только еще вот что. Что спрашивает такое? А то отвечаю, что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил». Он рассмеялся и говорит, «Ну что это, Бог с тобой, ты добрый мужик». «Нет, это, отвечаю, мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться. Вы защитник Отечества, и вам, может быть, сам государь выговорил». «Это, отвечает, правда. Нам, когда чин дают, в бумаге пишут, жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать. Но позвольте же, говорю, я этого никак дальше снесть не могу. А что же, говорит, теперь с этим делать? Что ты меня сильнее и поколотил меня,
2: того назад не вынешь.
3: Вынуть, говорю, нельзя, а по крайности, для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить. И взял обе щеки перед ним, надул. «Да за что же, — говорит, — за что же я тебя стану бить?» «Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя-офицера оскорбил». Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою. Он спрашивает: «Чего же ты это надуваешься? Зачем гримасничаешь?» А я говорю: «Это я по-солдатски, по артикулу приготовился. Извольте, — говорю, — меня с обеих сторон ударить». И опять щеки надул. А он вдруг вместо того, чтобы меня бить, сорвался с места и, ну, целовать меня и говорит: «Полно, Христа ради, Иван, полно! Ни за что на свете я тебя ни разу не ударю. А только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет. А то они по тебе очень плакать будут. А это, мол, иное дело. Зачем их огорчать?» И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего. Так и ушел поскорей, не прощавшись. И вышел за ворота и стал, и думаю: «Куда я теперь пойду? И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу? А все я нигде места под собой не согрею. Шабаш, думаю. Пойду в полицию и объявлюсь, но только, думаю, опять теперь-то нескладно. Что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут. Дай же хоть что-нибудь из них потрачу. Хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку, в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил. А потом вижу, дольше никак невозможно продолжать. И пошел походить. Выхожу за Сурун, за реку, на степь, где там стоят конские косяки. И при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая. А вокруг нее много разных господ занимаются. Ездовых коней пробуют. Разные. И штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят. А посереди их, на пестрой кошме, сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь, и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: «Что это за такой важный татарин, что он один при всех сидит?» А мне тот человек отвечает: «Нечто ты, — говорит, — его не знаешь. Это хан Джангар». «Что, мол, еще за хан Джангар?» А тот и говорит: «Хан Джангар, — говорит, — первый степной коневод. Его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все рынь-пески. А сам он, этот хан Джангар, в степи все равно, что царь. Разве, — говорю, — эта степь не под нами?» «Нет, она, — отвечает, — под нами. Но только нам ее никак достать нельзя, потому что там, до самого Каспия, либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются. И чиновнику там совсем взять нечего. Вот по этой причине, — говорит, — хан Джангар там и царюет. И у него там, в рынь-песках, говорят, есть свои шихи и шихзады, и малозады, и мамы, и азии, и дирбыши, и уланы. И он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться». Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал. А тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы. И кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь, как я вам доложу, разбойник стоит. Просто статуй великолепный, на которого на самого заглядеться надо. И сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока. И сама вся на вытяжке перед ним держится. «Надя, смотри на меня и любуйся». И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости все вокруг коня мычутся,
2: а он все с одной точки взирал. И вдруг пнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал. Дескать, антик. И опять на кошме, склавши накрест ноги, сел. А кобылица сейчас у шми запряла, фыркнула и заиграла. Господа, которые тут стояли, и пошли на нее в перебой торговаться. Один дает 100 рублей, а другой 150. И так далее. Все большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была точно дивная. Ростом невеликонька, в подобие арабской, но стройненькая. Головка маленькая, глазок полный, яблочком. Ушки сторожкие, бочка самые звонкие, воздушные. Спинка, как стрелка. А ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я, как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла, и господа на нее, как оглашенные, цену наполняют. Кивнул чумазому татарчонку, и тот, как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить. Сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется, и точно птица летит и не всколыхнет. А как он ей к холочке принагнется, да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихрь и воскурится. «Ах ты, змея!» — думаю себе. «Ах ты, стрепет степной аспидский! Где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстью. Пригонил ее татарище назад. Она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталь сбросила. И больше не дыхнет и не сапнет. «Ах ты, думаю, милушка! Ах ты, милушка! Кажется, спроси бы у меня за нее, татарин, не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел». Но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать? Когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена слагалась. Но и это еще было все ничего, как вдруг, тут еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за суры от Селиксы гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той, к белой кобылице, и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит: «Моя кобылица». А хан отвечает: «Как не твоя? Господа мне за нее 500 монетов дают, а тот всадник, татарчище этакий огромный, пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу: 100 монетов больше всех даю». Господа взъерепенились, еще больше сулят. А сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от суры с другой стороны еще всадник татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит: «Всем отвечаю, хочу, чтобы моя была кобылица». Я и спрашиваю соседа: «В чем тут у них дело зависит?» А он отвечает: «Это, говорит, дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он, говорит, не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом, в последний день, мехурь его знает откуда, как из-за пазухи, выймет такого коня или двух, что коннессеры не знать, что делают. А он, хитрый татарин, глядит на это, дотешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку знавшие, все уже так этого последыша от него и ожидают. И вот оно так и теперь вышло. Все думали, хан Нони уедет, и он точно ночью уедет. А теперь ишь, какую кобылицу вывел. Дива, говорю, какая лошадь. Подлинно дива. Он ее, говорят, к ярмарке в середи косяка пригонил. И так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было. И никто про нее не знал, а притча этих татар, что приехали. Да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский Ишим в лес отогнал, и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал. И ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут, и что он собака за нее возьмет. А если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется. А что, мол, такое? Из-за чего нам биться? А из-за того, отвечает, что тут страсть, что сейчас почнется. И все господа непременно спятятся. А лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет. Что же они, спрашиваю, очень, что ли, богаты? И богатые, отвечает, и озорные охотники. Они свои большие косяки гоняют, и хорошие заветные лошади друг другу в жизни уступят. Их все знают. Этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Атучев. А худищий, что одни кости ходят, Чипкун Емгурчеев. Оба злые охотники. И ты только смотри, что они за потеху сделают. Я замолчал и смотрю. Господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят. А те два татарина друг дружку отпихивают и все хана Джангара по рукам хлопают. А сами за кобылицу держатся и все трясутся да кричат. Один кричит: «Я даю за нее, кроме монетов, еще 5 голов, значит, 5 лошадей». А другой вопит: «Врет твоя мордом, я даю 10». Бакшей Атучев кричит: «Я даю 15 голов, а Чипкун Емгурчеев — 20, Бакшей — 25, а Чипкун — 30, а больше ни у того, ни у другого видно уже нет. Чипкун крикнул 30, а Бакшей дает тоже только 30, а больше нет. Но зато Чипкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей — седло и халат, а Чипкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать». Чипкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар, я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню, и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить». Тут вдруг вся татарва, кое тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему, их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормошат их, Чипкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают. Я спрашиваю у соседа: «Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?» «А вот видишь, — говорит, — этим князьям, которые их разнимают, им Чипкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались. Так вот, они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили. Как же, — спрашиваю, — можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может». «Отчего же, — отвечает, — азиаты народ рассудительный и степенный. Они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия на перепор пустят». Я любопытствую, что же, мол, такое это значит, на перепор? А тот мне отвечает: «Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо. А оно сейчас начинается». Смотрю я и вижу, что Бакшей Атучев и Чипкун Емгурчеев оба будто стишали, и у тех своих татар-мировщиков вырываются, и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют. «Сгода, дескать, поладили». И тот то же самое отвечает: «Сгода, поладили». И оба в раз себя и халаты долой, и бешметы, и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались. И плюх один против другого. Сели на землю, как курахтаны степные, и сидят. В первый раз мне этакое диво видеть доводилось. И я смотрю, что дальше будет. А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат. Ноги растопырили, и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!» Что такое они себе требуют подавать, я не предвижу. Но те татарваты из кучки отвечают: «Сейчас, бачка, сейчас!» И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки. И сравнял их в руках. И кажет всей публике, и чепкуну с бакшеем. «Глядите, — говорит, — обе штуки ровные!» «Ровные! — кричат татарва!» «Все мы видим, что благородно сделаны!» «Плети ровные! Пусть садятся и начинают!» А бакши и чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются. Степенный татарин и говорит им: «Подождите!» И сам им эти нагайки подал. Одну чепкуну, а другую бакшею. Да ладошками хлопает тихо. Раз, два и три. И только что он в третье хлопнул, как бакшей стегнет изо всей силы чепкуна нагайкою через плечо по голой спине. А чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать. В глаза друг другу глядят, ноги в ноги с литками упираются, и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются. Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенели, и левые руки замерли. А ни тот, ни другой не сдается. Я спрашиваю у моего знакомца: «Что же это, мол, у них стало быть? Вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?» «Да», — отвечает, — «тоже такой поединок. Только это, — говорит, — не насчет чести, а чтобы не расходоваться». «И что же, — говорю, — они эдак могут друг друга долго сечь? А сколько им, — говорит, — похочется, и сколько силы станет? А те все хлещутся, а в народе за них спор пошел. Одни говорят: чепкун бакшея перепорет, а другие спорят: бакшея чепкуна перебьет. И кому хочется, об заклад держит. Те за чепкуна, а те за бакшея. Кто на кого больше надеется? Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее. За того и держит. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за бакшея держать, а потом говорит: «Ах, квит, пропал мой двухгривенный. Чепкун бакшея собьет». А я говорю: «Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить. Оба еще ровно сидят». А тот мне отвечает: «Сидят-то, говорит, они еще оба ровно. Да ни одна в них повадка. Что же, говорю, по моему мнению, бакшей еще ярче стегает. А вот то, отвечает, и плохо. Нет, пропал за него мой двухгривенный. Чепкун его запорит». Что это, думаю, такое за диковина? Как он, непонятно, этот мой знакомец рассуждает? А ведь он же, размышляю, должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется. И стало мне, знаете, очень любопытно. И я к этому знакомцу пристаю: «Скажи, — говорю, — милый человек, отчего ты теперь за бакшея опасаешься?» А он говорит: «Экой ты пригородник глупый. Ты гляди, — говорит, — какая у бакшея спина». Я гляжу: «Ничего, спина такая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка. А видишь, — говорит, — как он бьет?» Гляжу и вижу тоже, что бьет яростно. Даже глаза на лоб выпилил. И так его, как ударит, так сразу до крови и режет. Ну а теперь сообрази, как он нутрем действует. Что же, мол, такое нутрем? Я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает. А мой знакомец и говорит: «Вот это-то и худо, спина велика, по ней весь удар просторно ложится. Шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит. Он у себя воздухом все нутро пережжет. Что же, — спрашиваю, — стало быть, чепкун надежнее?» «Непременно, — отвечает, — надежнее.
3: Видишь, он весь сухой. Кости в одной коже держатся, а спиночка у него как лопата коробленная. По ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками. А сам он зри, как бакшея с прохвала поливает. Не чистит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает. А под нею кожа напухать дает. Вот она от этого спината у бакшея вся и вздулась, и как котел посинела, а крови нет. И вся боль у него теперь в теле стоит, а у чепкуна на худой спине кожечка, как на жареном поросенке, трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет. И он бакшея запорит. Понимаешь ты это теперь? Теперь, говорю, понимаю. И точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался. Как в таком случае надо полезнее действовать? А еще самое главное, указывает мой знакомец. Замечай, говорит, как этот проклятый чепкун хорошо мордой такту соблюдает. Видишь, стегнет и на ответ сам вытерпит. И соразмерно глазами хлопнет. Это легче, чем пялить глаза, как бакшей пялит. И чепкун зубы стиснул и губы прикусил. Это тоже легче. От того, что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет. Я все эти его любопытные приметы на ум взял и сам вглядываюсь. И в чепкуна, и в бакшея. И все мне стало и самому понятно, что бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопили, и губы веревочкой собрались, и весь оскал открыли. И точно. Глядим, бакшей еще раз 20 чепкуна стеганул, и все раз от разу слабее. Да вдруг бряк назад, и левую чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Но тот мой знакомый говорит: «Шабаш, пропал мой 2 гривны». Тут все и татары заговорили. Поздравляет чепкуна, кричат: «Ай, башка чепкун Емгурчеев! Ай, умная башка! Совсем пересек бакшея! Садись, теперь твоя кобыла». И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит: «Твоя, твоя чепкун, кобылица, садись, гони на ней, отдыхай». Чепкун и встал, кровь струит по спине, а ничего, виду болезни не дает. Положил кобылица на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом скинулся и таким манером поехал. И мне опять скучно стало. Вот, думаю, все это уже и окончилось. И мне опять про свое положение в голову полезет. А мне страх, как не хотелось про это думать. Но только спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне: «Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет». Я говорю: «Чему же еще быть? Все кончено?» «Нет», — говорит, — «не кончено. Ты смотри», — говорит, — «как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит. Это он непременно еще про себя что-нибудь думает. Самое азиатское. Но я себе думаю: ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться. А уже я не спущу».
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Икона». Читает Евгений Булдаков.
1: Все было седое. Колокольня, иконы, ризы и батюшка с диаконом. Недавно стал сидеть и псаломщик. Церковь стояла на окраине большого портового города. Из-за густых деревьев, осенивших церковный двор, города не слышно было и не видно. На дворе росла густая некошенная трава, здесь она казалась тише и святее, чем в городских садах. Церковь и тихие служители ее обладали даром вносить в жизнь загородного прихода душевное упокоение и неизъяснимый уют. Про настоятеля церкви отца Захария, высокого и светлоликого, говорили, что он святой жизни человек, и молитвы его доходна до Бога. Диакон Иероним, коренастый, пышноволосый, окающий по-новгородски, тайную милостыню творил. Псаломщик Влас Никанорыч, худощавый, с бакенбардами и усами, как у Александра II, любил выпить, но никто не осуждал его за слабость, так как был душевным человеком и хорошо читал шестопсалмии. Все они были вдовами, жили тихо, как трава растет. Газет не читали и к мирской жизни не прислушивались. Были простыми, созерцательными и по-святому восторженными. Так бы и прожили они в спокойных своих горенках, если бы не одно прискорбное обстоятельство, от которого батюшка с диаконом ушли в молчании, а псаломщик запил мертвую. Дело было так. Говорит как-то отец Захарий диакону: «Отче

0: подтвердил он, выражаясь гражданским штилем. «Юбилей, значит, выходит, по правилу ознаменовать надо сие событие. Истинно в устех твоих, отче дьяконе, обязательно ознаменовать. Но как? Просить владыку митрополита представить Павла Ефремовича к ордену», — предложил дьякон. «Молебен отслужить, слово сказать приличествующему случаю, большую проскомидную просфору преподнести и многолетие закатить по-малинински».
1: «Верно слово твое, но не маловато ли это? Все ж десятилетие. Надо бы еще такое, от чего на всю жизнь взыграла бы душа Павла Ефремыча».
0: «Ну а что же еще?»
1: «Знаешь, отче дьяконе», — просиял батюшка от какой-то мысли, «поднесем ему икону святого и всехвального апостола Павла. Дар этот будет душевный и на всю жизнь памятный. Орден-то он спрячет и забудет, а икона-то висеть будет на почетном месте. Лампадка перед ней, взглянет Павел Ефремович на Божий огонек и скажет: «Ай да молодцы, причт и прихожане Покровской церкви! Ишь, каким благим даром ублажили меня грешного! Нет лучшей иконы, дьякон!» На этом и порешили. На другой день, с утра пораньше, пошли они по приходу с подписным листом: «Пожертвуйте, православные, от щедрот своих на поднесение иконы старости нашему». Несказанно были удивлены они, когда в первом же антикварном магазине нашли икону апостола Павла, письма тонкого и величавого. Как живой стоял перед ними исповедник Христов, окаймленный резным ореховым киотом, работы тоже тонкой и вдохновенной. Выходя из магазина, дьякон восхищался: «Вот это дар! Всем дарам будет дар!» Псаломщик, увидев икону, всплеснул руками и замер. «Воистину сам Господь водил рукой иконописца», — сказал он. Наступил день чествования старосты. После многолетия, волнуясь и запинаясь, обратился батюшка к старости с приветственным словом. Зарумянившись от смущений и тайной гордости, вот где какой дивный дар, поднесли старости икону. Тот небрежно принял и сразу же передал ее церковному сторожу: «Отнеси ко мне на квартиру». Вечером дьякон и псаломщик пили чай у отца Захария.
0: «Ну, слава тебе, Господи!» — говорил батюшка, попивая чай из блюдечка. «Торжество у нас было незабываемое!»
1: «А вы обратили внимание, отец протоиерей?» — спросил дьякон.
0: «Как тронут был Павел Ефремович! Он до того переконфузился, что даже икону не поцеловал и прихожан не поблагодарил. Вот как мы его проняли!» «Хороший дар сделали!» «Божеский!» — кивал головой псаломщик. «Редчайшие художественные творения!»
1: Во время чаепития пришел к батюшке посланец от Павла Ефремыча с большим пакетом в руках.
0: «Не подарок ли нам в благодарность?» — шепнул дьякон псаломщику.
1: Посланец подал батюшке письмо. Батюшка улыбнулся.
0: «Наверное, благодарственное», — сказал он. «Ах, бесстыдник! Павел Ефремович, ну к чему это? Разве важно сие?»
1: Отец Захарий пробежал глазами письмо и смутился. Лицо его стало красным и потным.
0: «Братья моя», — прошептал он, — «что же это такое? Послушайте, о чем пишет-то Павел Ефремович. Премного благодарен за ваш душевный дар, который есть икона. Но ввиду того, что в квартире нашей модный стиль, который прозывается модерн красного дерева, мы по размышлению с супругой моей не можем эту икону повесить в комнатах, так как означенная икона к мебели не подходит, ибо она мебель красного дерева,

0: а киот иконы ореховый. А поэтому жертвую пожертвованную вами икону в храм на предмет вожжения перед нею неугасимой лампады за мое и супруги моей здравие». Старый причтовый дом загрустил. Понял отец Захарий, что жизнь стала не та, и люди не те, и все, что было хорошего в прошлом, не имеет цены в настоящем. Все чаще и чаще стал задумываться отец Захарий. Раньше, бывало, улыбался, а теперь нет. Вечерним часом сядут с диаконом на ступеньку крыльца, и оба о чем-то думают. Покачает головой отец Захарий и скажет: «Да-да, стиль модерн. Вот оно дело-то какое! Модерн!»
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Икона». Читал Евгений Булдаков.

0: Сфера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пролил еси свет во мраке, Господи, и явились цвета и формы. Склонился еси над бездной, имя которой ничто, и бездна мучилась, пытаясь тенями изобразить красоту лика Твоего. Каким бездна изобразит Тебя, таким Тебя и все творения видят. Прекрасно озеро мое, пока солнце безмятежно смотрится в него. Прохожие восхищаются красотой озера моего. Но закатится солнце, и озеро мрачной бездне уподобится, и никто уже не восхитится им, пока вновь солнце не покажется в сопровождении свиты своей сияющей. Лик бездны пьянит тех, кто не видит солнца, склонившегося над ней. Красота творения открывается, когда созерцающий склоняется над ним. Бессмысленно зеркало без лица, смотрящего в него, но бессмысленное лицо перед зеркалом, если нет света. В свете лица Твоего отражаюсь я в каждой твари. Без Тебя я и творение не отражались бы друг в друге. Все было бы тьмой, бездной и призрачной дрожью. Творения искажают красоту лица Твоего, подобно тому, как сон искажает явь. Так же, как сны мучают меня и твари. Ибо что есть твари, как не сон Твоей неизреченной яви? Говорят мне соседи, снились нам сны прекрасные. Да будет вселенная свидетелем моим, вы прекраснее снов своих. И вселенная видит во сне красоту свою и не может насмотреться. Вселенная моя грезящая, пока сну снится сон, пугаются они друг друга, хотя ищут друг в друге толкования и утешения. Кто кому пророк, сон яви или явь сну? О, вселенная моя прекрасная, пусть снится тебе явь. Явь расскажет тебе обо всем. Признай явь, признай, что ты сон ее, и тогда проснешься и не будешь больше грезить о красоте, но сама станешь красотою. Одна явь и одна красота, она причина грез твоих. Чада, не говорите мне о красоте звезд. Если не станет в них присутствие Божие, замолкнут уста ваши. Встаньте в непроглядной тьме на берегу моего озера и попробуйте воспеть красоту его. Ни звука не вырвется из уст ваших. Твое лицо, Господи, дарит красоту всему творению. В Твоей красоте плывет вселенная, словно ладья в море. И пепел безжизненный, если Ты склонишься над ним, преобразится. Вразуми сердце мое, Господи мой, да не красотой тленной восхищается оно, но Тобой одним, нетленная, единственная красота моя. Даруй мне зреть красоту лица Твоего, даруй мне зреть красоту Твою бесконечно.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Загадочная русская душа. Загадочная русская душа. В чем ее тайна? Бьются десятилетиями, ищут, разгадывают, а она в необъятности полей, протяженности дальних дорог, по которым колесит человек, подобно ямщику из песни. Степь да степь кругом. Вот и летает мысль по степи, ищет пристанище. Все в голове переберешь, все чувства растревожишь, пока едешь по бескрайности равнин, наслаждаясь этим внезапным одиночеством.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма священника Романа Медведя дочери Ирине. 1932 год. Республика Карелия. Город Кемь. Исправительно-трудовой лагерь. Дорогая Ирочка и все мои родные, вчера вечером я несколько отдался воспоминаниям о своей жизни и особенно остановился на пережитых происшествиях, или, вернее, как я был свидетелем, что человек с неочищенным сердцем не в состоянии правильно воспринять окружающие обстоятельства и передать о них, и невольно против своего желания извращает действительность, и постоянно против своего желания является и лжецом, и клеветником. Еще раз ощутилось, что неочищенное сердце не может стать высоким жилищем истинной любви. Любовь подлинная может быть только там, где сердце освободилось от пристрастий. К ночи я себя чувствовал очень хорошо, ощущал глубокий покой. Он и теперь со мной. Я жив, ощущаю жизнь, и этого довольно с меня. Если центр жизни своей постоянно переносишь внутренне в этот вечный, единый центр, то не будет обстоятельств, когда можно будет ощущать себя плохо. Вездесущий и всепроникающий никогда нас не оставляет и оставить не может ни в каких обстоятельствах и ни в каких переживаниях. Если об этом не забывать никогда, то наше счастье на земле обеспечено даже в тяжких болезнях и в самой смерти. Голоса.

Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Девятилетний Вася Гаврилов сидел на пригретой солнцем заваленке дома и завороженно смотрел на небо. Там в вышине порхали невесомые стрижи и ласточки, а чуть ниже, шумя крыльями, пролетали сизые голуби. Вася часами любовался полетом птиц. Вот бы и мне так же взмыть в небо высоко-высоко, думал мальчик. И вот однажды Вася смастерил себе крылья. Набрав гусиных и голубиных перьев, он связал их в два пучка наподобие веера, взял в руки, залез на пригорок и, что было сил, побежал вниз, взмахивая своими самодельными крыльями. Но оторваться от земли так и не смог. В следующий раз Вася забрался повыше, на крышу сарая. Но и оттуда взлететь мальчику не удалось. Он упал, набив на лбу большую шишку. Отец Васи, увидев старания сына, подошел к нему и с улыбкой спросил: «Не получается? А ты помолись Господу от всего сердца. Глядишь и поднимешься в небо». Вася был озадачен. Неужели Бог поможет ему полететь, как птица? И он решил проверить. Утром, став на колени перед иконами, Вася горячо молился Богу. «Господи, помоги мне полететь, как птица», — шептал мальчик. Молился Вася долго, а когда поднялся, перекрестился и вышел во двор. В душе у него была такая легкость, будто он не по земле ступает, а парит в облаках. «А ведь и вправду я лечу», — радостно подумал Вася. «И крыльев не нужно. Молитва Господу душе крылья дает». Прошло время. Василий вырос и принял монашеский постриг с именем Василиск. Долго странствовал монах Василиск по монастырям и святым обителям и поселился, наконец, в Свято-Николаевом монастыре близ сибирского города Туринска. Слава о молитвеннике отце Василиске скоро распространилась далеко за пределы монастыря. Люди стекались к нему за утешением, просили его молитв и благоговейно называли старцем. Не крылья человека в небо подымают, а молитва и богоугодная жизнь по заповедям Христовым, говорил старец Василиск Сибирский.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Как часто мы задумываемся об отношении к нам других людей? Для нас важно, чтобы нас любили, чтобы мы нравились, чтобы нас не осуждали. Христос заповедовал нам самим любить ближнего, а не ждать ответной любви. Хочу поделиться с вами наставлением архимандрита Феофана Новоязерского. Не надо думать, любят нас или не любят, а лучше думать, что недостоин быть любимым. Сам же люби всех, потому что нам не сказано быть любимыми, но велено всех любить. Не надо и замечать, кто сердится или кто как посмотрел. Не надо проникать в их намерения. Когда услышишь, что о тебе говорят худо, тогда подумай: «Я дурно сделал, так обо мне и говорят худо». И помолись Богу: «Господи, помоги мне исправиться».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма священника Иоанна Стеблин-Каменского «Духовным чадом». 1925 год. Соловецкий исправительный лагерь. Дорогие, мои любимые други и чада о Христе, как бы мне хотелось опять всех повидать. Знаю, что не могут не быть у каждого из вас скорби и сомнения, и так радостно мне было бы видеть, как все они потонули в благоговейном поклонении Божией премудрости, в совершенной уверенности в Его всемогущей силе. Отдайтесь премудрости Божией, верьте Христу Господу, что блаженней даяти, нежели приимати. Не ищите радости и жизни, но старайтесь дать их тем, кто в них нуждается больше вас. Кого же удручает болезнь или сильная скорбь? Не бойтесь. Всем людям предлежит, пока еще в уничижении, в скотских яслях, великая радость. Идите же, поклонитесь Христу Господу, оставьте на время, как вифлеемские пастухи, свои стада земных забот. Но знайте, что еще задолго до своего рождения Он возвещал через пророка Исаию: «На кого воззрю? Токмо на кроткого и сокрушенного духом, и на трепещущего словес моих». Идите ко Господу со всякой кротостью, с сознанием своего недостоинства, с твердой верой в любовь Божию всем хотящим спастись, с исполненной трепетом готовностью послужить Ему, как Он изволит, с радостной благодарностью за призыв к Его святому служению, в чем бы это служение ни выражалось». Идите со светлым ликом, очищенной покаянием совести. Идите к читающему сокровенное человеческое младенцу, самому от злого Ирода и нечестивого мира сокровенному. Идите к нему. Он вас зовет. Вам он откроется. Вам он улыбнется и потянется навстречу. Идите, спешите. И вы получите несказанную радость, залог радости вечной и силу к перенесению всех неизбежных нам тягот жизни.
0: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: В сентябре 1941 года немцы бомбили подступы к Полтаве. Детский врач Евгения Двойникова, молодая 25-летняя женщина, сидела в кабинете директора Полтавского горздравотдела. «Тут вот какое, товарищ Двойникова, дело!» Отводя взгляд в сторону, протянул директор. «Руководство города не успело эвакуировать детский дом. Теперь об этом уже речи быть не может. Враг подступил вплотную. Ну а вы, педиатр, с детьми ладить умеете. Так что решено доверить вам руководство детским домом на время оккупации города. С вашего согласия, разумеется». «Как же так? В город с минуты на минуту ворвутся немцы, а ей предлагают остаться?» Но в следующую секунду перед лицом женщины встали глаза несчастных сирот. «Я согласна», – твердо сказала Евгения. Так Евгения Ивановна Двойникова осталась в оккупированной Полтаве с 300 детьми на руках. А вскоре их количество стало увеличиваться. Многие родители оставляли своих чад у порога детского дома в надежде, что здесь они не умрут от голода. А между тем заготовленные в спешке запасы провизии быстро таяли. Евгения понимала, еще день, от силы два, и кормить детей будет нечем. Но где же достать такое количество продуктов в оккупированном городе? Разве что у немцев. В отчаянии бросила бухгалтер детского дома, когда Двойникова пришла к ней посоветоваться. И вдруг Евгению осенило. Ну, конечно, нужно пойти к немцам и попросить помощи. У них тоже есть дети, вдруг они поймут. И Евгения Ивановна отправилась в немецкую комендатуру. Разговаривая с нацистским офицером, Евгения про себя молилась, чтобы вместо помощи фашисты не причинили детям вреда. О себе она не думала. Комендант с удивлением смотрел на худенькую молодую женщину, что-то горячо доказывающую ему на не очень хорошем немецком. Наконец он сказал: «Дети. Да, детей нужно кормить». Так в детский дом стали поступать консервы, крупы, молоко, медикаменты. Вскоре Двойникова каким-то чудом под предлогом эпидемии выхлопотала у немцев разрешение повесить на двери детдома табличку, запрещающую кому бы то ни было, кроме персонала, заходить в его помещение. Это позволило Евгении Ивановне укрывать и спасать от неминуемой гибели десятки еврейских детей. Когда настала долгожданная победа, Евгения радовалась. За время войны не погиб ни один воспитанник, остались в живых и все 45 человек персонала. Но уже в августе 1945-го женщину вызвали в НКВД и объявили фашистской пособницей. «Что же я должна была делать? Ведь на мне лежала ответственность за жизни детей. Их нужно было чем-то кормить», – возразила Евгения Ивановна на нелепое обвинение. «Лучше бы эти дети умерли от голода, но вы бы остались честным человеком», – ответили ей. Двойникову приговорили к расстрелу как врага народа. Затем приговор все-таки изменили на 10 лет лагерей. Так советская власть отблагодарила Евгению Ивановну за то, что в тяжелейшее время она сохранила детские жизни. В 1993 году Евгению Двойникову реабилитировали. Она прожила долгую жизнь и не жаловалась на то, как непросто она сложилась. Все, кто хоть немного знал эту удивительную женщину, говорили, что для нее просто не существовало плохих людей. Всех она считала хорошими и добрыми. «Только так, — говорила Евгения Ивановна, — и можно жить счастливо».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: К тебе с горячею мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укротить.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: произошло тогда, когда Спаситель принял крещение от рук Иоанна Предтечи в реке Иордан. Неверное учение гностиков начало набирать популярность в III веке. Церковь, желая его опровергнуть, решила на уровне богослужения закрепить православное учение о Христе, истинном Боге и истинном человеке. Так появился праздник Богоявления. Он отмечался 6 января по старому стилю и совмещал в себе память сразу о двух событиях – Рождестве Христа и Его крещении. Церковь через молитвословие показала, что Спаситель с момента рождения является Бога-человеком, а крещение в Иордане имеет совсем иное значение, чем то, о котором говорили гностики. В IV веке праздник Богоявления был разделен на два богослужебных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Датами их празднования стали, соответственно, 25 декабря и 6 января по старому стилю. И сегодня мы поговорим об одном из главных песнопений праздника Рождества Христова – «Тропаре», комментирует священник Антоний Борисов.
1: «Тропарь Рождества Христова», по одной версии, был составлен святым Романом Сладкопевцем, известным церковным поэтом. По другой версии, имя автора молитвословия не сохранилось в истории. В церковнославянском варианте «Тропарь Рождества Христова» звучит так: «Рождество Твое, Христе Боже наш, во сие мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездой учахуся. Тебе кланитесь солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока. Господи, слава Тебе». Как кажется, для лучшего понимания нам все-таки понадобится перевод на русский язык. «Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время Его служащие звездам были научены звездой же поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше, Господи, слава Тебе». Именование Христа солнцем здесь не случайно. Дело в том, что 25 декабря по старому стилю римские язычники праздновали День Бога Солнца. Христиане желали показать, что человек не должен почитать небесные светила. Заслуживает поклонения Христос, Бог, принявший человеческую природу. Он и стал солнцем с большой буквы, дающим миру свет и тепло благодати.
0: Тропарь Рождества Христова поется на богослужении многократно. Особенно торжественно его исполнение выглядит на вечерней службе, накануне Дня Рождества. В традиции русской церкви принято с началом пения тропаря открывать царские врата, центральные двери иконостаса. При этом включается все освещение храма. Этим снова подчеркивается мысль о том, что свет Христа просвещает мир. И теперь настало время послушать пение тропаря в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич и хора «Мелоди».

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Сяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Прощание славянки. Жду свою электричку. И вдруг прощание славянки духовыми аккордами врывается под своды вокзала, вонзается в мозг, будто иглами, и будоражит лихорадочно мысли, кто придумал этот ритуал, когда, зачем. Подстриженные затылки, глаза, прячущие от матерей слезы. 41-й. Серые мышиные шинели с запахом пыльного войлока. Кто-то вернется на костылях, кто-то беспомощно будет прятать пустой болтающийся рукав в карман, увидев на перроне родные до боли глаза. Иные уйдут в вечность. Браво марширует передо мной малыш, бодро отчеканивая каждый шаг, беспрестанно заглядывая в лицо насторожившейся матери –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Менделеевой, супруги ученого Дмитрия Менделеева. В то время в товариществе передвижников было полное единение, и Николай Александрович Ярошенко был одним из самых прочных его столпов. Он написал портрет Дмитрия Ивановича во весь рост за работой в кабинете, а впоследствии, в 1888 году, нашего сына Ваню, тоже по собственному желанию. Он не ожидал, как мучительно писать с пятилетнего ребенка и такого живого, каким был Ваня. Единственным средством усадить его было чтение. Читала я, помнится, русские сказки и не смела сделать передышку. Только что хочу передохнуть, в тот же миг Ваня лежит уже вверх ногами и сидит верхом на спинке кресла. И измученный Ярошенко готовится бросить работу. Усаживаю разными уговорами опять моего сынишку и читаю, читаю до изнеможения. Портрет все же был окончен, замечен на выставке и может считаться одной из лучших работ Ярошенко. Ваня изображен во весь рост, сидящим на кресле в белой русской рубашке. После выставки Николай Александрович подарил его мне. Только теперь я понимаю цену этого подарка. Тогда все переживалось по-детски просто. Глядя в то далекое прошлое, поражаюсь яркости жизни и впечатлений, которые судьба щедро бросала на моем жизненном пути. Я не думала тогда, что это было счастье. Не замечала его, как не замечают чистого воздуха.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера».
1: Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Протоиерей Владимир Гофман. Отрывок из рассказа «Палица». И вот на тебе, на Светлой Седмице вызывают отца Василия на службу. Да не просто с архиереем послужить, а награждать его, будто бы владыка будет. По уставу награда ему положена «Палица».
2: «Палица» – часть богослужебного облачения. Представляет собой плат в виде ромба с изображением креста, который носится на правом бедре на ленте через плечо. «Палица» знаменует собой Слово Божие как духовное оружие, которым владеет священнослужитель. В древности палица была исключительно частью облачения архиереев, представителей высшей степени духовной иерархии. С XVIII века право ношения палицы стали предоставлять священникам в качестве награды.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Святоотеческие труды – неиссякаемый источник духовной мудрости. Святые отцы оставили нам советы, основанные на личном духовном опыте, на все случаи жизни. Не обошли они вниманием и такой важный период в жизни христианина, как Великий пост. Нельзя вступать на поприще поста человеку, отягощенному обидой на ближнего. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Пост не допускает злопамятства, а собирающий в памяти свои огорчения и сделанное им зло, хотя, по-видимому, молятся и постятся, подобны людям, которые черпают воду и вливают ее в разбитую бочку. Не принимает Господь молитвы от того, кто помнит зло на брата».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В ночь на 1 января 1922 года жители Самарской Воскресенской волости не спали. Нет, они не праздновали наступление Нового года. До праздников ли, когда кругом в Поволжье свирепствовал голод? И все же бодрствовать в эту ночь их заставил самый настоящий новогодний подарок, долгожданный и жизненно необходимый. Буквально накануне, вечером 31 декабря, в Воскресенской заработала детская больница. Как только двери ее открылись, местные жители со всей округи понесли туда своих детей. Наравне с голодом в Поволжье бушевал тиф, и теперь у людей появился шанс получить врачебную помощь. Больные были почти в каждой семье, люди шли всю ночь. Ничем не выказывая утомления от непрерывной работы, их с улыбкой встречала миловидная, невысокого роста женщина, заведующая и единственный медицинский работник. Ее звали Карин Линскук. Карин приехала в Россию из Швеции. Она жила в Стокгольме, работала старшей медсестрой в одной из престижных городских клиник. Но узнав из прессы о бедственном положении жителей Поволжья и о том, что шведский Красный Крест собирает экспедицию, чтобы безвозмездно помогать русским в борьбе с голодом, сразу же предложила свою кандидатуру. Опыт подобной работы у Карин уже имелся. Во время Первой мировой войны она трудилась сестрой милосердия фронтового госпиталя и принимала участие в гуманитарной миссии по спасению военнопленных на территории России. В больнице Воскресенской волости Карин принимала пациентов, проводила осмотр, назначала лечение. Никто не знал, когда эта женщина спала, потому что двери больницы были открыты и днем, и ночью. Контактируя с больными тифом, Линскук словно забывала об опасности заразиться. Она думала только о том, как облегчить детские страдания, как спасти жизни. Но неминуемое произошло. В начале февраля 1922 года Карин заразилась и спустя несколько дней умерла, ценой собственной жизни, сохранив сотни других. Вскоре на ее место была назначена медсестра по имени Гретта Сетт, тоже шведка, до этого работавшая в Международном бюро помощи детям, пострадавшим от войны. Гретта сразу же обратила внимание властей на то, что в условиях эпидемии больным необходимо регулярное горячее питание и сумела договориться о том, чтобы в Воскресенское срочно был направлен эшелон с продовольствием. Получив в распоряжение продуктовую помощь, Сетт организовала несколько пекарен, которые снабжали население свежим хлебом, и открыла два раздаточных пункта, где жители могли получать горячие пайки. В мае 1922-го власти передали Гретте здание, в котором она открыла детский дом. 20 маленьких сирот, чьи родители погибли от голода и тифа, поселились в нем на полном пансионе. Еще 400 малышей постоянно получали при детском доме трехразовое питание. Помимо всего этого, Сетт продолжала лечить больных. Только теперь, помимо больницы Воскресенской волости, она работала в еще одной, открытой с ее же помощью, в селе Мордовские Лепеги, недалеко от города Самара. За сухими цифрами отчетов, которые Гретта Сетт, а до нее Карин Линскук, скрупулезно вели по требованию советской власти, легко не заметить главного. В них тысячи жизней, которые были спасены благодаря поистине подвижническому труду женщин, приехавших в далекую Россию по зову сердца.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. День монастыря заведен строго и движется по часовой стрелке. Но так как все необычно на Афоне, то и часы удивительные. До самого отъезда я не мог к ним привыкнуть. Это Древний Восток. Когда садится солнце, башенную стрелку ставят на полночь. Вся система меняется по времени года, надо передвигаться, приспособляясь к закату. В мае разница с европейским временем выходит около 5 часов. Так, утреннее в Пантелеимоновом монастыре начиналось при мне в 1 ночи по-нашему. Она продолжается до 4 часов. За ней идет литургия до 6, следовательно, почти вся ночь уходит на богослужение. Характерная черта Афона. До 7 полагается отдых. С 7 до 9 послушание почти для всех. Даже глубокие старики выходят на работу, если маломальски здоровы. В 9 утра трапеза. Затем до 1 часа вновь послушание. В 1 час чай и отдых до 3. Послушание до 6 вечера. От 5:30 до 5:30 в церквях служат вечерни. В 6 вечера вторая трапеза, если это не постный день. Если же понедельник, среда или пятница, то вместо трапезы полагается чай с хлебом. Вслед за второй трапезой звонят к повечерию. Оно продолжается от 7 до 8. Далее идет келейное правило, то есть молитва с поклонами в келии. Ресофорный монах, низшая ступень пострижения, делает ежедневно 600 поясных поклонов. Монотейный — около 1000. Схимник — до 1500, не считая соответственных земных. На монашеском языке это называется «тянуть канончик». Время до 1 часа, когда начнется утреннее, и есть основной сон монаха — 2-3 часа. Сюда добавляется еще нередко 1 утренний час и, может быть, 1 час среди дня после чая. Так как у каждого есть и свои кое-какие мелкие дела, отнимающие время, то надо считать, что спят монахи не более 4 часов, а то и менее. Для нас, мирских, видящих эту жизнь, основанную на том, что ночью люди молятся, днем работают, очень мало спят и очень дурно питаются, загадка, как они ее выдерживают. Но живут, доживают до глубокой старости. Притом основной тип афонского монаха, как мне кажется, тип здоровый, спокойный и уравновешенный. Голоса

тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Михаил Лермонтов.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре «Адели Пенза». Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, Тебе, в каждом яйце птичьем, сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами. Небо, земля и воды. Самый воздух, казалось, был насыщен блеском. «Посмотрите, как хорошо», — сказал я, невольно понизив голос. «Да, хорошо», — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы, а крылья могут у нас вырасти», — возразил я. «Как так?» «Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». «А у вас были?» «Как вам сказать? Кажется, до сих пор я еще не летал». Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. «Умеете ли вы вальсировать?» — спросила она вдруг. «Умею», — отвечал я, несколько озадаченный. «Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. Конец 60-х годов 20 века. Диссидентов была лишь горстка, и они ничего не смогли бы сделать, если бы их не окружали многочисленные сочувствующие. Один очень важный момент жизни тех лет. Стали собирать деньги и вещи и посылать посылки в лагеря, потому что многие политические заключенные не имели никакой помощи. Их родные и близкие боялись их поддерживать и отказывались от них. Родители, а особенно жены и мужья отказывались. А в лагере жить без помощи извне, без посылок было очень трудно. И вот организовалась целая система сбора вещей и денег. И все честные люди вокруг нас, и мы, конечно, тоже в этом участвовали. Были определенные даты, были люди, которые все это собирали и переправляли. И это тоже вызывало взаимное доверие. Я, например, немножко собирала деньги в академических кругах. Мой дядя, академик Фрумкин, и его жена, моя тетка Амалия Давыдовна, давали деньги очень охотно. Но 100 раз повторяли, чтобы никто не знал откуда. Только анонимно, только чтобы не было известно, от кого это. И так многие. Когда появилась возможность делать это не непосредственно самим, а через каких-то других людей, оказалось, что многие готовы помочь, тщательно, так сказать, скрывая свою причастность.
0: Голоса

умолкли рыдания бури кипучей. Клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за туч. Над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новой силой, и с новой властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Савва Вишерский.
1: На реке Вишера, что в окрестностях Новгорода, раздавался стук топора. Это худой монах небольшого роста в потрепанном подряснике рубил высокие деревья. Звали монаха Саввой. Здесь, на живописном берегу, Савва задумал возвести монастырь. Он уже успел поставить несколько бревенчатых келий, в которых со дня на день должны были поселиться первые иноки, и теперь приступил к строительству церкви. Савва таскал и поднимал тяжелые бревна, трудился с непрестанной молитвой, и работа спорилась. За трудами монах не увидел, как из близлежащего леса появилась шайка разбойников. Прослышавшие о том, что какой-то монах в одиночку строит обитель, разбойники решили, что у него наверняка есть чем поживиться, и надумали наведаться в гости к Савве с весьма недобрыми намерениями. Монах собирался водрузить на стену очередное тяжелое бревно, когда вдруг заметил стоящих рядом с ним людей, вооруженных ножами, топорами и дубинками. Но вместо того, чтобы в испуге отпрянуть, Савва радостно приветствовал непрошенных и опасных гостей. «Детки, окажите любовь! Помогите мне поднять это дерево на стену!» Ласково обратился монах к разбойникам. Разбойники удивленно переглянулись. Добрый, кроткий голос монаха подействовал на них умиротворяюще. Савва, между тем, протянул им тонкий конец бревна, сам же взялся за толстый. Однако разбойники, хоть и схватились за бревно все вместе, никак не могли оторвать его от земли со своей стороны. Тогда Савва, перекрестившись, со словами «Господи, благослови», один легко поднял бревно и водрузил его на стену будущего храма. Разбойники стояли, опешив, и не верили своим глазам. «Вот это силища! Видно, вправду, сам Господь ему помогает», – перешептывались они. Наконец, вперед выступил главарь шайки и со стыдом и страхом, опустив голову, покаялся перед Саввой в своих злых замыслах и попросил у него прощения. С тех пор разбойники не беспокоили монаха. А вскоре прошел слух, что они ушли из леса, дав зарок больше не грабить людей. Выстроенная Саввой Вознесенская обитель вскоре наполнилась иноками, которые почитали монаха за неустанные труды во имя Господа и упование на его святую волю. «Не человек силен, а Господь», — говорил Савва Вишерский, которого русская православная церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Савва Вишерский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Злоба человеческая всегда стремится проявить себя. Даже если человек пытается ее скрыть, то все равно она просачивается через взгляды, резкие слова и едва уловимые движения. Даже атмосфера накаляется вокруг злобного человека. И, конечно, крайним проявлением злобы является откровенная вражда. Злобный человек может ударить и даже убить собеседника. Это очень опасное греховное состояние. В чем же причины злобы? Это может быть зависть, ревность и другие человеческие страсти. Но иногда люди защищаются злобой от хронического стресса и неприятностей. Они срываются на других, забывая о том, что в тяжелых обстоятельствах жизни не нужно обвинять ближнего, а лучше постараться остыть, на холодную голову оценить обстановку и с горячей молитвой обратиться к Богу, прося Его о помощи. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Великого. У злобы всегда одно и то же ухищрение – ввергать нас в уныние во время скорби, чтобы лишить упования на Господа.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв, дневник Сельмы Оттилии Лависы Лагерлёв. Собор в Упсале весьма внушительный. Настолько внушительный, что я не знаю, хватит ли мне духу рассказать о нем. Он гораздо больше стокгольмских церквей и построен в совсем ином стиле. Входишь и тотчас останавливаешься, потому что необходимо вздохнуть поглубже. Андерс Лагерлёв, который учится на врача, как и мой брат, сказал, что когда входишь в собор, сразу чувствуешь, те, что в конце 13 века строили его, думали не о трудах и расходах. Нет, они думали лишь о том, чтобы возвести здание, которое станет для Господа достойным жилищем. Никогда я раньше не бывала в церквах, где бы так явственно ощущалось присутствие Господа. Впрочем, это был первый увиденный мной кафедральный собор. Было субботнее утро, а по субботам богослужений не бывает. Храм стоял пустой, кроме нас пятерых и церковного сторожа, который нам все показывал. Но все равно было очень торжественно. Я могла бы сколько угодно долго оставаться там и думать о Боге. Андерс рассказал мне, как все происходило в ту пору, когда строили такую вот большую церковь. Множество работников возводили стены и тесали камень на протяжении 20, а не то и 50 или 100 лет. Так долго продолжалось строительство. Я подумала, что, вероятно, они были очень счастливы, те люди, что всю жизнь строили кафедральный собор. Пожалуй, я бы тоже не возражала заняться таким делом, это ведь еще лучше, чем писать романы. Посещение собора так укрепило и взбодрило меня, я словно стала другим человеком. Мне очень хотелось служить Господу и Швеции, точно так же, как служили им великие мужи и герои, погребенные здесь.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Вера. Имена, имена милосердия.
1: В скалистых горах Канады есть пик необычайной красоты. Белоснежные склоны круто взмывают под самые небеса. Если подняться на него, можно увидеть уникальный висячий ледник Angel, похожий на ангела с распростертыми крыльями. Эта красивейшая гора высотой 3363 метра называется пиком Эдит Кевилл в память об английской медсестре, спасшей во время Первой мировой войны немало людей от верной смерти. Эдит Луиза Кевилл появилась на свет в семье приходского священника небольшой деревушки Свардестон в графстве Норфолк, что на востоке Англии. В 1895 году получила профессию медсестры и 11 лет работала в английской больнице, пока не переехала в Бельгию. Кевилл проводила вакцинацию и консультации по прививкам в бельгийских школах и детских садах. Активно делилась опытом с персоналом клиник, а через год после начала Первой мировой войны возглавила школу сестринского дела в Брюсселе. 4 августа 1914 года большая часть Бельгии была оккупирована Германией. Таким образом, английская медсестра Эдит Кевилл оказалась в тылу немецких войск. Ее школа продолжала работать как подразделение Красного Креста. Эдит оказывала помощь всем раненым, независимо от того, какой из сражающихся сторон они принадлежали. Она спасала жизни бельгийских, английских, французских солдат и офицеров так же, как и их противников – немцев. Однако, вылечившись, германские солдаты отправлялись на фронт, а вот солдат из армии союзников ждали страшные немецкие лагеря для военнопленных, из которых сложно было выйти живыми. Кевилл не могла оставаться равнодушной к судьбе этих людей. Она стала придумывать способы спасения от немецкого плена выздоровевших бельгийских, английских и французских воинов. В ноябре 1914 года Эдит начала укрывать их в здании сестринской школы. Затем с помощью Эдит им выписывали фальшивые документы и переправляли в нейтральную Голландию. Почти год подпольная группа во главе с Эдит Кевилл занималась этой смертельно опасной деятельностью. Так им удалось спасти от лагерей более 200 человек. Однако о деятельности Эдит стало известно немецким оккупантам. 3 августа 1915 года Эдит и несколько ее помощников были арестованы. На допросах Кевилл держалась мужественно, честно призналась во всем, никого не выдала. Ее обвинили в шпионаже, измене и содействии побегу солдат вражеских армий. Суд вынес приговор – смертная казнь. На защиту Кевилл поднялась общественность и государственные деятели многих стран, призывая немецкие власти к снисхождению в отношении милосердной медсестры, но все было тщетно. 12 октября 1915 года Эдит Кевилл была расстреляна. В ночь перед казнью Эдит исповедовалась и причастилась. Священник позже передал корреспондентам последние слова Кевилл. «Стоя перед Богом и вечностью, я понимаю, что патриотизма недостаточно. Я должна быть свободна от ненависти и горечи». Сегодня именем Эдит Кевилл названы улицы многих европейских городов, таких как Лондон, Брюссель, Ницца, Канны, Лиссабон, многочисленные госпитали и медицинские колледжи. В честь нее установлено 9 памятников в Австралии, Англии, Бельгии и Франции.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

Что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мироздания есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. К Пресвятой Богородице православная церковь относится с большим почтением и даже благоговением. Иначе быть не может, ведь Дева Мария дала жизнь Спасителю мира, Иисусу Христу. На каждом вечернем богослужении, почти без исключения, исполняется песнопение, посвященное Деве Марии. В церковных книгах оно называется «Песнью Богородицы», но чаще именуется «Честнейшей». Подробнее о молитвословии рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнь Богородицы или «Честнейшая» была взята из Священного Писания, Евангелия от Луки. Песнь Богородицы – молитва, которую Божия Матерь Дева Мария произнесла под действием Духа Святого. Случилось это так. После того, как Божия Матерь узнала о том, что ей предстоит родить Спасителя мира, она пошла навестить свою родственницу, святую Елисавету, мать пророка Иоанна Предтечи. Когда Дева Мария пришла к Елисавете, та, увидев Богородицу, радостно воскликнула: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Слова святой Елисаветы были удивительными, ведь Елисавете никто не говорил, что Дева Мария должна родить Спасителя мира. Ей это открыл сам Господь. Услышав трогательное приветствие, Пресвятая Богородица сама исполнилась Духа Святого и произнесла слова, которые мы теперь называем «Песнью Богородицы». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиль отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Слова, которые произнесла Дева Мария, пророческие, и говорят о том, что наступает Новый Завет, время, когда Царство Небесное будет открыто для людей. Песнь Пресвятой Богородицы – благодарность Богу за то, что в мир приходит Спаситель, который откроет рай для людей.
2: Песнь Богородицы поется в православных храмах почти каждый день. Во время исполнения честнейшей священник или диакон кадит иконы храма и молящихся людей. Стихи песни Богородицы чередуются хором с краткой и очень древней молитвой, тоже обращенной к Божией Матери. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, Тя величаем. А теперь давайте послушаем песнь Богородицы в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О любви, доброте и прощении. Муж с женой прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни жена, как обычно, испекла небольшой хлебец. Она пекла его каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, намазала обе половинки маслом и, как обычно, собралась передать мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась. Она подумала: «В день нашего 30-летия я хочу сама съесть верхнюю часть хлебца. Я мечтала об этом 30 лет и заслужила верхнюю половинку. Была примерной женой, вырастила прекрасных сыновей, содержала в полном порядке дом, и она передала мужу нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не позволяла себе за все 30 лет совместной жизни». А муж взял хлеб и сказал с улыбкой: «Какой неоценимый подарок ты сделала мне сегодня. Я с детства люблю нижнюю, поджаристую часть хлебца, но всегда считал, что она по праву принадлежит тебе».

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Среди шума суетного и хулы человеческой возносится молитва моя к Тебе, Царю мой и Царство мое. Молитва моя ладан, что непрерывно кадит в душе моей и возносит к Тебе, преклоняя Тебя к ней. Преклонись же, Царю мой, чтобы я мог шепнуть Тебе самую сокровенную тайну, самую тайную молитву, самое молитвенное желание свое. Ты цель всех молитв моих, всех исканий моих. От Тебя не ищу ничего, только самого Тебя. Чего мог бы я желать от Тебя, и не разделило бы оно меня с Тобой? Стать господином нескольких звезд? Но разве с Тобой не буду я владеть всеми звездами? Быть первым среди людей? Как же посрамлен я буду, когда Ты на трапезе своей оставишь мне последнее место, чтобы славили меня миллионы уст человеческих? Как ужаснет меня словословие их, когда все уста эти наполнятся землей, чтобы окружали меня все сокровища мира? Как унижен я буду, когда переживут меня сокровища и будут сиять по-прежнему, а мои глаза наполнятся мраком. Чтобы не разлучал Ты меня с друзьями, о, разлучи меня с ними, Господи, разлучи скорее, ибо они самая нерушимая стена между Тобой и мной. Зачем нам молиться, говорят мне соседи, если не слышит Бог молитв наших? Отвечаю им: ваша молитва не молитва, а торг. Вы просите, чтобы он дал вам не Бога, а дьявола. Потому мудрость небесная не понимает языка молитв ваших. Зачем нам молиться, ропщут они, если Господь наперед знает, в чем имеем нужду? И скорбно я отвечаю им: воистину, Господу ведомо, что ничего вам не нужно, кроме Него самого. При вратах душ ваших стоит Он и ждет, чтобы пустили Его. Молитвой отверзаются двери для вхождения Его. Разве не говорите вы один другому: пожалуйста, войди? Не себе, но вам ищет Господь славы. Весь мир не может увеличить славы Его. Разве бы вы могли? Молитва ваша вас прославляет, а не Бога. В нем вся полнота и милость. Все добрые слова, которыми в молитве вы к Нему обращаетесь, возвращаются вам старицей. Пресветлый Царь и Боже мой, Тебе единому молюсь и поклоняюсь. Пролейся в меня, словно бурный поток в песок жаждущий. Просто пролейся, поток животворный, а трава сама вырастет на нем, и белые ягнята будут радостно пастись по ней. Излейся в душу мою жаждущую, жизнь моя и спасение мое.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев. Толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. «Вот бы пойти с ними», — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов. «Разве вы так набожны?» «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг», — продолжала она. «А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?» «Вы честолюбивы», — заметил я. «Вы хотите прожить недаром, след за собой оставить. А разве это невозможно?» «Невозможно», — чуть было не повторил я. Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил: «Попытайтесь».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой. Записки кавалерист-девицы. 1807 год. Множество молодых казачек пришли проводить своих мужей. Я была свидетельницей трогательного зрелища. Щегров, бывший всегда при полковнике в походе, был с ним же и на Дону. Его отец, мать, жена и три взрослые и прекрасные дочери пришли проводить его и еще раз проститься с ним. Умилительно было видеть, как 40-летний казак, склоняясь до земли, целовал ноги своего отца и матери, принимая их благословение. А после сам точно так же благословил дочерей своих, упавших к ногам его. Обряд этого прощания был совершенно нов для меня и сделал на душу мою самое горестное впечатление. Вот, думала я, как должно расставаться детям с отцом и матерью. Голоса.

О грозная вечность, безмолвная вечность, крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков, миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Марфа Тамбовская.
1: В доме дворя на Паринах было тихо. Хозяйка, пожилая вдова, отдыхала в своих комнатах. На кухне слуги готовили ужин. Пожилая судомойка мокрой рукой вытерла вспотевший лоб. С самого утра сегодня она ни разу не присела. Ноги и руки онемели, хоть плачь. Неожиданно на своем плече женщина почувствовала чью-то руку. Обернулась, перед нею стояла молодая хозяйская дочь Марфа Опарина. «Поди, Прасковьюшка, отдохни», — ласково сказала Марфа. «Я тебе помогу». Это был не первый раз, когда она помогала слугам в работе. «Сам Господь нам повелел носить тяготы друг друга», — говорила Марфа, когда домашние упрекали ее. А вечером за ужином разразился скандал. Хозяйка не досчиталась китайской фарфоровой чашки. Выстроив прислугу, она принялась допытываться о пропаже. Судомойка стояла перед барыней и едва не плакала. Марфа сразу все поняла. Отдых получился слишком короткий. Чашка выскользнула из уставших, онемевших рук женщины и разбилась. В ту же секунду Марфа встала из-за стола и твердым голосом произнесла: «Простите, маменька, это я разбила чашку». Мать с удивлением посмотрела на нее, потом покачала головой и отпустила слуг. Слегка поворчав, через 5 минут она вовсе забыла о чашке. Бедную судомойку ожидало бы куда более суровое наказание. Спустя несколько лет Марфа поселилась близ Тамбовского Вознесенского монастыря, где приняла тайный монашеский постриг, о котором из кротости сообщила лишь немногим. «По милостыням нашим к ближним милосердный Бог нас самих от грехов избавляет», говорила Марфа Тамбовская, прославленная церковью в чине преподобной.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Марфа Тамбовская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Иногда спрашивают, как правильно понимать слово «мученичество». С христианской точки зрения, мученик – это человек, пострадавший и принявший смерть за исповедание Христа, свидетельствуя о том, что Христос – единородный Сын Святой Троицы. Любой христианин, вступая на путь духовной брани, будет получать душевные и телесные раны от врага рода человеческого. Мучеником не каждый может стать. Это дар Божий, а подвижником обязан стать каждый христианин. Хочу поделиться наставлением преподобного Паисия Святогорца. Для того, чтобы немножко понять, что такое мученичество, хотя бы принимая с радостью презрение других. А если хочешь немного осознать, что есть подвижничество, то если не можешь поститься 40 дней, как Христос, постись хотя бы среду, в которую его предали, и пятницу, в которую его распяли. Подвижничество – это такое же торжество, как и мученичество, потому что и в том, и в другом случае человек избегает всякого человеческого утешения и обретает утешение божественное.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи писателя Александра Солженицына на церемонии вручения Темплтоновской премии. 1983 год. Лондон. Букингемский дворец. В стране, где атеизм торжествует и разнузданно свирепствует уже две трети века, где до предела унижены и лишены воли иерархи, и остатки внешней церкви терпятся лишь для пропаганды на западный мир, где и сегодня не только за веру сажают в лагерь, но и в самом лагере бросают в карцер собравшихся помолиться на Пасху, под этим коммунистическим катком христианская традиция выжила в России. Да, миллионы у нас опустошены и развращены безбожием, внедренным властью. Однако сохранились и миллионы верующих. Они лишь внешне вынуждены и сегодня молчать. Но как это бывает в преследованиях и страданиях, сознание Бога достигло на моей родине острой глубины.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Директор Полоцкого детского дома номер один Михаил Степанович Фаринко сидел за столом, обхватив голову руками. Его вызывал к себе немецкий комендант и сообщил нечто такое, от чего Михаилу Степановичу стало по-настоящему страшно. Шел 1943. С фронта прибывали раненые немецкие солдаты и офицеры, которые нуждались в большом количестве крови для переливания. Фашисты недолго обдумывали, где ее найти. В качестве доноров они решили использовать маленьких сирот из детского дома. Комендант приказал директору подготовить детей, но при одной только мысли о том, что у этих голодных, худеньких и бледных малышей заберут кровь для нацистских солдат, Михаил Степанович до боли сжимал кулаки и стискивал зубы. Всю ночь директор не сомкнул глаз, а наутро отправился к коменданту и заявил, что дети слишком слабы, чтобы быть донорами. Почти все простужены, у них недостаток витаминов. Вот если бы сначала отправить их в деревню, например, в Бельчицы, недалеко от Полоцка, на свежем воздухе и парном молоке, они бы окрепли. Расчет директора был прост – вывести детей из города, а там, может быть, удастся подать весточку своим. Он слышал, что партизанские отряды стоят совсем близко от села. Именно так все и получилось. Вывезенные в Бельчицы дети были замечены партизанской разведгруппой. И вскоре была предпринята операция по их освобождению под кодовым названием «Звездочка», сделавшая известным на весь мир участвовавшего в ней летчика, лейтенанта Александра Мамкина. Александру было поручено эвакуировать детей из условленного места. Мамкин сделал 9 ночных вылетов. Почти все дети были перевезены. Оставалось 10 человек и воспитательница. Александр вылетел за ними. Самолет Р-5, которым управлял в ту ночь Мамкин, смог вместить сразу всех пассажиров. В воздух поднялись без проблем, полет шел нормально. Вдруг резкий удар, вспышка. «Подбили!» – крикнул Александр. А ведь до места назначения оставалось всего ничего. «Надо дотянуть!» – проговорил Мамкин и уверенно повел горящую машину. По инструкции, в подобной ситуации пилот должен набрать высоту и выпрыгнуть из самолета с парашютом. Но разве мог Александр так поступить, когда за его спиной сидели напуганные, плачущие дети? От удушающего дыма ничего не было видно. Мамкин управлял самолетом вслепую. А еще он чувствовал – загорелись ноги. Но не издал ни звука, лишь продолжал крепко держать штурвал. Сквозь дым, заполнивший кабину пилота, он увидел подходящую для посадки площадку. Александр начал снижение. Чудом совершив посадку, Мамкин собрал последние силы, открыл кабину и, убедившись в том, что все пассажиры живы, потерял сознание. Когда Мамкина привезли в медпункт, врачи остолбенели. Ноги обгорели до костей, авиационные очки намертво вплавились в лицо. «Как в таком состоянии он смог посадить самолет?» – спрашивали они друг у друга. И не находили ответа. А он был прост. Помогло горячее желание спасти людей. Готовность пожертвовать собою ради того, чтобы другие остались живы. Александр Мамкин скончался от ожогов спустя неделю. Но до сих пор живы дети и внуки тех, кого ценою собственной жизни он спас. И они стараются, чтобы подвиг этого человека не стерся из памяти поколений.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся. Что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога. Только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии – святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых – место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном, ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
1: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломон,

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Бесплатная московская гостиница «Добрый дом» помогает детям при лечении опухолей головного мозга. Один из подопечных проекта – 9-летний Сава из Санкт-Петербурга. До 2 класса мальчик рос активным и любознательным. Любил рисовать и плавать, занимался дзюдо и шахматами, ловко собирал конструкторы, показывал успехи в учебе. В 8 лет врачи выявили у Савы опухоль мозга и сделали ему операцию. После нее ребенку заново пришлось учиться глотать, держать голову, поворачиваться, сидеть и ходить. Самостоятельно есть Сава еще учится. Большую роль в восстановлении здоровья ребенка играет реабилитация. Мама Савы, Анна, поехала с сыном в Москву, чтобы пройти курсы занятий у специалистов. Благотворители помогли семье оплатить проезд и реабилитацию для мальчика. А проживание в столице организовала бесплатная гостиница «Добрый дом». «Мы просто приехали и стали здесь жить, без очередей, волокиты и бюрократии», — говорит Анна. В «Добром доме» есть все для комфортного проживания юных онкопациентов. Отдельные комнаты, уютные кухни и места для отдыха. Ежегодно сотни детей, приехавших со всех регионов России, останавливаются тут на время лечения и реабилитации. Если вы хотите поддержать работу «Доброго дома», переходите на сайт проекта и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.